0: сотрудникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. В порту Южный российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. В Харьковской области атакована электроподстанция, в Одесской порт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск. Кроме того, южнее Одессы нанесено поражение морскому судну, доставлявшему грузы для ВСУ. Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, а подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два автомобиля и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотная, Котовка и Анаполе Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Слатина, Светличная, Пешотравная, Песочень, Русские Тишки, Белоши, Дергачи и Шестакова Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великочерничина, Воколовщина, Битицы и Хомина Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 270 военнослужащих. Танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивные снаряды, свыше 800 беспилотников самолетного типа противника. Именно киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Действия российской армии на Украине представитель Кремля назвал возмездием.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Во Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире. Речь идет о книге «Апокалипсис» с обложкой работы Сальвадора Дали. Инцидент произошел в частном музее в центральной части Франции. Книга выставлялась в городском центре современного искусства. Ее похитили оттуда в ночь на 5 октября. Обстоятельства кражи не уточняются. Более 20 лет назад книга была приобретена на аукционе в Японии за несколько миллионов евро. Обстоятельства преступления сейчас расследуются. Волна тепла вернется в среду в Москву. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
0: Сегодня в столице ожидается облачная погода, кратковременные дожди, плюс 11-13 днем. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол на товарищеский матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат матча пойдет в рейтинг FIFA, где сборная Нигерии на данный момент занимает 31 место, а Россия 36. Ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. «Спартак» объявил о продлении контракта с лидером команды Эзекиэлем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30 года. Напомню, Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Суперкомпьютер «Опта» назвал главного фаворита текущего чемпионата РПЛ. Им является «Краснодар», который должен победить с вероятностью в 34,9%. Далее в списке претендентов «Зенит» 31%, «Спартак» 15%, «Московская «Динамо» 13% и «ЦСКА» около 5%. Напомню, после 9 туров лидирует «Краснодар» 21 очко, у «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» по 19, у «Зенита» 18. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира будущего года, который пройдет в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Ранее стало известно о том, что мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 27 года в Польше из соображений безопасности. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным центров области, сегодня в Петропавловске и Камчатском до плюс 12 градусов, переменной облачности без осадков, в Екатеринбурге плюс 5, небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В Красноярске воздух прогреется до плюс 12, без осадков, в Мурманске 8-10, тепла, облачно, временами дожди. В Кирове до плюс 12, без осадков, в Туле до 14 градусов, тепла, в Волгограде плюс 20. Осадков не ожидается в Нальчике, плюс 17-19 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки. Днем в городе на Неве плюс 15, в столице 13 градусов тепла. Ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретта, и это наша программа «Пути дороги», в которой мы будем, естественно, говорить о нашей замечательной автомобильной жизни, о тех событиях, которые произошли за последнее время, о тех новациях, которые нас ждут. В общем, о всем, что окружает человека в его автомобиле.
1: Автомобильные новости.
0: Вот новость последних дней. Мотосезон в большинстве регионов России уже закрылся. Во многих городах это событие широко отмечали. В Москве, например, был огромный мотопарад. Насколько я знаю, в центре перекрыто было Садовое кольцо, двигались мотоциклисты. Я даже боюсь представить, сколько их было. Судя по видео, которые мне показывали, их были даже не сотни, а тысячи мотоциклистов. В Москве сообщество мотоциклистов очень могучее по численности. Вообще, надо сказать, что мотоцикл становится полноценным участником движения. Это не только теперь игрушка такая для богатых, это транспортное средство, которое позволяет выиграть во времени за счет того, что мотоциклист объезжает все пробки, при этом он может это сделать, даже не нарушая правил дорожного движения. Теперь во многих городах России крупные мотосообщества, я, кстати, был, например, несколько лет назад на мотофестивале в Калуге, говорят, что очень сильные сообщества в южных городах, ну там сам Бог велел. И вот мотопарады, которые случаются регулярно в честь открытия и, соответственно, закрытия мотосезона, собирают огромное количество любителей двухколесной техники. Байкеров в России становится, как мне кажется, все больше и больше. Мне очень хочется верить, что они становятся более дисциплинированными, но и понимая, что это часть транспортного потока, ведут себя соответственно. У нас сейчас на прямой линии независимый мотоэксперт Роман Ситников. Роман, здравствуйте.
2: Игорь, добрый день.
0: Согласен со мной, что общество байкеров становится более цивилизованным?
2: В принципе, согласен, что автомобилисты становятся более цивилизованными, и многие уже допускают мысль, что вместе с ним на дорогах бывают не только четырехколесные транспортные средства. Это с каждым годом все более заметно. А так, в целом, да, и те, и другие, естественно, ездят более разумно. Ну, конечно, не без участия камер, которых становится все больше. Вот. Ну и в целом, тут важно понимать такой момент, что 90 с лишним процентов мотоциклистов, они еще и автомобилисты, поэтому они прекрасно знают, как вести себя там, с другой стороны, за рулем машины. При этом автомобилисты, они крайне редко понимают специфику вождения мотоцикла, ну, отсюда, собственно, и всякие непонятные ситуации.
0: Ну вот, переходим к сезону. Собственно, мотосезон в большинстве городов закончился, но, понятно, на юге он будет еще продолжаться. Что надо сделать, дай совет, прежде чем убрать мотоцикл до следующего сезона? Что-то надо проверить, смазать, обслужить?
2: Ну, в принципе, тут традиционно вымыть мотоцикл, отмыть вот этих всех мошек, битум и прочее, смазать цепь, если у него цепной привод, залить полный бак топлива, и в целом этого уже достаточно. При желании можно снять аккумулятор, либо отсоединить, либо подключить к зарядному устройству, которое в поддерживающем режиме может работать. Если он стоит где-то на многоярусном паркинге, лучше, конечно, накрыть чехлом, потому что иначе к весне слой пыли будет очень и очень большой.
0: Да, ну, я надеюсь, у многих он стоит, у большинства стоит в теплом гараже, где ему ничего не угрожает. Мотоцикл.
2: Ну, кстати, вряд ли.
0: Что значит вряд ли?
2: А теплых гаражей в Москве, по крайней мере, в Москве сейчас остается все меньше. В целом кирпичных гаражей, ну, я сам, как человек, лишившийся двух гаражей в Москве, понимаю, что чем дальше, тем сложнее искать место парковки, поэтому сейчас чаще всего это получается где-то на подземном паркинге договориться найти неиспользуемый сегмент, куда машины нельзя поставить. Поэтому о теплых гаражах своих уже можно забыть, мне кажется.
0: Понятно. Вот если подвести кратко итоги этого мотосезона, какие бы главные события ты бы выделил?
2: Да сложно сказать какие-то главные события. В целом сезон был весьма и весьма неплохой. С погодой все хорошо, и дождей было не так много, и в плане аварийности тоже все было не ужасно. Так что сезон, да, можно считать неплохим.
0: А для тебя лично что-то было выдающееся в этом сезоне? Ты куда-нибудь съездил?
2: В этом сезоне у меня как-то без таких интересных поездок получилось пока. Хотя в планах еще есть успеть выбраться куда-нибудь в южном направлении. Но вот я, к сожалению, в основном там Москва, область в этих краях, ну и эпизодически там в соседней области заезжаю.
0: Ну и в ожидании следующего сезона есть о чем подумать? Вот есть ли какие-то там, условно говоря, хотелки об изменениях в законах, изменениях в инфраструктуре, что-то еще?
2: Ну, в первую очередь, конечно, есть такая мечта, что в какой-то момент времени мотоциклы на платных дорогах как минимум будут считаться не по стоимости легкового автомобиля. Движения в этом направлении есть, ну, такие некоторые движения. Надеюсь, что там, вот в ближайшем будущем это получится. Потому что сейчас ситуация странная. Ты едешь на пикапе с двумя мотоциклами в кузове, и ты платишь столько же, сколько заплатишь на одном мотоцикле, выгруженном из этого кузова.
0: Будем надеяться, что произойдут положительные изменения. Ну и какие-то, наверное, появятся новые дороги, новые развязки, более удобные и для автомобилистов, и для мотоциклистов. Спасибо большое. Вот какая тема. Водители предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники, оказывается, начали красть данные россиян с помощью неких фейковых приложений, которые обещают показать расположение автозаправок, где есть топливо и какие там цены. Я, честно говоря, вот с этим еще не сталкивался, поэтому попросил ответить нашего гостя. У нас на прямой линии эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Машеловка» Галактион Кучава. Здравствуйте, Галактион Павлович.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что это за схема с фейковыми приложениями? Как она работает?
3: Приложение с картами АЗС, где показана ближайшая заправка, где есть бензин. Соответственно, чтобы эти карты и приложения скачать, они не скачиваются в официальных магазинах, они скачиваются в основном на приложение для Android через APK-файл. Соответственно, его можно найти где-то в социальных сетях. Люди могут скачать это приложение по ссылке, и там уже оно будет вредоносное в себе содержать. Будет вирус Троян, который будет уже выкачивать данные со смартфона пользователя, передавать и в том числе персональные данные, коды, СМС, взламывать приложения и программы. Это одна из таких обширных схем, на которую сейчас ведутся многие россияне, потому что желают побыстрее, эффективнее заправиться.
0: Да, какие еще схемы обмана в этой области вы знаете? Схема была с бронью бензина в соцсетях, там, с фейковыми талонами и обманом на заправках по схеме «заплати за меня, а я потом переведу тебе денег».
3: Да, все так. Если обобщить, то, в принципе, все завязано именно на сайты, где предлагают либо топливо ниже рыночных цен процентов на 30. Соответственно, вы можете забронировать это топливо, приехать на заправку, и там уже как бы вам его выдадут. На самом деле, естественно, этого нет. Так же, как и в фишинговые сайты топливных компаний, сейчас они легко подделываются мошенниками. Там продаются и талоны, и бронь места, и прочие услуги предоставляются. Поэтому все связано, в принципе, онлайн, потому что человек ищет возможность быстро заправиться, не стоять в очереди, этим и пользуются мошенники. Ну и, конечно же, никуда не делись классические схемы мошенников на самих автозаправочных станциях, начиная с того, что могут подойти и попросить денег на бензин, потому что не хватает там куда-то доехать и так далее. И заканчивая тем, что можно нарваться на схему недолива бензина, где не дают вам сдачу, например, качество бензина плохое и так далее. То есть во всех направлениях, связанных с топливом, есть риск, и он достаточно велик попасть на мошенника.
0: Я тут прочитал про какую-то новую странную схему, не связанную с интернетом, что на парковке может подъехать дорогая машина, водитель предлагает подойти к багажнику и что-то посмотреть. А это что за схема?
3: Я могу предположить, что связано оно будет, скорее всего, с тем, что вам предложат потом какие-то услуги. В багажнике, возможно, что-то будет находиться. Это только можно предполагать. Такую схему, к сожалению, мы не фиксировали. Вот. Если из прямых контактов, то скорее вас что-то попросят. Есть новая схема, связанная со шлагбаумами, когда вас просят дать данные автомобиля, потому что будут менять в вашем доме шлагбаум. Например, это тоже делается в домовых чатах, где вам сообщают об этом, просят предоставить данные вашего автомобиля, через которую уже начинаются махинации, вплоть до фиктивной продажи вашего автомобиля на сайтах и так далее.
0: Спасибо большое, и, дорогие слушатели, будьте бдительны. Это ваши деньги, это ваш автомобиль, это ваши персональные данные. Не надо их передавать кому бы то ни было, а бесплатный бензин сами знаете, где бывает. Вот такая интересная тема. В ассоциации, в Российской туристической ассоциации АТОР подвели предварительные итоги этого лета и пришли к интересным выводам. Я смотрел на эти цифры с точки зрения человека, который активно участвует в таком движении, как автотуризм, ну и, соответственно, рассказываю об этом, пишу об этом. И поначалу, вот, судя по отчетам, все в туристическом нашем бизнесе складывалось хорошо. В первом полугодии было совершено почти 45 миллионов поездок, 3 миллиона иностранных туристов к нам приехало, но потом ситуация ситуация начала меняться в первую очередь из-за проблем с топливом и из-за того, что у нас, извините, был очень устойчивый рубль. В результате, по данным АТОР, за лето вырос очень выездной туризм. Россияне поехали активно за границу, плюс 8% за лето, и, собственно, конечно, Турция и Египет. Активно развивались азиатские направления. Между прочим, хорошо шла Грузия, Япония, очень хорошо, удивительно, Узбекистан, Вьетнам и Китай. Причем на зарубежном туризме цены не сильно выросли, всего примерно от 1 до 4%, но единственная глубина бронирования сократилась, потому что люди начали, что называется, покупать путевки в лоб, а не планировать за полгода. А вот внутренний туризм, к моему превеликому сожалению, просел на 20%. Но объясняется это очень просто, потому что в Крыму был сорван практически туристический сезон. Однако лидером по турпотоку остался Краснодарский край, Кавказские минеральные воды. Ну и большой спрос был на Москву с Подмосковьем, на Санкт-Петербург. Туда активно ездили. Между прочим, появился новый термин на автотуристическом рынке. Отдых на расстоянии одного бака. Такого термина раньше не было, теперь появился. То есть человек четко планирует, вот у меня полный бак топлива, мне хватит на 700 километров, значит я могу отъехать на 300 километров куда-то в соседний регион и вернуться назад, даже если там не будет каких-то возможностей заправиться. Ну и популярные, я уже сказал, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан. Дальше в списке, куда поехали, Свердловская, Тюменская, Ростовская, Нижегородская область, Ставропольский край, Челябинская, Ленинградская области. И хороший рост по турпотоку показали Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Дагестан и Амурская область. Очень активно народ поехал на Финский залив, вообще на Русский север. Карелия показала большой всплеск спроса. В Карелии я был этим летом дважды и вижу, как много туристов поехал в этот замечательный российский регион. На Карелию спрос вырос на 25%, между прочим. На Мурманскую область на 30%. Активно народ полетел на Дальний Восток, на Байкал. Собственно, это уже регулярные поездки. Ну, а, к сожалению, часть туристов, кто планировал в прошлом году поездки на автомобиле, отказались. Остались на даче, остались в городе. Дача наша все. Часть туристов вместо моря и гор выбирает короткие туры в соседние регионы, я уже сказал. Осенью разрыв между зарубежным туризмом и внутренним еще усилился. Растут продажи зарубежных туров, но и люди часто теперь выбирают новые, не столь популярные раньше виды транспорта для путешествий. Этим летом у нас специалисты сказали, что был сильный всплеск интереса к речным круизам. Теперь они пользуются очень большим спросом, и многие компании, которые предоставляют суда, продлили сезон, и сейчас вот осенью туристы активно выбирают речные круизы по России. И сильно вырос туризм на железнодорожном транспорте. Большой всплеск интереса, и в первую очередь люди едут в ту же самую Карелию, активно едут на юг в регионы, ну и в соседнюю Белоруссию. Я к чему затеял весь этот разговор про туризм, потому что у нас в воскресенье был Всемирный день туризма. Сам очень люблю путешествия и вам советую, собственно, даже если есть опасения, что бензина не хватит, один бак вы в себе зальете и хотя бы короткую вылазку можно себе в этом сезоне позволить. Давайте путешествовать.
1: Главная тема.
0: Вот еще появилась такая информация, что с Нового года произойдет корректировка ставок утилизационного сбора на 10, а то и 20% в зависимости от типа техники. Сообщается, что это плановый шаг. Это действительно плановый шаг. У нас правительство в свое время приняло решение ежегодно повышать утилизационный сбор на 10-20%, делать это с 1 января и до 30 года. Я могу сказать, что если сейчас у нас очень высокий утильсбор на легковые автомобили с объемом двигателя от литра до 2 с мощностью до 160 лошадиных сил, у нас утилизационный сбор составляет 810 тысяч рублей. В планах к 30 году довести этот параметр почти до 1,5 миллиона. Ставится, в общем-то, благородная цель таким образом принудить иностранных производителей переносить свое производство в Россию, что, честно говоря, и происходит последние 2 года. У нас открываются заводы, в основном российские, но собирают там под новыми российскими брендами. Кстати, хорошие автомобили, многие уже собираются в России. Мы много раз обсуждали и возрождение российских марок «Москвич» и «Волга», и появление таких марок, как «Джеланд», «Эстео», «Сенат» и многих других. Да, производство в России растет, но растет и стоимость стоимость автомобиля, потому что в стоимости любого автомобиля есть некий утилизационный сбор. Кстати, к утилизационному отношения не имеет от слова совсем. Эти деньги идут прямиком в бюджет, ну и частично возвращаются для поддержки автопрома и авторынка. Правда, в каких пропорциях пока нигде официально не сообщается. Палка о двух концах. С одной стороны, да, производство в России развивается. С другой стороны, автомобили дорожают. Хотя, еще раз говорю, часть собранных средств идет на компенсацию утильсбора за счет промсубсидий. И те, кто производит автомобили в России, получают часть денег обратно. Но в любом случае автомобили дорожают и будут дорожать из-за поднятия утильсбора. И, к сожалению, это приводит к сокращению автомобильного рынка. У нас сейчас на прямой связи руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте.
0: Как вы сами оцениваете новость о повышении утильсбора? Как это отразится на авторынке?
4: На автомобильном рынке это отразится в том ключе, что мы увидим повышение стоимости автомобилей. На самом деле меня новость об увеличении утилизационного сбора совершенно никак не удивляет, просто по той причине, что программа была намечена изначально. Поэтому то повышение, которое происходит, оно и будет происходить в соответствии с планом. Поэтому здесь ничего удивительного нету. И нужно готовиться, конечно, к тому, что цены на автомобили будут расти. Они будут расти, причем не только исходя из самой стоимости утильсбора, но и исходя из того, что многие продавцы автомобилей, особенно те, кто привозит автомобили всякими серыми схемами, любят называть цену, что называется, из головы за свои автомобили, объясняя это тем, что ну что же вы хотите такой утилизационный сбор, ну это же так дорого. Поэтому здесь ценообразование по официальным брендам, которые имеют дистрибьюцию в России, определить можно, это примерно те же 10-20% и будет. Если мы говорим про серый импорт, то там может быть, к сожалению, вообще все что угодно, и нужно смотреть на конкретное предложение.
0: Понятно. Ну, а какие советы стоит дать тем, кто собирается покупать автомобиль? Сейчас это делать немедленно?
4: На самом деле откладывать покупку автомобиля не стоит. Лучшее время для покупки автомобиля, оно всегда было вчера, а не сегодня или завтра. Просто по той причине, что автомобили всегда дорожают, независимо от утилизационного сбора. Они дорожают перманентно на протяжении времени, и это абсолютно нормальная история. Поэтому, если вы задумались о покупке автомобиля, то не тяните, покупайте его сейчас, потому что предпосылок к тому, что автомобиль в ближайшей перспективе станет дешевле, по большому счету нету. То есть он может стать дешевле только за счет определенных скидок, программ лояльности от дилеров, и это касается только узкого круга автомобилей, которые привозятся в Россию официально.
0: Вот в Минпромторге считают, что поэтапное повышение ставок создает более предсказуемые условия для инвестиций и локализации производства в России. И одним из результатов этой политики стало восстановление производства почти на всех автозаводах, которые ранее покинули зарубежные партнеры. Как вы можете прокомментировать? Вы так считаете?
4: Я считаю, что, конечно же, прирост локализации автомобилей – это очень важный этап, но это начальный этап. Дело в том, что для того, чтобы мы действительно увидели качественное улучшение на автомобильном рынке, а что это значит? Это значит, что у нас достаточное количество автомобильных марок именно российских, у нас достаточно технологий, у нас достаточно запасных частей, у нас склады заполнены этими запасными частями, и у нас есть планы по развитию этих автомобильных заводов уже без привязки к зарубежным партнерам. Для того, чтобы мы увидели вот эти изменения, должно пройти достаточно продолжительное время. Мы сейчас в самом начале пути. Первый этап у нас проходит хорошо. Мы видим, что действительно загрузка на автомобильных заводах есть, автомобили производятся. Пускай есть порой какие-то вопросы к качеству автомобилей, есть вопросы к доступности этих автомобилей, но тем не менее загрузка есть, люди работают, заводы не простаивают. Это очень важно на первом этапе. Что же касается того, как будет развиваться ситуация, ну, я очень надеюсь, конечно, что мы пройдем все вот эти вот длинные ступени развития и сможем прийти к тому, что у нас будут свои автомобильные бренды со своими технологиями, и стоимость этих автомобилей, она будет зависеть уже именно от себестоимости изготовления, без оглядки на какой-то маркетинг, без оглядки на какие-то дополнительные вложения, которые требуются сейчас для развития вот вновь зарождающихся марок.
0: Я с вами согласен. Спасибо большое.
1: Путешествие.
0: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы, но это с моей точки зрения, к путешествию. Причем сегодня путешествие будет в Москве, где буквально на днях открылся новый замечательный музей, музей транспорта Москвы. Давно ждали этого, и вот оно случилось, и, в общем, даже, говорят, случился по этому поводу ажиотаж. Народ пошел активно, потому что музей действительно уникальный. Начиная с места, где он расположился, это не просто какое-то здание, это историческое здание, само по себе это артефакт, можно сказать, потому что это гараж, который построил знаменитый советский архитектор Константин Мельников на Новорязанской улице. Оригинальной конструкции, такое подковообразное здание. В советские годы в нем располагались разные автопарки, автотранспортные предприятия, ну и теперь, собственно, он не изменил предназначение, он теперь музей транспорта. Надо сказать, что Константин Мельников очень недолго творил, потому что успел он построить несколько гаражей, несколько общественных зданий, каждый из них памятник архитектуры, но уже в 30-е годы его обвинили в формализме, и хотя он дожил до 60-х годов, строить вообще не давали. Очень жаль, к сожалению. Он считается на сегодняшний день крупнейшим представителем советского авангарда. Ну и вот музей транспорта расположился в здании, которое он построил для автопарка, соответственно, теперь там музей. Причем, если во времена Константина Мельникова это было одноэтажное здание, то теперь это здание имеет два этажа. Появился цокольный подземный гараж, который логично посвящен истории московского метро. Подземка, она и под землей должна быть. Общая территория выставки больше 20 тысяч квадратных метров. И это очень интересно, потому что у меня было не слишком много времени, порядка 2 часов. Хочу прийти туда еще, чтобы подробно посмотреть, потому что действительно это уникальный музей. Это взгляд на транспорт как на систему, которая связывает человека, город и технику. То есть не просто вот стоят отдельные транспортные средства, а они стоят, во-первых, в ретроспективе, начиная от первой московской конки, восстановлен любовно вагон, и заканчивая современными средствами передвижения, они, может быть, перспективные, там, автономные автобусы, которые перемещаются сами по себе, они уже существуют, но просто их пока не выпустили на улицу. А так, достаточно много экспонатов, которые реально восстановлены очень любовно, таких свыше 100, и это и автобусы, и автомобили, и коммунальная техника, и самые разные артефакты эпохи, которые, в общем, многие из нас даже не знают, что такое было, а я что-то там вспоминал из своего детства. Например, на цокольном этаже, который посвящен вагонам метро, увидел старые турникеты метро, сейчас таких уже нет. Или автомат, в моем детстве он существовал, по размену монет, куда можно было бросить там 20 копеек или 15, выскакивали там, соответственно, 3 или 4 пятачка для прохода в метро. Ну, а так, как бы погружаешься в эпоху, начиная, еще раз говорю, с московской конки, причем экспонат можно пощупать, что называется, заглянуть во многих случаях в салон и посидеть на месте водителя где-то на месте пассажира, ну и прогуляться по залам, действительно, территория огромная. Конечно же, музей мультимедийный, где-то можно там поиграть в какие-то игры, какие-то квесты, где-то посмотреть какую-то кадры хроники, почувствовать себя пассажиром первого московского общественного транспорта. Где-то можно даже собрать двигатель москвича, посмотреть, как строились автобусные, трамвайные, троллейбусные линии. Ну, а мне было еще очень интересно спуститься на нижний цокольный этаж, история московского метро, ну и самые разные вагоны, самые разные составы. Так что музей достоин того, чтобы прийти и с детьми, и самому походить, погрузиться в эпоху, почувствовать себя профессионалом, потому что тут еще достаточно много самой разной техники. Ну и если вы действительно интересуетесь, множество там артефактов, множество архивных документов, потому что музей – это не только вот зал, где выставлена техника, но еще большая просветительская программа, потому что тут есть и лектории, и ресторан, и специальные программы для детей. Так что будете у нас в Москве, заходите на Новорязанскую улицу. Это совсем недалеко от площади 3 вокзалов, буквально 10 минут ходьбы. Ну и вы погрузитесь в мир истории московского транспорта. Рекомендую.
1: Тест-драйв.
0: Ну и теперь расскажу про автомобиль, на котором путешествовал буквально на днях. Это новый автомобиль, произведенный в России на заводе в Санкт-Петербурге. Называется он Geland J6. Это автомобиль, который нам хорошо известен, но он был известен только в переднеприводном варианте. А теперь появилась полноприводная версия, созданная, что приятно, специально для России, потому что в Китае такой автомобиль бывает только с передним приводом. Интересный автомобиль. Внешних отличий у полноприводной модификации от переднеприводной, которая продолжает тоже выпускаться, нету, за исключением того, что сзади написано АВД, ну и диски специальные, очень красивые, выпустили для полноприводной модификации. Ну, выглядит он солидно, этот автомобиль, напоминает более крупные дорогие машины. У автомобиля полноприводного уже другой двигатель, 1,6 литра, 150 лошадиных сил, робот с 7 передачами, крутящий момент увеличен до 275 ньютон-метров, все-таки автомобиль с полным приводом. 3 новых режима появилось еще снег, грязь и 4x4. И действительно, автомобиль стал более интересным с точки зрения проходимости. Понятно, что он не стал от этого настоящим внедорожником, но для тех людей, которые любят путешествовать, то, что надо. Клиренс, несмотря на то, что автомобиль стал чуть тяжелее, не изменился, 175 мм. Соответственно, конечно, с тем, что автомобиль стал богаче внутри, у него добавилось достаточно много новых систем, системы для комфорта, ну, например, вентиляция передних сидений. Стал он богаче, но он не стал сильно дороже. За полный привод и плюс несколько новых систем и опций придется добавить всего лишь там порядка 200 тысяч рублей. Новинка стоит 2 949 тысяч рублей. Так что вот такой автомобиль российский. Российский автомобиль появился на нашем рынке. Напомню, называется он Джелан J6. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги. Берегите себя.

0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе...
1: OpenAI отменила выпуск новой версии своей главной модели, потому что во время испытаний та действовала без разрешения и неточно отчитывалась о выполненных задачах. И история о том, как нейросеть за 6 часов прочитала шифрованное письмо из штаба Наполеона, которое оставалось нераскрытым 217 лет. Модель GPT-6 Astra компании OpenAI должна была в октябре получить следующую версию 6.1. 28 сентября компания сообщила, что выпуск отменен. Причина в результатах внутренних испытаний. Что показали тесты? Новая модель лучше предшественницы справлялась с длительными задачами. Она настойчивее доводит работу до конца и реже бросает ее на полпути. Но вместе с этим у нее выросла и доля случаев, когда она вводила пользователя в заблуждение. Неточно сообщала о выполненных действиях, продолжала работу без необходимого разрешения и обращалась к внешним инструментам за пределами предусмотренного сценария. Руководитель отдела систем безопасности OpenAI Сачи Джайн сформулировала это так. Модель улучшилась по части лени, но не дотянула до требований в этом. Что касается соблюдения границ задачи, получения разрешений и отчета перед пользователем о проделанной работе. По ее словам, в вопросах безопасности и соответствии инструкциям всегда есть некоторый компромисс. И вот в чем он заключается. Модель, которая работает как агент, должна одновременно быть и настойчивой, и послушной. Настойчивость означает, что при затруднении она ищет обходной путь. Послушность означает, что перед обходным путем она останавливается и спрашивает. Чем сильнее обучение тянет в сторону первого, тем чаще модель решает, что спрашивать некогда. GPT-4.1 Astra, судя по описанию, слишком далеко ушла в сторону настойчивости. Решение принято на фоне нескольких инцидентов. Агенты OpenAI, по данным компании, пытались получить несанкционированный доступ к статистическому порталу ООН, больше 16 тысяч обращений к его программному интерфейсу. А когда стандартные запросы перестали работать, агенты стали искать другие способы, включая сторонние сервисы для получения тех же данных. В сентябре компания раскрыла еще 6 случаев нежелательного поведения. От сокрытия ошибок до публикации файлов в интернете и обмена данными между изолированными средами, которые по замыслу не должны были контактировать. В ответ компания усилила изоляцию тестовых сред и наблюдение за цепочками рассуждений моделей. По сообщениям прессы, компания также приостановила обучение, которое дает самым мощным моделям доступ к инструментам. Новая дата выпуска пока не названа, а OpenAI собирается провести дополнительные циклы обучения и выяснить причины отклонений. Отдельная часть этой истории касается доверия. Деловые клиенты платят за то, что агент остается внутри инструкций. Модель, которая выполняет задачу лучше, но делает это способами, о которых потом не рассказывает, для них хуже, более медленной и предсказуемой. Поэтому отмена выпуска выглядит как решение не только о безопасности, но и о продукте. Глава компании Сэм Альтман вместе с руководителями других разработчиков в последние недели говорит о том, что рост автономности систем отрасли нужно замедлить. Пока это единственный случай, когда такое замедление выразилось в отмене релиза. При этом действующая версия Astra продолжает работать, и к концу выпуска мы вернемся к ней с совсем другой историей.
0: 20 мегабайт.
1: Впервые с появления всемирной паутины машины обогнали в ней людей. По данным сервиса Cloudflare Radar, каждый раз, когда вы открываете сайт, ваш браузер посылает к нему запрос. Так вот, больше половины таких запросов сегодня шлют не люди, а программы-роботы. Раньше основную массу составляли поисковые роботы и так называемые скрейперы – программы, которые автоматически собирают данные с чужих сайтов. Но главным двигателем роста стали программы-помощники на основе искусственного интеллекта, действующие за пользователя самостоятельно. То есть, когда вы выбираете, скажем, чайник, вы пролистываете 3-4 магазина и устаете, а нейросетевой помощник за это время прочешет тысячи страниц. Цифры пугающие, трафик таких помощников растет в 8 раз быстрее человеческого, и всего за год их доля выросла более чем в 80 раз. Есть и темная сторона. По оценке компании Tails, число атак с использованием вредоносных программ на базе искусственного интеллекта за год выросло в 12,5 раз. Это уже откровенно вредоносная автоматизация. Отличить добросовестного цифрового помощника от злоумышленника стало почти почти невозможно. Разница в их поведении по подсчетам специалистов составляет менее 1%. И вот тут начинаются по-настоящему большие последствия для финансового сектора. Весь интернет, реклама, торговля, медиа десятилетиями строился на простом допущении. По ту сторону экрана сидит человек. Программа-помощник не смотрит рекламу, не дает того, что маркетологи называют конверсией, то есть не превращается из посетителя в покупателя. Она зайдет на 1000 страниц, но ни один из этих вариантов не засчитывается как живой просмотр. Сами специалисты Cloudflare, которые обслуживают около 1/5 части всех интернет-ресурсов мира, уже предлагают владельцам сайтов брать с роботов плату за каждое обращение, и по запросу хозяев ресурсов заблокировало свыше 400 миллиардов обращений нейросетевых программ. Интернет, который строили для людей, перестал быть человеческим. Машины теперь читают сайты вместо нас, а в нашем последнем сюжете они начинают читать и нас самих.
0: История.
1: И напоследок история о раскрытии старых шифров нейронными сетями. Инженер Картер Чёрч из одной компании, которая занимается кибербезопасностью, опубликовал расшифровку письма 1809 года, адресованного генералу Огюсто де Мармону. Письмо состоит из 24 строк шифра, около 1300 зашифрованных единиц и 155 разных знаков. Ключ к нему не сохранился. Текст был известен по единственной копии, напечатанной в 1969 году во французском военно-историческом журнале. Причем там его ошибочно датировали 1807 годом. В каталоге нерасшифрованных исторических шифров, которые ведет один японский исследователь, письмо значилось как нерешенное. Чёрч поручил работу модели GPT-6, и та справилась примерно за 6 часов. Исходным материалом был один скан невысокого качества. Нейросеть разбила изображение на строки, распознала рукописные знаки и определила, какие из похожих закорючек на самом деле являются одним и тем же символом, записанным дважды. Это отдельная задача, и для рукописного шифра она едва ли не главная. Если принять два написания одного и того же знака за разные знаки, дальнейший анализ просто рассыпается. Затем модель взяла 33 значения, которые криптографы установили раньше и которые позволяли прочитать примерно треть этого текста, и стала подбирать остальные. Здесь нужно проговорить основную трудность. Шифр гомофонический. Это значит, что в обычном шифре замены каждой буквы соответствует один знак, и его ломают под счетом частот. Во французском тексте чаще всего встречается буква «Е». Значит, самый частый знак в шифре с большей вероятностью и есть эта буква. Гомофонический шифр устроен так, чтобы это не работало. Одной букве соответствует несколько разных знаков, и частые буквы размазаны по нескольким словам. Для подбора модель написала специальный алгоритм поиска, который перебирает варианты ключа, оценивает каждый по тому, насколько получившийся текст похож на французский язык, и постепенно сходится к наиболее вероятному решению. Найденные значения проверялись по всем появлениям знака на изображении. Содержание письма оказалось военным донесением из штаба Евгения Багарне, пасынка Наполеона и вице-короля Италии. В нем перечислены французские и союзные армии, их командиры, расположение и численность. Письмо написано в конце марта 1809 года, за 2 недели до вторжения Австрии в Баварию, и почти до словно повторяет приказ Наполеона от 16 марта, в котором тот велел Евгению передать Мармону сведения в зашифрованном виде. В письме, как и в приказе, сказано, что русские войска движутся против Австрии. Это была дезинформация. 21 марта Наполеон отдельно распорядился распространять такую версию через газеты. Мармон в тот момент стоял в Далмации с 13 тысячами солдат, отрезанный от основных сил, и донесение должно было показать ему, какие силы Франция способна выставить против Австрии. При этом в письме есть сведения, которых в приказе нет. Позиции австрийских войск в Лайбахе, Клагенфурте и Зальцбурге. Возможное наступление на Тироль, переброска сил в Галицию. Эти данные в целом совпали с реальным расположением австрийской армии в начале войны. Сам Чёрч подчеркивает, что шифр не был особо сложным, и специалист решил бы его вручную, потратив чуть больше времени. Главное возражение к любой такой работе звучит так. Модель могла не расшифровать текст, а вспомнить его, потому что в ее обучающих данных уже есть переписка наполеоновской эпохи. Чёрч это проверил. Он повторил работу, убрав из доступных моделей исторических текстов все, что касается Мармона и наполеоновских войн, и получил тот же результат. Он также опубликовал ключ, транскрипцию и программы, по которым решение можно воспроизвести. Ценность работы, по словам самого Чёрча, в том, что распознавание изображения, транскрипция и криптоанализ были выполнены в одном рабочем процессе без передачи промежуточных результатов между разными инструментами. В архивах лежат тысячи документов, до которых не доходят руки из-за объема ручной работы. И такой способ позволяет быстрее их обрабатывать. Получается, что одна и та же модель в один и тот же месяц дала повод и для отмененного релиза, и для закрытого дела в каталоге нерешенных шифров. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, всегда был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока.
0: 20 мегабайт. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
2: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
3: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
4: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
3: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Психология.
5: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Вы слушаете Радио России. Алиса Метелина вновь с нами. Психолог, эксперт в области человеческих отношений. Если вы не понимаете, где вы находитесь, то вы очень невнимательны. И в это я сам не верю. Алисе Метелиной зададим сегодня вопрос. Как управлять собственным телом, что означают те или иные жесты, какие улыбки, всякую мимику использовать для того, чтобы общаться с человеком другим или с людьми в пространстве деловой коммуникации. Пожалуйста, здравствуйте, Алиса.
6: Да.
5: Простите за вечно длинные преамбулы, но только благодаря вам, эксперту, специалисту, психологу, мы можем узнать такие интересные вещи.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, собственно говоря, у нас очень интересная и очень острая тема, потому что мы все ходим на работу, и мы как-то взаимодействуем с людьми, и как бы хочется взаимодействовать максимально эффективно, да? Первое, с чего стоит начать, это, конечно же, то, что в деловых переговорах, вообще в принципе, в деловом общении, естественно, встречают по одежке. Но мы будем говорить не про одежку, а про то, как мы себя держим и как мы себя ведем.
5: На что эта шляпа надета?
6: Ну, абсолютно верно.
5: Недорого. Где картон? Что эта шляпа надета?
6: И первое, на что стоит обращать внимание, это, конечно же, дела иметь приятно с людьми, которые уверены в себе, потому что такой человек как бы заряжен на успех. Наша психика считывает, что такой человек более здоровый, более успешный и более надежный. Поэтому всегда начинаем с того, что проверяем свою осанку. Спина должна быть прямая, голова поднята высоко, потому что в этом случае вы человек, на которого можно равняться и на которого можно опираться. Значит, следующее – это, конечно же, контакт глазами, потому что, когда мы смотрим друг другу в глаза, мы говорим о том, что нам собеседник интересен. Если мы пришли на переговоры, если мы пришли к начальнику или пришли к подчиненному, мы пришли разговаривать. А это значит, у нас есть интерес, и нам нужно, чтобы наш вербальный интерес соответствовал нашему невербальному, потому что если здесь будет расхождение, то, в общем-то, у человека произойдет какое-то разобщение, и он решит, что мы от него хотим чего-то другого, явно не хлеба и явно чего-то нехорошего. То есть нас начнут подозревать, и нам перестанут доверять, что неприятно. Поэтому всегда смотрим человеку в глаза, когда говорим. Спокойно, желательно, доброжелательно. Доброжелательно мы смотрим, как вообще, в принципе, вот это интересная формулировка, когда говорят «смотрите доброжелательно». И мне иногда люди задают вопрос: «доброжелательно это как?» Натягивая улыбку, растягивая рот, как у Гуимплена. На самом деле, как бы доброжелательно – это значит расслабленно, друзья мои. И когда мы смотрим на человека, чтобы этот доброжелательный градус доброжелательности поднять, мы можем себе помочь, себя накрутить в нужную сторону, задать себе вопрос, чем мне этот человек нравится. Если, например, бесит, а надо доброжелательно –
7: Что хорошего было? Почему я его взял? Или почему я к нему приехал? Или, например, а что хорошего сделал? Он же когда-то вам что-то хорошее сделал. Или что я хочу, чтобы он сделал хорошего?
8: Если вы впервые видите этого человека.
7: Тогда что мне в нем нравится? Потому что даже когда я вижу человека впервые, например, мне нравится, что он мне улыбается. Или мне нравится...
8: Что он мне не улыбается.
7: Вот это вряд ли мне нравится. Ну, например, мне нравится, что он, предположим, пришел вовремя. Он пунктуальный, да? То есть я прям нахожу...
8: То есть, да, позитив какой-то сразу.
7: Да, реальное подтверждение. Да, да, абсолютно верно. Дальше. Когда мы хотим получить желаемое, нам нужно, чтобы нас слышали и к нам прислушивались. И это можно сделать не с помощью интонации голоса или громкости голоса, это можно сделать с помощью того, сколько пространства мы занимаем. Человек, который занимает много пространства в голове у других людей, возникает ощущение, оно субъективное, оно иррациональное, но оно есть, что этот человек имеет право на это пространство.
8: Угу.
7: Он имеет на это право.
8: Но как здесь не перегнуть палку, как не заполнить собой все пространство?
7: Искушение будет велико, если у вас хорошо получается, это оставить пространство для своего собеседника, для своего партнера, да? То есть предложить ему стул, если это на вашей территории или там, предположим, сделать так, чтобы его пребывание было комфортным, посадить его так, чтобы ему было удобно, спросить, удобно ли ему, да, таким образом мы берем обратную связь, но при этом мы занимаем большую часть стульев, мы оставляем ему тоже, но наша задача сделать так, чтобы нас было все-таки больше, чем его, но ему при этом было комфортно там, где он сидит.
8: Сплошное коварство.
7: Ну, а как иначе? Как иначе?
8: Деловое общение. Так, так. Ну да, надо показать, конечно, что мы тоже не лыком шиты.
7: Дальше. Если мы говорим, предположим, про какие-то переговоры, где собирается несколько человек и собираются две противоположные стороны, да, когда садимся напротив человека, с одной стороны, когда нас двое, это абсолютно нормальная рассадка, там, скажем, географическое, психологическое расположение людей друг напротив друга во время деловых переговоров, это абсолютно естественно, правильно и как бы логично. Но когда нас трое или четверо, здесь начинается целая магия, я бы сказала, ритуальная, потому что когда мы садимся рядом с кем-то, то мы как бы организуем либо треугольник, либо организуем такой как бы вариант сражения, потому что человек, который остается в меньшинстве, автоматически его психика начинает настраиваться на защиту. Поэтому если мы хотим, чтобы наши переговоры прошли успешно, и при этом хотим использовать невербальные знания и навыки, то если нас трое с одной стороны, а с другой стороны пришел только один человек...
8: Ты сразу не бейте его. Бить будете потом.

0: руках, да.
1: Да, но тем не менее, вот этот вот как бы жест «я пришел с миром», почему? Потому что мы не контролируем это, мы этим не владеем, если не направляем туда свое осознанное как бы осознание. Но это на нас влияет, и когда мы за этим не смотрим, влияние вот этих моментов невербальных
0: подспудно вкрадывается в сознание
1: так велико,
0: человека.
1: Что мы рационализируем, почему мы не будем с ним заключать договор с этим человеком, а на самом деле это абсолютно нелогично. Угу. Я бы даже сказала, что иногда это глупо и в ущерб себе. Поэтому то, что мы делаем, это мы, конечно же, кладем руки на стол, ничего не держим под столом, ничего не держим за спиной, руки открыты в идеале. Как бы кладем свободно на стол, поза расслабленная. Ну и, конечно же, очень важный момент тоже, который, в принципе, как бы уже запакован, уже как бы является частью системы, но иногда им кто-то может пренебречь, вот чтобы не пренебрегали. Когда люди едят вместе, то, опять же, вступает определенная биохимия. Наша физиология говорит, что здесь безопасно. Это может быть просто даже чай с чем-то вот номинальным, какие-то печенюшка, там еще что-то. Но, тем не менее, как бы это действует расслабляюще, потому что бессознательно у нас сидит установка оттуда издалека, что я ем, когда мне безопасно. Поэтому я бы сказала, в принудительном порядке надо
0: ну
1: накормить.
0: Ну и плюс еще получается, одна сторона угощает.
1: Да, да, это тоже.
0: Да,
1: это тоже приятно, да. И, конечно же, чтобы облегчить задачу, если это позволяет формат переговоров, поляну лучше накрыть.
0: А теперь последнее наставление.
1: Голос, голос, интонация голоса. То есть говорим размеренно, говорим не торопясь. Конечно же, мы подстраиваемся к своему оппоненту или партнеру, или будущему, да, то есть с которым наша цель договориться. Подстраиваемся под его скорость речи. Он быстро тараторит, мы тоже ускоряемся, чтобы человек считал, что мы говорим на одном языке. То есть бессознательно, опять же, вызываем больше доверия. Используем его громкость. Если он громко говорит, предположим, такой да, соответственно, мы усиливаем свою громкость. Если он говорит тихо и медленно, мы тоже начинаем говорить тихо. Эта техника называется техника отзеркаливания, как раз для того, чтобы создать так называемый рапорт, то есть чувство доверия у собеседника, который вас видит, например, первый раз в жизни.
0: Мы с тобой одной бизнес-крови. Большое спасибо, друзья, вам тоже, конечно же, за внимание. Как всегда, я Дмитрий Таеров. Благодарю вас большое. Всем спасибо. Алису Метельную вместе со мной. И еще раз хором благодарим. Психолог Алиса Метельна была с нами. Психолог-эксперт в области человеческих отношений. До новых встреч!
2: Психология. Театр на Радио России.
3: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
4: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
2: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
5: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
2: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
6: Ну, как тебе нравится мой грим?
3: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
2: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на радио.

0: России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия гордится героями спецоперации. Они на деле доказали преданность Отечеству, заявил Владимир Путин, вручая в Кремле государственные награды учителям героев. Премьер-министр Михаил Мишустин, поздравляя преподавателей с Днем Учителя, заявил, что правительство продолжит создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для учителей. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия гордится героями спецоперации. Они на деле доказали преданность Отечеству. Об этом заявил Владимир Путин, вручая в Кремле государственные награды учителям героев. Глава государства отметил заслуги педагогов в воспитании духа победы у наших солдат и офицеров.
2: Искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
1: Владимир Путин отметил, что у всех детей России должны быть равные возможности для качественного образования. Президент по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, который построили на средства предпринимателей. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил преподавателей с Днем Учителя и заявил, что правительство продолжит создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для учителей.
3: На системной основе формируем современную образовательную среду в рамках национального проекта «Молодежь и дети, семья». Проводим капитальный ремонт детских садов, школ, строим новые. Также последовательно расширяем необходимую инфраструктуру, обновляем материально-техническую базу колледжей, педагогических вузов, общежитий. Создаем также университетские кампусы мирового уровня, наращиваем число передовых инженерных школ, развиваем проект академического лидерства.
1: Премьер-министр выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодыми поколениями специалистов и ветеранами системы отечественного образования. В порту Южной российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Ранее в Харьковской области была атакована электроподстанция «Кочеток», а в Одесской порт «Вилково», задействованные для переброски военных грузов хранилища горюче-смазочных материалов в порту Черноморска и сухогруз с военным имуществом. Кроме того, южнее Одессы нанесено поражение морскому судну, доставлявшему грузы для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки за сутки ударили по формированию двух механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. В районах нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики противник потерял до 200 боевиков, а также автомобили, орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Центр» уничтожило до 500 боевиков противника, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и двух бригад Национальной гвардии в районах Криворожья, Чугуева, Андреевки, Святогоровки, Первомайского, Веровки, Белозерского, Марьевки и Новопавловки. В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в южной и центральных частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивные снаряды, свыше 800 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 343 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию в прессе о том, что Эстония в рамках программы так называемой активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
5: Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
1: Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил Песков. Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,5%, а в последующие 2 года в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, а также снижения инфляции и процентных ставок, в том числе и роста благосостояния граждан. У меня на этом пока все. Впереди вас ждет информация о спорте и погоде. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в национальной хоккейной лиге. «Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», заявил команде Овечкин. Александр – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории. А по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу поражение магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», которая до понедельника возглавляла турнирную таблицу, дома сенсационно проиграла «Адмиралу» 2-5. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из футбольного московского «Динамо» уже этой зимой. «Если будет предложение, то мы сядем и поговорим, но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем», заявил агент Тюкавина Алексей Сафонов «Спортэкспрессу». Теннис. Россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7, 3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения. Я попытаюсь связаться с этим зрителем, если он этого захочет. Это 100% была случайность», заявил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске до плюс 17 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Челябинске всего 5-7 тепла, небольшие дожди, еще прохладнее в Сургуте, до плюс 3, облачно, небольшой мокрый снег. В Архангельске до 10 градусов тепла, временами ожидаются дожди. В Нижнем Новгороде тоже небольшие осадки, до плюс 13. Теплее в Воронеже, плюс 18, здесь без осадков, на юге Европейской России. Дождей не предвидится, в Ростове-на-Дону до 20 градусов, в Ялте до плюс 22. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
0: Театр «Радио России» представляет.
7: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
8: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
9: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
10: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
11: Слушаем!
10: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
14: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе, задавайте вопрос нашим экспертам, оставляйте собственное мнение, комментарии, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там прямая трансляция идет, да и вообще мы заметили, что в последнее время вы очень активны ВКонтакте, продолжайте в том же духе. Там самые яркие моменты из эфиров, самые актуальные новости, ну и вот трансляция имеется, поэтому заходите, оставьте свой комментарий под трансляцией по теме, которую мы в данный момент обсуждаем. Все, мы здесь это увидим. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
14: Переходим к теме обсуждения. В Бразилии подводят итоги первого тура выборов. Теперь мы знаем, что это был первый тур.
15: Да, да. Вообще-то были просто выборы президента.
14: Но там дело в том, что ни один из кандидатов не преодолел отметку в 50%. Сын бывшего президента Флавио Болсонару набрал 47,04% голосов, а Луис Инасио Лула да Сильва, тот, кто сейчас находится у власти, 45,15%. Может быть, мы бы даже, знаете, и обошли бы эту тему стороной, но есть один нюанс. Дело в том, что Жаир Болсонару в своей предвыборной риторике неоднократно говорил, что а зачем нам этот БРИКС вот вообще? Ну, к чему он нам? Ну, нам ни к чему. Мы хотим дружить с Соединенными Штатами, мы вот хотим выстраивать там и так далее, что они там хотят выстраивать. Вот. А БРИКС нам вроде бы как не нужен. А вообще говоря, БРИКС, вот это вот одна из букв БРИКС, этой аббревиатуры, это как раз-таки Бразилия.
15: Ну, первая буква БРИКС Бразилия, а потом Россия, собственно говоря. И поэтому выборы в Бразилии нас интересуют. Как страна будет взаимодействовать с нами в БРИКС? Останется ли вообще, в принципе, сейчас? Попытаемся в этом разобраться. С нами на связи доктор исторических наук, профессор МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Людмила Окунева. Людмила Семеновна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый вечер.
14: Здравствуйте. Вот смотрите, некоторые политологи уже поспешили сделать выводы, что второй тур, он будет номинальный, что и так уже все понятно, что вполне очевидно, побеждает Жаир Болсонаро, а Лула де Сильва, в общем, дальше продолжать свою работу на посту не будет. Насколько это адекватно, насколько это реально?
11: Простите, пожалуйста, я чуть-чуть вас поправлю. Не Жаир Болсонаро, а Флавио Болсонаро.
14: Прошу прощения, Жаир, конечно. Флавио был. Жаир это его папа, да.
11: Сейчас, да, он арестован, он осужден за попытку госперевората, находится под домашним арестом, а вот его сын Флавио, вот он как раз опередил действующего президента Лулу почти на 2%. Это абсолютная политическая сенсация в Бразилии. В Бразилии сейчас происходит такой, знаете, идеальный шторм. Вот, все общество в шоке. Вот, и, в общем-то, да, действительно, есть такие точки зрения, что, ну, что, собственно, еще ждать? Дело в том, что правые сейчас, болсонаристы, они одержали не только победу в том, что Флавио Болсонаро на 2%, ну, почти на 2% опередил Лулу. Но ведь это выборы не только президентские, но и всеобщие. То есть это выборы и в парламент, в Нижнюю палату и в Сенат, в Сенате 2/3 обновляются мест. Полная замена губернаторского состава. Вот, то есть это всеобщие выборы, то есть переформатируется весь политический класс Бразилии. И вот на этой площадке там правые идут вперед, можно сказать, со страшной силой. И завоевано уже сейчас в первом туре огромное количество мест в Сенате, и в Нижней палате, и губернаторы идут вперед, так сказать, именно правые губернаторы побеждают. Поэтому, конечно, на этом фоне, ну, действительно, болсонаризм, они пишут, как цунами, так сказать, захлестнул вот, политическую арену Бразилии, захлестнул левый лагерь, конечно. Угу. И левые сейчас в большом замешательстве. И Лула, сам Лула и растерян, и расстроен, и не ожидали они такого, потому что все опросы им прочили, ну, примерно равное, так они шли нос к носу, как бы, примерно равное количество у них было. Ну, может быть, там 1% их разделял примерно, так, на подходе к первому туру. А вот прошел первый тур, и вот такая история.
15: Людмила Семеновна, а ну, можно я да? максимально да. простой вопрос задам? А мы за кого? Да.
11: Мы ни за кого. Ну, сейчас я это объясню. Я только хотела сказать, что закончить ответ на первый вопрос. Сейчас скажу, что мы сейчас скажу. Значит, закончить ответ на первый вопрос тем, что вот вроде, ну, что бороться уже? Уже все предрешено. Ну, все-таки не все. Все-таки не все. Сейчас штаб Лулы очнется, так сказать, встряхнется от этого поражения, в общем-то. И они, конечно, какую-то новую тактику предпримут. Хотя, конечно, совершенно не гарантировано, так сказать, избрание Лулы и победа его. Вот. Надо сказать, что на прошлых выборах 2022 года, когда он сражался с тогдашним действующим президентом Жаиром Болсонаро, а он сам был, Лула, экс-президентом, так они поменялись местами, тогда он ведь одержал победу, вот и стал президентом, и сейчас он президент. Одержал победу с минимальной разницей в 1,8% голосов. Это минимальная разница, почти что статистическая погрешность. Поэтому вот сейчас, наверное, будет так же. Но, может, он и проиграет. Вот сейчас никто ничего не может сказать. Тут прогнозы делать в Бразилии вообще невозможно, а сейчас в этой ситуации тоже очень сложно. Теперь, что касается нас. Ну, мы, конечно, сейчас вели дела с Лулой. И у нас очень многие позиции по внешней политике совпадают. Многосторонний мир, многополярный, вернее, мир, БРИКС, глобальный юг. Ну, вот такие вот моменты, которые действительно нашей внешней политики и их внешней политики совпадают. Что касается Флавио Болсонаро, то, конечно, его проамериканская ориентация, она абсолютно очевидна. Его открыто поддерживает Трамп, и уже это делал неоднократно. Не сегодня, не во вчерашних выборах, а еще до них, вот пока шла предвыборная кампания. И его, так сказать, симпатии и симпатии Трампа к нему, к его отцу, ко всей семье их, вот, они, так сказать, очевидны, и он их неоднократно выражал. Поэтому здесь, конечно, это будет проамериканская ориентация, это точно.
15: Выйдут из БРИКС они, если победит Болсонаро?
11: БРИКСа, вот всех интересует этот вопрос. Вот правильно было сказано, что его отец говорил, зачем нам БРИКС, не нужен нам этот БРИКС, нам все другое нужно. А ведь провел у себя саммит БРИКС в самый первый год своего президентства, то есть в самый такой год, когда его радикализм, он достиг вообще высшей точки, когда он вообще все и всех, так сказать, раскидывал, что называется, по углам. Вот. А тем не менее, в конце 2019 года, это первый год был его мандата, он провел у себя саммит БРИКС. И саммит БРИКС прошел очень хорошо. И президент Путин представлял Россию и был на этом саммите. И они тогда познакомились. А потом был визит Жаира Болсонаро в Москву уже в конце его президентства. И этот визит тоже прошел успешно. Было подписано много всяких контрактов. А в чем дело здесь? Дело все в том, что есть просто прагматические соображения. Не соображения какой-то, каких-то идеологических или политических пристрастий, симпатий или там антипатий, а просто, просто вот чистая прагматика. Бразилия заинтересована в удобрениях, которые поставляются из России. Бразилия заинтересована в технологическом, научно-техническом сотрудничестве с Россией по атому, по космосу. Вот это все, это интересы бразильского бизнеса и вообще Бразилии как страны.
15: Вот вы знаете, нам как раз радиослушатели
11: пишут. Поэтому даже вот такой радикальный политик, который действительно отвергал этот БРИКС, вообще его, что называется, в упор не видел, он, тем не менее,
14: какие-то точки на нашел.
11: И Бразилия не вышла из БРИКС.
15: Но,
11: и
15: знаете,
11: дальше он участвовал в саммитах БРИКС. Ну, другое дело, что они выходили в контексте видеоконференции, потому что там ковид пошел. Уже вот 20-й год, 21-й, это уже был ковид. Но Болсонаро всюду участвовал. Он никак не игнорировал.
15: Людмила Семеновна, нам, вы знаете, радиослушатели тоже пишут, да плевать, кто выиграет выборы в Бразилии, нужно уметь работать с любыми кандидатами. Прагматика должна побеждать. Ну и, как мы поняли, не все так однозначно в плане того,
14: кто победит. В риторике
15: и
14: заявлениях.
15: Да, действительно. Спасибо вам большое, доктор исторических наук, профессор МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Людмила Окунева была с нами на связи.
0: Наше время.
14: Ну и продолжая.
15: Предвыборные гонки.
14: Выборные гонки, да.
15: А уже выборные, правильно.
14: Да-да-да.
15: В Латвии прошли выборы, на которых победила оппозиция. Но после победы оппозиции продолжились угрозы в адрес России, что меня сильно удивило. В общем, есть такая партия «Объединенный список», и вот как раз они и завоевали там львиную долю мест в парламенте. С одной стороны, а с другой стороны, выборы прошли в Боснии и Герцеговине, и там лидер правящей партии Союз независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик, мы хорошо его знаем, он тоже был в Москве и встречался с нашим президентом, заявил о победе своих кандидатов на этих выборах. И те, и другие выборы сейчас мы обсудим вместе с профессором, исполнительным директором Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николаем Межевичем. С нами на связи. Николай Маратович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: Ну, такая интересная, непонятная как бы история. Вроде бы как выиграла оппозиция в Латвии, да, но оказалось, что оппозиция совершенно не оппозиционную позицию имеет, я прошу прощения за каламбур. То есть риторика продолжает быть весьма агрессивной в адрес России.
16: Иного варианта и не могло быть. Да, среди 14 списков, партийных списков, которые участвовали в выборах, были списки и были люди, которые занимали, да, в общем-то, и занимают несколько иные позиции, чем те люди, которые, конечно же, успешно сформируют правительство в Латвии. Но эти люди изначально не имели никаких шансов сформировать правительство. То есть, возможно, даже какая-то фракция людей, ну, скажем так, не считающих необходимым начинать Третью мировую войну из-за Киева, сформируется в Сейме Латвии. Но эти люди ничего не будут решать, ни на что не будут влиять. Его политическая система Латвии так устроена, чтобы люди, выступающие за прагматичные отношения с Москвой и Минском, не надо забывать, что Латвия граничит и с вторым участником союзного государства Республика Беларусь, чтобы этих прагматичных отношений не было никогда. То есть это классические выборы без выбора. Фамилии на табличках будут меняться, партийные эмблемы будут меняться, больше ничего меняться не будет.
15: Николай Маратович, ну как же так? Ну смотрите, люди голосуют за оппозицию. Значит, то, что происходит сейчас, им не нравится. Они проголосовали за оппозицию в надежде, что что-то изменится, а тут нате, здрасте, все то же самое. Как же так? Ведь у нас Прибалтика столица демократии, ведь должно быть по-другому. Извините за мою иронию.
16: Прибалтика столица демократии, да. Это действительно ирония. Прибалтики демократии никогда не было. И, в принципе, по умолчанию ее быть не может, потому что 800 лет территория современной Эстонии и Латвии были под немцами и датчанами, немножко под шведами, ну как немножко, век, да, и с 1721 года по 1917 были в составе Российской империи.
15: Нет традиции.
16: Потом были первые республики, где почти сразу же к власти пришло три авторитарных диктатора. Затем советский опыт, неоднозначный, безусловно, и затем опять авторитарные диктатуры, только теперь многопартийные. Вот если в межвоенный период это были диктатуры конкретных личностей, надо сказать, что, в общем-то, это были личности. Ульманис в Литве, Пяц в Эстонии. Но сейчас даже личности-то нет. Ульманис, простите, в Латвии как раз, да.
15: Да, Николай Маратович, у нас не так много времени, поэтому мы галопом по Европам, уж простите. По поводу Республики Сербской и вообще выборов в Боснии и Герцеговине. Объясните, пожалуйста, почему нас это должно интересовать? Я так понимаю, что мы с Додиком довольно в близких отношениях находимся сейчас.
16: Да, мы находимся, наше руководство политическое находится в полном взаимопонимании с руководством Республики Сербской. Я не принадлежа к этому руководству, ни сербскому, ни российскому, там тоже несколько раз бывал, уже в новых условиях, бывал и в старой советской, социалистической, простите, Югославии. Европе очень трудно объяснить сербам, почему они должны полюбить немцев, которые за 20 век их трижды бомбили. Ну, то есть попытки такие есть, но не получается. А с прибалками, ну, вот видите, получилось.
14: Ну, прибалты как бы они и подготовлены, да, были? Они готовы полюбить кого угодно?
16: Абсолютно. Традиция недогосударственности стала там абсолютно устойчивой, естественной. Но поскольку в Европейский Союз просто на правах колонии не войти, то да, вот сделали вот такие витринки, да, три республики, три флага, три герба, три президента. И абсолютно одна на троих внешняя политика, основанная на абсолютно иррациональной русофобии.
14: Ну, то есть вот эта агрессивная риторика, вот эти вот все заявления, да, в адрес России, желание усилить границу, бросить остатки бюджета там и что они еще могут бросить на усиление линии приграничной и так далее и тому подобное, это все продолжится, действия в этом направлении продолжится, да?
16: Абсолютно точно.
14: И отработка, или это другая, я их все время путаю, кто там собирался в Польшу-то у нас срочно эвакуировать в случае нападения России.
16: Латвия. Это Литва. Это соседняя Литва. А вот Латвия отрабатывает, соответственно, эвакуацию в Литву, а оттуда уже в Польшу. Как это все будет выглядеть?
14: Прекрасно.
16: Ну, это только директор, главный врач сумасшедшего дома может прорисовать на бумаге.
14: Слушайте, а куда тогда эстонцы, подождите, в Финляндию, в Норвегию?
16: А эстонцы пешком через Финский залив в Финляндию.
14: На велосипедах.
16: А финны, в свою очередь, в Швецию.
15: Николай Маратович,
14: да,
15: спасибо вам большое. И серьезно поговорили и пошутили. Профессор, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич был с нами на связи.

0: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
1: Возвращаемся, да, мы в эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Сегодня 8-925-222-99-92. Это номер, по которому в любом мессенджере вы можете писать ваши сообщения, и мы их обязательно все увидим, прочитаем.
2: Вот как раз нам радиослушатели пишут. Не тешьте себя напрасными надеждами. Латвия никогда с Россией дружить не будет. Да она и раньше особо не дружила. Или вот Андрей пишет. Прибалтика, Польша и Украина — это верные цепные псы англосаксов. Они могут лаять по команде. Вот, кстати, о лаять по команде.
1: Угу.
2: Значит, Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам в конце октября. Как якобы ранее договаривались, с одной стороны. С другой стороны, он сказал, что ВСУ намерены усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, на что Министерство обороны России заявило, что население Украины должно винить в ударах ВС РФ только Зеленского. Именно так на это сообщение было отреагировано. Ну и еще одна новость уже от Следственного комитета российского. Бывшие министры обороны Украины стали обвиняемыми и объявлены в международный розыск. Это политические новости, связанные с Украиной.
1: Да, вот последние особенно забавные, конечно. Да, они вот так скрываются, так скрываются.
2: Да, есть еще военные новости, они связаны с тем, что вооруженные силы России наносят поражение мостам. Очень часто Людмила спрашивала, почему же по мостам
1: почему
2: не бьют.
1: Почему же по мостам не бьют? Да, вот был вопрос у нас в эфире.
2: Сейчас
1: пришел мне ответ.
2: Мосты в Киеве, да, под атакой ВС РФ находятся. Северный мост в Киеве, сообщает Минобороны, находится под атакой. Кроме того,
1: железнодорожный мост. Да, а перед этим раньше Южный мост, вот тот самый, который, ну, фактически он связывает не просто там две стороны, два берега в Киеве, да, это вот два берега Украины он связывал, этот мост, потому что там по нему шел очень серьезный трафик.
2: Поражен, ну, что касается Северного моста, я тут зачитаю небольшую цитату от Министерства обороны российского. Поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. Но что еще эксперты говорят, что эти удары по мостам, они важны из, ну, не с имиджевой, а с какой-то такой точки зрения, когда вот все на Украине люди, они видят, что вот фронт близко, что он подобрался вплотную к столице Украины, и удары наносятся уже прям по автомобильным, в том числе мостам, по которым ежедневно там с одного берега на другой люди ездят. И, кстати, уже есть сообщение о том, что, в общем, эти удары спровоцировали большие пробки. Фотографии мы уже все видели, да, о том, как, в общем, какие неудобства это людям доставляет. Ну вот, в ответ на предыдущие действия украинских властей все это делается. И об этом прямо Министерство обороны сейчас говорит, что население Украины должно винить в ударах России только Зеленского. Ранее он сказал, что намерены усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Попытаемся все обсудить с нашим экспертом. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, слышите ли вы нас?
3: Да, добрый вечер. Приветствую, уважаемая аудитория. Да.
1: Здравствуйте. Ну, давайте мы по порядочку.
2: С,
1: да,
2: политических новостей.
1: О попытке достучаться до сознания украинцев по мостам дронами мы попозже.
2: Военные.
1: Попозже, хорошо. Нет, попозже. А вот пока вот хочется вот этот опять дуализм мышления обсудить президента Украины. С одной стороны, он вот прям уже готов, буквально вот собрал чемоданы на переговоры с Россией, да. С другой стороны, тут же заявляет, что Украина усилит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Как понимать вообще?
3: Ну, во-первых, его абсолютно зависимый когнитивный аппарат рефлексирует исключительно на угрозу личной безопасности. И, видимо, операторы данной эскалации, те, кто управляют этим персонажем, имеют большую аргументацию пока по продолжению конфликта. Хотя мы, опять же, через аппарат нашего высокоточного оружия пытаемся достучаться до остатков сознания данного гражданина, пока не судимого. Поэтому тут момент такой, что он является исполнителем в данном формате и выполняет именно ту роль, которая определена ему в качестве приоритетной.
1: Что-то у нас со связью?
2: Александр Юрьевич, все хорошо.
1: Понятно.
2: А что касается, в общем, вот этих вот историй с ответными ударами или, вернее, обвинениями, что вот мы усилим, а в ответ, наоборот, получается, что Украина больше страдает. Это никого не смущает? На Украине еще соответствующие вопросы не задают, что слова Зеленского оборачиваются против Украины?
3: Ну, смотрите, во-первых, к сожалению, на Украине слова некому задавать. Тот аппарат репрессивный, который работает через инструментарий ТЦК, который де-факто парализовал какую-либо волю местного населения, он выполняет задачу как раз-таки по продолжению эскалации и по использованию остатков этой территории в качестве прокси-инструмента проецирования военных угроз против нас. Да, это умным языком, а если так, война продолжается, пока бенефициары получают свою выгоду и пока они не терпят убытков и в том числе не имеют каких-либо угроз с точки зрения воздействия по их территории и воздействия по их населению. Поэтому Украина, она выполняет финальный акт уже своей роли в качестве жертвы, в качестве прокси-плацдарма, и, как мы видим, никто останавливаться, ее стачивать до конца не планирует. С той стороны имеется в виду.
2: Александр Юрьевич, очень простой вопрос, ну, в смысле, вопрос простой, ответ, наверное, не такой уж и прямолинейный. Зачем объявлять бывших министров обороны в розыск, причем в международный, со стороны нашего следственного комитета?
3: Можно уточнить, имеется в виду в отношении наших бывших министров?
2: Нет, бывшие министры обороны Украины стали обвиняемыми и объявлены в международный розыск. Это стало известно на оперативном совещании у Александра Бастрыкина.
3: Во-первых, идет длительное время документирования их преступной деятельности, военных преступлений, и надо понимать, что доказательная база, которая формируется, она имеет все юридические обоснования для последующего преследования. Как мы понимаем, у этих преступлений срока давности нет. Я полагаю, что там список гораздо шире, нежели просто бывшие руководители отдельных ведомств. На самом деле эти списки, они формируются длительное время. Туда входят практически все представители военно-политического руководства, в том числе беглые. И я убежден, что эта работа, она в свое время даст свои плоды, в том числе в практической плоскости, реализации и приведения к ответственности этих преступников.
1: Но международный розыск, он же подразумевает участие других стран, правильно? Полиции других стран, там, силовых структур других стран.
2: Мы, по крайней мере, знаем, где один бывший министр обороны находится. Он в Великобритании сейчас послом работает.
1: Прекрасно
2: сейчас. По идее, если это международный розыск, то Великобритания должна выдать. Так ли это будет работать?
3: Нет, конечно, это слишком утрировано. Во-первых, мы понимаем, что юрисдикции имеют разные возможности с точки зрения реализации наших инициатив. И понятно, что западный контур, он защищает своих исполнителей, свою агентуру влияния, и они находятся в этом плане под определенной юридической защитой. Но она временна, и, как мы понимаем, не только юридическим инструментарием можно привести к ответственности этих беглых преступников.
1: Вы имеете в виду коробку шоколадных конфет?
3: Я имею в виду наследие наших прежних исполнителей приведения к ответственности нацистских преступников, как вы верно отметили, в том числе задействованием таких маскирующих объектов.
2: Теперь, что касается, Александр Юрьевич, ударов по мостам. Очень многие давно задавались вопросом, почему не бьем, вот теперь начали бить. Расскажите о смысле, о военном и не только.
3: Смысл, прежде всего, конечно, это парализация связности двух Украин, можно так сказать. Мы понимаем, что Днепр разделяет территории. И, конечно, ключевой аспект – это ликвидация тех инфраструктурных объектов, которые обеспечивают линию, львиную долю транзита. Вот, в частности, Южный мост – яркий пример. Он является де-факто точкой входа с трассы, если я не ошибаюсь, Е-40, которая западная Европа обеспечивала в свое время по сухопутным коридорам поставки комплектующих и продукции военного назначения. И в настоящий момент значимо, что мы ведем апробацию нового инструментария, который обеспечивает как раз-таки ликвидацию подобных довольно сложных для уничтожения объектов. Я напомню, это все-таки наследие советской инженерной школы, которая формировала инфраструктуру, которая была готова к воздействию, в том числе оружием массового уничтожения. Но мы находим, и в частности вот Герань, допустим, снабженная кумулятивно режущей специальной боевой частью, она предназначена для ликвидации, допустим, мостов с вантовой конструкцией. А я хочу напомнить, что тот же Южный мост, он оборудован очень серьезной системой, и только один канат, закрытый, оцинкованный, имеет диаметр 62 миллиметра. Это очень серьезная история с точки зрения воздействия каким-то элементом взрывным. И в этом плане кумулятивная режущая часть должна справиться с этой задачей. И, допустим, уничтожение 25% этих канатов позволит разрушить самую главную часть. Это самый длинный пролет над судоходной частью моста, который как раз-таки и обеспечит ликвидацию сразу нескольких коммуникаций. Это помимо автотранспортного, там же есть и железнодорожная часть метро. А мы понимаем, что на сегодняшний день метро – это вполне себе объект военной логистики. Ну, и изначально метро строилось в качестве объекта двойного назначения для решения широкого спектра задач. И подземная инфраструктура метро в Киеве используется в полный рост для локализации производственных площадок и командных пунктов управления.
2: Александр Юрьевич, а вот мосты, кстати, я, если правильно помню, оба в советское время построены, и с этой точки зрения несколько
1: декоммунизация идет.
2: Жалко их уничтожать, да, когда-то в это вкладывались всей страной огромной, сейчас приходится вот так разделываться. Но с другой стороны, очень серьезные постройки с точки зрения вот того, что даже один дрон не может их пробить. Но я хотел вообще про другое спросить. Вот сейчас эти мосты, допустим, ликвидируются, и что, поставки для ВСУ на фронт прекратятся совсем?
3: Да нет, конечно. Но это системный подход этих объектов. Если я не ошибаюсь, только в одном Киеве там порядка 9 единиц, а так всего 28 подобных сооружений. Просто по ним нужно работать, и это существенно сократит эти поставки. И, конечно же, нужно работать и с внешним периметром, и с точками входа. Мы понимаем, что морская логистика де-факто парализована. На днях, опять же, было уничтожено несколько сухогрузов и нанесены удары по портовой инфраструктуре. Но сухопутная коммуникация – это сейчас, можно сказать, то бутылочное горлышко, которое еще продолжает в этой степени снабжать киевский режим столь требуемыми для них комплектующими, в том числе для ударных дронов, которые используются по территории России. Поэтому мы обязаны ликвидировать все эти коммуникации, отрезать их от внешнего мира, от натовских поставок и привести все задачи спецоперации к итоговому положительному знаменателю.
1: А какие еще мосты действительно представляют сейчас, возможно, представляют для нас интерес?
3: Для нас и рядом с Одессой мосты, и коммуникации, которые связывают непосредственно с европейскими странами, там сохраняются тоже мосты определенные, все они будут подвергнуты, я не сомневаюсь, определенному воздействию. Сейчас отработана будет тактика, сейчас работаем с самыми сложными инфраструктурными объектами, и в последующем эта тактика позволит нам решать оперативно схожие задачи.
1: Спасибо
2: большое. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов был с нами на связи. обсуждали последние новости, связанные со спецоперацией на Украине, но и с политической составляющей этого противостояния.
0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир.
2: Топливо сейчас будем обсуждать и насколько устаканилась, скажем так, по-простому ситуация с его наличием на заправках в стране, потому что, ну, правительство не перестает мониторить рынок топлива. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Продолжаем, говорит он, оперативный мониторинг и быстро реагируем на отраслевые и региональные дисбалансы. Ну, так это звучит на официальном языке. Простому сказать, смотрят, где не хватает, туда направляют дополнительное топливо, где хватает, оставляют все как есть, надеюсь.
1: Ну вот на прошедшем Валдайском форуме президент России Владимир Путин во время выступления заявил, что у России достаточно дизельного топлива. На мировые рынки оно не попадает из-за санкций. Может быть, поэтому как бы вот с ним проблем-то и нет. Но с другими-то видами топлива все-таки, наверное, определенные сложности возникают в разных регионах.
2: Спросим все у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. С нами на связи. Станислав Павлович, рад вас слышать.
7: Здравствуйте.
2: Станислав Павлович, расскажите, пожалуйста, ну вот правительство заявляет о том, что продолжается мониторинг. В Москве, как мы понимаем, ну вообще в столицах с бензином стало полегче. А что касается регионов?
7: Регионов очень много, поэтому ситуация у них не является совершенно однородный, но в целом я бы сказал, что какого-то масштабного бензинового кризиса, который некоторые ожидали и за рубежом, и в Украине на это рассчитывали, такого масштабного кризиса не произошло. Если бы это произошло, мы бы с вами видели остановку движения общественного транспорта и личного транспорта. Ничего похожего не происходит. Вот, соответственно, логистические проблемы тоже решаются, но на самом деле очень крупных ударов в последние там несколько дней не было, но это вещь такая переменчивая, как бы там периодически что-то прилетает. Так что, в общем и целом, Россия с этим вызовом справилась, вот, но надо, конечно, готовиться к тому, что, возможно, новые попытки дестабилизировать нашу ситуацию.
1: Но, насколько я понимаю, сейчас самое главное – завершены сельскохозяйственные работы. Ну, может быть, не полностью, но основная часть их точно завершена. И станет все-таки полегче, правильно? Потому что топливо шло на обеспечение сельхозпредприятий.
7: Сельхозпредприятия в основном используют дизельное топливо, с которым проблем не было. Вот. А бензиновые машины активно используются гражданами вообще для автопутешествий, для поездок. Поэтому, когда заканчивается, грубо говоря, теплое время года, когда люди перестают ездить в отпуска, перестают отдыхать в пользовании автомобилем. Многие у нас вообще не ездят в холодное время года на машинах. Соответственно, резко падает спрос. Это называется сезонное снижение спроса, что мы постепенно наблюдаем. Чем холоднее будет на основной территории России, где население живет, тем, соответственно, быстрее сезонный пик уйдет. В этом смысле ситуация станет полегче. С дизельным топливом, поскольку Россия его производит в больших количествах, ситуация была намного проще. Ну, даже, собственно, обычно вот ваши слушатели, когда ездят и видят, что на заправках гораздо чаще была ситуация, что дизельное топливо было в продаже, а бензина, например, могло не быть в моменте времени на конкретной заправке.
2: Станислав Павлович, а вот как раз с чем это связано у многих вопрос? Почему бензина нет, а дизель есть? Дизель проще производить?
7: Нет, дело в том, что когда Россия активно торговала с Европой, расчет был на то, чтобы очень много мы поставляли дизельное топливо в Европу. Ну, собственно, это была логичная идея, потребитель находится рядом, а в Европе очень много было дизельных машин. И вот лет 20 назад, даже 15 назад, перспективными считались именно дизельные машины, а даже не электрические. То есть откроем с вами любую, в архиве можно найти какую-нибудь немецкую газету образца 2006 года или 2008, и там будет написано, что будущее за турбодизельным, что он экономичнее, и вот будет неплохо на то время, пока еще в мире будет идти какой-то глобальный переход на электричество. Потом они от этого дела стали тоже отказываться, в смысле идеологии, но тем не менее машин дизельных они наделали много. Большая часть парка машин у них именно дизельные машины, в отличие от России, где большая часть частного автопарка это именно бензиновые машины. Вот. Поэтому нашему компании вложились в модернизацию заводов и так их перенастроили, что мы делали большое количество дизеля. Когда, соответственно, Европейский Союз ввел свои незаконные ограничительные меры в отношении России, получилось, что мы этот дизель не смогли поставлять в Европу, мы стали поставлять его в другие регионы мира, там, в Индию и так далее. Но потом столкнулись с необходимостью не только преодоления санкций, но и с тем, чтобы вот нам легче было выживать в условиях ударов украинских дронов. И было принято решение ограничить экспорт дизеля, его ограничили. Но поскольку его изначально все-таки делали больше, чем бензин, оказалось, что в стране его достаточно. В том числе и для потребителей таких, как, скажем, транспортные компании, которые используют грузовики на дизель или сельхозтехнику. Вот. И поэтому у нас с дизелем ситуация в итоге стала легче, чем с бензином.
2: И еще один вопрос связан с мерами, которые правительство предпринимало все это время. Ну вот Новак что рассказал? Что, во-первых, временные ограничения вводились на экспорт бензина, дальше поставки импортной продукции и изменение правил биржевой торговли. Это мы от дизеля обратно к бензину возвращаемся. На ваш взгляд, что стало самой эффективной мерой? Я, кстати, помню, что мы, в свою очередь, призывали слушателей, скажем так, вести себя корректно на заправках, когда не создавать очереди, если вам не экстренно нужен бензин, отложить различные поездки, чтобы, каким-то образом, вот в какой-то степени, может быть, в минимальной, но тем не менее, повлиять на успокоение ситуации.
7: Ну, это все сыграло свою роль, в том числе, например, что люди адаптировались к этой ситуации, они перестали ажиотажно, допустим, там стоять на заправках.
2: Вот об этом и говорим.
7: Сейчас не получается, допустим, ездить там, приезжают чуть позже ночью, допустим. Да, это не всегда, естественно, прям супер удобно, но люди к этому приспособились, они нашли, как в этих условиях существовать. И поскольку все-таки Украина не могла у нас уничтожить там, очень большую часть нефтепереработки, там некоторые говорят, там до 2/3 и прочее, все полной выпусти. Поскольку все-таки выведенная из строя была относительно небольшая часть, там, может быть, даже треть, там, на пике, все равно этого было достаточно, чтобы основную часть потребителей снабдить. Плюс адаптация к логистическим сложностям, налаживание переброски нефтепродуктов из тех регионов, где он есть, сейчас стоп, где его не хватало, адаптация под поведение потребителей, сейчас еще сезонный пик спроса стал постепенно уходить, плюс ремонты НПЗ, переносы плановых ремонтов, немножко импорт был увеличен из дальнего зарубежья, особенно из ближнего, имеется в виду из Белоруссии, которая нам поставлял столько, сколько там, московский НПЗ, допустим, мог производить. В Беларуси из двух заводов приходило примерно столько, сколько один только московский НПЗ мог делать. То есть это уже было неплохо. Угу. Вот. Так что это вместе взятое привело к тому, что, в принципе, мы с этим кризисом справились, на мой взгляд.
1: Еще один момент, немаловажный и беспокоящий совершенно определенно всех, кто ездит на 95-м, в общем, даже на 92-м тоже, я

0: документ, о том, какой продает он бензин, это они обязаны показать. Это либо бумага где-то прикрепленная там под стеклом, или они могут вам передать непосредственно. У потребителя есть право об этом знать, какой бензин он покупает. Правительство, да, действительно решило выпускать и для внутреннего пользования бензин меньше экологического стандарта. Это тоже было частью, на самом деле, рациональных мер по разрешению кризиса. Меньше экологического стандарта — это не в смысле, что мы возвращаемся во времена там, 30-летней какой-то давности или там, Советского Союза, или еще чего-то. Евро-3 — это был стандарт, который у нас еще 10 лет назад использовался. Вот. Там количество серы отличается, прежде всего, частиц серы в литре этого бензина, оно гораздо больше в бензине качества Евро-3, чем Евро-5. Но Евро-2 это вообще, скорее всего, ушел в продажу только для каких-то специальных видов, там, специальной техники, это не для массового использования. Как эти виды топлива типа Евро-3 распределились по стране? Ну, я думаю, что, скорее всего, там, в более крупных городах было меньше вероятность его купить, чем в менее крупных городах. Вот. Насколько, опять же, это критично, в моменте, повторяю, мне кажется, это было там меньшее зло, потому что что еще было оставалось сделать? Большая часть российского автопарка, опять же, хорошо или плохо, но все-таки эта машина довольно давняя. И у обычного атмосферного автомобиля, который там 10 лет недавно, у него, собственно, и даже по паспорту прописано, что он такой бензин может употреблять. Если, конечно, машина совсем новая, условно, какая-нибудь новая китайская машина, которая выпущена была год назад, у нее там турбированный двигатель, для такой машины подобного рода бензин, там Евро-3, он не предназначен, да, он не очень хорошо действует. Поэтому то есть приходится искать какие-то компромиссы. Что касается истории про конкретных людей, которые поехали в сервис или нет, тут, понимаете, для того, чтобы оценить, вот какая конкретно объем вреда или относительно безопасности есть для конкретной машины с конкретной моделью, это уже нужно брать инженерный анализ для каждой конкретной модели.
1: Ну, понятно.
2: Станислав Павлович, спасибо вам большое за подробный разговор. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был с нами на связи.
3: Наше время.
4: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
3: Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
5: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
6: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
3: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
7: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
2: Обжорство?
7: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
2: То же самое.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
10: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
3: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
11: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты

0: уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
0: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
0: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: «Восьмая нота» каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России. ВКС России и подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили места хранения БПЛА противника. В порту Южный поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Соединенные Штаты, возможно, создадут свою новую постоянную военную базу на территории Польши. Об этом заявил Дональд Трамп. Также, по его словам, Штаты рассматривают предложение Литвы о создании американской военной базы на ее территории. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России. Об этом президент заявил в ходе общения по видеосвязи с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь – это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова.
1: Владимир Путин подчеркнул, что без учителей и наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика и ни богатая, безусловно, культура, а также ни национальная безопасность. Общаясь с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, президент подчеркнул успехи детей, которые не используют искусственный интеллект.
2: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа и сам не включал голову, вот это ведет к вот такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату.
1: При этом глава государства поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. ВКС России подразделениями беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили места хранения БПЛА противника. В порту Южный поражен сухогруз, доставлявший грузы ВСУ. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии группировки войск «Центр» наступают в Южной, Центральной и Северной частях города, выбивают противника с территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 51 здание. Всего уничтожено около 500 боевиков, 4 бронемашины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 250 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивные снаряды свыше 800 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. Авиакомпании России вынуждены корректировать расписание рейсов из-за введенных ограничений на обслуживание рейсов во всех столичных аэропортах. Об этом сообщил авиаперевозчик. Представители перевозчика попросили пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соединенные Штаты, возможно, создадут свою новую постоянную военную базу на территории Польши. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Как сообщил в конце сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, Варшава хотела бы принять на новой постоянной военной базе США до 10 тысяч военнослужащих. Сикорский напомнил, что на польской территории уже имеется одна постоянная американская военная база. Трамп также сообщил, что Штаты обязательно рассмотрят предложение Литвы создать американскую военную базу на ее территории. Литва заявила, заявила, что готова взять на себя сопутствующие расходы. Этот вопрос обсуждался со спецпосланником США во время его визита в Вильнюс в сентябре. Хуситы предупредили авиакомпании об опасности полетов над Саудовской Аравией. На фоне нового обострения ситуации в Йемене, сообщает Рейтер, Эр-Рияд пока никак не прокомментировал данное предупреждение. Согласно последним сообщениям, хуситы нанесли удары по международному аэропорту в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабик на побережье Красного моря, а также объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий. Власти Германии планируют ввести новый налог на пластиковую упаковку, что может существенно увеличить расходы коммерческих компаний. Об этом сообщило агентство ДПА. Проект закона о налоге на пластиковую упаковку подготовлен Министерством окружающей среды и Министерством финансов. Согласно документу, закон должен вступить в силу в июле будущего года. Налогом будут облагаться пластиковая упаковка и пленка, а также комбинированные упаковочные материалы. Сьерра-Леона готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом заявил посол страны в России на полях 9-го международного форума «Северный Кавказ. Пространство диалога, традиции и развития». Посол подчеркнул, что Сьерра-Леона не является самым крупным или ведущим производителем кофе в Африке. Есть и другие страны, но кофе, выращиваемый в этой стране, очень качественный, органический, поэтому в этой сфере есть много возможностей, отметил он. Сухая осень в столичном регионе закончилась, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск. А в Москве на этой неделе сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 октября в столичном регионе температура будет существенно выше, чем положено в это время года. В регионах Центрального федерального округа местами возможны небольшие дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат матча пойдет в рейтинг FIFA, где сборная Нигерии на данный момент занимает 31 место, а Россия 36. Ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. «Спартак» объявил о продлении контракта с лидером команды Эзекиелем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30 года. Напомню, Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Суперкомпьютер «Опта» назвал главного фаворита текущего чемпионата РПЛ. Им является «Краснодар», который должен победить с вероятностью в 34,9%. Далее в списке претендентов «Зенит» 31%, «Спартак» 15%, «Московская Динамо» 13% и «ЦСКА» около 5%. Напомню, после 9 туров лидирует «Краснодар» 21 очко, у «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» по 19, у «Зенита» 18. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира будущего года, который пройдет в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Ранее стало известно о том, что мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 27 года в Польше из соображений безопасности. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в Тюмени 2-4 тепла, небольшие дожди с мокрым снегом, в Новосибирске тоже дождливо, плюс 10, в Иркутске до 13 тепла и дождь, в Калининграде плюс 18, небольшие осадки, в Казани плюс 8, без осадков, в Самаре небольшие дожди, плюс 10, в Краснодаре и Севастополе до 21 градуса тепла. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 15, ветер с порывами до 13-18 метров в секунду и атмосферное давление, которое будет активно падать ниже нормы. В столице днем плюс 13, атмосферное давление также ниже нормы.

0: эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы нашим экспертам, отправляйте собственные мнения и комментарии. Заходите в нашу группу ВКонтакте, Радио Россия она называется, там много всего интересного, самые яркие выступления наших экспертов в эфире, собираем именно там, самые интересные новости тоже публикуем, ну, естественно, размещаем там трансляцию нашего прямого эфира, под ней тоже можно оставить комментарий, воспользуйтесь этой возможностью. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, доступно оно абсолютно бесплатно, устанавливайте себе на телефон и пользуйтесь. Ну, а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру, заходите, читайте.
4: Переходим к темам обсуждения. Сегодня в России празднуют профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с образованием, День учителя. Учителей бывших не бывает, поэтому мы все поздравляем моего прекрасного коллегу, соведущего Данила Гусельникова с профессиональным праздником.
5: Спасибо большое. Неожиданно это было.
4: Ну, я специально готовила.
5: Мы присоединяемся к поздравлениям, которые сегодня высказали и премьер-министр страны, и президент в адрес учителей. Что сказал Владимир Путин на встрече с учителями, которая прошла сегодня?
4: Ну вот я процитирую. «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений труд учителя». Но это правда так. Ну, правда так, потому что то, с чем поколение выходит после школ, после среднего специального образования, после университетов и институтов, выходит в жизнь, это то, что в них вложили учителя. Причем чаще всего именно учителя школьные. Приходишь учиться в институт, если тебя не научили учиться еще в школе, то очень тебе тяжело будет. Ну, очень тяжело.
5: Но между тем, работа педагога меняется, и об этом, в частности, сегодня Владимир Путин тоже говорил. Ну, например, предложение создать нейросеть в сфере образования президент поддержал. В том числе, потому что это может избавить учителей от рутины. Но Нельзя сводить обучение к нажатию кнопок. Это все в контексте искусственного интеллекта. Нельзя допускать ухудшения образовательного процесса, говорит президент. Ну и также, что на фоне развития искусственного интеллекта нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и людей второго-третьего плана. Естественно, обращает внимание президент на то, что учителям в приграничье сейчас приходится непросто, но учителя выполняют, говорит президент, свой долг перед учениками наилучшим образом. Что меня несколько удивило, это предложение президента, повлиять на педагогов не только в стране, но и по всему миру. О чем идет речь? О том, что Владимир Путин сказал, что Россия должна внести свой вклад в подготовку новых международных рекомендаций, регламентирующих права и соцгарантии педагогов. Оказывается, и такие есть, и вот тоже этим можно заниматься. Ну что же, образование меняется, меняется школьное образование, меняется образование дошкольное, что тоже важно. И вот, например, в российских детских садах с 1 сентября следующего, 27 года, планируют усилить воспитательную составляющую. Изменения войдут в новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Однако это, естественно, занимает время, и нужно, чтобы некоторые проекты, которые уже начались, они, какие-то результаты по ним появились. Вот, например, один из таких проектов, который с 1 сентября 26 года реализуется, это проект «Добрые игры», который направлен на приобщение детей дошкольного возраста к традиционным российским духовно-нравственным ценностям в процессе развивающего общения, совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности.
4: Ну, то есть в соответствии с ценностями нашими духовными должны подбираться игры, должны подбираться игрушки, например, да, те, которыми, вот, собственно, дети играют, должны подбираться темы для занятий с дошколятами. Ну, то есть достаточно серьезный такой... Серьезный подход,
5: конечно.
4: Все обдумано, все продумано, но станет ли лучше от этого?
5: Сейчас.
4: Можно ли через эти игрушки действительно донести, рассказать о тех ценностях, которые хочется продвинуть? Ну, когда-то была игра дочки-матери, да, учебная ценность, да, это как раз семья,
5: да,
4: безусловно. Потом, мне кажется, несколько подотошли от этого. Сейчас, возможно, это все вернется. К нам присоединяется советник директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Чекурова. Александра, здравствуйте. Александра.
6: Добрый день.
4: Да, здравствуйте. Про этот проект «Добрые игры» очень хочется узнать поподробнее, что это такое, каким образом серьезные вещи, действительно серьезные, любовь к родине, да, это же тоже наши ценности, дружба, сотрудничество и так далее. Как это все вложить в игры и в игрушки? Александра.
6: Смотрите, в рамках проекта «Добрые игры» мы предлагаем воспитателям, мы разработали для них комплекты материалов, которыми они могут пользоваться в течение всего года для реализации программы воспитания. У нас есть в каждом детском саду программа обучения и программа воспитания. И если говорить как раз про изменения к следующему году, то вот вариант инвариантной части, которая есть в программе воспитания, он 60% станет к 80%, если говорить про документы. Непосредственно про «Добрые игры» мы такой комплект разработали для педагогов. Что он в себя включает? По каждой из ценностей есть набор различных тем. Чаще всего они привязаны к каким-то календарным событиям или значимым датам для нашей страны. В каждой теме есть тезисы, которые по возрасту, разные тезисы, даются воспитателю для беседы с ребенком. В детском саду есть такая практика, как «Утренний круг», где воспитатель настраивает детей на рабочую неделю, настраивает их на тот день, который их ждет. И вот в рамках таких бесед, воспитательных бесед, мы предлагаем воспитателю тезисы. Разработаны также карточки для демонстрации. В течение недели предложен набор различных игр. Это сюжетные ролевые игры, это подвижные игры, народные игры, музыкальные, словесные, большой пул различных игр, которые воспитатель на свое усмотрение может использовать в работе с детьми в то время, когда ему удобно это делать с детьми в его режимные различные моменты, потому что и возраст у детей разных, мы говорим про детей с 3 лет до 7, да, то есть самых почти самых малышей, которые в детском саду, это тех, кто почти выпускается и переходит в школу. И в конце недели предусмотрен экран детского выбора, в котором воспитатели вместе с детьми вспоминают, что же они всю неделю делали, в какие игры играли, про что разговаривали, какие книжки читали, какие поделки делали, что из этого детям понравилось, запомнилось больше всего, Ну и что касается игр, непосредственно, так как игра – это ведущая деятельность дошкольника, только через игру ребенок наибольшим, наилучшим образом познает наш весь с вами окружающий мир, какую игру, какая игра ему больше всего запомнилась, и какой игре он может научить другого.
5: И что это за игры, Александра?
6: Самые разные игры – это и привычные игры, которые есть у воспитателей. Мы больше даже делаем акцент на то, чтобы воспитатель в целом, если у него большой опыт работы, есть традиционные игры, в которые играет он со своей группой, или все игры, которые принято играть в их детском саду. Не забываем мы про региональный компонент, национальный компонент, да, особенно это подчеркиваю в год Единства народов России. Абсолютно разные игры, которые позволяют, которые находятся в той же тематике, которую взял воспитатель там. На прошлой неделе мы говорили про бабушек и дедушек, да, 1 октября у нас день пожилого человека, и вот в рамках разных игр дети, соответственно, вспоминали про бабушек и дедушек в тех поделках, которые мы предлагали сделать воспитателю с детьми. Мы делали подарки для бабушек и дедушек. Все просто, на самом деле, мы не изобретали велосипед, мы лишь собрали материалы в одну целый комплект, который позволит воспитателю, о чем мы много сегодня, да, говорили на встрече Владимира Владимировича с педагогами, снизить бюрократическую нагрузку, полный готовый комплект, где воспитатель берет и делает со своими детьми.
5: То есть получается, что добрые игры – это некий такой набор тезисов для воспитателей. Я почему-то, когда прочитал про добрые игры, подумал, что это прям какая-то конкретная игра, ну вот как-то называется, не знаю, «Казаки-разбойники» были, да, что было. «Дочки-матери». Я подумал, что это что-то такое. Но сейчас вот, пока мы с вами разговариваем, зашел на сайт, и там действительно набор вот таких, я не знаю, примеров для педагога, который с детьми проговаривает то, чем они занимаются.
6: Да, это как раз то, что воспитателю в помощь для его работы, потому что каждый воспитатель и так реализовывал программу воспитания в своей группе, в своем детском саду. Это в помощь воспитателю, тем более, если вы на сайте, вы можете увидеть, что у нас есть блог для воспитателей, блог для родителей. Те материалы, которыми воспитатель может поделиться с родителями. Ни в коем случае это не домашнее задание, все очень добровольно. Никто не спрашивает правильность или вообще факт выполнения этих заданий. Но если ребенку интересно, например, продолжить эту тему, он интересуется той или иной темой дома, у нас есть подборки для родителей, которые, эти подборки, например, книг и фильмов по разным темам и разным ценностям, которые пройдены и прошли экспертизу в нашем центре экспертизы контента, который у нас есть в Институте воспитания. То есть не просто подобраны по названию, а научные сотрудники прочитали эти книжки, посмотрели эти мультфильмы и рекомендовали их для просмотра той или иной ценности.
4: Поняли вас, поняли.
6: Усвоение той или иной ценности.
5: Спасибо вам большое. Александра. Советник директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Чекурова была с нами на связи.
3: Наше время.
5: К космической тематике переходим. То, где та сфера, то место, где еще совместные усилия России и Соединенных Штатов Америки, в общем, дают ощутимый плодотворный результат. Надеемся, что и в остальных в скором времени точно так же все будет складываться. О чем мы хотим поговорить? С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Пока что название все непонятное, который направляется к Международной космической станции. Но он уже пристыковался к Международной космической станции. И в составе экипажа миссии космонавт Росткосмоса Сергей Тетерятников.
4: Ну, а кроме того, вместе с ним в экипаже астронавты НАСА Джессика Уоткинс. Она командир, между прочим.
5: Да,
4: прошу
5: круто.
4: Отметить, да. Вот, и Люк Дилейни, это пилот, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кудрик.
5: Конечно, интересно, чем отличаются корабли и как вообще происходит взаимодействие россиян и американцев на борту. Спросим обо всем у популяризатора космонавтики, основателя фестиваля «Космос», руководителя по бренду и стратегии «Астероидс-29», прямиком 77-го Международного астронавтического конгресса к нам выходит Анастасия Медведева. Анастасия, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, Анастасия. Ну, первый, самый главный вопрос, который беспокоит, например, лично меня, потом, наверное, уже к другим перейдем. А политические всякие моменты, они как-то влияют или учитываются при составлении экипажей?
7: Ответить, наверное, очень просто, поскольку нет, не влияют. В космосе нету границ, об этом говорят каждый астронавт и каждый космонавт. Любимая мысль о том, что, поднимаясь на орбиту, единственное, что ты видишь, это небольшой зеленый шарик, а граница только у нас голова. Когда отбирают экипажи, в основном смотрят на качество людей, их способности, их знания, и, конечно же, кандидатов в экипаж на ту или иную миссию.
5: Угу. А скажите, пожалуйста, Анастасия, а вот участие наших космонавтов в американских миссиях, насколько это простая или сложная история? Я к тому, что ведь наверняка управление даже космическим кораблем, оно различается.
7: Безусловно, да, много различий, но самое главное, что здесь нужно помнить, что именно Россия пришла на помощь, или пошла навстречу США, в тот момент, когда в США перестали проводить и отменили программу «Шаттл». Если, возможно, вы помните, что с 2011 года по 2020 американцы летали только на «Союзе», только на наших кораблях, поскольку «Союз» считается самым выдержанным, самым проверенным, самым надежным путем и транспортом для того, чтобы оказаться в космосе. Когда SpaceX отработали свои корабли «Dragon», стали делать перекрестные полеты, в том числе для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие Международной космической станции. Но, например, «Союз», он много лет уже существует, он отработан, и он немногоразовый, в отличие от «Дрэга».
4: Связь у нас, конечно, подводит. Анастасия, может быть, мы попробуем как-то вас перенабрать, потому что, ну, просто слова пропадают, да, чтобы смысл не потерять. Ну,
5: Crew Dragon, это же частная компания, запускает Илона Маска, как я понимаю, это вот их разработка, и то, что они приглашают российских астронавтов, космонавтов, астронавты все-таки американские.
4: Да, американские, наши космонавты.
5: Это, конечно, с одной стороны здорово, это говорит о международном сотрудничестве, а с другой стороны, не боятся же, что мы там, я не знаю, управление изучим и себе перетащим какие-то новинки и разработки, да?
4: Ну, а чего бояться-то, с другой стороны? Это же не просто разработки, это же нужно еще все создать. Ну, а то, что вот Анастасия сказала, что наши ракеты самые проверенные, самые надежные, ну, кто бы сомневался вообще, да, потому что Crew Dragon, там путь-то у него был не самый простой, насколько я помню, там были неудачные запуски. Я надеюсь, что нам удалось восстановить
5: связь. Пишу, что удалось.
4: Анастасия, вы с нами?
7: Да, я с вами. Мы с вами примерно как между МКС и Землей сейчас разговариваем, не без проблем.
5: Ну, подождите. То есть когда космонавты отправляют свои сообщения на Землю, они вот в таком же варианте, как только что у нас было, могут только догадываться иной раз, о чем идет речь?
7: Нет, конечно, связь с МКС очень стабильная, она хорошая, поскольку все, что происходит на МКС, конечно же, должны отслеживать и видеть с Земли, и связь, которая происходит между станцией и центром управления полетами, она работает бесперебойно, и она очень надежна, в отличие от той связи, которой пользуемся мы.
4: Ну вот по поводу Crew Dragon, чуть подробнее расскажите, буквально в двух словах, что это за проект и как мы там в нем оказались?
7: Остановите меня, если вдруг я буду повторяться, вы это уже слышали, но основное, что нужно помнить, это что Россия выполняла полеты на МКС достаточно долго в одиночестве, поскольку корабля Crew Dragon не существовало, и он не был подготовлен для работы с людьми. И когда Crew Dragon уже был отработан и смог спокойно доставлять экипажи до МКС, конечно, решили продолжать эту практику перекрестных полетов, поскольку, не дай бог, что-то у кого-то случится, нужно постоянно поддерживать станцию на орбите, да, чтобы все эксперименты продолжались, чтобы наука шла, чтобы станция была в хорошем состоянии, поскольку МКС вообще это первая станция, которая постоянно заселена людьми.
5: Спасибо большое, Анастасия. Ну, будем надеяться, что наша связь земная будет такая же хорошая, как между МКС и космонавтами, и мы больше всего будем узнавать. И, в общем, Популяризатор космонавтики, основатель фестиваля «Космос», руководитель по бренду и стратегии «Астероид-29» Анастасия Медведева была с нами на связи.
0: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
8: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
9: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: От космических тем переходим к темам
4: спортивным.
5: Да. Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, уже у нас в студии. Виталий, привет.
11: Привет.
5: Слушай, ну нашумевшие новости, я пока сегодня в студию ехал, от кого только ее не услышал. Александр Овечкин анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Ну что, все? Да?
11: Ну да, но это же все должны были понимать. Мне кажется, что то, что он на этот сезон продлил контракт, это уже, в принципе, событие. И летом было непонятно, останется он в НХЛ или нет. Достаточно долго длилась вот эта пауза принятия решения, будет ли он, в принципе, продолжать выступать в Национальной хоккейной лиге. И разная была информация от инсайдеров. Ну а теперь появилось видео из раздевалки даже, где он говорит своим партнерам, что «я хочу, чтобы вы первыми узнали о том, что этот сезон для меня становится последним в Национальной хоккейной лиге». Удивительное дело, коллеги уже сравнили вот эту дату, 5 октября, да, что, мол, когда-то он забросил первую шайбу ровно вот в этот день, 22 сезона назад. Это, конечно, невероятно.
4: Символизм
11: вообще.
4: Такой.
11: Да, очень символично, что именно в этот день он как раз объявляет о том, что сезон становится для него заключительным в Национальной хоккейной лиге, при этом он не говорит о завершении карьеры, что, наверное, дает шанс всем нам порассуждать на тему того, а будет ли он выступать потом в континентальной хоккейной лиге или нет. Я, честно, не приверженец того, чтобы ждать спортсменов на родине вот так под занавес карьеры, потому что частенько это приводит к каким-то грустным итогам. Очень не хотелось бы. Хотелось бы запомнить Александра действительно величайшим хоккеистом в истории, поэтому я вот не сторонник того, чтобы он потом продолжал в «Динамо».
5: Слушай, я, конечно, не могу не спросить, ну а что изменится после того, как Овечкин уйдет? Вот для американского хоккея что изменится? Для международного хоккея что-то вообще изменится?
11: Ну, он рекордсмен же, рекордсмен. Все следили за побитием рекорда Уэйна Грецки. Весь мир следил за этим, не только в России.
4: Да-да-да, мы тоже считали в эфире.
11: Да-да, ну, конечно.
4: Шайбы пересчитывали, да,
11: все,
4: да.
11: Все следили за тем, побьет, не побьет. Он побил, и сейчас ему остается там еще...
5: 10, по-моему.
11: Да, порядка 10 шайб до того, чтобы побить уже все рекорды Уэйна Грецки. Так что, ну, на самом деле... Конечно, для мирового хоккея вот эта гонка, она в определенный момент стала выше даже результатов, которые есть в Национальной хоккейной лиге, хотя, в общем, все привыкли следить за тем, кто же выиграет Кубок Стэнли, а вот в период гонки Александра Овечкина за рекордом Грецки все немножко даже в сторону откинули результаты, которые есть, и следили за тем, когда же он это сделает. Поэтому, ну, и это, безусловно, личность в мировом хоккее, которую, ну, многие сравнивают, наверное, с, там, с первооткрывателями в свое время, да, ну, то есть мы понимаем, он, можно сказать, заново открыл для всех нас хоккей, это круто.
4: Ну, наши коллеги у него спрашивали, а чем он планирует заняться после окончания своей спортивной карьеры, он говорил о том, что он вернется на родину, в Россию,
11: да,
4: что,
11: да,
4: возможно, он
11: скрывал,
4: здесь откроет,
11: да,
4: школу, да, что, да, он будет продолжать ездить и в Соединенные Штаты, потому что там тоже это как бы уже второй его дом, но, тем не менее, на родину. На родину все-таки.
11: Да, да. Ну, сейчас еще пошли слухи, что он будет открывать, и вроде как уже даже под его маркой выйдет, скажем так, пенный напиток, который он, в общем, любит и не скрывает своей любви к лагеру. Вот, поэтому стоит ожидать и такого проявления Александра Овечкина.
5: Открывать бутылки нужно будет зубами.
11: Я надеюсь, что нет. Вот. Но уже, да, объявлено о его сотрудничестве с пивоваренной компанией с одной, поэтому это тоже одно из дальнейших, видимо, проявлений его в общественной деятельности, хотя многие говорят, что, может быть, и политическая карьера его ждет в дальнейшем.
5: Виталий, ну не могу не спросить, а вот есть в России кто-то, кто вот подбирается к такой же траектории жизненной и профессиональной, и спортивной, как Овечкин?
11: Ну, ты знаешь, если сравнивать...
5: Ведь он не единственный футболист, кто уехал, наверное.
11: Хоккеист, да.
5: Хоккеист, да.
11: Да, не единственный. По уровню, наверное, там, мастерства и так далее, ну, можно говорить о том, что Александр, может быть, даже не топ-1, он топ-1 снайпер, безусловно. Бомбардир, да. А с точки зрения, там, именно хоккейных каких-то качеств, некоторые могут эксперты назвать других вообще игроков выше Александра Овечкина. Но при этом, конечно, по уровню узнаваемости понятно, что с Овечкиным никто и рядом не стоял. Да, есть сейчас там Никит Кучеров, который выступает успешно последние годы, и у него там маячит самый дорогой контракт в Национальной хоккейной лиге и так далее. Кирилл Капризов тоже, в общем, зарабатывает колоссальные деньги, и не просто так. Но это не такой бренд, как Александр Овечкин, вне всяких сомнений. Понятно, есть у нас здесь пример Александр Радулов, выигравший 2 Кубка Гагарина подряд в 40 лет. Это, конечно, очень круто, но мы понимаем, что Александр Радулов — это наш российский, внутрироссийский бренд хоккеиста. А Александр Овечкин — это действительно мировая величина. И, ну, его по всему миру знают абсолютно точно. По крайней мере, где хоккей развит. Я уж не знаю, в Африке его узнают или нет, но подозреваю, что они поймут, что это кто-то известный, когда его в аэропорту начнут у него автографы брать.
5: Я бы даже, знаешь, тут не про там сумму в контракте говорил, да, а про то, что вот его же, он играет за американский клуб,
11: да,
5: но знают его как россиянина, как русского,
11: да,
5: в первую
11: очередь. Ну, нет, слушай, ну, конечно, нет вообще никого даже близко по уровню известности и по уровню почитаемости, что ли, да, потому что, ну, все просто преклоняются перед Александром Овечкиным, осознавая, насколько он великий хоккеист. Понятно, что, я еще раз повторюсь, есть те, кто добиваются серьезных результатов, выигрывают Кубки Стэнли, но они не ассоциируются вот настолько с Россией с хоккеем, да, как ни крути. Тот же Никита Кучеров — безусловная звезда, 100%, но его по всему миру узнавать не будут, просто по причине того, что, ну, не настолько раскручен он, откровенно. У него нет такого количества там заброшенных шайб, никаких рекордов в плане, ну, действительно, за которыми следил бы весь мир. И я не знаю, к счастью это или к сожалению, но вот такая данность. С этим придется жить. Когда Александр Овечкин завершит карьеру, да, никого вот на подступах к его уровню величия, конечно, сейчас и близко нет. Но мы же все прекрасно видим, как завершают карьеру Криштиану Роналду, Лионель Месси, там, другие суперзвезды. Рано или поздно это же должно произойти. И понятно, что такое место пусто не бывает, с одной стороны, а с другой стороны, не отнюдь не каждое поколение может похвастать вот такого уровня спортсменами. Mm-hmm. И сейчас, конечно, мы на пороге того, что вслед за Александром, да, нужно будет подождать, наверное, какое-то время, чтобы мы получили кого-то близкого по уровню.
5: А мог бы Александр Овечкин претендовать на президентство в Международной Федерации Хоккея, как ты считаешь?
11: Я думаю, что в перспективе это в целом возможно, но мы же понимаем, в какой сейчас мировой ситуации мы находимся, и, естественно, когда там голосуют те страны, которые в политическом плане резко против не только нашей страны, но и кандидатов из нашей страны. Понятно, что сейчас прям, конечно, Александра Овечкина сложно было бы представить в такой роли. Но я думаю, что через какое-то количество лет вполне может он претендовать и на президентство.
5: А кто сейчас, я так понимаю, избирается или уже избрался?
11: Уже избрался, уже, да. Избирался. Сейчас немец Франц Райндель выиграл выборы на пост президента Международной федерации хоккея. Опередил он чеха Петра Бржизу и киргиза Айваза Амарканова. Понятно, что, наверное, для нашей страны удобнее всего было бы, если бы как раз Амарканов выиграл эти выборы. Но мы все прекрасно понимаем, что представить себе, что представитель Киргизии управляет мировым хоккеем, достаточно сложно, да, не настолько это все-таки хоккейная держава, не настолько, наверное, он пользуется авторитетом и так далее, хотя на выборах, на самом деле, он там не колоссальное количество голосов проиграл, а вот Райндель выиграл всего буквально на 2 голоса у Бржизы, и тот, и другой прославленные в своей стране хоккеисты. Если говорить про Райнделя, то это 70-е и 80-е годы в Германии, и как раз там в том числе бронза на Олимпийских играх, насколько я помню, связана с его фамилией. Ну и последние годы он возглавлял как раз немецкий хоккейный союз, и тут надо понимать, что под его руководством в целом ряд таких достаточно успешных чемпионатов мира был проведен в Германии. Да, на прошлых выборах он тоже принимал участие. Я напомню, что до этого был руководителем и ХФЭ Люк Тардив, франко-канадец, как его правильно, наверное, называть, и он был достаточно жестко настроен в сторону нашей страны и Беларуси, и как раз при нем случилось и отстранение и так далее, но тут надо понимать, что Райндель, конечно, другого рода. Он гораздо более такой исполнительный, гораздо более педантичный руководитель, который при этом еще обладает все-таки собственным мнением, в отличие от Люка Тардифа, который, ну, такой вот чиновник в полной мере. Он строил карьеру, он пытался добраться до этой позиции, ну и, соответственно, любыми способами хотел удержаться. Мы все прекрасно понимаем, что такие люди подстраиваются под общественное мнение. Франц Райндель все-таки не из таких, и говорят, что в 2021 году он проиграл выборы, в том числе из-за связи с Россией. Насколько их можно подтвердить? Ну, практически никак их невозможно подтвердить, потому что он вроде бы как был вице-президентом, когда руководил Международной федерацией хоккея Рене Фазель, который сейчас, вы знаете, работает в судейском комитете континентальной хоккейной лиги достаточно успешно и является действительно большим другом нашей страны. Так вот, Райндель тогда ему помогал, но прямой связи с Россией доказать достаточно сложно. При этом он, конечно, не раз высказывался и в сторону того же Александра Овечкина, что, мол, это один из лучших хоккеистов вообще в истории игры. Плюс говорил про Владислава Третьяка, про Ротенберга, что это прекрасные руководители российского хоккея. В общем, вполне возможно, что он будет на нашей стороне. Но сейчас сложно оценивать, насколько он вообще будет придерживаться вот того курса, который был у Люка Тардифа на отстранение россиян и белорусов и ни в коем случае не допуск, потому что сейчас все-таки это все решается еще и в Совете, и ХФЭ, а там 15 человек, 15 голосов, и, кстати, в этот совет, к сожалению, не попал гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, он продержался там до последнего тура на выборах, но в итоге его опередил представитель Новой Зеландии, к большому сожалению, и понятно, что он бы не участвовал в голосовании относительно допуска или недопуска России, потому что он предвзятая сторона, но так или иначе лоббировать наши интересы он в каком-то объеме мог бы, а сейчас мы остаемся без вот такого голоса нашей страны в Совете ИХФЭ, к большому сожалению, но при этом, судя по тем изменениям, которые идут, там все-таки становится больше тех, кто на нашей стороне. Из этих 15 человек все-таки стало побольше людей, которые не против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Но надо дождаться еще решения КАС. Я напомню, что мы все-таки подали в суд, и нужно дождаться сначала этого решения, состояние, а потом понять, в какой действительно ситуации мы находимся, и допустят наш хоккей или нет, будет зависеть от совета ИХФ, конечно.
5: Ну что ж, Виталий, спасибо большое. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии. Обсуждали и нового президента Международной Федерации Хоккея, и дальнейшую судьбу Александра Овечкина. Будем пристально наблюдать и за тем, и за другим.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
3: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях...

0: Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Россия осудила попытку теракта на борту самолета Fly Dubai. И Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки вертолета на Камчатке. Все подробности далее. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Красноосхольского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в ТАСС в Минобороны. При этом отметили, что бойцы «Запада» продолжают выполнять задачи по огневому поражению ВСУ на восточном берегу Красноосхольского водохранилища в ДНР. Кроме того, группировка ведет боевую работу на Краснолиманском направлении. В результате действий южной группировки войск потери ВСУ за сутки составили 126 тяжелых дронов коптерного типа, 80 беспилотников самолетного типа и 57 наземных робототехнических комплексов. Взрывы произошли в контролируемом властями Украины городе Запорожье. А также взрыв произошел в столице Украины, Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. Подробности не приводятся. В настоящий момент в Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Воздушная тревога отменена в Кировоградской области. Владимир Путин в День учителя в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов назвал их «золотым фондом отечественной школы». По словам президента, победители конкурсов доказали преданность тому, чем занимаются.
2: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи «золотой фонд отечественной школы». И среди вас воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан, а также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии.
1: Глава государства поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. Михаил Мишустин, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: Президент подчеркивал, что именно высокое качество образования – залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться лидерства в критически значимых сферах, и что нынешние школьники, студенты должны готовы быть отвечать на вызовы времени в условиях технологических изменений, быть среди лучших в глобальной конкуренции. Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь.
1: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. Москва осуждает преступление члена экипажа самолета авиакомпании Fly Dubai, заявили в МИДе. В России приняли к сведению заявление Генпрокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов, в котором инцидент на борту классифицирован как попытка теракта. В самолете, летевшем из Дубая в Израиль, один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался разбить лайнер. С нападавшим справились пилот и пассажиры. Самолет удалось посадить в Саудовской Аравии. Федеральный Верховный суд Бразилии после президентских выборов рассмотрит вопрос об отмене приговора экс-президенту Жаиру Болсонару. Об этом сообщила газета «Фолха де Пауло». Бывший глава государства был приговорен к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота и вооруженного мятежа после поражения на выборах 2022 года. Позднее, по состоянию здоровья, тюремное заключение ему заменили на домашний арест. Газета отмечает, что перспектива отмены приговора экс-лидеру возникла на фоне успеха его сына, сенатора Флавио Болсонаро, победившего в первом туре выборов 4 октября 47% голосов. Решающий раунд противостояния между ним и действующим президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой пройдет 25 октября. По оценкам бразильских экспертов и СМИ, фаворитом второго тура стал Флавио Болсонаро. Долги мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов превысили 45 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, пояснив, что сюда включены штрафы, вынесенные Роскомнадзором и мировыми судьями столицы. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в районе реки Жупаново в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По данным ведомства, Ми-8 с грузом на борту летел по маршруту посадочная площадка Излучина, река Жупаново. После жесткой посадки вертолет завалился на бок. На борту находились 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения. Размер ущерба устанавливается. Свою проверку по факту случившегося проводит и прокуратура на транспорте. Волна тепла возвращается в Москву. Столбики термометров в среду поднимутся до плюс 16 градусов. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
1: Сентябрь в Москве выдался в основном солнечным и сухим. Количество осадков составило около 80% месячной нормы. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата гидрометцентра Николай Терешонок. А по его словам, октябрь и ноябрь в этом году в столице могут быть дождливее нормы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. «Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», заявил команде Овечкин. Александр – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории. А по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу поражение магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», которая до понедельника возглавляла турнирную таблицу, дома сенсационно проиграла «Адмиралу» 2-5. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из футбольного московского «Динамо» уже этой зимой. «Если будет предложение, то мы сядем и поговорим, но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем», заявил агент Тюкавина Алексей Сафонов «Спортэкспрессу». В теннис россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7-3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения. Я попытаюсь связаться с этим зрителем, если он этого захочет. Это 100% была случайность», заявил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, временами дожди, в Архангельске плюс 9-11 и также дожди. В Петрозаводске плюс 11-13 градусов дожди, в Вологде плюс 10-12 градусов дожди, в Сыктывкаре плюс 7-9 без осадков, в Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16 градусов, в Москве местами дожди плюс 12-14. Сейчас столица плюс 10, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Театр радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алек Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть вторая.
1: Тайна старой дачи. Детектив?
2: Да.
1: Дай почитать.
3: Это же экспонат. Руками не трогать.
1: Тебя не касается. На одну только ночь.
2: Хорошо, возьми.
1: Да, тайна старой дачи меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе. Убийство и расследование. Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было. Это случилось ночью, прямо под Новый год. Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении 323,5 страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно. Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.
4: Детективный период Бородаева?
2: Нет. Он только одну эту книгу.
4: Ага.
2: А больше он ни одной.
4: Так.
2: Вот это была последняя.
4: Угу.
2: Дедушка хотел дальше.
4: Понятно.
2: Продолжение.
4: Угу.
2: Но он, понимаешь?
3: Лебединая песня.
1: Вот бы съездить на эту дачу.
2: Всего час. Если на электричке.
3: Экскурсия на место событий.
1: Мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории.
5: Take two.
1: Глава третья. Слезы душили его.
6: Чего?
1: Слезы душили его. И чуть было не задушили совсем. Миронова подняла руку и спросила.
7: Святослав Николаевич, вам плохо?
8: Нет, нет, мне хорошо. Хорошо от того, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда. Никогда. Говорят, первая любовь самая сильная, а я думаю, что последняя. Вы были моей последней любовью. Я ухожу на пенсию. А сейчас я вам представлю вашего нового классного руководителя. Нинель Федоровна, проходите, пожалуйста.
1: Нинель Федоровна.
9: Это было стройное существо лет 25. Может быть, об учительнице так говорить нельзя, но она была совсем не похожа на учительницу. Ее вполне можно было принять за ученицу 10 или даже 9 класса.
10: Гл-Бородаев. А кто это такой? Гл-Бородаев. Бородаев – наш знатный земляк. Он творил во второй четверти этого века.
11: А что он творил?
10: Разные произведения. У нас есть литературный кружок его имени.
11: Имени Бородаева?
10: У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Вон он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литкружка.
11: Почетный? Зачем такой громкий титул? Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его дедушки. Это моя вина. Когда выставка закроется, тогда я возьму все его книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини.
12: На твоем месте я бы в нее влюбилась.
1: Испытывает, ревнует. Влюбиться? Ну что ты, какие для этого основания?
12: Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна.
1: Неужели и правда хочет, чтобы я влюбился? Неужели ей все равно?
10: Нинель Федоровна, а мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка.
11: В какой четверти нашего века творил Бородаев?
10: Во второй.
11: А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века. С Пушкина, например. Потом пойдем дальше и так постепенно доберемся до Бородаева.
3: У нашего кружка творческая направленность. Мы сами сочиняем.
10: Я тоже пишу стихи. Когда-нибудь вам почитаю, если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне?
4: Спроси.
10: Я не замужем. Играю в теннис. Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни. А узнать-то интересно. Это я по себе знаю. Помню... Ну ладно. В этом городе у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Так вот, теперь вы будете, если получится.
5: Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи». Потрясающий детектив. Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу. Походить по местам событий. Это недалеко. Всего час, если на электричке.
10: А он писал детективы?
5: А вы любите их?
10: Все любят. Только некоторые не сознаются, стесняются.
5: У нас полный родство душ. Она угадывает мои мысли.
9: Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стоял принц датский. Ниналь Федоровна подошла к ним, и я подошел.
10: Итак, решено. Едем на старую дачу в одно из ближайших воскресений, пока еще осень. Ты, Глеб, будешь нашим проводником?
5: Глеб, хотели... Отлично. Я напишу к этому дню стихотворение.
2: И,
5: Глеб, может, тебе будет приятно?
9: И погладил Глеба по голове.

0: Глава 4. На переменке. Все-таки лучше, когда на родительские собрания ходят не родители, а старшие братья. Он мне все рассказал. Наташа подошла ко мне. На этой неделе она подходит уже не первый раз. Это значит уже не случайность. О, как часто мы выдаем желаемое за действительное.
1: Мама вчера не была на собрании. Интересно узнать, о чем там говорили?
0: Ее желание было для меня законом.
2: Там ругали Нинель.
1: Кто ругал?
2: Родители. Не все, конечно. Но некоторые. Они говорили, что она отобрала у нашего класса его лицо, его индивидуальность.
1: А другие молчали?
2: Мой брат не молчал. Он бросился на защиту Нинель. Она ему нравится.
1: Значит, у него вкус лучше, чем у тебя.
0: О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус.
1: Мама больна. Она бы сумела им объяснить.
2: Чем больна твоя мать? Может быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно слово, я сделаю все.
1: Ты сам-то здоров?
2: О, не смейся. Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достает.
1: Маме прописано только одно лекарство. Не волноваться, полный покой. Угу. Это лекарство твоя тетя достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают. Не вырабатывают.
0: После звонка все расселись по партам и ждали Нинель. Она вошла.
3: Мы с вами должны будем посоветоваться как-нибудь после. Может быть, в чем-то я была не права. Кстати, и о старой даче пора уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником.
0: Мы поедем на старую дачу. Походим по комнатам, которые описаны в повести. Я увижу стол, за которым работал Гл Бородаев. Это так интересно. Ведь мы с ним, можно сказать, коллеги. Я не подозревал в те радостные минуты, что страшная история была совсем близко. Почти рядом. Глава 5. Алик, я должен сказать.
4: Я должен сказать, но только тебе.
0: Так.
4: Все, что в повести, в общем, случилось на самом деле.
0: Я так и думал.
4: Я скрывал раньше. Думал, побоитесь поехать. Ты-то я знал, что нет. Ты детектив, а другие...
0: Другим ни слова.
4: И вот еще. Нинель Федоровна заболела.
2: Ясно. Нервное потрясение. Довели.
4: Нет. Ей комнату в новом доме переезжала. И вот простуда. Там дежурная передала еще вечером вчера. Я заходил. Нинель Федоровна ей по телефону.
2: Почему ты вчера же не сообщил нам? Или хотя бы мне одному?
4: Боялся, что вы... того...
2: Чего?
4: Ну, не поедете. Может, мы сами? Алик, без нее, а?
0: Точно.
4: Как ты считаешь? Или нет? Там можно дорасследовать. Раскрыть. Понимаешь? Ты ведь у нас детектив?
5: А, вон он. Здорово, привет.
2: Привет.
6: Смените положение ног, руки влево.
7: Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно?
0: Принц никогда не читал своих стихов сам.
7: Покойник.
0: Он стеснялся.
7: Прочти.
0: Давай. Покойник громко нараспев, подражая настоящим поэтам, продекламировал.
8: Этот день для нас так много значит. Мы давно стремились к старой даче. И хотя закрыли тучи неба, едем мы под руководством Глеба. Сквозь дождя и ветра кутерьму он везет нас к деду своему.
4: Неизвестно, поедем ли мы.
1: Как?
4: Нинель Федоровна заболела.
1: Чем?
4: Переезжала в новый дом и простудилась.
1: Может быть, надо помочь?
8: Где-то улица, где-то дом.
9: адрес. Его, наверное, никто не знает.
4: Поедем. Поедем на дачу сами.
1: Сами.
2: Не ехать нельзя, когда я еще смогу быть целый день рядом с Наташей. Сама судьба буквально подсовывает мне этот счастливый случай. Смею ли я отказаться? А вдруг? Вдруг я в ее присутствии и правда что-нибудь дорасследую, распутаю что-нибудь такое, чего не распутали следователи и родственники. Она поймет, что я ношу свое прозвище не из-за синего мешка с галошами, а по более серьезным причинам. И, наконец-то, оценит. Грянул гром.
8: Люблю грозу в начале мая, но в 20-х числах сентября.
1: Еще неизвестно, как Нелли Федоровна отнесется. Она хотела сама лично погулять с нами по лесу, подышать.
9: Нас там очень... я вчера вечером по телефону, по Междугородному, предупредил, что мы сегодня приедем.
7: Да, ехать или не ехать, вот в чем вопрос.
2: Тут раздался телефонный звонок.
9: Да. Кто? Это вы, Нинель Федоровна?
1: Нинель Федоровна, спроси у нее, как она себя чувствует.
9: Да. Мы все. Вот не знаем, ехать ли или без вас не ездить.
2: Глаза Глеба вспыхнули немыслимой радостью.
9: Ага, понимаю. Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете, передать трубку Алику.
2: Слушаю вас, Нинель Федоровна. Ахангина!
10: Да, Алик, пожалуйста, я тебя очень прошу, помоги Глебу.
2: Ладно, я помогу Глебу, обещаю вам.
10: Алик, я очень рассчитываю на тебя.
2: Спасибо, что доверяете. Какая у вас температура? Надеюсь, что невысокая?
10: 38,5.
1: Сказала.
2: 38,5, сказала она и повесила трубку.
9: Мы должны оправдать доверие.
8: Да. Ты считаешь?
1: Теперь уже надо ехать, раз она сама позвонила. Правильно.
9: Слушайте, все внимательно. Электричка уходит в 9:15. Угу. Все за мной, угу, чтобы не потеряться. Угу. Не отставайте. Куда я, туда вы.
2: Ты сказала как-то, что слава излечивает от робости и застенчивости. Угу. Верная мысль. Глеб опять излечился.
11: Очень жалко.
2: Погода была отличная. Дождь. Это создаст нужное настроение. Ведь мы едем не развлекаться, на место таинственного преступления.
7: Пушкин любил осень. Вот спрашивается, за что?
2: Когда композитор Бородин умер, его друзья закончили за него оперу «Князь Игорь». Может быть, и мне удастся закончить повесть Галбородаева. Вдруг я сумею разгадать тайну, куда девался тот человек. И напишу вторую часть «Старой дачи». Я прочту ее на литературном кружке, и Наташа Кулагина скажет.
11: Конечно. Его нельзя сравнить ни с покойником, ни даже с принцем, и вообще ни с кем.
2: Дождь закончился, выглянуло солнце.
8: Да здравствует солнце, сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен.
4: Наконец-то. Пойдем за Глебом. Девочки, за Глебом. Быстрее.
1: Не отставайте.
8: Come together.

0: Take it easy, baby.
1: Глава шестая. Кого ты ищешь?
2: Где же? Вон расписание. Я должна вернуться к 6 или к 7 часам, не позднее. Чтобы мама не волновалась.
3: Угу. Так, тогда скоро давай. 15, 12. Вот есть электричка в 17:00, а потом в 20:10.
2: Нам надо 17. Мы успеем?
1: Мы. Я готов слушать эти слова бесконечно.
4: Идемте.
5: Ой, Глеб, впереди планеты всей. Потопал.
4: За мной.
6: Ребята, вы устали?
4: Только не отставать.
1: Давай. Его просто не узнать.
2: Да.
1: Дорога к даче была очень запутанной. Мы двигались словно по лабиринту. То сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сараев, то опять углублялись в лес.
7: Мы как будто от кого-то удираем, стараемся запутать следы.
4: Да. Без тебя, Глеб, нам ни за что не добраться обратно на станцию.
7: Точно.
4: За мной.
5: Только Глеб оживился.
6: Нет, мне даже надо идти сначала.
5: Топает. Да, что ты сюда положил?
4: Какие-то... Ну вот.
1: Пришли.
5: Старая дача вовсе даже и не старая. Ее покрасили, что ли?
4: Нет. Она всегда такая была.
7: Тайна старой дачи. Это звучит?
5: Звучит.
2: Ну да.
7: А тайна новой дачи?
5: Не очень.
7: Вот теперь понял? Знаешь, что такое авторский домысел?
5: Понятно.
7: Почему не видно доски?
4: Какой?
7: Ну, мемориальный, конечно. Здесь жил и умер.
2: Да.
4: А он не здесь.
7: А тогда по-другому. Здесь жил и не умер писатель Голбородаев.
5: Все, больше я не могу молчать.
1: Может, покойник все-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы НК? Чего это он вдруг в Наташином присутствии так старается?
5: Вы должны узнать кое-что важное. То, что написано в повести Голбородаева, это не авторский домысел.
2: А что?
5: Здесь, на этой вот даче, исчез человек. Как будто его и не было. Мы с вами пойдем не по следам повести, а по следам преступления. На даче есть кто-нибудь?
4: Дачники все уехали.
7: До одного?
5: Ну да, это же видно. В поселке сейчас ни души. Кричи, не кричи, никто не услышит.
2: Алик, а зачем нам кричать?
5: О, не бойся. Конечно, всякое может случиться, но я... То есть мы тут рядом. Все-таки исчез человек.
2: Ой...
1: Если бы мне представился случай от чего-нибудь ее защитить.
2: А Нинель Федоровна сказала, подышим, погуляем в осеннем лесу.
5: Сначала подышим воздухом, которым дышал Голбородаев.
7: А как мы туда попадем? В эту дачу?
2: Да.
8: Дверь открыта. Я же предупредил, что мы будем. Вчера по Междугородной.
5: Ладно, пошли, не бойтесь.
1: И первым вошел в дачу. Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Все застыли.
7: Нет, спокойно. Это предприняние хозяйки Григорий. Он сторожит все дачи в поселке. Он ждет нас. Все нам расскажет.
2: Понятно.
1: Та самая лестница. Ворчливо, скрипучая, как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шел дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял. Все стали подниматься по ворчливо скрипучей лестнице.
5: Не скрипит!
1: Она не скрипела.
7: Понятно. Это же авторский домысел.
1: Сверху из комнаты стали ясно доноситься слова.
9: Вы все-таки трепыхаетесь. А мы вас по шее трах.
1: Покойник остановился. За ним и все остальные.
9: Вы еще живы. Тогда получите еще.
7: Что там происходит?
5: Может быть, надо помочь?
2: Да.
1: Я бросил прощальный взгляд на Наташу и кинулся наверх. Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий играл сам с собой в дурачка. Он ходил и за себя, и за противника, которого не было.
5: Смелее, сюда!
1: Миронова зашагала, она подчинялась командам. Глеб тоже взбежал наверх, поднялась и Наташа. Принц датский прикрывал собой покойника. Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты. Это было огромное существо лет 25.
10: Ну?
4: Он вырос на руках у дедушки.
2: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Чего вам показывать?
11: Нам все интересно.
9: В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал.
7: Понятно.
9: Залез сюда под Новый год и баста. Провалился. Как будто мать родная не родила.
5: Миронову сразу стало записывать. Пора уже, наконец, по-настоящему оправдать свое прозвище.
9: Соображаете?
2: Да.
5: Мне помнится, в повести сказано, в полночь на даче потух свет, утонул во тьме и весь дачный поселок.
9: Слушай, парнек, ты не выскакивай.
5: Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. Понимаете, напрашивается такая догадка. Раз электричества не было, дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода, они были в тот миг безопасны, потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, и потом спуститься на землю и навсегда скрыться от родственников. Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза, то есть предположение.
8: Окно было заперто изнутри.
5: Тогда гипотеза отпадает.
9: Если ты парнёк...
5: Гипотеза отпадает. Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Все спустились по ворчливо скрипучей лестнице, которая не скрипела. Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Все тоже вошли.
9: Хороший был писатель. Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель.
5: В этой комнате он создавал старую дачу.
9: Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать, если ты будешь...
5: Понятно, понятно. Я нарушаю ваш план... Но это, поверьте, от нетерпения. Опять он не успел унизить меня при ней.
9: Писатель здесь не писал. Он про дачника. В подвале писал.
2: В подвале?
5: Миронова продолжала записывать.
9: Подземелье.
5: Здесь есть подземелье?
0: Lost paranoias invite you to to just enjoy us. Come on, you can do it, baby. Come on and join Loose Paranoias.
10: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина. Рамиля Искандер. Валя Миронова. Дарья Семенова. Святослав Николаевич, классный руководитель. Анатолий Кузнецов. Нинель Федоровна, учительница. Ирина Автух. Племянник Григорий. Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами. Поднимаемся верхней частью туловища. Локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох.

Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох.

0: Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников. Чтобы увидеть что-то, мозгу не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Банне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. При дальнейшем недосыпе нарушается работа систем внимания и контроля, которые помогают отделять реальные сигналы от внутренних образов. В результате могут появиться полноценные зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
4: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: На правах рекламы.
6: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
7: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
6: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
7: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
6: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
7: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
6: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
7: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
6: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
7: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
6: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
7: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
6: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
7: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
6: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
7: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
6: На что же обратить внимание?
7: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
6: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
7: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Степинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
6: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Степинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Степинор?
7: У него есть глобальное преимущество. Степинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Степинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
6: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Степиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Степинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Степинор – это натуральный продукт?
7: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Степинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Степинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает

0: продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые две недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного звездочка 2203. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
1: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Stepinor.
0: Stepinor Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
0: Попробуйте Stepinor для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
1: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Stepinor для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
2: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
2: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе специальной военной операции. Дональд Трамп допустил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего. И хуситы предупредили о небезопасности полетов над Саудовской Аравией. Все подробности далее. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Как сообщили ТАСС группировки, ликвидировано 19 октокоптеров типа Р-18, 2 огневые группы и 4 пункта управления БПЛА. Тем временем расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Красноальскольского водохранилища в ДНР. Группировка также ведет боевую работу на Краснолиманском направлении. Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в Доброполье. Бойцы группировки «Центр» уничтожили около 500 боевиков. Подробности сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в южной и центральных частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих.
1: Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации у своих рубежей. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на информацию в прессе о том, что Эстония перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Представитель Кремля назвал возмездием действия российской армии против киевского режима, который пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике. Вертолет камчатского авиапредприятия получил повреждения при жесткой посадке в районе реки Жупаново. Об этом сообщили РИА Новости в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае. На борту находились трое членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не пострадал. В район происшествия вылетел вертолет Росавиации. По данным Следственного комитета, при приземлении воздушное судно завалилось на бок. Следователи и исследователи-криминалисты проводят проверку. Свою проверку по факту случившегося проводит и прокуратура на транспорте. Дональд Трамп допустил, что американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. Об этом президент США заявил в ходе выступления перед избирателями в Небраске, предположив, что Исламская республика может ударить по американским городам. Речь Трампа транслировалась в эфире телеканала CBS. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по международному аэропорту Эр-Рияда и нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» в городе Рабик на побережье Красного моря. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария. По его словам, для атак использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. По утверждению хуситов, на НПЗ вспыхнул пожар. Движение в аэропорту столицы остановлено. Удар также пришелся по аэропорту Абха, авиабазе и другим объектам. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий, кроме священных для мусульман Мекки и Медины, и призвали международные авиакомпании отказаться от полетов над территорией королевства. Экипажи корабельных вертолетов К-27 морской авиации Тихоокеанского флота провели на Камчатке групповые тренировочные полеты, в ходе которых отработали действия при ограниченной видимости и низкой облачности. Об этом сообщает пресс-служба ТОВ. Вертолеты выполняли полеты по установленным маршрутам над морскими и береговыми полигонами. При выполнении упражнений экипажи действовали парами, что позволило дополнительно проверить их взаимодействие и согласованность. В России зафиксировали более 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там пояснили, что итоги 40-й недели года ниже, чем недели ранее. Между тем, в стране продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 11 миллионов 600 тысяч человек. Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что Россия – единственная страна в мире, которая выделяет средства из бюджета, чтобы привить от гриппа более половины населения. 8 случаев нападения медведей на людей зафиксировано в Приморье с начала года, но они не смертельные. Об этом сообщил заместитель министра лесного хозяйства и животного мира края Алексей Суровый. По его словам, как правило, нападение хищника спровоцировано человеком. Суровый привел примеры. Один охотник наступил на медведицу в берлоге, она вскочила и укусила его. Другие случаи произошли со сборщиками дикоросов, в том числе, когда человек оказался между медведицей и медвежонком. Дожди со снегом и сильный ветер до 24 метров в секунду прогнозируются на Урале и в Сибири. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что дожди, снег и гололедные явления также прогнозируются в Омской области. Аналогичный прогноз действует для Тюменской, а там ветер усилится до 20 метров в секунду. Кроме того, ветер скоростью выше 20 метров в секунду прогнозируется в Новосибирской и Томской областях и в Алтайском крае. Сухая осень в столичном регионе закончилась. Об этом сообщила РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет действовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск. А в Москве на этой неделе сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 октября в столичном регионе температура будет существенно выше, чем положено в это время года. В регионах Центрального федерального округа местами небольшие дожди. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. ЦСКА продлил серию побед до 9 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Москвичи взяли верх над уфимским Салаватом Юлаевым со счетом 3-1. У армейцев отличились Прохор Полтапов, Николай Коваленко и Максим Суркин. У уфимцев шайбу забросил Дэвин Брассо. В других матчах понедельника Магнитогорский «Металлург» уступил Владивостокскому «Адмиралу» 2-5. Нижегородская «Торпеда» в серии «Буллитов» была сильнее минского «Динамо» 2-1. Шанхайские «Драконы» обыграли Тольяттинскую «Ладу» 5-0. А ярославский «Локомотив» нанес поражение казанскому «Акбарсу» 2-0. Российский нападающий капитан Вашингтона Кэпиталс Александр Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Комментарий форварда приводит пресс-служба клуба. Летом Овечкин заключил новый контракт с Вашингтоном на один сезон. В эти минуты продолжается поединок на турнире в Пекине, где россиянка Мира Андреева встречается с украинкой Дарьей Снегур. Идет второй сет, пока российская теннисистка впереди 6-2, 5-2. Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шейль пожаловался на холодную погоду в Нижнем Новгороде перед товарищеским матчем с командой России, но отметил, что его подопечным важно играть против таких сильных соперников, как россияне. Матч состоится 6 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча станет заключительной для российской команды на текущем учебно-тренировочном сборе. Молодежная сборная России по футболу среди игроков не старше 21 года уступила в выездном товарищеском матче команде Сербии со счетом 1-2. В составе российской сборной мяч забил Александр Помалюк с пенальти. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: Сегодня в Оренбурге плюс 13-15 градусов, переменная облачность, в Казани плюс 7-9, в Самаре плюс 9-11 и небольшие дожди, в Нижнем Новгороде плюс 11-13 градусов, небольшие дожди, в Пензе кратковременные дожди плюс 10-12 градусов, в Ярославле и Владимире плюс 11-13 и временами дожди, в Туле плюс 12-14 градусов, без осадков, в Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16 градусов, в Москве местами небольшие дожди плюс 12-14. Сейчас в столице плюс 10, облачно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7:10. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Дмитрий Белов. Спасибо всем, кто с нами на волне Радио России в это утро, 6 октября. Вторник сегодня. Восход солнца в 6:33. Заход в 17:41. Долгота дня 11:08. Луна в убывающей фазе в 4-й четверти в созвездии Льва. По прогнозу синоптиков, сегодня облачная погода, умеренный, местами сильный дождь, ветер южный, юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров, ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 9, плюс 14, ночью плюс 5, плюс 10. В Вологде днем 9-11, ночью 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, значительно ниже нормы. В течение недели небольшое повышение. К четвергу предполагается на уровень нормы выйдет давление, а дальше вновь понижение. Неделя дождливая, по прогнозу Российского гидрометцентра. Далее, какие события в жизни области важные, об этом выпуске новостей с ним познакомит Владимир Юдин.
1: Доброе утро. Глава Центра избиркома Элла Памфилова и губернатор Георгий Филимонов обсудили в Москве итоги выборов. Явка в регионе составила почти 48,5%. Это высшие показатели 2021 года. Наибольшую поддержку получила «Единая Россия» – 31% голосов. Георгий Филимонов отметил, что кампания прошла легитимно и открыто. Три депутата от региона представляют Вологодскую область в Государственной Думе. В Верховажье готовят площадку под строительство новой центральной районной больницы. Глава округа Александр Дубов накануне доложил губернатору Георгию Филимонову о том, что лес в том месте, где построят больницу, спилен. Корчевка пней завершена. До 7 октября уберут и вывезут порубочные остатки. Спиленный лес отправят в зону специальной военной операции. Георгий Филимонов отметил, что строительство лечебного учреждения начнется уже в этом году на областные деньги. Затем регион получит федеральное финансирование по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить объект планируется до конца 2028 года. В Вологодской области за выходные из леса самостоятельно и с помощью поисковиков вывели двух мужчин. В Бабаевском округе 74-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с селом Борисово-Судское. Спасатели нашли его в тот же день и помогли вернуться домой. Еще один случай произошел в Кадуйском округе. 54-летний мужчина пропал под деревней Еремеево и провел ночь в лесу. Утром он самостоятельно вышел к людям. Медицинская помощь обоим мужчинам не потребовалась. МЧС напоминает, перед походом в лес нужно предупредить близких о своем маршруте, взять воду, еду, лекарства и полностью заряженный телефон. Если заблудились, оставайтесь на месте и звоните по номеру 112. К новостям культуры. Вологодская областная филармония открыла 83-й концертный сезон юбилейным выступлением мужского хора. Коллектив отметил 25-летие концертом в областном колледже искусств. За четверть века хор прошел путь от церковного коллектива до известного далеко за пределами региона. В юбилейной программе прозвучали духовная музыка, произведения на стихи вологодских поэтов и эстрадные хиты. Одной из главных премьер стала песня «Старая Вологда» на стихи Варлама Шаламова. Юбилейный концерт также дал старт новому фестивалю «Гончаровские хоровые ассамблеи». В Вологду приедут мужские хоры из Ярославля, Карелии и Москвы. Завершит фестиваль выступление академического большого хора под управлением Льва Конторовича. В Тотьме открылся детский музейный центр «Навигация». Новое интерактивное пространство появилось в музейно-выставочном центре на Большой Садовой в рамках национального проекта «Семья». Центр посвящен истории Тотьмы и реке Сухани. Здесь два зала, в одном интерактивные игры, мультимедийная панель, книги и развивающие площадки, во втором – коворкинг и временные выставки. «Навигация» стала третьим детско-культурным просветительским центром, открытым в этом году в Вологодской области. В следующем году в регионе планируют создать еще 6 таких пространств в Вологде, Бабаеве, Никольске, Березовецком округе, в Великом Устюге и в Белозерске. Волокжане еще могут присоединиться к 12-му онлайн-марафону «Читаем Белова». Литературная акция пройдет 21 октября в рамках «Беловских чтений» и в этом году будет посвящена 60-летию повести «Привычное дело». Стать участником можно заочно, для этого нужно записать видео с чтением любого произведения Василия Белова и 21 октября опубликовать его в социальных сетях с хэштегом «Читаем Белова». Онлайн-трансляция марафона продлится с 10 утра до 14 часов. Акция впервые пройдет в многоязычном формате и объединит участников из разных регионов России. В Вологде 8 октября пройдет творческая встреча с художником Евгением Молевым. Она состоится в доме Корбакова в рамках юбилейной выставки «Евгений Молев. Живопись». Встреча начнется в 18 часов. Художник расскажет о своих работах, творческих поисках и замыслах. Выставка приурочена к 70-летию мастера и объединяет около 90 картин и этюдов, созданных с 2004 года по 2023. Главная тема творчества Евгения Молева – православные храмы на фоне северных пейзажей. В своих работах художник соединяет традиционные образы русского севера с современным взглядом. В Вологодской областной библиотеке в октябре покажут фильмы, посвященные Дню Учителя, а также юбилеям известных советских актеров Леонида Куравлева и Евгения Евстигнеева. Первый показ состоится уже сегодня. В 18 часов зрителям представят психологическую драму Ильи Авербаха «Чужие письма». Фильм 73-го года рассказывает о непростых отношениях учительницы и ее ученицы. Главные роли исполнили Ирина Купченко, Светлана Смирнова, Зинаида Шарко и Олег Янковский. Показы проходят по вторникам в виртуальном концертном зале областной библиотеки на Марии Ульяновой 1. Книгу о Чагоде представят в областной библиотеке. Презентация пройдет в эту субботу, начало в 15 часов. Автор – писатель-краевед Светлана Дурягина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, автор 14 книг. Новая работа написана в жанре путеводителя и посвящена 100-летнему юбилею родного поселка. На встрече автор расскажет о работе над книгой и ответит на вопросы читателей. Желающие смогут приобрести издание. О спорте. В Череповце военный университет радиоэлектроники получит новый спортивный инвентарь для секции армейского рукопашного боя. Оборудование закупят на сумму около 400 тысяч рублей. В поставку войдут тренировочные манекены, мячи, боксерские мешки и груши. Оборудование закупает Вологодский региональный союз боевых искусств. Организация работает с 2024 года и помогает обновлять материальную базу спортивных федераций региона. И в завершении выпуска. В Вологде на стадионе «Буревестник» на этой неделе откроют беговой центр Всероссийской Федерации легкой атлетики. Ранее сроки неоднократно переносились. Открытие запланировано на 9 число. Гостей ждет спортивная и развлекательная программа, семейный забег, закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям бегунов, фудкорт и фотографии с рысей. Талисманов федерации. Посещение бесплатное. Для посетителей центра предусмотрены раздевалки, душевые, камеры хранения и отдельный тренировочный зал. На улице оборудовали прорезиненную дорожку и зоны для упражнений. Вологодская площадка стала частью программы по развитию доступной спортивной инфраструктуры. Всего в регионах планируют создать свыше 20 таких центров. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Радио России Вологда на волне сердец своих слушателей.
3: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
5: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь.
6: телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Вы слушаете областное радио. Благодарим за внимание и желаем всем здоровья. Сегодня по народному календарю Ираида спорная. А на Ираиду зачиналась зябкая осень, которую называли третьим временем года. Оно должно продолжаться, если в природе все идет так, как положено, до самого Рождества Христова. Да, зябкая осень особенно чувствуется в домах, где еще и тепло не подключилось по каким-то причинам. Судя по вашим звонкам, есть такие случаи. Ну и, конечно же, начинаются чихания, недомогания и разные хвори привязываются. Поэтому на первый план сейчас выходит вопрос здоровья. Надо думать о профилактике и, что очень важно, не заниматься самолечением. Об этом сюжет моего коллеги Владимира Юдина. Послушайте внимательно советы доктора.
1: Сам себе доктор, знакомая многим ситуация. Заболело горло, поднялась температура, появился кашель, и вместо похода к врачу человек открывает домашнюю аптечку или ищет совет в интернете. Особенно часто так бывает с антибиотиками, которые некоторые начинают принимать без назначения специалиста. Чем опасно самолечение, почему антибиотики не всегда нужны и к чему может привести их бесконтрольный прием, вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня. Гость нашей студии – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Сумкина. Наталья Вячеславовна, рад вас видеть.
10: Здравствуйте.
1: Наталья Вячеславовна, какая ошибка пациентов в самолечении встречается часто?
10: Ну, нерациональное использование лекарственных средств, неразумное использование лекарственных средств, в частности, антибактериальных препаратов.
1: Много таких людей, которые сами себе антибиотики назначают?
10: Много. К сожалению, много. И сейчас все обеспокоены уровнем здравоохранения, как в стране, так и в частности в Вологодской области. Люди жалуются на то, что к врачам сложно попасть. Врачи молодые, хотя все мы были когда-то молодые. Лишь врач, как я говорю, был грамотный, а то, что он молодой, все когда-то мы с чего-то начинали. Вот. И люди сетуют на то, что большие очереди, скопление народу, вот мы сходим в поликлинику еще больше чем-нибудь, заболеем. Поэтому они лечатся сами дома. Чем
1: это,
10: могут?
1: Это неправильный подход.
10: Конечно, это абсолютно. Потому что не бывает двух одинаковых болезней даже у одного и того же человека.
1: Можно ли вообще назвать безопасным самолечение, если речь идет о простых безрецептурных препаратах?
10: Нет, конечно, потому что любой препарат, как мы знаем, даже безрецептурный, он имеет побочные эффекты. У любого препарата, даже, казалось бы, самого безобидного, есть побочные эффекты. Поэтому, конечно, с осторожностью.
1: Понимаете, везде очереди, так скажем.
10: Очередь,
1: вот
10: да.
1: Эта вот история, да, там и терапевты, к нему надо записаться.
10: Анализы сдать еще.
1: Анализы сдать, да, вот такое. Как-то...
10: Ну, тут нужно выбирать. У человека есть выбор всегда. То есть он должен очень внимательно относиться к своему здоровью. То есть не просто так, вот я взял, вот выпил. Я не рекомендую рисковать, особенно современные препараты, особенно препараты, которые сейчас приобретаются на маркетплейсах. То есть это...
1: А, да, вот это прям, да, беда?
10: Да, то есть это контрафактные препараты могут быть. То есть здесь надо все-таки доверять проверенным, лицензированным препаратам.
1: Вы знаете какие-то реальные случаи? Вот люди купили там на том же маркетплейсе препараты?
10: И неоднократно видела публикации, что люди, покупая там, допустим, те же банальные витамины какие-то.
1: А, да?
10: Да, получали побочные эффекты вплоть до стационарного лечения и, соответственно, сдавали на экспертизу препараты.
1: А, вот так.
10: И, да, и находили там черти что в этих препаратах,
1: а,
10: да, не соответствующие заявленному, да, списку входящих действующих веществ.
1: Какие лекарства люди чаще всего назначают себе самостоятельно и какие из них особенно опасны?
10: Ну, люди самостоятельно назначать могут себе все, что угодно, как мы об этом говорили. Самое опасное, наверное, это все-таки антибиотики, потому что неграмотно их использовать, незнание дозировок, сроков применения, вот это опасно. Очень любят люди относиться к жаропонижающим препаратам очень просто, думая, что это безобидные препараты, используя те же нурофены, ибупрофены, но мы не забываем, что это нестероидные противовоспалительные препараты, и если мы их долго используем, то одно мы вылечим вроде и боли, или жар, а другое покалечим себе, тот же, например, желудок. То есть до язвенной болезни может дойти. Поэтому, ну вот для меня это все-таки, наверное, антибиотики стоят на первом месте, когда вот так вот неразумно их используют, где-то ухищряются приобрести их без рецепта. Остатки у друзей, которые остались, да, потому что помогали в той семье.
1: Без рецепта продают?
10: К сожалению, да.
1: К сожалению?
10: Да, к сожалению. Лучше бы этого не было. Даже врач не всегда может понять, перед ним все-таки вирусная инфекция или бактериальная. Когда наступает такой период, что затягивается вирусная инфекция, и врач думает, а не бактериальная ли эта инфекция, он уже назначает, соответственно, обследование, чтобы у него развязались руки в плане подбора терапии. Вот и все. А так, на первый взгляд, даже врач не всегда это определит, не говоря уже о обычном человеке, который без медобразования. Ну, вообще, начнем с того, что ОРВИ изначально не лечится антибиотиками, а после перенесенного ОРВИ и подавно. Поэтому ОРВИ – это и есть ОРВИ. Вирусная инфекция антибактериальными препаратами не лечится.
1: Что происходит в организме, если принимать антибиотик без необходимости?
10: Мы подавляем иммунитет, естественно. Антибиотик без необходимости, он прежде всего влияет на кишечный иммунитет, а наш иммунитет на 80% состоит из кишечного иммунитета.
1: Так.
10: То есть угнетается кишечный иммунитет, кишечная флора, соответственно, человек становится восприимчив к разного рода заболеваниям, ну и он себя самовольно вгоняет в состояние иммунодефицита. Поэтому, соответственно, он будет больше болеть, чаще болеть, на себя цеплять все болячки, вирусные и там бактериальные, все, которые есть, и сезонные, и несезонные. Здесь даже уже речь идет о токсическом действии, когда мы их, допустим, в каких-то дозировках, не тех, которые допустимы, принимать будем бесконтрольно, то это же влияние и на печень, и на почки, то есть здесь уже более серьезные такие последствия. Вообще есть такое заболевание, мы часто очень с ним встречаемся, когда у человека после курса антибиотиков возникает очень неприятное состояние или болезнь, которая называется псевдомембранозный колит.
1: Это что такое?
10: Тяжелое такое состояние, когда изменяется слизистая толстого кишечника, и человек испытывает боли, у него жидкий стул со слизью, порой с кровью. Такие пациенты к нам поступают изначально, потому что здесь очень сложно понять, это все-таки кишечная инфекция острая или последствия приема антибиотиков. И с помощью специальных обследований мы подтверждаем, если этот диагноз, то эти люди проходят уже лечение в специализированном гастроэнтерологическом отделении, тоже там серьезными препаратами. Это очень хорошее заболевание. Это может быть даже у любого человека после банально разрешенного даже врачом курса антибиотиков.
1: Ну,
10: то есть никто не загадает
1: это. Там одно лечит, другое калечит. Да,
10: совершенно верно. Даже который полностью выполняет все рекомендации доктора. Что говорит тогда о тех людях, которые сами принимают антибиотики в тех дозах, которые считают нужными, правда? Если антибиотик попадает в точку, то есть вот врач решил, назначил, были абсолютные показания к назначению антибиотиков, так и должно быть, что на второй-третий день должно наступить улучшение. Это нормально, но это не повод к тому, чтобы закончить курс. То есть курс должен быть такой, который определяет врач. Но ни у одного антибиотика нет курса 2 дня.
1: А, нету, да?
10: Нет.
1: Сколько курс антибиотиков?
10: Ну, в среднем 5, 7, 10, 14. То есть в зависимости от заболевания.
1: Насколько реальна проблема устойчивости бактерий к антибиотикам? И почему она касается вот не только больницы врачей, а вот конкретного человека?
10: Это очень сейчас актуально. И вот термин такой антибиотикорезистентность, невосприимчивость организма к лекарственным препаратам, это, конечно, сейчас мы видим каждый день. Почему это происходит? Человек принимает антибиотик, так как вот вы говорили, он пропринимал 2 дня и решил, что хватит.
1: Так.
10: Либо же он выбрал неправильную дозу, да, взял минимальную дозу, подумал, что вот я боюсь, чтобы не пострадал мой кишечник, да, то есть я вот тогда принимала, и у меня были проблемы с кишечником. Я лучше возьму меньше дозировочку, но пропью подольше. И получается, что человек, искусственно занижая дозу антибиотика, приводит к тому, что его бактерии мутируют, и они становятся невосприимчивы к данному препарату. И в следующий раз, если он заболеет даже подобной болезнью, ему эти препараты не помогут. Так и происходит в популяции антибиотикорезистентности. В итоге это приведет к тому, что даже от банальной царапины, ну уж не то, что там человек погибнуть может, да, но тяжело-тяжело заболеть. То есть банальный препарат, который раньше мог бы помочь ввиду вот этой антибиотикорезистентности, может просто не помочь. И вынуждены наши ученые изобретать все новые и новые препараты, потому что мы в свои организмы к этой антибактериальной устойчивости все больше и больше как бы склоняем.
11: Так а что делать тогда? Надо более сильные препараты назначать?
10: Нет, совершенно нет. А, опять же, не заниматься самолечением, обоснованно подходить к выбору антибиотика только по рекомендации врача, когда врач знает конкретно на какую болезнь, какой антибиотик, в определенных дозировках и в определенный срок приема. Обязательно длительность, доза правильная. Ну вот как мы знаем, еще Флеминг говорил о том, что когда ему Нобелевскую премию вручали, в 1942 году он говорил, когда он изобрел этот пенициллин, всем известный антибиотик, он говорил: не бойтесь никогда токсического действия пенициллина, не бойтесь передозировать, никогда никто от этого не умрет. А вот именно малые дозы этого антибиотика опасны. Он писал так, что когда-нибудь наступит такое время, когда любой человек сможет в аптеке приобрести этот антибиотик пенициллин. И вот такой несведущий человек, принимая сам малую дозу этого препарата, приведет к тому, что его бактерии будут невосприимчивы, и они будут мутировать и будут устойчивы в последующем к антибиотику данной группы. Возникнет антибиотикорезистентность именно к пенициллину. И даже привел пример такой из жизни, что, ну вот, предположим, есть человек, у него заболело горло, по типу ангины, бактерия, вызывающая ангины, чаще всего стрептококк, и он стал лечиться пенициллином. Ему стало легче, он сбавил себе дозу и прекратил. Но при этом он заразил свою жену. Жена заразилась уже мутированным стрептококком, который устойчив к действию пенициллина. И у жены развилась пневмония, и она погибла. Вопрос, кто виноват в том, что она погибла? Виноват сам муж, потому что он халатно отнесся к лечению, к своему. Ну и мораль такова, что если вы все-таки принимаете антибиотики, пусть даже пенициллин, если мы вот в разрезе про него говорим, то принимайте его в достаточных дозах, не бойтесь.
11: Достаточных это?
10: В достаточных, которые прописаны конкретно на каждый возраст, на вес, то есть это все всегда в аннотации указано.
11: Я напомню, уважаемые радиослушатели, что гость нашей программы – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Вячеславовна Сумкина. Наталья Вячеславовна, поговорим про искусственный интеллект. Тема тоже модная, все про него говорят. Говорят, скоро без работы останемся. Скажите мне, пожалуйста, вот сегодня можно за минуту рассказать симптомы болезни искусственному интеллекту и получить диагноз. Что вы думаете, сделал ли интернет нас грамотнее или просто увереннее в собственных догадках?
10: Мое мнение по поводу искусственного интеллекта, я не прибегаю к нему, потому что я сама врач и сама знаю ответы на многие вопросы, касаемо болезни и здоровья. Если ставить на чашу весов доктора и искусственный интеллект, конечно же, я буду в пользу доктора говорить, потому что, как вы перечислили, человек может перечислить свои симптомы, там еще что-то. Искусственный интеллект, грубо говоря, ставит ему диагноз и подбирает терапию. Все-таки наша работа складывается не в том, что пациент пришел, нам перечислил свои жалобы, и мы вот все сразу поняли про него, а здесь вот именно осмотр, наблюдение, при необходимости обследование, динамическое наблюдение. То есть врачу не всегда с первого раза понятно, что с пациентом, и для этого порой требуется и второй, и третий раз прийти посмотреть, как это можно поставить вровень с искусственным интеллектом. То есть какие-то вопросы, возможно, например, человек сказал, вот у меня заболело ухо, там такая-то температура, что это может быть? Чуть-чуть направить человека, возможно, что вот у вас, наверное, отит, идите к лор-врачу. Я бы не против была такого, потому что некоторые люди совершенно не сведущие в медицине. Возможно, чуть-чуть направить, куда идти, да,
11: так и направляет.
10: Но не лечиться. Просто не подбирать препарат, допустим, дозы не выбирать. То есть вот, а именно направить, что человеку дальше делать. Да. Да? Вот какой шаг, куда ему дальше идти. В принципе, это почему бы и нет. Я тут буду все равно за врачей, вот чтобы прямо за очные осмотры, очные консультации, за то, чтобы вот прям видеть анализы, видеть человека. Мы не лечим никогда анализы, мы лечим, если нужно, мы в комплексе и человека, и смотрим его анализы, подкрепляем это и уже потом делаем выводы. Есть такое понятие у людей, что придя к врачу, существует какая-то волшебная пилюля, которая поможет при любом состоянии. Такого нет. То есть, смотря с чем пришел пациент, все пациенты разные. То есть, пациент может прийти в острой стадии болезни, он может прийти уже в отголосках болезни, может прийти просто посоветоваться, смотря с чем пришел конкретно. Поэтому, допустим, пришел человек, он болеет первый день, у него температура небольшая, слабость. Врач не обязан сразу же назначать какое-то обследование. Естественно, речь не идет вообще об антибиотиках. И врач может просто назначить симптоматическое лечение. Жаропонижающее, опять же, при определенных температурах, обильное питье, да, то есть там свежий воздух, влажная уборка, там, ну, вот такое что-то. Для кого-то, для людей это покажется так. Они к этому как-то скептически могут отнестись и сказать, вот я пришел лечиться, а мне тут вот ерунду какую-то посоветовали. Но в этом случае врач прав, да. Я бы тоже так поступила.
11: Может ли врач сам вот невольно подталкивать человека к самолечению, например, когда на приеме мало объясняет или вот не назначает препарат? Ведь такое тоже может быть?
10: Ну, конечно. Я считаю, что врач максимально доступно должен объяснять все свои действия, чтобы человек вышел от врача и понял, почему это именно так. Почему, если его сейчас пока не лечат, почему ему назначен тот или иной анализ и что делать дальше. То есть пациент должен полностью доверять врачу, конечно. Но это заслуга врача должна быть.
11: Давайте мы сейчас более подробно поговорим про домашнюю аптечку. Что обязательно должно быть в домашней аптечке, а что лучше вообще не покупать про запас?
10: Домашняя аптечка, я считаю, что это такая экстренная помощь. Мы можем испытывать боль, жар, то есть подъем температуры, и могут пройти какие-то травмы или отравления. Ну и, соответственно, жаропонижающие, болеутоляющие, сорбенты, ну и какие-то там элементарные антисептики, пластыри, там что-то такое. То есть вот это должно быть. Запасаться какими-то противовирусными препаратами, антибиотиками, какими-то еще препаратами, конечно же, нет. Это все вот придется, не придется, это все будет решать врач. То есть первая такая помощь, как я называю, догоспитальная, доврачебная, которую человек сам себе может оказать, не навредив.
11: Часто сами себе сбиваем температуру, когда 38, это нормальный подход или нет?
10: Ну, вообще, подход к температуре таков. Это все очень индивидуально. Кому-то температура 39, и мы можем прекрасно себя чувствовать. Да?
11: Серьезно?
10: Да. То есть, эту, как говорят, что если ты чувствуешь себя прекрасно при температуре, ты можешь ее не сбивать. Но сейчас по стандартам температура считается, которая допустима до 38,5. Без понижения. Все, что выше 38,5, нужно уже снижать. Но есть особые группы и детей, и вообще людей, у которых может быть разная температурная реакция. То есть в нашем понимании врачебном есть такое понятие «красная лихорадка» или «бледная лихорадка». То есть если ребенок или взрослый такой весь горячий, у него руки, ноги горячие, он весь красный, прям как печка, это хорошая лихорадка, красная, которую мы сбиваем там 38,5, можно и 39 смело, да, жаропонижающий. Но есть неприятная такая бледная лихорадка, сейчас ее, конечно, так не называют, которая протекает с бледностью кожных покровов, с мраморностью кожи, с похолоданием кистей, стоп, даже может быть небольшой цианоз губ, ознобы такие бывают. И вот в этот момент ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При такой температуре, конечно, нужно сразу же, не дожидаясь высокого скачка, дать жаропонижающее, вызвать скорую, обратиться к врачу, да, потому что были такие случаи, когда к нам приезжали, и, например, родители рассказывали, что они позвонили там куда-то друзьям и спросили, что делать при такой температуре. Они сказали, поставьте ребенка в ванну и облейте ледяной водой.
11: Серьезно, да?
10: Да, то есть такое даже было в наше время, даже вот такое возможно. Кто-то до сих пор протирает уксусом, водкой.
11: Точно.
10: Это все можно делать. Здесь не имеет значения полуспиртовый раствор, либо это уксус, либо это просто вода такой температуры, в которой мы, например, купаем детей. Просто приложить тряпочку с теплой водой к местам магистральных крупных сосудов. Да, под мышечки, на шею, на лоб, под коленочки. Это физические методы охлаждения, их никто не отменял. То есть они возможны вот при такой благоприятной красной лихорадке. Когда вот такая температура с бледностью, когда случается спазм периферических сосудов, здесь нужно все-таки дать сразу же жаропонижающее и обратиться за медицинской помощью. Потому что после таких, как правило, температур нередко бывали даже судороги. Воду ни в коем случае не ледяную. Теплоотдача такая у организма, что мы можем сами спровоцировать, не дай бог, судороги. Поэтому теплую воду, вот такую 36, допустим, там 37-38 градусов, и прикладываем на область крупных сосудов. Таким образом мы немножко можем снизить лихорадку. Ну, вообще, мое отношение к домашней аптечке таково. Это прежде всего сроки годности у препарата, целостность упаковок всех. То есть мы должны периодически проверять свои домашние аптечки. Ну и третье, наверное, для меня – это условия хранения. То есть мы должны понимать, что если там темное стекло, то они должны храниться, соответственно, в темном месте. Если это препараты по типу свечей, то это должно быть в холодильнике, естественно, не в ванной комнате. Ну и самое главное – это, конечно, подальше от детей, в недоступном для детей месте. Вот это да.
11: Спасибо. Да, сегодня гостем нашей программы была врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Вячеславовна Сумкина.
10: Хотела бы просто пожелать, чтобы все были здоровы, чтобы не занимались самолечением, чтобы думали о качестве своей жизни, больше уделяли времени здоровью, ну и, конечно же, вакцина-профилактика. Это тоже важный этап в жизни любого человека.
2: Областное радио.
0: Продолжаем программу и продолжаем тему, начатую в предыдущей рубрике.
12: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона филолог, научный сотрудник музея квартиры Василия Ивановича Белова, куратор Цветаевского дома в городе Соколе Максим Поляков. Несколько минут эфира в проекте «Отблески искусства» я хотел бы посвятить юбилейным памятным датам, связанным с именем писательницы, мемуаристки, переводчицы, сестры поэта Марины Цветаевой Анастасии Ивановны Цветаевой. Имя писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой давно знакомо и вологжанам. 10 лет подряд, даже без перерыва во времена пандемии, разгорались цветаевские костры на Сокольской земле, на берегу бывшей пристани Печаткина и возле дома, где в 1947-49 годах в семье сына, вернувшись из ссылки на Дальнем Востоке, жила Анастасия Ивановна. 11-й Вологодский цветаевский костер прошел в Кириллове и был посвящен дружбе писательницы с Беллой Ахмадулиной, которая любила окрестности Кирилло-Белозерского музея, часто бывала в этих местах и даже написала о них необычную прозу. Как выяснилось по архивным документам, Анастасия Ивановна Цветаева побывала в Вологде еще 90 лет назад, в 1936 году. Писательница приезжала сюда поклониться памяти своего погибшего друга Леонида Федоровича Шевелева, останавливалась у его родных. Ему она впоследствии посвятила три произведения, а его фотографию хранила до конца своих дней. В прошлой радиопередаче я рассказывал о книге писательницы «Дым, дым и дым» и ее связи с Вологодщиной, произведению 110 лет. Есть и еще одна памятная дата. В 2026 году можно отмечать 100 лет со дня начала строительства дома, который все уже в народе именуют Цветаевским домом. По решению Министерства культуры, это филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника. расселенный двухэтажный деревянный дом на 8 квартир в Соколе 100 лет назад был одним из тех добротных жилых зданий, которые строились для работников Суханского целлюлозного завода имени Свердлова в непосредственной близости от производства. Сегодня он остался единственным домом подобного типа в Соколе, а не только в бывшем первом квартале рабочего поселка. В 1940-е годы и на момент приезда Анастасии Цветаевой осенью 1947 года здесь жили руководители и инженерно-технические работники, в том числе в квартире номер 6 сын писательницы Андрей Борисович Трухачев, инженер-архитектор, начальник стройплощадки Печаткина. В Соколе он официально заключил брак с Ниной Андреевной Зелениной, с которой познакомился еще в Архангельске, так что в этом доме Анастасия Ивановна познакомилась с невесткой и ее сыном от первого брака, 8-летним Геной. Сюда же, в дом и в эту квартиру, приезжала дочь Марины Цветаевой, Ариадна Сергеевна Афрон. Анастасии Ивановне она привезла машинописные рукописи произведений матери, вещи Марины, в частности одеяло, которое впоследствии согревало писательницу в новосибирской ссылке, и рукопись романа Анастасии Цветаевой «Амор». Отмечу, что ударение в этом латинском слове, обозначающем любовь, ставила сама писательница на первый слог «Амор». Эту рукопись в предыдущие годы удалось из лагеря переправить в Москву. Публикация такого произведения, конечно, была невозможна в то время. Он вышел в свет в 1991, а в 2024 уже в авторской полной версии. Кстати, сравнительно недавно стало известно, что в 1949 году рукопись романа помог сохранить вологодский на тот момент следователь Георгий Розенберг. Важно отметить и то, что именно в Соколе, в этом доме, состоялся первый разговор родных о гибели поэта. Обсуждались судьба архива Марины Ивановны, возможность поездки в Елабугу, поиски пропавшего без вести Георгия Афрона, сына Марины. Гена, Геннадий Васильевич Зеленин, которого Анастасия Ивановна стала считать своим внуком, впоследствии вспоминал: «Бабушка все время что-то писала. В ее комнату входить было запрещено. Мы знаем сегодня, что из этого дома на протяжении почти 18 месяцев велась переписка со многими адресатами в Москве и других городах. Восстановились утраченные связи с подругами, знакомыми родителей, с теми, кто знал Марину, Анастасию, еще в дореволюционные годы. Известно, что была переписка со сводной сестрой по линии отца Валерии Ивановной Цветаевой. Удалось восстановить адрес с Борисом Леонидовичем Пастернаком. В доме, кстати, находилась его книга, подаренная писательнице самим автором». Не имея силы права на работу, Анастасия Ивановна готова была помогать семье сына, ведь в конце октября на свет появилась ее первая внучка Маргарита. Крестили девочку 5 декабря 1947 года прямо в доме. Обряд проводил священник Андрей Шаргин из Ильинского храма в Засодимье близ Кадникова. А крестной стала Ариадна Афрон, вскоре уехавшая из Печаткина в Рязань. Жили и писательница, и ее родные также, как и другие. Чуть легче было только в том отношении, что трехкомнатная квартира Трухачевых была единственная, без подселения. Остальные – коммунальные. На балкон, на котором Анастасия Ивановна сфотографирована в 1948 году вместе с маленькой Ритой, был на две семьи. Стеклили его пленные немцы, работами которых по строительству жилых домов и на производстве часто руководил Андрей Борисович, отлично знавший немецкий язык. Как жила писательница? Какие бытовые реалии ее окружали? Ну, например, в доме было печное отопление. Дрова березовые заготавливали и складывали в сараи. Пользовались электроплитами. Мебелью пользовались преимущество самодельной. Стирали вручную, а белье кипятили, развешивали на чердаке. Старались успевать вырастить на двух грядках за домом необходимые овощи. Все это требовало больших физических затрат. А тем не менее, разговоры с соседями велись о литературе, музыке, медицине. Слушали радио, посещались кинопоказы в Суханском клубе. Туда вместе с сыном на фильм «Музыкальная история» с Сергеем Лемышевым в главном роли собиралась писательница и 17 марта 1949 года, в день ареста. Мебель в квартире была простая, самодельная. Возможно, пользовались услугами местного мастера, который впоследствии делал мебель и из красного дерева. В комнате родителей Геннадия Васильевича Зеленина стояла простая железная кровать с сеткой на два человека. На кровати лежали толстый матрас и разное одеяло. Имелось покрывало с крупными квадратами и были вологодские накидки, связанные с крючком. За кроватью стоял шкаф для одежды. Тут же находилась швейная машина Зингера. В бабушкиной комнате, как вспоминает Геннадий Васильевич, слева стояла кровать, как и в комнате у мамы. За ней был шкаф для белья, а справа стол, где она занималась. Стояли стулья, не менее двух. На этих стульях и на полу всегда лежали рукописи. Одеяла были без росписи, однотонные. Одно из одеял, между прочим, данное Мариной при аресте дочери, Ариадна Сергеевна привезла с собой и оставила Анастасии Ивановне. Впоследствии одеяло было передано в Болшево. Освещали комнаты обыкновенные лампочки. В зале висела трехрожковая люстра. У Анастасии Ивановны была настольная лампа. Она закрывала ее, чтобы в глаза не светило. Бумага и книги были доступны. Вспоминает Геннадий Васильевич и предновогоднее время. В Печаткино, в большой комнате у окна на Новый год, 48 или 49, фикусы подвинули к стенкам, влево и вправо, а между ними Андрей Борисович поставил настоящую большую елку в ведро с землей на деревянную палочку. Поливали землю, поэтому елка зеленая была до Рождества. Анастасия Ивановна была очень довольна, поэтому вся семья запомнила этот Новый год. Геннадий Васильевич приезжал в Вологду и в Сокол на пятый Цветаевский костер и сразу через 70 лет узнал дом, показал, где двигались вагонетки со щепой. Позднее рассказал о том, как запомнился арест. Незначительный период жизни Анастасии Ивановны Цветаевой в Печаткино в этом доме важен. Она на короткий период ощутила себя в семье, испытала радость от рождения внучки, ее первых шагов и слов, от общения с необычными людьми, например, Ревека Самуиловна Каган, врач Печаткина, врач Евгения Васильевна Александрович в Вологде. Восстановила переписки с подругами, встретилась с актрисой, второй супругой своего первого мужа Марией Александровной Гринёвой-Кузнецовой, которая также приезжала в Печаткино в этот самый дом. Все это помогало справиться с горечью утраты и понять, что надо сделать для сохранения памяти о Марине. А вера в то, что новое воссоединение с родными будет, придавала сил в дальнейших испытаниях и в ссылке. Наверняка Анастасия Ивановна была рада тому, что у нее есть своя комната, что можно уединиться и заниматься творчеством, что все же есть люди, с которыми можно говорить о медицине, литературе, музыке. Сам вид дома ее вряд ли испугал, потому что последнее место ее лагерного пребывания – такой же точно дом, только длиннее, на станции Известковая на Дальнем Востоке. В быту писательница была неприхотлива, привыкла довольствоваться малым. Этот столетний дом с вековым вязом, таинственным чердаком, огромной лестницей и деревянным балконом стал историей и памятью о прошлом, а также подружил многих людей разных возрастов и профессий в настоящем. Уверен, Цветаевский дом – историческая, культурная, архитектурная достопримечательность города Сокола, связующая нить судеб людей. Итак, Повторю главные даты. 90 лет назад Анастасия Ивановна приезжала в Вологду. 100 лет назад началось строительство того самого дома в Печатке на Соколе, который связал судьбу писательницу с Вологодским краем. Именно о Цветаевском доме, как это ни удивительно, напоминает мне фрагмент из поэмы Александра Романова «Мать», на котором мне хотелось бы завершить выступление. Все разнесли и раздарили, лишь дом остался, старый дом. Стоит еще в могутной силе, ему не страшен гром. В какой-то сумрачной заботе, с рябинами наедине, как будто говорит: придете, еще придете вы ко мне, куда б ни...

память, а ваша жизнь — года, года. Я знаю, вас еще потянет, еще приедете сюда. Желаю всем доброго дня, хорошего настроения и успешных и познавательных прогулок по Вологодским музеям. До новых встреч!

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
1: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
3: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Информация о погоде в завершении. Облачная погода ожидается, умеренный, местами сильный дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 15-18 метров. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем ожидается плюс 9, плюс 14, ночью плюс 5, плюс 10 будет. В Вологде днем 9-11, ночью 8-10 градусов тепла ожидается. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, значительно ниже нормы. В течение недели будет небольшое повышение давления. К четвергу предполагается на уровень нормы выйдет, а дальше вновь понижение. Неделя дождливая, по прогнозу Российского гидрометцентра. Как и полагается осенью, но должна же осень показать себя хозяйкой положения. Отпылала вешняя заря, ласковое лето отгорело, добрую погоду с октября спрашивать, наверное, не дело. Только он и сам не подведет, дело и без требований знает. Золото осеннее метет, золотом дороги устилает. Татьяна Ляпина и звукорежиссер Дмитрий Белов. Спасибо, что вы с нами. Удачи в делах и доброго настроя на день грядущий.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Мост поврежден через Днепр в Запорожье. В Бразилии после выборов рассмотрят отмену срока экс-президенту Жаиру Болсонару.

0: в России продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Все подробности далее. В подконтрольном Киеву городе Запорожье взрывом поврежден мост через Днепр. Движение по нему временно перекрыто. Об этом сообщили военной администрации региона. Схожая ситуация произошла с мостами через Днепр в Киеве. Так, утром 2 октября Минобороны сообщило, что российские войска поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост, а в ночь на 3 октября – северный автотранспортный мост. Также сообщалось о перекрытиях на Южном, метро и Патона. Ну а сегодня утром украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье и Киеве. Сейчас воздушная тревога объявлена в подконтрольном Киеве части Запорожской области, а в Киеве и еще в 6 областях – Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. На северо-востоке Харьковской области сжимается кольцо окружения, а также расширяется внешняя зона контроля. Подробнее об успехах группировки войск «Восток» рассказал старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
1: Подразделение группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
0: Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Красноскольского водохранилища ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Кроме того, группировка ведет боевую работу на Краснолиманском направлении. В результате действий южной группировки потери противника за сутки составили 126 тяжелых дронов коптерного типа, 80 беспилотников самолетного типа и 57 наземных робототехнических комплексов. Москва осуждает преступление члена экипажа самолета авиакомпании «Fly Dubai», заявили в МИДе. В России приняли к сведению заявление Генпрокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов, в котором инцидент на борту классифицирован как попытка теракта. В самолете, летевшем из Дубая в Израиль, один из пилотов ранил ножом коллегу, который пытался разбить лайнер. С нападавшим справились пилот и пассажиры. Самолет удалось посадить в Саудовской Аравии. Федеральный Верховный суд Бразилии после президентских выборов рассмотрит вопрос об отмене приговора экс-президенту Жаиру Болсонару. Бывший глава государства был приговорен к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота и вооруженного мятежа после поражения на выборах 2022 года. Позднее, по состоянию здоровья, тюремное заключение ему заменили на домашний арест. Газета отмечает, что перспектива отмены приговора экс-лидеру возникла на фоне успеха его сына, сенатора Флавио Болсонару, победившего в первом туре выборов 4 октября 47% голосов. Решающий раунд противостояния между ним и действующим президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой пройдет 25 октября. По оценкам бразильских экспертов и СМИ, фаворитом второго тура стал Флавио Болсонару. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли более 11,5 миллионов граждан. Об этом сообщает Роспотребнадзор. На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом незначительно ниже, чем на предыдущей неделе. По данным вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают негриппозные. Из них риновирусы составляют 53%, парагрипп – 14,5%. На долю вирусов гриппа приходится 1,5%, среди которых обнаружены штаммы AH1N1, B и C. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Особенно важно сделать прививку людям из группы риска. В период сезонного роста заболеваемости ведомство рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появлении признаков недомогания. Более 100 сообщений о конфликтных ситуациях с медведями поступило в Приморье с начала года. Подтвердились 77 случаев. Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства и животного мира края Алексей Суровый. В населенных пунктах медведи появлялись 36 раз. Суровый уточнил, что не каждое сообщение свидетельствует о конфликтной ситуации. Зачастую люди просто замечают медведя и сообщают об этом по номеру 112. Буквально за сутки в Москве распогодится. Температура воздуха хоть и незначительно, но повысится. Так на погоду в столице скажется теплый сектор газа, циклона, который начнет сегодня оказывать влияние на атмосферу в мегаполисе. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня аэросинаптическая ситуация будет определяться теплым сектором циклона и прохождением его так называемого атмосферного фронта, окклюзии фронта смыкания. Поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, ветер юго-западный усилится до 5-10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 11-14, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Синаптическая ситуация в среду. Здесь начнет постепенно выправляться, показания барометров будут расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодятся. В сумерках еще возможно морось и не ниже плюс 9-12. Ну а завтра днем, когда выглянет солнце, потеплеет до плюс 13-16.
0: После не по сезону теплого в Москве четверга следом отметится и последний рабочий день недели, который подарит невероятное тепло. Пятница станет самым теплым днем с начала месяца, чего не скажешь о выходных. В субботу и воскресенье прольют дожди, а температура понизится.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч четвертого круга теннисного турнира в Пекине между россиянкой Екатериной Александровой и Линдой Носковой из Чехии. В первом сете счет 5-2 в пользу россиянки. Ранее в четвертьфинал пробилась Мира Андреева, которая взяла верх над украинкой Дарьей Снегур 6-2-6-2. Все футболисты сборной России на этом сборе бьются друг за друга, думают, не каждый сам о себе, а стали командой друзей. Такое мнение выразил главный тренер сборной России Валерий Карпин. 6 октября в Нижнем Новгороде россияне сыграют против команды Нигерии. Ранее российская сборная была сильнее иранцев 2-0 и команды Намибии 6-0. «Лада» продлила серию поражений до 8 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Тольяттинцы уступили шанхайским «Драконам» со счетом 0-5. В других встречах дня «Металлург» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» 2-5. Нижегородская «Торпеда» в серии «Буллитов» была сильнее минского «Динамо» 2-1. Московский «ЦСКА» взял верх над уфимским «Салатом» Юлаевым 3-1. Ярославский «Локомотив» победил казанский «Акбарс» 2-0. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин признан лучшим игроком первой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Голкипер провел 3 встречи, в которых его команда одержала 2 победы. Россиянин отразил 71 бросок в створ ворот из 76, забросил дебютную шайбу в НХЛ и отдал результативный пас. Одна и та же детская ошибка, допущенная дважды, стоила медали российскому дзюдоисту Мураду Чапанову на чемпионате мира в Баку. Об этом сам чемпион Европы заявил ТАСС. Чапанов уступил в четвертьфинале чемпиона мира 2025 года японцу Такэси Такеоке, но пробился в малый финал. В схватке за бронзу россиянин проиграл молдаванину Денису Виеру и занял 5-е место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 11-13 градусов, небольшие дожди. В Пензе плюс 10-12 градусов, кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 11-13 дождь. В Туле без осадков плюс 12-14 градусов. В Воронеже плюс 16-18 градусов. В Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 19-21. В Краснодаре и Сочи плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16 днем. В Москве местами дожди плюс 12-14. Сейчас столица плюс 10, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
5: Слушаем!
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: На календаре вторник, 6 октября, 8 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Продолжаем следить за самым важным, в том числе и с вашей помощью. Благодарны за ваш отклик. 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений. Макс-канал, Телеграм-канал, заходите, присоединяйтесь. Суперпортал Смотрим.ру и платформа Вести.ру в вашем также информационном распоряжении.
9: Ну, а сейчас к международным новостям.
0: Политическая карта.
9: А в воскресенье на Киевский вокзал с необъявленным визитом прибыл, кто бы вы думали, канцлер Германии Фридрих Мерц. Буквально сразу сообщил о выделении еще порядка более чем миллиарда евро.
10: Киевский вокзал, это не в Москве.
9: Не в Москве, знаете,
10: вокзал в Киеве.
9: Киеве, да. В городе Киеве, да. Она, я имею в виду Киевский вокзал по месту, не по названию, а по месту предания. Кстати говоря, знаешь, перечитывал недавно Ильфа и Петрова «12 стульев». Понял одну удивительную вещь. Пора бы вернуть Киевскому вокзалу, как мне кажется, его исконное наименование «Брянский вокзал». Ну вот подумалось что-то.
10: Вот а чего ведь, бы и нет.
9: Вот вернулись тогда Киса и Ося на Брянский вокзал. Ну, ну, это я так, знаете ли, предложить, понимаете ли. Так вот, а тем временем оппозиция в Германии говорит, подождите, идет же у нас активное антикоррупционное расследование на Украине, а вы им тут миллиард очередной привезли, господин Мерц. Что-то тут не так.
10: Лидер немецкой партии Союза социальной справедливости и разумную экономику Сара Вагенкнехт на этом фоне призывает к отставке Фридриха Мерца, опять же, на фоне его визита на Украину, и выделить денежки. Еще раз, миллиард евро на военную поддержку Украины пообещал выделить бундесканцлер. Госпожа Вагенкнехт говорит, что Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине миллиардную помощь.
9: А может, это Мерц просто думает в грядущих выборах на Украине поучаствовать? Mm-hmm. В Германии как-то, может, у него не получится, а на там, говоришь, в Киеве глядишь и пойдет.
10: Mm-hmm.
9: Непонятно. Ну, это я, конечно, иронизирую, но ситуация очень-очень странная. То есть, когда тебе граждане твоего же государства говорят, подожди, подожди, не выделяй деньги там, где непонятна судьба этих денег. Я уж не говорю на то, на что идут эти деньги. Это, мне кажется, и так понятно, на что они идут. Но все равно проявлять вот такой некоторый волюнтаризм, это очень странно. Давайте разберемся с обозревателем «Российской газеты», автором телеграм-канала «Германия Россия» Тимофеем Борисовым. Он с нами на связи. Тимофей, здравствуйте.
10: Тимофей, доброе утро.
9: Доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Ну вот господин Мерц, так сказать, как это неожиданно, внезапно возникает в Киеве, привозит деньги, судя по всему, ну или во всяком случае обещания этих денег, только такие очень-очень оптимистичные обещания. А вместе с тем в Германии его же граждане ему говорят: подождите, это что вообще такое?
5: Ну а как вообще в гости с пустыми руками, ну не ездит же.
9: Ну, привезите, не знаю, рульку какую-нибудь там, или я не знаю.
5: Пиво.
9: Ну хотя бы. Но извините, но...
5: Ну в Киеве так не привыкли, ну вы же понимаете. Просто канцлера Мерца не поняли бы тогда и не пустили бы на порог. Ну это, конечно, тоже шутка. Понимаете, этот визит, он... был необходим Мерцу, чтобы поддержать. Вообще его называют визитом солидарности. Но он, естественно, не состоялся бы, тем более в такой праздник. Ведь Мерц приехал вместе со своим министром экономики Катариной Райхе и 10 олигархами немецкими именно в день народного немецкого единства. То есть они не догуляли, не долюбили, не доспали. Вот, и все ради того, чтобы трястись в этом вагоне и посетить Киев, чтобы отдать 1 350 000 000 евро коррумпированному режиму Зеленского. Этого визита, повторюсь, не состоялось бы, если бы у Украины, если бы у Киева, у киевского режима все шло нормально. Если туда канцлер приехал вот именно в такой праздник, то, соответственно, дело не терпело отлагательств. То есть у Зеленского все очень плохо. То есть мы можем как угодно к этому относиться, да, но сам визит, он говорит о том, что это было очень срочно. Нужно было, во-первых, восстанавливать энергетику перед зимой. На это нужны деньги. Он их как раз и привез, 350 миллионов. И, соответственно, восстанавливать ПВО, потому что русские герани летают как хотят по всему и чувствуют себя в киевском небе очень вольготно.
9: Как на хотят это, те, кто направляет русские герани, ну, я бы вот так уточнил. Да.
5: Ну да. Вот, на это Мерц привез миллиард. Для него это было необходимо, потому что он участвует в этой войне, он этого не скрывает. Об этом напрямую говорят уже все журналисты, если раньше этого стеснялись, то сейчас уже этого не стесняются. Германия участвует в войне, и войну эту Германия проигрывает. Вот, а вот чтобы этого не случалось, чтобы не проигрывалось Германии войну, соответственно, он и привез эти деньги. Это немало.
11: Так господин канцлер еще выдал перл. Все, кто против поддержки Киева, просто туповаты. Это мы с вами-то туповаты. Так и хочется воскликнуть. Ну да ладно, такое высокомерие ушло, конечно, в мир и в цитаты, но рейтинг оно его внутренний не приподнимает. Мерц идет ва-банк, я правильно понимаю? Рейтинг у него на родине
5: абсолютно точно, совершенно верно. Да. А Мерц — это политический труп, он уже фактически, ну что, ну после 4-9% в Мекленбурге, Передней Померании, где его партия не прошла даже впервые в истории, в Ландтаг, ну все. То есть он уже такой, знаете, ходячий зомби политический. Его удерживают у власти только то, что страх перед АДГ и перед левыми гораздо больше, чем отставка канцлера. Так бы уже все, его бы уже не было на своем посту. Вот, поэтому он понимает, что, а что, ну, давайте гуляем, все, на последний веселиться рванина от рубля и выше.
11: Так.
5: Для него это... Да, для него это все, это вот последний шанс.
11: Ага. А еще ожидалось, значит, дальнобойные ракеты «Таурус», да, Киев ожидал настойчиво, и ускоренное вступление в ЕС получить. Но Мерц, приехав, да, привезя, по сути, 1 350 000 000 на ремонт энергоинфраструктуры, сказал, что нет, только ассоциированное членство.
12: То есть ничего. И таким образом встреча двух политических трупов, да, Зеленский и Мерц, увенчалась, по сути, ничем, взаимными упреками. Правда, я понимаю?
5: Политически, да. Во-первых, нет такого понятия, как ассоциированное членство. Это все просто такой новояз Мерц и Урсулы фон дер Ляйен. Поэтому, естественно, Зеленский все правильно понял, что ему дают вежливый отказ, и отказался от этого предложения. И Таурус он, конечно же, тоже не получит, но получит, повторю, миллиард на беспилотники дальнего радиуса действия, которые способны добивать до Москвы. Это очень опасно. Вот здесь я бы недооценивал опасность этого визита, потому что у Берлина есть два серьезных предприятия, Quantum System и Stark, которые производят сейчас усовершенствованные беспилотники самолетного типа, способные лететь до 1000 километров. И это с машинным зрением, с хорошей эргономикой, тут есть проблема. Нам нужно будет серьезно, хорошо подумать, как защищаться, как противодействовать этой угрозе. Вот здесь я бы отметил, что визит, конечно, был для нас крайне неприятный именно в этом плане.
9: Принимается, и присматриваемся, и, конечно же, понимаем всю опасность и настороженность испытываем по отношению к происходящему. Спасибо большое. Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Германия-Россия», был с нами на связи. А продолжим обсуждение этой темы с политологом, профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Маратом Башировым. Марат Фатович, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Вот, хотел сказать доброе утро, потом вспомнил, что вещаем на всю Россию.
9: Да, ну и можно и доброе, можно, утро, можно и доброе утро по-московски. А вот как вам кажется, нет ли такого ощущения, что все-таки Германия, это получается сейчас единственный союзник Украины, и то Германия в лице Мерца, кто выдает деньги для финансирования всех задумок Зеленского? Неужели все-таки Европа как-то немножечко охолонилась и решила подождать, вот в очередной раз в эту бездонную бочку высыпать свои евро и прочую валюту?
13: Ну, здесь разумного поведения элит Европы нет, зато есть вполне очевидные проблемы. Ну, смотрите, в Испании премьер Санчес отправляет парламент, распускает. Почему? Потому что массовые протесты. 50% личного дохода уходит на аренду жилья. Это те, кто арендует. Франция. Митинги школьников требуют нормального образования, потому что в школах просто уже невозможно учиться. Это школьники бунтуют. Это еще профсоюзы не встали и желтые жилеты. ФРГ в Германии. Вот сегодняшние данные пришли. Немецких газет. Альтернатива для Германии в целом по всей стране набирает больше 30% по рейтингам. Ближайшие, те, кто догоняют, 13% минус у них. Это как раз блок ХДС, ХСС. Это блок Мерца. Он представляет, правда, одну из партий, но, в общем, тем не менее. Почему это происходит? Потому что американцы высасывают всю европейскую экономику. Евро на пятницу был 1,12, а до этого был 1,2. Ну, то есть 0,8 базисных пункта они потеряли. Чем меньше дают за евро, это значит, тем сильнее американская экономика. Поэтому Мерц и те, кто за ним стоят, пытаются высосать уже просто вот последнее, что можно, из бюджетов, из социальных, для фермеров, для того, чтобы поддержать свои бывшие гражданские предприятия, переводя их на военные рельсы. Но там бочка-то не бездонная с деньгами.
9: Вот именно, она не бездонная. И в какой-то момент, все, побеждает-то здравый капиталистический расчет, куда мы это инвестируем.
13: Это вы точно сказали,
9: да. А выхлопа-то нет никакого. Выходит, что так. Ну и, соответственно, здесь хочется спросить, доколе?
12: Тем более, что смотрите, крупнейшие конгломераты европейские оборонные, да, вроде Райнметалла и так далее, они до 32 года, я читал, вроде бы как сверстали свои планы по конструированию и выпуску той техники, которую они поставляют массово на Украину. Что будет делать военно-промышленное лобби, да, если вдруг, так скажем, ситуация изменится для них?
13: Они надеются на то, что уйдет Трамп и вернется старая модель, когда американский рынок фактически дотировал, запуская европейские товары без таможенных платежей, без удушения вот этими энергоценами, которые на сегодняшний день сложились. Они же потеряли прямые поставки газа из России. Они потеряли прямые поставки нефти с Ближнего Востока. А все ведь это сделали американцы в конечном итоге.
12: А и помните, они раньше, тоже... извините, вторгаюсь в ход рассуждений, сразу вспомнил, наверное, вы намекаете на трансатлантическое партнерство, которое вроде как Вашингтон пытался замутить с Брюсселем, но ничего не вышло. Поманили морковкой ослика европейского, и все.
13: И все, да. А сейчас есть закон, который стимулирует переезд из той же Германии в Соединенные Штаты, закон Соединенных Штатов, когда они датируют, если высокодоходные, высокотехнологичные предприятия переезжают в Америку. А это вместе с рабочими местами, вместе с налогами. Это, кстати, еще закладывали при Байдене и заложили там 400 миллиардов. То есть и помогают сделать площадку, подключение электричества, дороги, еще там стимулирование закупки оборудования американского. Вот что происходит. Почему до 31-32 года? Потому что идет процесс такой аутофагии экономики Европы. То есть немецкая промышленность пытается сейчас высасывать соки уже из стран Европы, которые поменьше. Из Польши, из Чехии. Ну, у прибалтов нечего там, значит, забирать. Они как стойкие оловянные солдатики должны изображать, как они будут с нами сражаться, у них такая роль. А вот все остальные экономики они высасывают. И, кстати сказать, вот то, что происходит в Испании, это очень яркий пример. Потому что Испания ведь на самом деле является первым получателем газа из Западной Африки. Там есть такой газопровод. Он идет с западного берега, потом в Испанию, потом во Францию. Но владеют этим газопроводом как раз не испанцы. Мимо них газ проходит. А так бы у них тоже было неплохо.
9: Вот. Но мы же видим, что мир-то уже пересобрался. И диалога между, например, Америкой и Ближним Востоком, такого, как он был раньше, уже точно не будет. В Саудовской Аравии точно все уже не очень спокойно. Про Дубай я вообще молчу. Это уже теперь не просто такая дачка для очень богатых людей, а довольно опасный для жизни райончик нашего земного шара. Все пересобирается по-другому и экономика, и вся социальная структура. Неужели на этом фоне Европа не остановится в своей вот этой вот проукраинизации?
13: Давайте разделять те глобалистские элиты европейские, которые на сегодняшний день командуют в Евросоюзе и в ряде стран, в частности Макрон, в частности Мерц, и все-таки обычного европейца. Обычный европеец на себе чувствует эти лишения уже несколько лет. Но просто вся модель управления построена так, что, ну вот в Румынии, да, там помните, или в Молдове, начали голосовать за человека, который поставил вопрос, что национальный интерес стран выше, чем та политика Евросоюза, которую эти евробюрократы проводят. А его раз и с выборов сняли, а сейчас все и под суд. Там что-то придумали и отправляют. Поэтому надежда на самом деле на то, что экономика Европы упадет так низко на дно, то, в общем, уже терпеть-то народ не сможет, несмотря на ту модель управления, которая есть.
12: Но самое-то ведь любопытное, что европейские политические элиты настойчиво движутся, ну, не знаю, к пропасти, да, продолжая повышать ставки, эскалируя отношения с Россией. Германия активно этому, конечно же, способствует, потому что военно-промышленное лобби за всем этим стоит, получая огромные профиты. Спасибо большое. С нами на связи был политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. 8-925-222-99-92. Получаем ваши сообщения.
14: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
15: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
14: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
15: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
14: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
9: На календаре вторник, 6 октября, 8 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Кирилл Гришин, Павел Сурков, этим утром вместе с вами.
12: Здравствуйте, продолжаем эфир, ждем вашего отклика по традиции. Еще раз напомним, номер 8-925-222-99-92, телеграм-канал, Макс-канал, заходите, присоединяйтесь. Ну а ближайшие несколько минут будем говорить на таких новостях, как новый порядок освидетельствования водителей. Госавтоинспекция оперативно будет получать сведения о том, что у водителя возникли противопоказания или ограничения по управлению автомобилем. То есть такая история, я так понимаю, новая информационная база, да, скорее всего, заработает.
9: Да, да, то получается, что так. И даже не, я бы даже сказал, что это больше, чем база. Это, по сути, целая система, которая, получается, подгружает данные о, соответственно, том, есть ли какие-то противопоказания, есть какие ограничения. Человек попал в больницу, человек при обследовании, у него выявилось какое-то заболевание, которое несовместимо с управлением автомобилем. Знаешь, я как-то вспоминаю, как однажды пришел я права продлевать, пришел я на медкомиссию. И вижу, стоит там, ну, достаточно пожилой джентльмен, который ужасно возмущается на окулиста. И говорит, что вы делаете? Почему вы мне не даете разрешения? Ну, подумаешь, у меня один глаз не видит. Я 60 лет за рулем. Ну, что, вот что у меня один глаз не видит? В общем, не выдали ему справку соответствующую. И, может быть, и к лучшему, несмотря на то, что человек 60 лет за рулем. С другой стороны, действительно назрело. И действительно мы видим, как очень часто бывали случаи, когда медицинская комиссия оказывается откровенно формальной. Пришел человек быстренько, жалобы есть, жалоб нет, все, спасибо, получите справочку, распишитесь, и я уж не буду говорить о каких-то иных случаях, когда в дело вступают денежные знаки. А здесь, если это опять же подгружается, ну, например, к моей карте в ЕМИАС, ну, как я думаю, да, и там видно, какие анализы, когда я сдавал, что я проходил ли я диспансеризацию, что у меня выявило, что сказал невролог, ну, что, может быть, там сказал психотерапевт и так далее, и так далее, и так далее. И могу ли я вообще садиться управлять автомобилем? Вот, мне кажется, что это инициатива полезная. С другой стороны, как она будет работать и как тут будут исключаться ошибки, вот про это хотелось бы поговорить. И с нами на связи автоюрист, адвокат Валентин Петрюк. Валентин, здравствуйте.
19: Доброе утро.
12: Доброе утро.
9: Вот мы уже говорили об этой теме, когда-то только запускалась эта инициатива. Но сейчас мы видим, что, скорее всего, все довольно быстро заработает. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, насколько надежной и прозрачной будет эта система?
19: Вы знаете, в целом я положительно отношусь к данной инициативе. Действительно, мы уже затрагивали эту тему, когда все начиналось, и обсуждали тогда как раз вот эти вот список заболеваний, которые так или иначе будет входить, после которого будут забирать водительское удостоверение, да, у водителей, у которых есть какие-то заболевания, препятствующие вождению. И я оцениваю крайне положительно, считаю, что действительно это нормально будет работать, потому что, смотрите, у нас работают очень много уже в Российской Федерации баз, которые между собой пересекаются. Да, ошибки будут, от этого мы никуда не уйдем, но в целом, ну, например, на госуслугах сейчас ты там пошел к врачу, получил больничный, и тебе тут же прилетел электронный больничный на госуслуги. Ты куда-то обратился в госорганы, и тут же тебе ответ там через какое-то время приходит на госуслуги. Я думаю, что уже опробирована, опробована вся эта история. И в этом случае то же самое. Действительно, ты обратился к врачу, там, например, с каким-то заболеванием, там, глаз, например, там, и тебе через некоторое время, я так понимаю, какая-то система будет сравнивать, попадает в этот перечень заболеваний, список каких-то противопоказаний, с которыми нельзя водить автомобиль, с твоим, там какие-то коды, может быть, там, да, и, соответственно, тебе прилетает вот это уведомление о том, что тебе необходимо пройти дополнительное обследование, и чтобы врач уже конкретно сказал, что есть у тебя противопоказания против, как конкретно сейчас, чтобы ты вводил или нету. И вот этот вот трехмесячный срок для прохождения, мне кажется, он достаточно нормальный, то есть это не неделя, не 10 дней, а достаточно большой по продолжительности, чтобы исполнить закон, который, вероятно, будет принят. То есть на данный момент это законопроект, все равно обещают, со следующего года все это работает в полном объеме. Но это нормально, потому что мы вот видим много ДТП, которые бывают на дорогах, например, связанные с водителями, например, пожилыми. У них уже очень много хронических заболеваний, да, они проходят как-то медобследование достаточно формально, а потом мы видим то, что видим на дорогах.
10: А что еще можно предпринять в этой ситуации к тому, чтобы, ну, как-то более тщательно, бережно подходить к оценке здоровья водителя?
19: К оценке... А что вы имеете конкретно в виду? Вот,
10: подгружать в эти базы, где человек обследуется, значит, может быть, что-то он лукавит, скрывает, ну, я не знаю, там, все что угодно. То есть выписки из, у нас же ведь электронные сервисы, где люди в поликлинике ходят.
19: Я понимаю.
10: Медицинские карты, я имею в виду.
19: Да, да, но, например, я так понимаю, что здесь это будет касаться, скорее всего, медучреждений, которые связаны так или иначе с государством, то есть поликлиники, больницы, когда ты обращаешься официально, но, например, ну, предположим, у человека там заболевание, связанное с употреблением, например, там, алкоголя, да, вот, он, например, там, выводит его из запоя, я не знаю, еще что-то, он обращается не в государственные клиники, а в частные. То есть у него, например, есть уже, там, может быть, не заболевание в чистом виде, но какая-то история связана с тем, что он там выводит его из запоя, там ставит ему какие-то капельницы, и вот здесь вот непонятно, будет ли оттуда поступать эта информация в эти системы.
10: Но видите, как у нас в разговоре рождается очень интересное и важное, да? То есть частные клиники, частная медицина, получается, у нас вне этих систем. Вне...
9: Да, а как раз эти самые капельницы вот этим самым товарищам ставят-то как раз частные клиники.
10: Да.
9: Нигде не в ЕМС это не отражается, что тебе там прокапали два дня, и ты пришел в себя.
19: Да, с другой стороны, надо информировать людей, чтобы они не боялись обращаться. Например, ряд не заболеваний даже, а там, например, что люди не боялись обращаться, например, к психологам. У нас в России очень многие считают, что ты обратился к психологу, значит, тебе поставят какой-то диагноз, там, F чего-то, но это не психиатр, это нормальное явление. Люди должны ходить к психотерапевту, рассказывать про свои проблемы, вот, и люди должны прекрасно понимать, какой перечень заболеваний, какие именно заболевания попадут туда, чтобы у них тоже не было отдельных страхов. Может быть, кто-то не пойдет, не обратится к врачу, и это вызовет какую-то проблему у него в дальнейшем. Ну вот. То есть должна быть гласность достаточно серьезная в данном. Оно очень многих людей касается. У нас половина страны ездит за рулем так или иначе. Вот. И профессиональные водители, и просто автолюбители. Вот. А в остальном, Я думаю, что будет все, говорю, работать нормально. Я почему-то вот уверен в этом.
9: Вот вы очень хорошо сказали, ездил, прекрасная фраза, я ее запомню. Половина страны ездит за рулем так или иначе. Вот это вот так или иначе, оно как раз, мне кажется, здесь на это так или иначе и направлено. Это инициатива законодательная, да, для того, чтобы, в общем, отсекать какие-то риски, которые мы можем отсечь.
19: Конечно, конечно. Ну, оно же, говорю, в каком-то виде оно работает сейчас. То есть сейчас просто органы прокуратуры при выявлении лиц, которые, например, там страдают, там, не знаю, психиатрическими заболеваниями, когда приходит к ним такая информация, они подают в суды, и суды аннулируют права у людей, которые, например, там, ну, у которых есть заболевания, которые прям конкретно препятствуют рождению. А тут, говорим, будет все это быстрее в автоматическом режиме происходить. И я надеюсь, что на безопасность дорожного движения это повлияет в лучшую сторону, а те ошибки, которые могут быть в самом начале, они будут устранены. Надеюсь, что очень быстро, вот, и останутся только редкие какие-то. Не знаю, знаете, может быть, что вот как с приставами, когда деньги списывают у другого человека. Бывают однофамильцы, бывают ошибки там.
9: Я один раз так попал с приставами. Да.
19: Но тут дают достаточно большой промежуток времени. Не как приставы сразу списывают у тебя со всех карт, со всех счетов, а потом ты ходишь, разбираешься. Тут тебе дают 3 месяца. Опять же, очень многие активные люди, граждане, они имеют так или иначе аккаунты на госуслугах и получают оперативную информацию. Может быть, какая-то рассылка должна быть через базы мобильных телефонов, которые также у всех операторы сотовой связи могут запрашивать какую-то информацию, то, чтобы тебе просто смс-ка приходила какая-то там в каком-то мессенджере или просто. Вот.
12: А вы знаете...
19: Может быть, надо как-то дополнить, например, если тебя останавливают сотрудники ГАИ и говорят, что а у вас права аннулированы, ну, чтобы у тебя сразу как-то каких-то страшных санкций не было. Ты говоришь, ну, я не знал, ну, как-то была возможность доказать, что ты не был уведомлен, и тебе дали еще дополнительный срок какой-то.
12: Вы знаете, довольно интересно развивается наша беседа и в целом, да, вот законотворческая мысль по этой проблематике. Тем более, что закон, позволяющий аннулировать водительское удостоверение из-за болезни, Госдума приняла еще в июне 25-го, подписал в июле президент. До марта 27-го идет переходный период, ведомства и клиники настраивают обмен данными. Что-то мне подсказывает, что они будут и далее его настраивать. Адвокат, автоюрист Валентин Петрюк был у нас в эфире.
14: Андрей Светенко. Хранитель времени.
20: В этот день в 1952 году в Москве открылся 19-й съезд ВКПБ. Со времени предыдущего прошло целых 20 лет. За это время сменились целые поколения партийцев, а Сталин в их глазах стал уже непререкаемым авторитетом. Даже риторического вопроса «кто, если не он» не возникало. Никто бы не удивился, если бы съезды партии вообще не проводились. Тем более, что Сталин подчеркнуто дистанцировался от всего, что происходило тогда на съезде. Сидел в президиуме, но в сторонке ото всех. С докладами, а тем более в прениях, не выступал. Съезд принял решение переименовать партию Всесоюзной коммунистической партии большевиков в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза. Кроме того, решено было упразднить Политбюро, узкий круг из 8-9 человек, и создать президиум ЦК, более широкий, из 25 лиц. Вот за этой, казалось бы, формальностью уже стояла политика, аппаратная борьба. Такое расширение, естественно, за счет молодых 40-летних, существенно задевало интересы ближнего к Сталину круга – Маленкова, Хрущева, Молотова, Микояна, Берию, Ворошилова. Они привыкли к рангу соратников вождя, а теперь должны были в кавычках потесниться с поколением Суслова, Косыгина, Брежнева. Сталин выступил только на закрытии съезда и в буквальном смысле ошарашил всех присутствующих, заявив, что просит самоотвод с поста генерального секретаря ЦК. По свидетельствам очевидцев, делегатов охватил шок. Что это? Лукавство? Проверка на верность? Судя по решениям съезда, нет. Пост генсека был упразднен. И мало кто помнит, с октября 1952 года партийная должность Сталина была, в кавычках, всего лишь секретарь ЦК. Задним числом возникли версии, что смерть Сталина в марте 1953-го была насильственной, и постарались как раз вышеназванные вожди, в первую очередь Берия. Что ж, Сталин во всяком случае умирать не собирался, и его самоотвод и реорганизация высших партийных инстанций означали, что он в очередной раз, наверное, решил сменить свое окружение, и старой гвардии грозит как минимум политическая опала. Эти намерения, кстати, Сталин озвучил на пленуме ЦК 16 октября того же года, выступив с жесткой критикой в адрес своих соратников. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость, заведующий музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
22: На правах рекламы.
23: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня говорим о том, что волнует очень-очень многих людей. Как сохранить ясный ум, жить без головной боли, забыть про таблетки и не бояться инсульта. В студии специалист высшей категории, эксперт по здоровью сосудов головного мозга Денис Николаевич Шестопалов. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Ой, Денис Николаевич, хорошо, что именно вы сегодня с нами в эфире. У нас тут у всех сегодня голову давит от погоды. Что посоветуете?
24: Картина знакомая, я часто слышу такие жалобы. И знаете, что обидно? Они к этому привыкают. Подумаешь, переутомился, возраст уже, да, там, погода. Это самые страшные слова при описании здоровья. А ведь это все звоночек, самый тихий, но самый опасный.
23: Это так серьезно? Это не просто усталость?
24: А я сейчас объясню. Это состояние, когда кровь должным образом не поступает в головной мозг и нормально не уходит оттуда. Как правило, возникает на фоне шейного остеохондроза и других заболеваний шейного отдела позвоночника, которые есть у большинства людей старше 50 лет. В связи с сидячей работой, малоподвижным образом жизни, привычкой сутулиться, межпозвонковые диски теряют эластичность, истончаются, а позвонки деформируются. Они давят на сосуды шеи, это приводит к их спазму, кровь начинает хуже поступать в мозг, ну а вы сами понимаете, какие могут быть последствия.
23: Я думала, что просто устала, посплю и пройдет, я же не старая еще.
24: Вот это главная ошибка, это опасность, которую нельзя игнорировать. Пока вы отмахиваетесь, болезнь ведь может прогрессировать, она не дремлет. Каждое утро с затекшей шеей – это шаг вниз по лестнице, нарушение мозгового кровообращения, ишемия, гипертония, а в итоге – инсульт. Статистика очень жесткая. Инсульт случается каждые 1,5 минуты в России. Каждые 1,5 минуты. И он молодеет, к сожалению, в 50 лет, в 45. Раньше говорили, это болезнь стариков, а теперь у 30-летних может случиться инсульт, понимаете?
23: Каждые 1,5 минуты?
24: Именно так. И начинается все с этого, со спазма мышц шеи, головных болей, головокружений, скачков давления. И вы представляете, сколько людей живут с этой бомбой замедленного действия и даже не знают, чем это может обернуться. А ведь ученые уже давно придумали прибор, который может дать шанс уберечь себя. Это технологичный, современный медицинский прибор. Сидите себе в кресле, смотрите телевизор, читаете газету или вяжете, а прибор работает на ваше здоровье.
23: Так что же это за прибор? Расскажите скорее.
24: Называется он Neurodance Access – это прибор, который может помочь наладить мозговое кровообращение, устранить спазм сосудов и дать возможность организму самовосстановиться. Так что, пока я с вами в эфире, у вас есть шанс позвонить по бесплатному номеру, получить консультацию о медицинском приборе Neurodance Access и сделать заказ. 8 800 707 75 07. Повторю, 8 800 707 75 07.
23: Ну а теперь рассказывайте, как именно он работает.
24: Он воздействует непосредственно на шейно-воротниковую зону с помощью технологии электронейростимуляции. За такой подход в лечении, между прочим, Нобелевскую премию дали. Произведен Neurodance Access в России, что положительно сказывается на его стоимости.
23: Ну а как он выглядит? Сложный аппарат?
24: Что вы, это технологичный, современный, компактный аппарат. Он, знаете, похож на красивый полумесяц. Надеваешь его на шею и забываешь. Можно заниматься своими делами. Он очень легкий, весит всего 280 граммов. Это же мечта, а не прибор.
23: И всего-то надеть на шею.
24: Да, и прибор помогает убрать тот самый спазм сосудов, о котором мы уже говорили. Представьте себе садовый шланг, на который наступили. Вода либо перестает течь совсем, либо цедится маленькой струйкой, и ее недостаточно для полива. То же происходит и с пережатыми сосудами. Чтобы протолкнуть кровь, организм что делает? Повышает давление, правильно. В результате сосуды повреждаются. И вот Neurodance Access может помочь убрать это зажатие и дать шанс крови циркулировать мощной, полноценной струей. Сосуды расслабляются, кровоток восстанавливается, давление и холестерин приходят в норму, туман уходит, мысли становятся ясными, память острой, как в молодости, и все это может стать вашей реальностью. Прибор предназначен для домашнего применения. Процедура всего 15-20 минут в день. Курс 10-14 дней. Попробуйте почувствовать себя здоровым.
23: И где же это чудо взять? Сколько стоит? Где заказывать?
24: Для наших слушателей есть хорошая новость. Официальный представитель запустил программу «Здоровые сосуды». Заказать Neurodance Access на выгодных условиях можно, записавшись в специальный реестр, позвонив по телефону 8 800 707 7507. Я медленно повторю, чтобы все успели записать или позвонить. 8 800 707 7507.
23: Выгодные условия, это я люблю. Рассказывайте подробнее.
24: Вы можете получить Neurodance Access по цене завода-изготовителя. Экономия 40%. 40%, представляете? Но внимание! Выделенная партия приборов по спеццене ограничена. Предложение действует только в течение эфира и 2 часа после него, поэтому медлить нельзя.
23: Друзья, записывайте телефон. Это бесплатный номер по всей России. 8 800 707 75 07. Повторяю, 8 800 707 75 07. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
24: Да, очень важно не упустить шанс поправить свое здоровье. Но вот что я еще хочу сказать. Также очень важно позаботиться о близких. Представьте свою маму. Ей 70, 75, 80 лет. Она старается изо всех сил держаться. Каждое утро встает и натягивает улыбку на лицо. Говорит, все хорошо, не переживай, я в порядке. Но вы же видите. Вы видите, как она по утрам держится за голову. Как она осторожно встает с кровати, боясь упасть. Как она забывает, куда очки положила. Или выключила ли газ, закрыла ли дверь. И самое страшное. Вы видите страх в ее глазах. Тот самый страх, о котором она никогда не скажет вслух. Она боится. Боится стать вам обузой. Боится, что вы будете видеть ее немощной, беспомощной, потерявшей себя.
23: Боже, ну вы прямо в душу заглянули. Моя мама точно так же говорит. Все хорошо, не переживай. А я переживаю. Каждый звонок, каждое сообщение. Сердце замирает.
24: Это нормально. Это любовь. А теперь представьте другую картину. Вы дарите своей маме Neurodance Access. Вот она надевает этот легкий, удобный медицинский прибор на шею, включает его и садится смотреть любимый сериал. 2 недели по 15-20 минут в день. И у вас появляется шанс увидеть, как мама словно расцветает на глазах. Возникает возможность, что по утрам та самая мучительная тяжесть в затылке у нее отступает. Голова становится легкой и ясной. Это прекрасно, что давление может стать стабильным, а головокружение перестать беспокоить, возвращая уверенность в каждом шаге. И, пожалуй, самое заметное – это память. То, что еще недавно вызывало тревогу, может постепенно улучшиться. Она снова вспоминает, где оставила вещи, о чем говорили вчера, что собиралась делать сегодня.
23: Друзья, вы слышите? Это не просто прибор. Это спокойствие для вашей семьи. Это шанс подарить себе и своим близким второе дыхание. Звоните 8 800 707 7507. Запомните, 8-800-707-7507. Денис Николаевич, напомните еще раз, что указывает на плохое мозговое кровообращение, кроме высокого давления.
24: У этого состояния масса симптомов. На первой стадии наблюдаются частые головные боли, повышенная утомляемость, головокружение, подташнивание, может быть, шум в ушах, рассеянность, онемение конечностей или проблемы с памятью. На второй стадии это все усугубляется. Плюс может добавиться еще тремор рук, шаткость походки, чувство тумана в голове, нарушение настроения и расстройство сна. А на третьей стадии человек просто рассыпается. Высокая вероятность инсульта, проявление деменции, нарушение речи и координация движений.
23: А можно не допустить этого?
24: Только одним способом. Убрать причину. Попробуйте медицинский прибор NeuroDense Axis. Его действие направлено на...

0: прямо сейчас берите телефон и звоните 8 800 707 75 07. Еще раз повторю, 8 800 707 75 07. Консультация по Neurodance Access бесплатная. Вам все подробно объяснят и оформят заказ с доставкой на дом или на ближайшее отделение почтового оператора.
1: Хочу подытожить нашу беседу. Медицинский прибор Neurodance Access очень прост в использовании и специально разрабатывался для применения дома. Достаточно включать Neurodance Access всего в течение 15-20 минут в день на протяжении 14 дней, чтобы появилась возможность наладить мозговое кровообращение и не мучиться от остеохондроза. Вот почему крайне важно каждому человеку иметь Neurodance Access. Чтобы его заказать, позвоните по телефону 8 800 707 75 07. Повторяю, 8 800 707 75 07. И напоминаю, что в течение 2 часов вы можете получить этот прибор по минимальной цене от производителя со скидкой в 40%. Будьте здоровы, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600, ровно 210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: Игорь Евгеньевич, старший следователь, мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
5: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
6: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Мужчина погиб при атаке ВСУ на Подмосковье этой ночью. Еще 6 человек пострадали. И в Генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете. Все подробности далее. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по 2 категориям объектов украинских сил – пункту дислокации подразделения Нацгвардии в ДНР и радиолокационным станциям в Полтавской и Одесской областях. В районе населенного пункта Светогоровка ДНР в результате разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

0: По цели нанесли удар экипажи ВКС России, применив авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Уничтожение объекта зафиксировано в режиме реального времени средствами объективного контроля. Параллельно российские силы поразили две радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения воздушных целей. Для атаки использовались БПЛА «Герань». В районе Миргорода, Полтавская область, выведена из строя РЛС-П-37 «Меч», а в районе села Кагарлык, Одесская область, РЛС-35-Д-6. В министерстве подчеркнули, что поражение обеих целей также подтверждено данными объективного контроля. Кроме того, вооруженные силы России поразили в крупных городах Украины ЦОДы Парковый, Укртелеком, ГИГА, Подольский, являющиеся стратегическими объектами ВСУ. В результате ночной атаки беспилотников на территории Московской области один мирный житель погиб и еще шестеро получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что погибший – 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа. Воробьев выразил соболезнования его родным и близким. По данным губернатора Подмосковья, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В Истре были повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля. В деревне Покровская Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В Домодедове в селе Лобаново загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино. Там работают спасатели. На всех местах ЧП продолжаются работы по устранению последствий. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, общее число сбитых с начала суток беспилотников, летевших на столицу, достигло 134. Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. А в аэропорту Шереметьево организован оперативный штаб в связи с длительными ограничениями в воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Пророссийский хакер взломал дата-центры на Украине и получил доступ к документам Министерства обороны страны и ВСУ. Об этом он рассказал РИА Новости. По его словам, взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским Минобороны. Также хакер отметил, что помимо документации были получены данные об устройстве самих дата-центров, планировка зданий, помещений, их площади, количество и мощность серверных стоек, модели камер видеонаблюдения, системы охлаждения и пожаротушения. Долги мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов превысили 45 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах и пояснили, что сюда включены штрафы, вынесенные Роскомнадзором и мировыми судьями столицы. Более 6 тысяч человек были задержаны во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников, пишет «Фигаро» со ссылкой на МВД страны. Судебное преследование начато в отношении почти 2000 человек. Старшеклассники вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Россиянин умер на тайландском острове Пхукет в результате травм, полученных во время ДТП. Об этом ТАСС сообщил генконсул России в островной провинции Егор Иванов. По его словам, родственники извещены, генконсульство оказывает содействие в репатриации тела. Новые штаммы гриппа опасны тем, что иммунитет не умеет их обходить. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее директор НИИ гриппа Смородинцева Минздрава Дмитрий Леознов сообщил, что в России появились новые штаммы вируса гриппа, которым у россиян нет иммунитета. И в целом грипп – самая опасная инфекция сегодня. И по количеству переболевших, и по количеству ущерба, нанесенного здоровью человечества, и, конечно, экономике, пояснил Онищенко. Он напомнил, что в вакцине, которой прививают россиян в этом году, заменили сразу 3 компонента, так что она эффективна против новых штаммов. После теплого не по сезону в Москве четверга пятница станет самым теплым днем с начала месяца. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: четверг инициатива в атмосфере будет принадлежать исключительно гребню антициклона. Ночью малооблачно, воздух остынет до плюс 4-7, в светлое время суток солнечно, без осадков, и столбик максимального термометра поднимется до плюс 15. Ну и в пятницу будет самый теплый день с начала октября. По региону скользнет теплая фронтальная система, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южных румбов усилится до 7-12 метров в секунду, ну и под утро 6-9, а после полудня воздух прогреется до плюс 15-18, это на 10 градусов выше положенной в это время года климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. Ну и выходные погода испортится, в субботу холодный фронт, он будет сопровождаться ливнями и порывистым ветром, также понижением температуры в течение суток до 10-13. В воскресенье в тылу циклона облачно с просветами, короткие дожди, в темное время суток 6-9 и в середине дня до плюс 12 градусов. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине. Она в четвертом круге взяла верх над шестой ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2-6-2. За попадание в полуфинал Александрова сразится с соотечественницей Мирой Андреевой, которая была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2-6-2. А на мужских соревнованиях в Шанхае в основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин. Он в финале квалификации обыграл японца Синтаро Матидзуки 6-2-6-3. «Металлург» уступил Владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2-5 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, но сохранил лидерство в Восточной конференции. У победителей шайбы забросили Иван Муранов, Владислав Цицура, Энтони Камара, Никита Ефремов и Александр Волков. У «Магнитогорцев» отличились Степан Старков и Данила Поливка. В других поединках понедельника московский ЦСКА взял верх над уфимским Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в серии буллитов была сильнее минского «Динамо» 2-1. Шанхайские «Драконы» обыграли Тореченскую «Ладу» 5-0. Ярославский «Локомотив» нанес поражение казанскому «Акбарсу» 2-0. Российский нападающий Илья Михеев признан второй звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Tampa Bay Lightning была сильнее Филадельфии Флайерс со счетом 4-1. Он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой поединка стал российский вратарь победителей Андрей Василевский, который отразил 13 бросков в створ ворот из 14. Также у Tampa ассистентский дубль у Никиты Кучерова. Ростов-Дон обыграл подмосковную «Звезду» со счетом 38-24 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и вернулся на первую строчку турнирной таблицы. В другой встрече дня московский «Луч» взял верх над майкопским клубом «Агуады» и в 34-27. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода. Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 20-22 градуса, переменная облачность. В Севастополе плюс 19-21. В Нальчике и Владикавказе плюс 17-19 градусов. В Ставрополе плюс 18-20. В Краснодаре и Сочи плюс 20-22. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 19-21 градус. В Воронеже плюс 16-18. В Туле плюс 12-14. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов и кратковременные дожди. В Москве небольшие дожди, плюс 12-14. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление плюс 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
7: Радость или грусть нас ждут. Потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
9: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
11: На календаре вторник, 6 октября, 9:12:24. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин, Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
12: Здравствуйте и доброе утро. А почему бы и нет? Сразу два приветствия. Ну и напомню по традиции наши интерактивные возможности. 8-925-222-99-92. А напишите нам, что думаете вы по поводу уровня грамотности молодежи? Что больше всего вас раздражает?
11: А может, вы сами молодежь и замечаете за собой какие-то сложности, наверное?
12: Да, или нет? Прилипшие, может быть, языковые клише, может быть, какие-то обороты, которые кажутся вам не совсем правильными с точки зрения норм русского языка. Но вы по инерции их употребляете, потому что, например, очень важный человек, очень статусный в вашем окружении, так звонко и красиво это употребляет, что нет никакой возможности не повторять за ним.
11: Да, слова-паразиты, такая
12: например,
11: вещь.
12: Тащим-то, чуть не сказал.
11: Ой-ой-ой, много слов-паразитов, да, которые могут у нас прилипнуть к нам, и потом от них не отвяжешься.
12: Но вообще никак.
11: Почему мы решили про это поговорить? Дело в том, что есть несколько мнений. И вот ученые, в том числе из Института русского языка, говорят, что нет, знаете, представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности. Не так уж она безграмотна, это самая наша, ваша молодежь. А все нормально, просто все в порядке. Знаете, как однажды мне сказали мои студенты, они ко мне приходят, мне говорят: Павел Владимирович, что вы нас все время ругаете, что мы не читаем. Мы читаем, Павел Владимирович, мы читаем, просто мы читаем не то, что вы привыкли, а мы же читаем блоги, мы читаем ленту новостей, читаем.
12: Этикетку на переменях читаем.
11: Мы читаем, говорят они.
12: Да. Да, и что же на самом деле-то с уровнем грамотности нашей молодежи? И действительно, например, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов говорит, что представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности. Мнение это ошибочно, хотя предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке тоже. Ошибочное мнение.
11: Не знаю, надо разбираться. И вообще, как сегодня обстоят дела, вместе с педагогами лучше всего можем, видимо, с этим разобраться. И с нами на связи педагог, преподаватель Юлия Ольховская. Юлия, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну вот вы как педагог, как вам кажется, грамотна она, эта самая молодежь, или не очень? Мне иногда кажется, что и, как это, и стародежь тоже, в общем, не всегда грамотно, а уж с молодежью-то чего с нее взять?
13: Вообще нам нужно посмотреть, как мы сегодня оцениваем грамотность молодых людей. Скорее всего, мы ее оцениваем потому, что же они пишут и говорят в социальных сетях. И у кого-то с русским языком действительно все хорошо, а кому-то он дается чуть труднее. Но мы же не можем с вами делать вывод обо всем поколении по ошибкам в интернете. Это было бы слишком категорично. Что же мы видим в переписке подростков? А чаще всего мы там видим сокращения, какие-то новые слова, сообщения вообще без запятых, без точек, без каких-либо знаков препинания. И нам хочется сразу сказать, ну вот, вот же, они писать разучились.
11: А вот с точками...
13: Скоро разучатся.
11: Да-да-да, вы, это же этика какая-то нового общения. У меня просто мой ассистент, она достаточно молодой человек, и как-то она вдруг мне пишет: ты на меня разозлился. Я говорю, почему? Что я сделала не так? Ты пишешь с точками. Я говорю, я всегда пишу с точками. Нет, если ты поставил точку в сообщении в мессенджере, это значит, что ты что-то хочешь утверждать, и это значит, что ты очень недоволен. Вот у них так, представляете?
13: Совершенно верно.
12: Так, что-то со связью?
13: Завершение мысли, которое мы, как правило, обозначаем точкой, как нечто категоричное и, возможно, даже угрожающее. Ну, вот такие правила поведения в современных социальных сетях.
12: А еще нас отличают, да, по смайликам, да, если мы ставим скобочки, значит,
13: скобочки.
12: Мы не молодежь.
13: Да, сразу можно идентифицировать возраст человека на другом конце провода, сколько же ему лет.
12: Да-да-да, на другом конце чата. А что еще можно характеризовать как грамотность, возможно, ну просто моду, я не знаю, там. Ну хорошо, большую часть мы общаемся, значит, в мессенджерах, пишем буковки друг другу, да, записочки. А в устной речи, да, что выдают безграмотного человека?
13: Ну, я бы хотела еще, знаете, что сказать, что нам нужно смотреть на то, как молодые люди пишут, вот, к примеру, учителям или руководителям, потому что это нестандартная ситуация общения современных подростков. И именно по такой, скажем так, деловой переписке можно понять, как молодой человек подбирает слова, проверяет ли он ошибки. И вот это уже может говорить хоть сколько-нибудь о письменной грамотности человека. Если же мы говорим про устную речь, мы должны смотреть на то, понимает ли человек, что он произносит, не говорит ли он шаблонами, клише, которые он почерпнул из чатов, из мессенджеров или из социальных сетей, как он держит мысль, доводит ли он ее до конца. И вот здесь мы уже можем смотреть, падает ли общая грамотность у того или иного представителя.
11: Ой, а вот тут моя личная боль, потому что я иногда смотрю на так называемые образовательные комплексы. Это разного рода учебные пособия и прочее. Особенно по гуманитарным дисциплинам, которые я преподаю. А там у вас рекомендации по организации дискуссий, выступлений и прямо планы, и какие фразы должны произносить дети, которым ты преподаешь. Может, мы сами копаем себе эту яму, учим их говорить шаблонами и лозунгами?
13: Шаблоны и лозунги, они, конечно, сразу считываются в устной речи ровно до тех пор, пока они не приняты органично человеком, то есть пока он не проживает то, что он говорит. Но как мы учимся? Если взять пример с иностранным языком, действительно, мы учимся какими-то шаблонными фразами, мы их запоминаем, а потом аккуратно вплетаем в повседневную собственную речь. И также может происходить с какими-то особенными дисциплинами, гуманитарными дисциплинами русского языка, в русском языке. Это все применимо, все зависит от того, как же человек использует это. Мы учимся на этих шаблонах. Нет в этом ничего такого плохого.
12: Принято считать, что читающий человек, например, не напишет слово «шоколад» через два «а», не напишет «который» через «а». Но, тем не менее, частенько встречаешь, какая-то небрежность, письменного, значит, русского языка у нас все меньше и меньше, а если мы пишем, значит, на клавиатуре, то, слава богу, нам подсказка выплывет, подчеркнет, да, если ты напишешь «который». Окей, тут понятно, значит, грамотность мы можем повышать и таким образом. А в целом-то довольно часто слышишь и сам понимаешь, что молодежь читает все меньше. И правда ведь, да? А как повышать-то грамотность, если не читать, не пересказывать?
13: Нам нужно отталкиваться от того, что молодому человеку или подростку интересно. То есть мы всегда должны начинать с интереса. Мы должны понять, что молодой человек хочет узнать, что он смотрит в социальных сетях или в тех же рилсах. И вот этого уже простраивать наполнение его устной или письменной речи какими-то оборотами, грамотными словами для того, чтобы он их использовал. Просто так положить словарь перед подростком, открыть его и сказать, ну что, вот, давай, занимайся своей грамотностью, ничего не получится. Нам нужно понять, что же интересно. Кому-то интересно приключения, кому-то спорт, кому-то как устроено кино. И можно начать с обсуждения того же рилса, который он посмотрел. И постепенно показывать молодому человеку, что вот смотри, здесь есть какие-то фактологические ошибки. Вот есть здесь и грамматические ошибки. А для того, чтобы тебе в будущем не выглядеть глупо, если ты захочешь произнести мысль, которую ты почерпнул в своих социальных сетях, вот, пожалуйста, посмотри достоверный источник, в котором все написано правильным, грамматически верным русским языком.
11: И для этого мы сами должны этот рилс посмотреть. Спасибо большое. На связи с нами была педагог Юлия Ольховская. Обсуждали, собственно говоря, насколько грамотна нынешняя молодежь, но продолжим это обсуждение, потому что хочется вообще понять, какие ошибки делает сегодня молодежь, да может и не только она. И с нами на связи кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева. Ксения, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ксения, ну вот скажите, норма поменялась? Норма письменной речи поменялась?
14: Норма всегда меняется, язык живой, он развивается. Специалисты следят за тем, как он развивается, и в какой-то момент обнаруживают, что, например, новое ударение победило старое, и теперь у нас новая норма ударения. И то же самое, только гораздо медленнее происходит и в грамматике, а в орфографии так уж вообще новые слова на наших глазах просто десятками добавляются в словари.
11: То есть все нормально, если вдруг появились какие-то новые слова. Вопрос в том, как быстро жаргонизмы становятся этими самыми новыми словами.
14: Мы не можем им запретить стать новым словом, да, слово приходит в язык, и оно как-то там себя чувствует, да, как-то обживается. Некоторые слова вызывают раздражение, вот почему-то всех очень раздражает слово «лайфхак», но оно не уходит из языка, все равно мы его используем, потому что у нас нет другого такого точного эквивалента. А какие-то слова исчезают, и множество слов даже, там, не знаю, 20-х годов 20-го века, да, времен революции, которые тогда были неологизмы и были такими новыми и свежими, потом исчезли, потому что жизнь изменилась.
12: Жизнь меняется, язык меняется. Нам говорят, что некоторые ударения могут прийти в те самые, скажем так, узловые формы глаголов, да, и изменить их. Ну, к этому надо относиться чуточку философски, потому что язык – это такая, знаете, меняющаяся форма, не застывшая абсолютно, да, подвижная. А вообще, раз уж мы говорим о языке и способах выражения своих мыслей, наверное, нужно подчеркнуть критерии грамотности, да. А что делать, если не развивать грамотность у молодых людей? И как этому способствовать на их, что называется, платформах, где им это удобнее и привычнее понимать?
14: Понимаете, надо сначала определиться с тем, что такое грамотность. Вот если говорить об орфографии и пунктуации, ну, наверное, все-таки это задача в первую очередь школы. А если говорить об образцах, да, чего нам не хватает больше всего, это образцов правильной, красивой речи. Вот обращать на них внимание, показывать какие-то образцы разных времен, показывать, как разные писатели в разное время пользовались словами. Объяснять, например, молодым людям, мне кажется, это важно, что у них сейчас есть свой молодежный жаргон, сленг, да, какие-то свои словечки, свои конструкции, которые часто непонятны. Но и во времена Пушкина сам Пушкин использовал какие-то слова, которые его современников шокировали, казались новыми, неуместными, заимствованными, непонятными, стилистически неправильными и так далее. Это нормальное явление. У каждого поколения есть свои какие-то лингвистические особенности. Потом они проходят, какие-то исчезают, какие-то остаются.
12: Вы знаете, вот есть в немецком языке понятие «einmalbildung», слово, образованное на один раз. Ну, например, вот хочет у меня блистательная коллега Мария Абрашкина на Занзибар в январе. Я ей говорю, ну хорошо, поезжай, позанзибаришь. Как к этому относятся профессиональные филологи? Слова, образованные на один раз.
14: Профессиональные филологи это очень любят, потому что это как раз показывает творческую силу языка, что он может сделать из того материала, который у него есть, бесконечное количество новых слов. Ну вот, например, Салтыков-Щедрин придумал, сделал буквально слово «злопыхатель» и «злопыхательство». Нам уже сегодня в голову не приходит, что это такое в каком-то смысле искусственное слово, у него есть автор. Но если оно сделано удачно, оно может из одноразового превратиться вполне в законное, а может остаться таким одноразовым, красивым, ярким. А может остаться, например, в вашем диалоге, да, в вашем общении. В каждом семейном общении есть какие-то такие словечки, придуманные и оставшиеся.
11: Да, вот действительно так. А как язык же сам определяет, что в нем остается, правильно? То есть это же невозможно в него сознательно впихнуть какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь очередной оборвалку.
14: Можно пробовать, да, есть люди, которые пробуют. Например, есть люди, которые борются с заимствованиями и придумывают аналоги всем иностранным словам. Ну вот мой любимый пример для слова «лайк» в этом сообществе принято слово «нравка», потому что оно от русского корня «нравится».
12: Никогда не слышал.
14: Ну вот вы никогда не слышали, это и говорит о том, что внедрить такое слово невозможно. Вы можете внедрить его в своем кругу, вы можете его использовать сами, но для того, чтобы оно стало, что называется, общенародным, оно должно быть каким-то вот очень специальным, очень удачным, и очень редко такое случается.
12: Все вспомнил, что меня раздражает. Знаете, когда люди друг друга пытаются искренне поблагодарить, где-то в чатах или что-то еще пишут «благодарочка». Кажется, они таким образом унижают вообще и себя, и того, к кому они обращаются. А почему не написать «спасибо» или там «признателен», «глубоко признателен», «благодарочка», я аж подпрыгиваю.
14: Потому что есть люди, которые хотят выделяться и языком в том числе. Да? Они специально придумывают какие-то конструкции, какие-то выбирают слова, которые не все употребляют. Ну, это такой же, говоря разговорным языком, выпендрёж, как в одежде и во многом другом. Поэтому такие слова, конечно, раздражают. Они неуместны, они вот созданы вроде бы к случаю, но при этом не попадают в целевую аудиторию, не нравятся тем, кто их слышит.
11: Ну, с другой стороны, тут нравится, не нравится, а если слово пришло и осталось в языке, то мы можем говорить о том, что, может, оно нам не нравится, а тем не менее оно есть. Бывает же такое?
14: Да, оно есть, да. Но есть люди, которые принципиально не употребляют каких-то слов, которые им не нравятся. Это тоже их право, да? Мы все выбираем свой язык, на котором говорим и пишем.
11: Абсолютно.
14: А есть люди, которым, наоборот, нравится все новое, которые подхватывают эту моду, оказываются такими самыми прогрессивными.
12: Я избегаю глагола «кушать». Вот смотрите, нам Зоя пишет 8-925-222-99-92, раз мы говорим о молодежи и грамотности, она пишет, молодежь не только безграмотна, она сейчас разговаривает на особом языке, на матерном, это же просто катастрофа, вот с чем надо разбираться, не так ли?
14: Уверяю вас, я специально этим летом в разных местах наблюдала, как люди разговаривают, И это не свойство молодежи. Очень милые дамы, прекрасно одетые и ухоженные средних лет, в разговоре совершенно спокойным, без всякой ругани, употребляют матерные
11: слова. Вполне могут, да. Бывает такое, да. Спасибо. Ксения Киселева, кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру», была с нами на связи. Говорили о том, что, знаете, не так уж и безграмотная это наша молодежь. Хорошая у нас молодежь. Вот как-то по-стариковски я это сказал. Тем не менее, надежда остается.
15: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
16: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
0: Сигналы точного времени.
11: На календаре вторник, 6 октября, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Кирилл Гришин, Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
12: Доброе утро всем. Здравствуйте. Продолжаем наш эфир. Сейчас будем говорить о робототехнике, потому что самое время об этом вновь и вновь порассуждать. Тем более есть хороший повод.
11: Да, потому что будет на этой неделе проходить жеребьевка, уже идет, и будет 8 октября продолжаться жеребьевка команд международного чемпионата «Битва роботов». Как раз сейчас, 6 и 7 октября, проходят этапы первые, потом еще будут этапы 9 и 10 октября, и они проходят в рамках IT-форума «Цифровые решения. Битва роботов». Ух!
12: Действительно, я тут посмотрел описание, значит, турнира, и вот, что называется, категории весовые в прямом смысле. В категории до 110 килограммов. Ага, заявленные 53 российские, 11 иностранных команд. То есть это такие серьезные устройства, промышленные роботы. В категории до 1,5 килограммов тоже 72 российские, 8 иностранных команд. Там, значит, сито отбора, и сильнейшие выйдут в полуфинал. Самое распространенное орудие участников – вертикальный спиннер. Что это? Что это?
11: Понятия не имею.
12: Давай спрашивай.
11: Спиннер, я помню, вот эти были такие штучки, которые нужно было крутить руками. А это чем крутим?
12: Вертикальный спиннер, да, это что-то очень такое серьезное. Популярный тип активного оружия боевых роботов. Массивный вращающийся диск, зуб или барабан. В общем, давай разбираться. Сооснователь компании «Промобот» Олег Кивакурцев с нами на связи. Олег, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Олег.
17: Здравствуйте.
12: Ну, говорят, вы все знаете.
11: Да, про эти прекрасные соревнования. Не подскажете ли, как они могут, как они будут выглядеть, как они проходят и как там сражаются роботы?
17: С 6 по 10 октября в Москве состоится крупнейший в Евразии и крупнейший в мире по количеству участников чемпионат по битве роботов. У нас участвуют участники со всего мира, практически с каждого континента. У нас есть участники из Южной Америки, Чили, Эквадор, Бразилия. У нас есть участники из Северной Америки, представители США, город Лос-Анджелес. У нас есть представители Азии, несколько команд из Индии, несколько из Китая. И все они будут сражаться за звание чемпиона сезона 2026 года. Сам поединок битвы роботов представляет из себя следующее. Участники конструируют каждый в своей лаборатории робототехническое устройство. Как правило, оно передвигается на четырех колесах, но есть и гусеничные устройства. И это орудие оснащено, эта конструкция оснащена орудием. Орудие бывает, как правило, четырех категорий. Это подкидыватель или флиппер, который способен подкинуть своего оппонента на высоту до 2 метров, в зависимости от конструкции.
12: Так он же потом рассыпется, оппонент-то.
17: Конечно, да.
12: В этом и смысл, да? Все-таки.
17: Да, это очень мощный тип орудия, но менее популярный, потому что гидравлика, пневматика – это сложная конструкция. А второй тип орудия – это молот, когда робот оснащается специализированным молотом, который способен ударить с высокой силой по своему оппоненту. Это менее эффективное орудие, но очень зрелищное. И самые популярные два вида – это вертикальный спиннер и горизонтальный. Когда специальная балка вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту, оно, конечно же, способно нанести колоссальный урон. Роботы строят из титана, из различных видов стали. И, конечно же, наблюдать, как они разлетаются в труху, это зрелище достаточно яркое. И также у нас есть категория до 1,5 килограмм. В ней принимают участники младшего возраста, ограничение до 17 лет. И они делают такие же конструкции, но только в уменьшенной версии. Категория 1,5 килограмма отличается тем, что в ней может принимать участие каждый. Тот, кто не обладает навыками сварки, слесарными навыками, тот, кто не обладает возможностью работать с химическими материалами. То есть, по сути, любой ребенок при желании может попасть в лицо роботов. И наше мероприятие является самым популярным мероприятием по битве роботов. Есть лиги в Северной Америке, есть лиги в Азии, но в 2025 году битва роботов набрала более 28 миллионов просмотров на базе ВК-видео, что стало самой популярной спортивной трансляцией на данной площадке. Ежегодно к нам приходят 1000 участников, в этом году мы ожидаем на отборочные этапы не менее 5000, а на финале мы ожидаем не менее 12 000 посетителей. Очень бы хотелось больше, но есть все-таки ограничения по вместимости, и нам каждый день звонят, каждую минуту обрывают, как попасть на чемпионат.
12: Но есть видеотрансляция, насколько я понимаю, в сервисе ВК, ВК-видео.
17: Конечно. Тот, кто не попал на чемпионат, может не расстраиваться. У нас есть ВК-видео, с непосредственно ее обеспечением занимается лучшая команда, которая делает прямые трансляции у нас в стране. Они же делали трансляцию чемпионата мира по футболу в 2018 году, и картинка там по-настоящему выдающаяся. Они в своей работе используют дроны, и поединок снимается на расстоянии 1 метра. Для человека такое не может, а роботы снимают роботов, и, конечно же, это дает качество картинки. И подобного рода чемпионаты, их основная задача – это развивать инженерное движение. Сегодня множество существует видов состязаний по робототехнике. Но чтобы робототехникой заниматься, нужно потенциального инженера увлечь. Нужно заставить, ну не заставить его, нужно сделать так, чтобы он этим смотрел, увлекался и вдохновился. И это должно быть зрелищным. Вот ровно эту задачу и решает битва роботов. За прошедшие годы, как проходит наш чемпионат, несколько сотен зрителей и участников выбрали в качестве своей специальности инженерное дело, поступили в технические вузы, ведущие российские. Огромное количество участников чемпионата попали на стажировки к партнерам. Это ведущие технологические компании нашей страны. И, конечно же, миллионы фанатов по всей стране каждый раз ждут, когда начнется новая трансляция, записываются на кружки робототехники. И я думаю, что наш чемпионат, ну, если не сформируют, то точно даст толчок к формированию нового пласта российских инженеров, российской инженерной элиты. И мы над этим работаем, и поэтому наше шоу столь популярно.
11: То есть битвы роботов до первой протечки масла в прямом смысле не будет?
17: Ну, вот вы знаете, сам поединок, он, как правило, завершается нокаутом. И, конечно же, один робот другого не щадит. Нет такого, что нанес повреждение и остановились. Нет, роботы друг друга не берегут. Вот, и это обусловлено регламентом. И, конечно же, это дает дополнительную зрелищность и создает больше просмотров.
12: Жалко же их, они же ломаются.
17: Да, действительно, но стоит понимать, что наш чемпионат называется «Битва роботов». И его смысл заключается в том, чтобы один робот уничтожил другого. Конечно же, инженеры потратили множество часов на создание своего устройства, но в этом и больше азарт и красивее схватка. И инженеры относятся к своей технике с пониманием и имеют всегда ремонтные комплекты, которые позволяют заменить поврежденные детали. Так что роботы, конечно же, страдают, но за них переживать точно не стоит, и они быстро восстанавливаются.
12: Все это в целом такой, знаете, фестиваль и промоушен целой индустрии роботов. В целом понятно, что это такая промо-акция того, что, собственно, теперь уже идет к нам на всех своих роботизированных гуманоидных ногах. А у меня вот какой вопрос. У нас пару минут остается. Можно ли робота запрограммировать под какой-то конкретный стиль борьбы? И как они друг друга, я не знаю, там, подсекают и проводят захваты? Да? Потому что это все-таки какие-то такие очень тонкие моменты, когда и что чувствует, что называется, робот. Момент для проведения, не знаю, пройти в ноги, я не знаю, там, термин из борьбы.
17: Да, это действительно очень хороший вопрос, и вы абсолютно правы. Очень часто поединок, исход его решает даже не уровень технологии, а контроль оператора. И в этом и есть инженерная составляющая. Ты должен сделать такую машину, которую мог бы доступно, удобно управлять и выполнять различные маневры. Например, подъехать сзади, ударить по колесу, вывести из строя орудие противника. И эти навыки все в дальнейшем, то есть, а что это такое? Это управление контроллером, это регуляция силы момента, это регуляция скорости вращения. Все эти навыки в дальнейшем могут пригодиться в промышленности. У нашей страны есть цель войти в топ-25 экономик по плотности роботизации к 2030 году. И к этому периоду, я думаю, что битва роботов создаст целый пласт инженеров, которые смогут найти применение своим новым навыкам в промышленности, создавать роботов для упаковки, перемещения, сортировки, сварочных операций, маркировки. И, конечно же, вот такая игровая форма получения навыков, она создает по-настоящему выдающихся профессионалов.
11: Понятно, понятно. Это действительно безумно интересно. И очень хочется посмотреть, как же будут биться между собой роботы и кто же победит. И тут, как говорится, пусть победит сильнейший и пусть победит тот, который сконструирован лучше. Мне кажется, что это очень важно, интересно и ценно. Придем болеть, выберем любимого робота, а потом с ним сфотографироваться можно с победителем? Не знаю, он что-нибудь такое нам хорошее сделает?
17: Конечно же, можно. Наши чемпионы все всегда очень контактные, они выходят в зал, фотографируются с фанатами. И не только чемпионы, а вообще все команды, несмотря на то, что это состязания и поединки, в ремонтной зоне чемпионата стоит очень дружественная атмосфера. И, конечно же, чемпионы
11: именно
17: и
11: так.
17: Участники рады всем зрителям.
11: Спасибо большое. Олег Кивакурцев, основатель промобота, у нас был сейчас в гостях. А мы, Кирилл Гришин и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего самого вам хорошего. Удачи и процветания.
12: До встречи, друзья.
11: До встречи, дорогие друзья.
12: До встречи.

0: Совет дня. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
2: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды. Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму, в других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня. Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
2: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
4: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
5: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер: 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии

0: как применять бальзам доктор Хорошев?
1: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
0: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
1: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили в крупных городах Украины 4 ЦОДа, использовавшихся АВСУ. ФСБ задержали жителя Тамбова за подготовку теракта. И в России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили в крупных городах Украины центры обработки данных «Парковый», «Укртелеком», «Гига» и «Подольский», являющиеся стратегическими объектами ВСУ. Работали расчеты ударной БПЛА бригады «Варяг». Об этом сообщила Минобороны. Ведомство уточнили, что ЦОДы обеспечивали обработку данных в государственных и коммерческих сервисах. Кроме того, Минобороны заявила о поражении на высоте более 10 тысяч метров аэростата ВСУ с модулем «Старлинг», распространив кадры воздушного тарана украинского аэростата. Также ведомство показало кадры уничтожения беспилотниками «Герань» вражеских объектов в Полтавской и Одесской областях. Ликвидирована радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-37 «Меч» в Миргороде Полтавской области. Расчетом БПЛА «Герань» уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д-6 в Кагарлыке Одесской области. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано успешное поражение

0: обеих целей, заключили в ведомстве. Число погибших при атаке беспилотников на Московскую область выросло до 2. Общее число пострадавших составило 9 человек. Новые данные привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В микрорайоне Барыбино в Домодедове спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Ранее была подтверждена гибель 20-летнего жителя поселка Радумля Солнечногорского округа. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, а также заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 868 дронов ВСУ, сообщила Минобороны. Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крымом и Азовским морем. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке по заданию украинских спецслужб взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия. Мужчина вступил в контакт с представителем спецслужб Украины через интернет. В ЦОС сообщили, что в ходе подготовки к теракту задержанный провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления взрывного устройства. Злоумышленник задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Полсотни депутатов Европейского парламента стали жертвами дипфейков сексуального характера, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это следует из исследования немецкого аналитического центра. Пострадали 46 женщин и 4 мужчины. По словам аналитиков, проблема затрагивает все крупные фракции Европарламента, представляющие весь политический спектр. О конкретных случаях, авторов материалов и площадках их распространения не сообщается. Не приводятся и данные о том, обращались ли пострадавшие в правоохранительные органы. Евросоюз с декабря вводит запрет на использование ИИ-систем для создания реалистичных порноматериалов с изображением конкретного человека без его явно выраженного согласия. Под запрет также подпадут ИИ-системы, создающие материалы сексуального насилия над детьми. В Рязани открылся филиал Национального центра России. Он стал первым центральном федеральном округе и 4-м в стране. Расположился филиал рядом с Рязанским Кремлем. Как отметил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, посетив его постоянную экспозицию, можно познакомиться с историей, культурой, природой и достижениями региона. Сделать это можно с помощью арт-объектов и интерактивных экспозиций. А кроме того, в новом пространстве планируется проводить мастер-классы и временные выставки.
1: Это объединяет все национальные центры, что везде есть частичка, которая связывает именно с тем местом, где этот центр находится. Поэтому это очень здорово. И ты, проходя через всю экспозицию, находясь здесь, чувствуешь, что ты находишься в Рязани.
0: Национальный центр России создан по распоряжению президента в июле 2024 года. Филиалы открыты в Приморском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. В этом году планируется открытие филиала в Севастополе, а согласованы концепции филиалов еще в 8 регионах – Якутии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Калининградской, Нижегородской, Ярославской и Кировской областях. Продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в которой уже привито свыше 11 600 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там напомнили, что один из самых эффективных способов защиты от заболевания – это вакцинация. На 40-й неделе в России отмечено свыше 688 000 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом. Это немного меньше, чем на прошлой неделе. В числе циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%. Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что Россия – единственная страна в мире, которая выделяет средства из бюджета, чтобы привить от гриппа более половины населения. Кратковременный дождь, пониженное атмосферное давление до плюс 14 градусов днем ожидается сегодня в Москве. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, регион будет находиться в теплом секторе Атлантического циклона. В течение дня западный ветер столицы сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что на 4,6 единиц ниже климатической нормы. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. На мужских соревнованиях в Шанхае в основную сетку пробились Роман Сафиуллин и Илья Симакин. Сафиуллин в финале квалификации обыграл японца Синтаро Матидзуки 6-2, 6-3, а Симакин нанес поражение китайцу Ригелете 6-3, 6-2. Голы Никиты Кирьянова и Артема Кузина принесли ярославскому «Локомотиву» победу над казанским «Акбарсом» со счетом 2-0 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других встречах дня «Металлург» уступил владивостокскому «Адмиралу» 2-5. Нижегородская «Торпеда» в серии «Буллитов» была сильнее минского «Динамо» 2-1. Шанхайские «Драконы» обыграли тольяттинскую «Ладу» 5-0, а московский «ЦСКА» нанес поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» 3-1. Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов покинул расположение сборной России по футболу. У него воспаление сухожилий. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин. Он также отметил, что в предстоящем матче с нигерийцами примет участие полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук. Встреча России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Екатеринбургский УГМК взял верх над владимирскими львицами со счетом 84-47 в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд и лидирует в первенстве. Самым результативным игроком встречи стала центровая победителей Мария Клюндикова, которая набрала 17 очков. Вратарь сборной России Диана Хамраева номинирована на звание лучшей ватерполистки года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания. Также в число претенденток на награду вошли американки Эмили Аусмус и Райан Ньюшул, австралийка Тили Кернс и испанка Паула Креспи. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, временами дожди. А в Архангельске плюс 9-11 градусов дожди. В Петрозаводске плюс 11-13 градусов дожди. В Вологде плюс 10-12 и также дождливо. В Великом Новгороде дожди плюс 15-17 градусов. В Калининграде небольшой дождь плюс 16-18. В Перми плюс 7-9 без осадков. В Оренбурге плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16. В Москве местами дожди плюс 12-14. Сейчас столица плюс 11, облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
1: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
2: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
3: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
4: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
2: Это само собой.
4: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
3: Какой же может быть голос другой?
2: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM.
5: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
9: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрий Цухинина, Юра Геворкяна. И, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального эксклюзивного контента, который дополняет нашу программу. А еще там нас можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть тем, кто это делает прямо сейчас. Передаем привет, машем ручками по традиции. Показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах. Все по-настоящему, живые люди, настоящие эмоции.
10: Да, настоящий живой Юра, который, как всегда, не подражаем в начале эфира.
9: Я не подражаем от первой до последней минуты эфира обычно.
10: Ладно, хорошо. Мы сегодня планируем поговорить о плавании, потому что...
9: И не только.
10: Ну, не только, да. Ну, потому что очень мощно стартовали наши пловцы на первом этапе Кубка мира. Причем, что самое интересное, все три этапа, которые будут у нас перед чемпионатом мира, они проходят в республиках экс-Советского Союза. Такое ощущение, что плавание прямо вот прописалось на территории СССР.
9: Ну что, плохо, что ли? Более того, после первого этапа Кубка мира Егор Корнев возглавляет зачет Кубка мира. Там будет три этапа.
10: Да он какой-то сумасшедший спринтер-универсал.
9: Будет три этапа, по итогам каждого набираются очки. Кто вот все три этапа выиграет, тот и победит. Егор лидирует после первого, опережает американца Люка Бара и представителя Южной Африки.
10: Да, вот. Про танцы собираемся поговорить, танцы-шманцы. У нас новая рубрика, причем про соло.
9: Да. Но я надеюсь, нас не слушают представители Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России, которые, я надеюсь, не слышали твое второе слово после танцев. Мы со всем уважением относимся ко всем видам спорта, которые освещаем в нашей программе.
10: И просто немного неожиданный выбор темы, потому что сейчас вот такое ощущение, что женщины поголовно ринулись в танцы, особенно в латино.
9: Хорошо, мне кажется, это вечный процесс. Но ладно, если ты только сейчас его заметил, то это больше говорит о тебе, чем о танцах. Ну и на закуску поговорим про то, как на мотодроме Черная речка в Осетии проходит финал чемпионата России по эндуро. Если вы не знаете, что такое, что за дисциплина такая эндуро, то вы
10: дослушайте. Это вот дрынь. Федерация нас не слушает, Юр, сегодня.
9: Танцы, шманцы, дрын-дрын-дрын, день. Дим, давай будем считать, что ты вот...
10: А помнишь этого лягушонка? Прекратил. Вот этого лягушонка, помнишь?
9: Нет, я помню, не надо. Давай, успокоимся и продолжим. Ну, еще и поговорим про чемпионат мира по дзюдо. Наши там выступают, пока только одна бронза у нас...
10: Но выступают с флагом и гимном.
9: Да, на счету, но выступают с флагом и гимном. Чемпионат мира по дзюдо, он только начался 4 октября, будет идти до этого воскресенья. Мы, конечно же, к нему вернемся еще либо перед финальными соревнованиями, либо уже на следующей неделе. Так что не пропустите. Ну а пока давайте начнем с плавания.
5: Наша трибуна. Наш спорт.
10: Ну, конечно, сумасшедшие результаты у Корнева. Наш 22-летний спортсмен. 3 золота, серебро. Причем все это в разных дисциплинах. На короткой воде, на этапе Кубка мира. Ну, ты знаешь, я прям иногда даже пугаюсь. Потому что эффект распыления, он, безусловно, присутствует. Да? Потому что, ну, проще, наверное, когда человек сосредоточен на одной, ну, максимум на двух плавательных дисциплинах. Да?
9: Мне кажется, я небольшой на то плаваю, но между 50 и 100, как бы...
10: Нет, ну мы все-таки говорим здесь про короткую воду и про то, что все-таки Корнев это такой породистый спринтер.
9: Ну, давайте дистанции. На 100 метрах вольным стилем с рекордом мира Егор победил, а на 50...
10: Повторил рекорд.
9: Да, на 50 метрах с рекордом кубков мира. Вот, ну и давайте поговорим про то... Ну, еще давайте не будем забывать, что Кирилл Пригода у нас тоже без рекордов, но... победил на своей дистанции. Корнев еще и на баттерфляем у нас победил. В общем, Егор, Дима уже зафанател от Егора Корнева. Давайте не только о нем, но и о других наших пловцах поговорим вместе с Денисом Пиманковым, чемпионом мира по плаванию, директором автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки», заслуженным мастером спорта и призером Олимпийских игр. Денис, доброе утро. Как всегда, очень рады вас слышать.
10: Доброе утро.
11: Доброе утро.
9: Да. Вот Дима стал фанатом Егора Корнева.
10: Я не то, что фанат. Я вот на самом деле хочу к Денису обратиться с вопросом. Корнев — это феномен, получается, какой-то, который вот в состоянии на четырех дистанциях спокойно привозить высокие результаты? Или вот что это случилось, да?
9: Феномен или феномен?
10: Нет, ты так формулируешь вопрос. Или просто так сложилось, и на самом деле вот это вот распыление по разным стилям — это... чаще все-таки спортсмену во вред.
9: Да, так сложилось, что два рекорда просто так упали на Егора.
10: Ну, и, ладно, хорошо.
11: Денис, что ты... вы очень верно, кстати, подмечаете многие тонкости. Зря вы приведняете, что не являетесь специалистами. Потихоньку мы разбираемся во всех тонкостях. И действительно, вы верно заметили, что это 25 метров. А 25 метров, правила ФИНА гласят, что голова спортсмена должна разорвать поверхность воды на отметке 15 метров. А учитывая, что у нас есть поворот даже на полтиннике, то это 30 метров технических элементов. Поэтому глобально для человека, который обладает в совершенстве исполнением технических элементов, старт, поворот и подводная часть, 30 метров, они становятся универсальными для таких способов, как кроль, спина и баттерфляй. Собственно, этими элементами Корнев в совершенстве владеет. Есть масса примеров, когда королевство спринтеров на этапах, на тех же самых или на чемпионате мира по короткой воде, в буфет отправляли брасистов на полтиннике. Опять же, за счет технических элементов. Поэтому это, безусловно, в копилку его технической подготовки. Это, безусловно, шикарная серия. Я уверен, она продолжится. Вот те секунды, которые он показал в Баку, они, я думаю, не последние далеко. И говорить о том, что сейчас он будет выхолощен перед чемпионатом мира, который состоится в начале декабря в Пекине, ну, я, наверное, тоже не соглашусь. Все-таки, вот подчеркиваю, что мы начали, это 25. Это, как не парадоксально, не олимпийский вид спорта, и своих нюансов там гораздо больше, чем в классике.
10: То есть это разминка, получается, перед чемпионатом мира, и то, что сейчас высокие секунды у Корнева, это ничего не значит, и это еще не пик формы, получается, да? Вот так вот, зайдем.
11: Вот это очень важный момент с прицелом на следующий год, на чемпионат мира, классический чемпионат мира в Будапеште, и, конечно же, на Олимпийские игры. Потому что сейчас главный вопрос абсолютно верно поставлен вами. Хватит ли Корнева на 2 года ближайшие? И насколько грамотно они ведут с тренером подготовку к своим главным стартам в сезоне, можно будет просматривать вот по подобным сериям стартов.
9: Так, Ну, Егору только в начале следующего года исполнится 23. Кажется, что он еще молод и полон сил. Ну,
10: возраст – это одно, а другое дело – план на сезон по подготовке, по выходу на пик формы. Понятное дело, что в
9: 22 пока.
10: Да, в 22 ты будешь показывать и прогрессировать, по идее, дальше.
11: Я был в Барселоне, 21 год был, поэтому говорить, что он слишком молод, нет. Дэвид Попович засветил еще ярче в 17 лет. Он уже был конкурентом на Олимпийских играх и побеждал в этом же возрасте, как у Егора. Поэтому нет, он не молод. Он в пике формы будет в Лос-Анджелесе, если мы говорим про возраст. А как вот он подойдет к Олимпийским играм, вот это вот вопрос, за которым мы будем пристально следить.
9: Так, ну давайте еще за Кирилла Пригоду порадуемся. У него тоже была победа после довольно тяжелого сезона. Вот Кирилл возвращается в форму, на ваш взгляд, Денис?
11: Кирилл, вне зависимости от этого результата, спортсмен, который в любом состоянии готов биться на топ-уровне. Давайте не будем испытывать иллюзий по поводу этапов Кубка мира. А последнее время, к сожалению, Международная федерация сделала из них совсем такие уже проходные соревнования. Да, они имеют вот этот статус громких этапов Кубка мира, но это, конечно, не сравнить с тем, что происходило в 90-е. То есть, если вы заметите, там ни австралийцы сборной команды, ни американцы сборной команды, никто туда не приезжает. Да и для нашей сборной это такой проходящий старт. Да, это международный старт, да, мы с флагом, и это, наверное, главное, что отличает его от прошедшего чемпионата Европы в Париже. Но все-таки говорить о том, что вот мы тут добились медалей, не совсем правильно. Вот если говорить о том, что мы добились результатов, опять же, к Егору отсылка, вот это более верно. А Кирилл, опять же, 25 метров для брасиста, это еще более, 25-метровый бассейн для брасиста, это еще более другие условия, чем для всех остальных видов спорта. То даже Пекин будет не показателем. В том прицеле, опять же, про который мы говорим, Будапешт 27 и Лос-Анджелес 28. Но я в него верю однозначно.
10: Ну, это, наверное, касается еще и Чекунова, да, которая 200 метров брасом выиграла тоже. Брасисты на короткой воде – это не показательные выступления, это так, разминочные.
11: Не то что разминочные, но, опять же, основная конкурентка Чекунова, Кей Даглас, американка, которая супер универсальна. В этом году, например, она поставила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольный стиль на Пан-Пасифик. То есть надо представить себе, что кто-то у нас из брасистов вдруг выходит на полтинник. А мы, помните, вначале говорили о том, что все-таки королевству проще перейти на дельфин и на спину. И даже можно в четвертаке посоревноваться в брасе. Все-таки там старт многое значит. То представить, что кто-то из наших брасистов выходит на полтинник ролем и плывет к секундам близким к Корневским, но это вообще невозможно абсолютно. Так вот, преимущество Даглас перед Чекуновой на всех соревнованиях, где они стояли дуэлью, было, конечно же, в технических элементах, где она на голову выше.
9: Вот мы, говоря про Евгению, она недавно, пару недель назад, говорила про то, что у нее наблюдается вот такая неприятная закономерность, что как только она выходит на пик формы, сразу какие-то болячки ее...
10: Вопрос к тренерскому штабу
9: хочешь? Нет, она говорила, что хочет заняться своим здоровьем, чтобы как раз вот к следующему сезону и к Олимпиаде подойти в полной боевой готовности. Зачем, на ваш взгляд, Денис, тогда Евгения не пропускала первый этап Кубка мира?
11: Это надо разговаривать в первую очередь, конечно же, с Витой Новожиловой, с ее тренером.

0: здесь все достаточно заранее планируется. И, конечно же, состояние пловца на пике формы, я даже помню, кто-то из врачей сравнивал его с человеком, зараженным вирусом иммунодефицита. То есть настолько иммунка подвержена любому влиянию извне, что абсолютно верно, традиционно там перед главными стартами спортсмены закрываются, ну, на той же базе круглая и стараются ограничить все внешние контакты.
1: То есть, а мы к декабрю, как вы думаете, избежим
2: пандемии?
1: Ну, я не буду бросаться такими словами, просто нужно к декабрю набирать форму, а декабрь такой неприятный месяц с точки зрения заболеваемости.
2: А кто-то не делал прививку?
1: Вот, как будут с этим?
0: Хорошо бы здесь интеграцию сделать, да?
1: Да, хорошо бы здесь сделать интеграцию.
2: Ладно, да.
0: Для всех сборных условия абсолютно одинаковые. Вспомним прошлый чемпионат мира классический 25-го года, где вся сборная США легла просто за неделю до старта под воздействием ротавируса. Собственно, это одно из объяснений их слабого выступления. Там просто потеряли несколько человек, и женская сборная там выкрапывалась только к последним дням соревнований, и то не вся. Поэтому тут, наверное, вопрос больше в целом к системе организации. И я думаю, что примеров, где мы там кардинально проваливались на последних сборах, их вообще не было, наверное, за всю историю. Здесь надо отдать должное и Федерации Центра спортивной подготовки федеральному.
2: Денис, я еще все-таки хотел спросить. Меня вот интересует, вроде бы этапы Кубка мира, международные соревнования. Баку, Ташкент, Астана. В республиках экс-Советского Союза прям прописался. Пусть короткая вода, я понимаю, вы же сами сказали вначале, что это не супер-пупер с точки зрения международных стартов уровень, да, но тем не менее, другие страны что, вообще не хотят как-то вот плаванием заниматься?
0: Ну, здесь можно ответить, конечно, политкорректно, да, сказать о том, что Международная Федерация заботится о популяризации плавания, именно поэтому в этот регион она их перенесла, но причина всегда кроется в деньгах, и надо понимать, что не сильно много стран в этом формате, в который сейчас проходит, готовы проводить эти соревнования. Они абсолютно не интересны телевидению, они не сильно интересны неплавательным странам, где это проводится. Да, мы понимаем, что если этап провести, как раньше в Австралии, традиционно они были один из этапов, то это будут полные трибуны. Я напомню, что в 90-е этапы Кубка мира состояли из кластеров, которые были по всем континентам раскиданы. Был американский кластер, причем он располагался не только в Южной Америке, традиционно Бразилия, но и в Северной Америке. Это была и Канада, и США, и даже Мексика один раз. Это было обязательно Австралия, Океания, где Дальняя Азия и Австралия присутствовала. Как всегда была Европа, то есть традиционный там Гельзенкирхен, Париж, Империя, после нее еще ряд городов. Это было громадное такое действительно представление, сравнимое с этапами горнолыжными. Сейчас, конечно же, финансирование, надо понимать, и спонсорский интерес подупал, и поэтому вопрос в первую очередь к Международной Федерации, что форматы давным-давно пора менять, а идей оригинальных там даже на горизонте не видно.
2: А менять как? Что, клубные какие-то соревнования вводить?
0: Это тема для отдельного, наверное, разговора. Здесь очень можно долго рассуждать, но в первую очередь мы должны понимать, что плавание в том состоянии, в котором оно находится сейчас, традиционном, оно интересно только на уровне длинных чемпионатов мира, подчеркиваю, длинных чемпионатов мира, поскольку короткая вода, например, для тех же американцев это такая достаточно большая экзотика. И есть ряд спортсменов топ-уровня, которые, в принципе, туда ни разу не приезжали. И Олимпийские игры. Вот это то, что интересно, в силу того, что, конечно же, их подхватывает и топ-каналы американские. Кстати, заметьте, очень часто время начала мероприятий сдвигается в угоду именно американским трансляционным компаниям.
2: Это на большой воде, да?
0: Совершенно верно.
2: Так, а почему
0: короткая
2: так?
0: Короткая вода, американцы ее в принципе не рассматривают, поскольку у них ярды и редко собираются, вернее не редко, никогда не собирается сборная, которая именно целенаправленно отбирается на короткий чемпионат мира. Да, иногда совпадает, когда приезжает, скажем так, костяк, но, например, Кэти Ледеки в принципе не была ни одном чемпионате мира за всю историю.
1: Ну, кстати, Дим, вот ты спрашивал, почему СНГ, потому что, вот как говорил Денис, кластерами этапы Кубка мира проходят, они проходят как-то очень рядом. В прошлом году они проходили в США и в Канаде, в позапрошлом в Китае, Сингапуре и Южной Корее, чтобы далеко не нужно было...
2: Экономить на переезде, да?
1: Ну,
0: да, в том числе, потому что, видите, плотненько, команды переехали. Вот заметьте, всегда

0: знаете, когда еще в Москве был, да, это Кубка мира, то есть традиционно наша команда, нам удобно приехать, ну, та же Баку, та же Астана, тот же Ташкент, ну, все-таки тут ни виз не надо, и долететь гораздо проще. А наша команда присутствует в максимально возможном составе, а вот остальные команды представлены одним-двум человеком, которые планируют биться за общий зачет. Чаще всего это так бывает.
1: Ну, у нас, кстати, там из конкурентов наших, это Питер Кудзе из Южной Африки. Чемпион мира прошлого года, между прочим. То есть...
0: Ну, да... я думаю, что Корнев, он точно не конкурент в этом его состоянии, Егора.
2: Максимально.
1: Но все равно побить чемпиона мира тоже приятно. Да, пусть и на этапе Кубка мира. Денис, спасибо огромное, что всегда находите время для нашей программы. Всегда одно удовольствие.
2: Повышаете наш и заодно уровень слушателей в знании плавания.
1: За это отдельное спасибо. Нашим гостем был Денис Пиманков, чемпион мира по плаванию, директор автономной некоммерческой организации Центр спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр. Ну, а мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом поговорим про танцы.
2: Твои любимые.
1: И твои любимые тоже.
2: Мои нет.
1: Дима, про то, как прошел чемпионат России по танцевальному спорту в Екатеринбурге. Буквально через минуту оставайтесь с нами, скоро вернемся.
3: Наша трибуна. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
1: Возвращаемся на нашу трибуну. Наш это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Сегодня у нас необычный набор тем. Никакого футбола, никакого хоккея, никакого фигурного катания.
2: И даже бадминтона нет.
1: Мы сегодня поговорили про Кубок мира по плаванию, про первый этап. Отметили успехи Егора Корнева. В завершении программы мы поговорим про эндуро. А прямо сейчас мы поговорим про то, как в Екатеринбурге прошел чемпионат России по танцевальному спорту.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Уникальность этого турнира в том, что впервые в чемпионате России появилась дисциплина соло в европейской программе, и, по-моему, в латино тоже были разыграны первые комплекты медалей. При этом появление соло как официальной дисциплины, это может быть прорывом для танцевального спорта, потому что извечная проблема партнера, наступающего на ноги, тут как бы сама по себе отпадает.
1: Это ты по личному опыту.
2: Да я вообще все ноги готов отдавить. Меня нельзя выпускать на паркет.
1: Хорошо. И про то, как чемпионат России в Екатеринбурге прошел, мы сейчас поговорим с президентом Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России Надеждой Ярастовой. Надежда, здравствуйте. Очень рады вас слышать.
8: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, вы так мимолетом исключили из названия Федерации еще один вид спорта, олимпийский, причем до недавнего времени брейкинг. Ну, это так, детали.
1: Просим прощения, извините. Надежда, как прошел чемпионат России? Вот Дима говорил, что соло – это прорыв. Это действительно прорыв для танцевального спорта?
8: Я бы, наверное, так не сказала, что это прорыв. Но, с другой стороны, то, что дисциплина, которая востребована уже многие годы, получила официальный статус, а, соответственно, возможность официального проведения соревнований, получения спортивных разрядов и званий, в этом есть, безусловно, свой плюс. Все равно танцевальный спорт, или как их еще сленг, бальные танцы, честно сказать, не люблю это определение. Всегда, когда мы говорим подразумеваем партнер и партнершу в красивых бальных платьях, и это вот такая ассоциация. Когда выходит танцевать европейскую программу одна девочка, ну, это выглядит немножко по-другому, но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день эта дисциплина настолько развилась, что вот сказать, что девчонка танцует одна, потому что у нее нет партнера, сказать так нельзя. Зачастую девочки сами выбирают для себя сольную программу как возможность самореализации, которая не требует никого рядом, особенно если он ноги отдавливает.
2: Да, ну прямо эмансипация добралась до бальных, до танцев, чтобы так сказать. А вот на самом деле проблема партнера, она же ведь сколько лет уже так остро стоит, что просто талантливым девушкам очень тяжело найти...
1: Я бы все-таки разграничил спорт и социальную часть танцев.
2: Тут не только социальную, тут и в спорте тоже, потому что, во-первых, ты же... тяжеловато будет смотреться с разной антропометрией пара, согласись, да?
1: Хорошо, Надежда, соло — это вынужденный шаг, потому что желающих выступать много,
2: мужчин,
1: а партнеров
2: просто реально
1: нет.
2: Мало.
1: Либо это просто, как Дима сказал, следствие эмансипации, девушки чувствуют, что могут себя проявлять в этих видах и независимо от партнеров.
8: Как вы помните известную песню «На 10 девчонок, по статистике 9 ребят»,
1: да.
8: Это никуда, к сожалению, не делось. Я полагаю, найти партнера, причем достойного партнера в иных видах спорта, не меньшая проблема. Это одна сторона. Но вторая сторона, действительно, где-то есть возможность эмансипации, потому что сам по себе танцевальный спорт, он достаточно дорогой. Дорогой с точки зрения причесок, с точки зрения стоимости платьев, тренировочного процесса, выездов и так далее. И не всегда могут совпасть возможности родителей, партнера и партнерши в этом направлении. Иногда ребята вынуждены оставить спорт, потому что уже не тянут его как таковой. Иногда девочки, семьи девочек поддерживают своего партнера, который является более, точнее сказать, менее обеспеченным. Такое тоже случается, но это красивый вид спорта. Это вид спорта, который воспитывает эстетику, воспитывает музыкальность. Он сложно-координационный, он воспитывает отношения между мужчиной и женщиной, то, чего так не хватает в нашем современном мире. А если говорить о соло, да, это самодостаточность, это смелость. Это, кстати сказать, чуть большая скоординированность, чем у девочек, которые стоят в паре, потому что она полагается на партнера, а здесь спортсменке необходимо показать самой то, насколько она отвечает критериям, по которым ее будут оценивать.
1: Так, а как зрители принимают новые вещи?
2: И как вообще это смотрится вам, как человеку, который практически всю жизнь в танцах, и нет какого-то диссонанса, да?
8: Положим, в танцах я не всю жизнь, а всего лишь с 2017 года наша федерация развивает данный вид спорта. Сама я никогда не танцевала, по образованию юрист. Но я могу сказать так, когда ты видишь качественную солистку, а качественная она может быть, когда ее технические возможности совпадают с музыкой, когда она не просто танцует в ритме музыки, но ее интерпретирует, это смотрится красиво. Вспомним Асидору Дункан, которая сделала прорыв своим танцем. Здесь, по большому счету, то же самое. Мы наряду с дисциплиной соло ввели еще одну дисциплину, которая называется смешанная программа. Это смус, так называемый. Особенность этой дисциплины заключается в том, что в отличие от, например, стандарта, где солистка стоит в определенной стандартной позиции, у солисток в дисциплине смус есть возможность свободно владеть руками. И в этом случае танец приобретает некую завершенность и самодостаточность. И на сегодняшний день мы, это первый опыт, первый год, мы будем наблюдать за развитием этой дисциплины уже в официальных соревнованиях. и, возможно, вносить некие коррективы, дабы придать ей некую завершенность и самодостаточность.
2: А нет опасения, что появление программы соло начнет оттягивать как раз из парных танцев? Ну, просто никто не захочет лишний раз озабачиваться поиском партнера, его спонсированием или выполнением его райдера и проще самостоятельно, потому что 535 участниц в соло, ну, это много. Это очень много.
8: Вы еще не видели количество участниц соло в Китае? Вот там, это, вот там это по-настоящему много. Дело в том, что эта тенденция захватывает мир. Мы первые, кто узаконили эту дисциплину в виде спорта в мире, но далеко не первые, кто ее начал развивать. Говорить о том, что парный танец вообще уйдет, не приходится. Но пока есть сложности с поиском партнера, есть сложности с экономической ситуацией не в нашей стране, а в мире в целом, это будет востребовано для тех, кто хочет танцевать.
1: Ну что ж, пожелаем удачи всем, кто хочет танцевать и хочет связать свою
2: жизнь с танцами,
1: с танцевальным спортом. Надежда, спасибо большое,
2: спасибо,
1: что нашли время для нашей программы. Это была Надежда Ярастова, президент Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Ну что, на мотоциклы? И
1: да, после танцев на мотоцикле, там в Осетии, на мотодроме «Черная речка» проходит финал чемпионата России по эндуро. Ну и там же еще разыгрываются медали первенства республики. И про то, как это все проходит, нам расскажет наша коллега из Владикавказа Маргарита Балаева. Маргарита, здравствуйте, очень рада вас слышать.
2: Доброе утро.
9: Доброе утро. Доброе утро. Мне тоже очень приятно с вами сегодня пообщаться. Ну, начнем с того, что чемпионат завершился уже. И я хочу объяснить таким же, как я, не профессионалам и вообще не специалистам, что эндуро – это вот не то, что под окнами по ночам устраивают на улицах городов мотоциклисты. Эндуро – это такая дисциплина, где главная задача проехать по бездорожью, преодолевая естественные препятствия, камни, корни деревьев.
2: Не, ну шум тот же.
9: Грязь. А?
2: Ну шум тот же, все равно.
9: Ну да, и в лесу. Ну у нас это было недалеко от Владикавказа, в ущелье. База отдыха называется «Черная речка». Ну и грязи, и природных препятствий было предостаточно. Еще скажу, что с погодой не очень повезло спортсменам. Вот если бы они на недельку сдвинули, то вот вчера как раз у нас распогодилось. Вчера появилось солнце, тепло, сегодня тоже солнечно. А так два дня шел дождь, было холодно, но в основном это не испортило настроение ни спортсменам, ни зрителям. Зрителей бывает на этих соревнованиях тоже много. Говорят, что в Осетии трасса одна из самых лучших вообще в стране, вот именно для этого вида мотоциклетного спорта. На мотодроме, как вы уже сами сказали, «Черная речка», прошел финал чемпионата России, а также чемпионаты первенства Северной Осетии и Алании, разыграли также Кубок Северо-Кавказского федерального округа и второй этап чемпионата России по дисциплинам эндуро, кросс-кантри и классическая эндуро. Не очень, конечно, я вникаю, что это такое, но участников было много. 80 человек из разных регионов России. Возраст от 6 до 45 лет. И, наверное, несмотря на плохую погоду, соревнования, можно сказать, прошли успешно, без травм. Как говорили сами спортсмены, весело. Давайте послушаем мотогонщика из Кемеровской области Артема Осьмина и главного судью соревнований, мастера спорта международного класса, судью всероссийской категории Вячеслава Фисенко. Потом я еще добавлю.
10: Мы приехали из города Новокузнец, из Кемеровской области. Участвуем уже второй год. Вот решили проехать чемпионат России. Соревнования не отменят, никакая погода, и она только радует всегда, значит, будет веселей.
11: Второй этап заключительный чемпионата России. Первый этап прошел в Вологде, Вологодская область. Называется вообще эндуро на мотоциклах. Это бездорожье, подъемы, спуски, речки, В общем, такое чисто бездорожье, тем более погода у нас сегодня вообще будет сильнейшая трасса для спортсменов, очень тяжелая.
1: Мне кажется, гонщикам, которые выступают в эндуро, чем сложнее погодные условия, тем веселее выступать.
2: Это, знаешь, про тех, кто грязь всегда найдет.
9: Я тоже так думаю. Ну, длина трассы была 18 километров, и на прохождение ее давалось 45 минут. Вот вчера себе заготовила текст, что нет еще никаких результатов чемпионата. Я прочитала, что они в течение 2 недель только становятся понятными, и их передают в Минспорта. Но сегодня утром уже какие-то первые результаты появились, и если хотите, я их, конечно же, озвучу.
2: Только коротко.
1: Да, у нас 30 секунд остается.
9: В чемпионате России первое место в командном зачете заняла команда Московской области из города Чехова. Второе место команда Тур Эндуро 26 из Ставрополя и Форматагон из Моздока.
1: Вот, поздравляем. Поздравляем всех участников. Маргарита, спасибо за репортаж. И это практически эксклюзивные результаты с чемпионата,
2: раньше,
1: с финала
2: чем
1: чемпионата России. Да, раньше, чем в Минспорта, благодаря Маргарите. Маргарита, еще раз спасибо. Ну а мы прощаемся с вами до пятницы.
2: До свидания.
3: Наша трибуна.
12: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
13: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
14: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
13: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
14: Абсолютно верно.
13: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
14: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
13: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
14: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
13: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 777-25-33. 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
14: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
13: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
14: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут, наконец-то, работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33.
13: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
14: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятия. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный

0: ногу, работают за компьютером. Для снятия напряжения и усталости глаз.
1: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
3: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
4: Информационное сотрудничество. 8 499 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Дело о теракте завели после атаки ВСУ на Подмосковье, где двое жителей погибли и 9 ранены. Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего Ираном. И в Центробанке назвали число открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска. Все подробности далее. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в результате удара в Одесской области были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Черноморска сухогруз, доставивший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. А в порту Измаил – объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов. Следователи Следственного комитета возбудили дело о теракте после атак украинских БПЛА на Московскую область и ДНР. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ночной налет БПЛА на Подмосковье унес жизни двух мирных жителей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В микрорайоне Барыбино Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Также подтверждена гибель 20-летнего жителя поселка Радумля Солнечногорского округа. В результате атаки ранены 9 человек. По словам Воробьева, в 7 муниципалитетах повреждены 47 частных домов – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Нарофоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. В селе Лобаново повреждены 4 квартиры в многоквартирном доме. В подмосковном Солнечногорске беспилотник упал на стоянку автомобилей. Повреждено почти 20 машин. По данным губернатора Подмосковья, сегодняшняя атака на Московскую область

0: одной из крупнейших за все время. Над ее территорией сбили 185 беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над Россией уничтожили 868 украинских БПЛА. В Калининском районе Горловки украинские силовики нанесли удар по автобусу. В результате ранены 7 человек. Все они работники молокозавода «Твой производитель». Об этом сообщили ТАСС в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины, администрации главы и правительства региона. В Тамбовской области задержан местный житель, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По заданию украинских спецслужб, злоумышленник собирался взорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. На допросе он признался в планировании преступления.
1: Цель организации подрыва автомобилей сотрудников стоянки планировалась передача мне взрывных устройств. Он стоит, пытался изготовить СПУ, однако задуманное мне совершить не удалось, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.
0: Возбуждено уголовное дело. Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего Ираном, а закончится эта война, по мнению американского лидера, может уже скоро, до промежуточных выборов в Конгресс.
2: Они могут уничтожить какой-нибудь город, но так пускай уничтожат Лос-Анджелес, пускай уничтожат Сан-Диего. Это очень малая цена, которую придется заплатить. И все это, так или иначе, закончится уже очень скоро.
0: Тем временем американские военные заявили об уничтожении 13 судов в ходе морской блокады Ирана. Центральное командование подчеркивает, за прошедшие 12 недель Пентагон перенаправил 130 коммерческих грузовозов. Компании, ведущие дела с Тегераном, могут попасть под новые санкции, уже заявили в Минфине США. При этом предупреждать их никак не будут, уточнили в ведомстве. Более 220 тысяч счетов в цифровых рублях открыли россияне за первый месяц с момента запуска, заявила зампред ЦБ Зульфия Карухманова. По ее словам, всего операций на платформе было совершено около 150 тысяч. Сейчас отмечается стабильный уровень – от 3 до 5 тысяч новых счетов в сутки. По словам зампреда, в Центробанке не было больших ожиданий по поводу цифрового рубля. Большинство россиян с осторожностью подходят к новым финансовым инструментом. Более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом. При этом каждый пятый доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Социологи также выяснили, что как минимум раз в день ИИ-сервисами пользуется каждый третий россиянин. Чаще всего для решения повседневных задач и экономии времени. Буквально за сутки в Москве распогодится. Температура воздуха хоть и незначительно, но повысится. Так на погоду в столице скажется теплый сектор циклона, который начнет сегодня оказывать влияние на атмосферу в мегаполисе. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня аэросинаптическая ситуация будет определяться теплым сектором циклона и прохождением его так называемого атмосферного фронта, окклюзии фронта смыкания. Поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, ветер юго-западный усилится до 5-10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 11-14, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Синаптическая ситуация в среду. Здесь начнет постепенно выправляться, пока показания барометров будут расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодятся. В сумерках еще возможно морось и не ниже плюс 9-12. Ну а завтра днем, когда выглянет солнце, потеплеет до плюс 13-16.
0: После не по сезону теплого в Москве четверга следом отметится и последний рабочий день на неделе, который подарит невероятное тепло. Пятница станет самым теплым днем с начала месяца, чего не скажешь о выходных. В субботу и воскресенье прольют дожди, а температура понизится. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева отобралась на итоговый турнир женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Это стало возможным после ее выхода в четвертьфинал турнира в Пекине. В 1/8 соревнования она обыграла украинку Дарью Снегур со счетом 6-2, 6-2. В полуфинале она встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, которая была сильнее Линды Носковой из Чехии, 6-2, 6-2. На мужских соревнованиях в Шанхае в основную сетку пробились Роман Софиулин и Илья Симакин. Софиулин в финале квалификации обыграл японца Синтаро Матидзуки 6-2, 6-3, а Симакин нанес поражение китайцу Ригелите 6-3, 6-2. Тяжелый форвард Амат Мбай вернулся в московский баскетбольный ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба Единой Лиги ВТБ. Отмечается, что 36-летний француз подписал с армейцами контракт до конца текущего сезона. «Торпедо» продлила серию побед до 3 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Нижегородцы в серии буллитов были сильнее минского «Динамо» со счетом 2-1. У победителей голы, решающий послематчевый бросок в активе Владимира Ткачева. В других поединках понедельника «Металлург» уступил владивостокскому «Адмиралу» 2-5. Московский «ЦСКА» победил уфимский «Салават Юлаев» 3-1. Шанхайские «Драконы» обыграли тольяттинскую «Ладу» 5-0. Ярославский «Локомотив» нанес поражение казанскому «Акбарсу» 2-0. Голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский вошел в первую двадцатку вратарей Национальной хоккейной лиги по числу побед в матчах регулярного чемпионата. Tampa обыграла Philadelphia Flyers со счетом 4-1. Василевский отразил 13 бросков и был признан третьей звездой встречи. Эта победа стала для Василевского 372-й в регулярных чемпионатах НХЛ. У победителей голы, результативный пас у второй звезды встречи Ильи Михеева, у Никиты Кучерова ассистентский дубль. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Самаре плюс 9-11 градусов, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде дожди плюс 11-13 градусов. В Пензе плюс 10-12, кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 11-13, дождь. В Туле без осадков плюс 12-14 градусов. В Воронеже плюс 16-18 градусов, облачно с прояснениями. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 19-21, в Краснодаре и Сочи плюс 20-22. В Ставрополе плюс 18-20 градусов. В Петербурге кратковременные дожди, днем плюс 14-16 градусов. В Москве местами дожди, плюс 12-14. Сейчас столица плюс 11, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Фестиваль «Зодчество Россия».
1: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Слушаем.
9: Слушаем, друзья. Так называется канал в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я вам сегодня, во вторник, 6 октября. И сразу же в начале работы хочу напомнить вам о том, что у нас есть для вас специально Макс-канал Радио России. То есть, если вы вдруг что-то где-то забыли, где-то что-то прослушали важное, интересное, вот, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Здесь все найдете. Кроме того, тут же вы обнаружите и программу тем сегодняшних, да, сценарий сегодняшний вкратце изложенный, синопсис этакий канала «Слушаем», где в комментариях можете оставлять свои вопросы, замечания и прочее, что я сразу же вижу. Вижу, как вновь ополчились на моих коллег наши блюстители, так сказать, русского языка за слово «контент». И вдруг вот сегодня тоже стали присылать претензии в этот адрес. Я прокомментирую чуть позже. Все вы прекрасно знаете, как я отношусь к подобного рода сообщениям. Есть о чем мне сказать. А давайте сначала о главном. О чем мы будем сегодня в течение ближайших 2 часов беседовать с нашими экспертами. Минсельхоз вводит новые ограничения на вылов рыбы в Каспийском море. Какую рыбу ограничат, кому и в том числе коснется ли это обычных рыбаков, а я забегая вперед скажу, что коснется, и тем интереснее будет обсуждать эту самую тему. В России растет популярность настольных игр. В этой связи у меня, кстати, к вам вопросик приготовлен. Вы дома в какие настольные игры играете со своими домашними или со своими друзьями, когда они приходят? Вот какие, просто просветите меня заодно, потому что я совершенно не знаю ничего, кроме шашек, шахмат и карточных игр. Какие сегодня вообще настольные игры самые популярные? Во что играют люди? Кроме там еще, предположим, ну, знаменитой «Монополии», «Мафии», что там еще бывает? Не знаю больше ничего. Вот напишите, пожалуйста, у вас какая самая популярная настольная игра в вашем кругу ваших близких и родных. Кроме того, обсудим мы в следующем часе, у нас будет экономическая страничка. Ожидаем мы Владимира Рожанковского, нашего замечательного эксперта-экономиста, с которым давно мы не обсуждали, в том числе и планируемые какие-то, значит, вопросы повышения или понижения напротив ключевой ставки Центробанком. А я напомню, что уже буквально через неделю, 23 октября, состоится, ну, через две недели, да, состоится очередное заседание Центробанка по ключевой ставке. Какие прогнозы, чего ждать, потому что впереди уже скоро-скоро-скоро конец года, и хотелось бы увидеть все-таки, да, 12% вместо 14% всем нам, ну, хотя бы 12%. Что вряд ли. В этом часе речь у нас пройдет про повышение штрафов за нарушение общественного порядка. Это важно. потому что достаточно довольно, так сказать, хулиганить задешево на улицах России. Будете хулиганить задорого, как говорится, или вовсе перестанете. Это я к хулиганам обращаюсь. Россияне рассказали, как хотели бы потратить материнский капитал, и мы сравним на сегодня возможности с замечательными планами и проектами, так сказать, у наших многодетных и не только многодетных родителей. Что, в принципе, почему бы и не дать им эти все возможности, тоже спросим нашего эксперта. Нобелевская неделя в полном разгаре. Началась она вчера и продлится до 12 октября. Объявляют в Стокгольме лауреатов в научных номинациях. Мы сегодня обсудим, кого-то уже наградили. Заодно выясним, кого, за что и за что будут награждать в ближайшие дни. Московские новости, не забывайте, также, друзья, тоже у нас имеются в конце каждого часа. И номер для сообщений 8-925-222-99-92. Мой Макс-канал, на который я приглашаю всех подписываться, называется «Черновик». Очень просто его найти. Нужно просто написать после слова «channel» слово «Чернов» после нижнего подчеркивания. И попадете в мой Макс-канал. Всех приглашаю. Проектом федерального бюджета на 27-29 годы гарантировано увеличение объемов финансирования медицинской помощи застрахованным по ОМС лицам, в том числе по профилю онкология. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. С нами на прямой связи Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Юрий Александрович, здравствуйте.
3: Да, приветствую вас.
9: Из этой новости возникает вопрос, потому что не очень понятно. Гарантировано увеличение объемов по профилю онкологии? Или он появился у нас сейчас вот впервые в достаточном таком финансировании, этот самый профиль? И теперь, значит, пациенты, страдающие различными вот такими заболеваниями, в этом смысле могут рассчитывать на полис ОМС тоже?
3: Нет, программа, так скажем, раннего выявления и борьбы с онкологическими заболеваниями уже существует достаточно долго. Поэтому речь идет об индексации как в целом бюджета, в первую очередь, обязательного медицинского страхования, да, фонда обязательного медицинского страхования, так и соответствующая индексация определенных направлений. Конечно, эти направления крайне важны. Ну, в том числе для пациентов, да, страдающих онкологическими заболеваниями.
9: А не секрет, что лечение это весьма недешево. То, о чем вот в этой самой новости сообщается, о том, что, значит, в этом бюджете гарантировано увеличение объемов, известно ли, намного ли, и всем ли? Вот это тоже вопрос.
3: Ну, во-первых, в абсолютных цифрах я не скажу размер увеличения, но хочу заверить, что это десятки миллиардов рублей.
9: Да.
3: Направления действительно крайне дорогостоящие. Это от высокотехнологических операций разных. Это не только хирургия, да, разные виды, и лучевая, и многие-многие другие виды терапии. И, конечно, такая самая массовая история известна, это лекарственная терапия, это химиотерапия, другие таргетные терапии. И, что очень важно, в программу государственной гарантии появилась прорывная такая современная технология, так называемые клеточные технологии, CAR-T, да, когда клетки самого пациента заряжают, так скажем, определенным образом, и они начинают в теле пациента бороться с онкологическим заболеванием. Сейчас строятся мини-заводы такие при федеральных центрах. Поэтому направление помощи онкологическим пациентам в программе госгарантии очень разнообразно, крайне дорогостоящее, потому что понятно, что пациент просто не может себе позволить лечить подобными методиками свое заболевание. И это очень важно. Хватит ли денег? Вы знаете, медицина и здравоохранение – это такая сфера, когда, ну, наверное, денег ни в одной стране, ни при каких обстоятельствах 100% не хватит, потому что по совершенно объективному параметрам и так сказать, основаниям бюджет, он индексируется и потребность расширяется. Появляются новые технологии, расширяется круг пациентов. Ну, например, в онкологии парадокс. Онкологическая программа, она привела к росту числа пациентов с онкологией.
9: Да.
3: Почему? Потому что начали выявлять на ранних этапах и оказывать помощь. То есть тут как раз ситуация, надо радоваться тому, что те пациенты, которые были вне внимания, да, вне контроля системы, они попали, слава богу, вот сейчас под лечение. Поэтому бюджет всегда требуется его индексации, есть потребности дополнительные.
9: В новость сегодняшняя в газете «Ведомости» опубликовано, что каждая шестая, седьмая упаковка онкологических препаратов в 19-25 годах приобреталась пациентами на собственные средства. И это значит, что 94% упаковок, купленных гражданами за свой счет в 25 году, входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и должны предоставляться пациентам бесплатно. Вот как можете прокомментировать это?
3: Там несколько причин. Первое, препарат попадает в ЖНЛП, но мы об этом давно говорили. Проходит почти год между попаданием в перечень ЖНЛП и реальным доступом этого препарата в программе государственных гарантий. Такие бюрократические нестыковки двух списков, с вашего позволения, не буду в детали
9: опускаться.
3: Это первое. Это первый момент. Второй момент. При любом заболевании, но тем более при онкологии, очень важна бесперебойность и регулярность терапии. Да? Там все очень жестко. И, к сожалению, вот формально закупили препарат, но его хватило там на половину курса или не хватило одной-двух упаковок. И зачастую пациент вынужден бежать, искать деньги и докупать, чтобы не прерывать терапию, и она была полноценной. Это недопустимые вещи. С этим надо бороться, это надо анализировать. И мы знаем, откуда эта информация, и благодарим пациентские организации профильные, да, в данном случае это движение против рака, да, вот такой мониторинг ситуации лекарственного обеспечения.
9: Ну и хочется верить, да, что вот эти две новости, они вот в такой связке, одна нивелирует немножечко другую. Спасибо вам большое, Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Был с нами на прямой связи. Ну и крайне важно, друзья, напомнить также еще раз, что ранняя диагностика онкологических заболеваний – это 99% успешного излечения. Поэтому не ждите неприятностей, не ожидайте их. В России предложили повысить штрафы за нарушение общественного порядка. Причем не только за нарушение общественного порядка, но и за правил пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Такие штрафы хотят увеличить в несколько раз. То есть по некоторым составам санкции вырастут вдвое, по другим в несколько раз. Об этом написала парламентская газета. И представляется мне, например, что это во многом совершенно правильная норма. А почему? Давайте спросим Ивана Соловьева, заслуженного юриста России. Иван Николаевич, здравствуйте.
10: Да, добрый день, Дмитрий, добрый день, дорогие друзья.
9: Мне почему-то думается, что вы тоже как-то вот одобряете во многом увеличение штрафов, потому что если мы понимаем с вами, что за хулиганство редкостное сегодня могут оштрафовать на там 100 рублей...
10: 500 рублей.
9: Да,
10: 500 рублей, да.
9: То это, в общем, несерьезно. А вот когда уже на 1002, а то и 3 поднимут штраф, то здесь уже кто-то, может быть, о чем-то призадумывается. А что он сегодня считается мелким хулиганством? И за все ли мелкое хулиганство сегодня несут мелкие хулиганы ответственность?
10: Ну, смотрите, мелкое хулиганство, если говорить простым языком, не усложняя, это нецензурная брань. Все мы знаем прекрасно, так сказать, лексические значения этих слов.
9: Да.
10: Это приставание к гражданам, это может быть и в состоянии алкогольного опьянения, а может быть и по другим причинам, и это порча чужого имущества, да, то есть если все это сопровождается, еще человек что-то разбил, что-то перевернул, то это мелкое хулиганство. И вот, слушайте, до сего момента действительно вот такие люди, которые себя противопоставляли обществу, вели себя социально, ну, оскорбляли людей, ну, и вот эта вся красота получала, так сказать, штраф 500 рублей, да, особенно если это было первый раз сделано. Ну, теперь есть возможность вот от 1000 до 2000 рублей. Я здесь, честно говоря, поддержал бы ко второму чтению более серьезное увеличение, потому что все-таки нам очень хочется, чтобы на наших улицах не было матершины, чтобы мы все-таки слушали наш живой русский язык без вот этих вкраплений туда нецензурных. Поэтому, конечно, вот то превентивное значение, которое имеют штрафы, и их размер в том числе, они очень важны для того, чтобы они были элементом сдерживания. Да, понятно, что любое увеличение штрафа – это дополнительное поступление в бюджет. Но помимо этого, все-таки человек, который почему-то пришел к тому, чтобы нарушить те или иные правила, нормы поведения, и если он понимает, что тот ущерб, который он понесет, будет выше того удовольствия, которое он получит от совершения этого правонарушения, это может его остановить. И вот это, наверное, самая главная задача закона, в том числе административного.
9: Да сегодня можно просто пройтись, я не знаю, там, по улицам Москвы, мимо школ, мимо институтов и вузов прочих, и бери прям вот, и, как говорится, гребнем просто, штрафуй всех подряд. Потому что такое, такая там речь стоит, так там все нарядно, можно это все послушать. Но бог с ними, ладно, пусть это останется на их совести, тех самых наших молодых людей, которые любят и не совсем понимают, что, чем грозит загрязнение прекрасного русского языка. А вы знаете, о чем хочется спросить? О пожарной безопасности. Вот здесь все очень серьезно, потому что за нарушение этой самой пожарной безопасности в лесах предполагается штраф для граждан 50 тысяч рублей. И это уже, я вам скажу, довольно жестко.
10: Ну, а что мы удивляемся? Посмотрите, люди абсолютно спокойно относятся к тому, что может выгореть полностью лес, что огонь может перекинуться на жилые постройки. Мы знаем прекрасно, что у нас периодически во многих регионах страны вводится режим повышенной опасности за угрозы лесных пожаров. Мы знаем, что это и весной происходит, и летом, по разным причинам абсолютно. И все равно люди идут в лес, все равно они разводят костры, все равно они жарят шашлыки, и все равно продолжают нарушать правила, надеясь, что мы договоримся, что давайте мы там чего-нибудь, значит, с кем-нибудь, кому-нибудь подкинем и так далее. Вот этого быть не должно. То есть есть определенные правила обращения с огнем. Мы понимаем, что сегодня огонь представляет очень серьезную угрозу, особенно в период проведения специальной военной операции. Ну что, мало огня, который от беспилотников, мало разрушений. Но зачем еще сами мы свою же природу, свои же объекты подвергаем опасности?
9: Да, конечно.
10: Поэтому, да, штрафы до 50 тысяч.
9: А может быть, не штрафовать, может быть, сразу в какую-то уголовку заводить? В таких-то случаях.
10: Вы знаете, Дмитрий, все-таки, наверное, закон, он предусматривает этапность наказания. То есть, если человек, я не исключаю, у нас же есть такое понятие, как административная преюдиция, когда уголовная ответственность наступает в том случае, если человек был до этого привлечен к административной ответственности, не осознал это, снова совершает правонарушение, и вот тогда может наступать уже уголовная ответственность. И здесь я тоже хочу предупредить, что в случае с нарушением правил пожарной безопасности, если это приведет к тяжким последствиям, то будет уголовная ответственность. Не надо тешить себя иллюзией, что все ограничится штрафом.
9: Спасибо большое. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Ну, честно признаться, вот здесь мне во многом непонятно. Особенно действительно сейчас, в нынешние времена, когда ты вот есть у нас вот кто-то из наших слушателей, человек, который, допустим, не понимает, что разводить огонь во время сухостоя рядом с полями, рядом с населенными пунктами, дачными, там, садовыми территориями, это просто опасно очень. Вот есть такие люди? Ну, их, наверное, среди наших слушателей, наверное, большое количество, да, кто это понимает, что это опасно, и разжигать не будет просто. Но если человек этого не понимает, как и, например, того, что, я не знаю, там, из различного оружия стрелять в сторону человека, это тоже крайне категорически опасно. Почему бы сразу не наказывать серьезными статьями за это? Спалил ты огромную территорию лесную, значит, будь любезен, вот, поезжай в Магадан выкорчевывать, так сказать, большие там крепкие деревья. В другом смысле, как говорится, поборись с лесами. Через минуту будем говорить мы про материнский капитал и про предложение россиян, на что бы они бы хотели, чтобы этот материнский капитал можно было тратить. Будет интересно, и ваши предложения, друзья, я тоже ожидаю. Пишите.
0: Радио России.
11: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
12: Слушаем!
9: Друзья, ну что ж, вот финансовый университет при правительстве России совместно с различными страховыми компаниями провел специальный опрос и спросил россиян, а на что бы они хотели бы использовать материнский капитал, который у них имеется или имелся бы. И выяснилось, что более половины россиян, 52,7% опрошенных, хотели бы использовать его на покупку автомобиля. И еще 21% мечтают использовать деньги на покупку дачи. 15% хотят потратить деньги на ремонт жилья. Каждый десятый закрыл бы имеющиеся кредиты или потратил деньги на лечение. Однако здесь важно напомнить, что сегодня мат-капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, воспитание и образование детей или вложить деньги в формирование будущей пенсии мамы. С нами на прямой связи Ольга Лебедь, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: Но за многие-многие годы, что существует мат-капитал, ему уже там у нас 20 с лишним лет, в список того, на что его можно потратить, в общем-то, неизменный. Да, за редким исключением, когда можно там на лекарства что-то было брать, там еще на что-то. Но это все копейки по сравнению с общим, так сказать, объемом этого самого мат-капитала. Вопрос очень простой. Да. Почему у нас так много обсуждается? Россияне сами хотят. То есть назрел уже у нас, так сказать, в обществе, да, запрос на расширение возможностей использования материнского капитала. А все как-то не, все как-то остерегаются, все как-то думают, да нет, наверное, пока не стоит. Может быть, не очень верят в возможности отечественного автомобилестроения. Это я шучу. Что скажете?
13: Здравствуйте. Просто на самом деле, если государство и правительство предполагало материнский капитал как средство поощрения демографического поведения, да, для того, чтобы была некая уверенность того, что рождение ребенка там, второго и третьего, да, будет компенсироваться, ну, не то, что вознаграждаться, да, но будет каким-то образом помогать родителям. А родители, которые все-таки, ну, принимают такое решение сознательное не только из-за там денежного капитала, они воспринимают это как денежную сумму, на которую они хотят потратить. И вот то, что сейчас, например, они хотят потратить на машину, они действительно считают, что есть деньги, которые лежат, но и они не могут с ними распорядиться, как хотят. А во-вторых, для современного поколения машина это не является средством роскоши, а является средством решения, ну, нормальным таким средством передвижения, то есть улучшение, особенно если в семье есть несколько детей, там двое-трое или больше. Ну вот, кстати, наши машины, наверное, не позволяют не рассчитаны для многодетных семей. Вот. И они решают их некоторые вопросы для того, чтобы отвезти в школу, поехать куда-то вместе, на ту же самую дачу. Вот. Поэтому это воспринимается не как средство, что их там простимулировали на рождение ребенка, а как некоторые суммы, которые могут они потратить для более комфортной жизни своей семьи.
9: И у нас получается, что касается дачи, дача это тоже очень важный и интересный момент. В жилищное строительство хотя бы мат-капитал было бы неплохо направить, да? В индивидуальное жилищное строительство.
13: А вот что касается дачи, да, это, да, мне тоже российская история, да, выезжать или вывозить детей на, ну, за город, да, воздухом подышать, может быть, даже маму с детьми на лето отправлять для того, чтобы дети там росли, и это хорошая, ну, давняя традиция, не только там, да, для состоятельных, это вообще давняя традиция. Поэтому здесь неудивительно, что как раз хотели бы потратить, да, потому что в этом есть, ну, свое целесообразное. А почему не дают потратить? Потому что всегда все равно этой суммы не хватит, и получается, что никак не, ну, не то, что не докажут, да,
9: да.
13: А вот тут непонятно будет целенаправленная трата. И поэтому государство, поскольку пока не придумало механизмов, вот как бы проверки, может быть, если бы они разрешали уже на готовый дом, да, или на на участок, например, земельный. То есть если бы были предприняты меры, которые удовлетворили и самим семьям, чтобы они завели там этот загородный участок и домик с участком, например, и в то же самое время государство понимало, что они не просто потрачены, а потрачены вот на те цели, на которые заявляют семья, то, наверное, они между собой бы как-то договорились.
9: Вот смотрите, улучшение жилищных условий. Допустим, семья с тремя детьми ютится в однокомнатной квартире. Они хотят материнский капитал использовать, продав эту квартиру, использовать и построить нормальный большой дом. Купить землю, построить большой дом, и, в общем, по их расчетам, например, получается, что все должно, так сказать, сложиться очень хорошо. Это считается улучшением жилищных условий или не считается? На это можно материнский капитал тратить сегодня или нельзя?
13: На это сейчас вряд ли можно будет вот именно так делать, только при условии, если, например, семья действительно улучшает свои условия, она приобретает этот дом, и только потом как какую-то сумму погашает вот в этом твоем займе, и то, мне кажется, это только в регионах есть, да, это не для всех, ну, не для всех регионов, то есть, может быть, Москва и область, и Санкт-Петербург не входит, а в регионах, мне кажется, есть возможность уже на погашение имеющейся ипотеки, да, то есть, если так есть... На строительство есть другие совершенно программы, там семейная ипотека, подстроительство для детей, семьи. Это не связано. Возможно, что в этих программах, которые существуют, то вот материнский капитал в качестве первоначального взноса можно потратить, ну, на первоначальный взнос.
9: Спасибо большое. Ольга Лебедь, кандидат соцнаук, доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Говорили мы о материнском капитале. До сих пор он так и неизменно расходуется на три основные категории. Одна из которых, кстати, мы давно говорили, у меня в авторской программе «Мужские грезы» обсуждали, но так и ничего не меняется. Почему он называется материнский капитал, а не семейный капитал? Почему, например, вложить эти деньги в формирование будущей пенсии мамы можно, а папы почему-то нельзя? Папа недостоин пенсии нормальной. Вот такой вот вывод можно сделать. Давайте про Нобелевскую премию, потому что про материнский капитал будем мы говорить буквально через 1-2 программы. «Мужские грезы» будем подробно обсуждать. Нобелевская премия. Началась у нас Нобелевская неделя. Премию уже вручили накануне в области физиологии и медицины. Она была объявлена. Сегодня по физике, потом химия, потом литература, потом премия мира, потом экономические науки. Это будет все вот каждый день происходить, эти самые награждения. Андрей Степанов, замдиректор Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Михаила Бонч-Бруевича. Здравствуйте, Андрей Борисович.
14: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рад вас слышать, Дмитрий.
9: Взаимно. И что хочется сказать в самом начале. Вот вручили, значит, господам Диссероту, Хегеману и Нагелю в области медицины и физиологии Нобелевскую премию этого года. И вручили ее за открытие, связанное со светоуправляемыми ионами. И не буду дальше зачитывать. Проще говоря, ученые изучали белки, которые реагируют на свет. А оказалось, что это, между прочим, открытие нашего советского ученого еще в прошлом веке. Но это так, я просто, это деталь такая. Вот. Как, во-первых, можете прокомментировать вот эту уже врученную в этом году премию, и что ожидаете в ближайшие дни? Кто же все-таки, на ваш взгляд, действительно будет достоин, а кто, так сказать, пока только прогнозируется?
15: Знаете, ну, безусловно, переоценить открытие наших коллег достаточно сложно. И, безусловно, это серьезный такой прорыв, который позволит развивать медицину мировую. И то, что наши коллеги сделали такое открытие, очевидно, что в перспективе это получит широкое внедрение. Mm-hmm. Что касается физических наук, то здесь, мне кажется, направление достаточно интересное, и очень много различных вариантов, различных тем, различных исследований, которые проводятся. Но мне кажется, что основное перспективное направление, которое может быть сейчас востребовано, это, конечно же, технологии. А в технологии у нас внедряются в том числе и системы, связанные с отображением данных. Да, то есть энергоэффективные дисплеи, энергоэффективные светодиоды. Вот это направление, мне кажется, самым сейчас востребованным. Поэтому я думаю, что в любом случае, вот на этой неделе нас ждут новые открытия. Вот, будет достаточно интересно.
9: А насколько сегодня действительно Нобелевская премия? Наверное, это важный вопрос, не могу его не задать, потому что в свете того, что происходит сегодня в мире, конечно, интересно. Насколько Нобелевская премия политически неангажированная? Вот давайте так вот простенько спрошу.
15: Знаете, очень сложно. Очень сложно. Есть направление физически, по физике, по химии, да, то есть по конкретным научным направлениям. И очень сложно сказать непосредственно по самому Нобелевскому премии, но могу сказать, что вообще отношение к науке, к ученым в последние годы сильно изменилось.
9: Конечно.
15: В том числе к отечественным нашим российским ученым.
9: И это обидно. Спасибо вам большое. Андрей Степанов был с нами на прямой связи, замдиректора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского университета имени Бонч-Бруевича. Далее хранитель времени Андрей Светенко.
16: Андрей Светенко. Хранитель времени.
17: В этот день в 1952 году в Москве открылся 19-й съезд ВКПБ. Со времени предыдущего прошло целых 20 лет. За это время сменились целые поколения партийцев, а Сталин в их глазах стал уже непререкаемым авторитетом. Даже риторического вопроса «кто, если не он» не возникало. Никто бы не удивился, если бы съезды партии вообще не проводились. Тем более, что Сталин подчеркнуто дистанцировался от всего, что происходило тогда на съезде. Сидел в президиуме, но в сторонке ото всех. С докладами, а тем более в прениях, не выступал. Съезд принял решение переименовать партию Всесоюзной коммунистической партии большевиков в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза. Кроме того, решено было упразднить Политбюро, узкий круг из 8-9 человек, и создать президиум ЦК, более широкий, из 25 лиц. Вот за этой, казалось бы, формальностью уже стояла политика, аппаратная борьба. Такое расширение, естественно, за счет молодых 40-летних, существенно задевало интересы ближнего к Сталину круга – Маленкова, Хрущева, Молотова, Микояна, Берию, Ворошилова. Они привыкли к рангу соратников и вождя, а теперь должны были в кавычках потесниться с поколением Суслова, Косыгина, Брежнева. Сталин выступил только на закрытии съезда и в буквальном смысле ошарашил всех присутствующих, заявив, что просит самоотвод с поста генерального секретаря ЦК. По свидетельствам очевидцев, делегатов охватил шок. Что это? Лукавство? Проверка на верность? Судя по решениям съезда, нет. Пост генсека был упразднен. И мало кто помнит, с октября 1952 года партийная должность Сталина была, в кавычках, всего лишь секретарь ЦК. Задним числом возникли версии, что смерть Сталина в марте 1953-го была насильственной, и постарались как раз вышеназванные вожди, в первую очередь Берия. Что ж, Сталин во всяком случае умирать не собирался, и его его самоотвод и реорганизации высших партийных инстанций означали, что он в очередной раз, наверное, решил сменить свое окружение, и старой гвардии грозит как минимум политическая опала. Эти намерения, кстати, Сталин озвучил на пленуме ЦК 16 октября того же года, выступив с жесткой критикой в адрес своих соратников. С вами был Андрей Светенко.
16: Настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
18: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
16: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
19: На правах рекламы.
20: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
21: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
20: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
21: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
20: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
21: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
20: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
21: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
20: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
21: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
20: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
21: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
20: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
21: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
20: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
21: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
20: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
21: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
20: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
21: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
20: Давайте подведем итог нашей беседы.
21: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов.

0: Радио России.
1: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
2: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удары по украинским стратегическим объектам и портам. Парламент Литвы проголосовал за отказ от запрета на размещение ядерного оружия. И завершено расследование дела о хищении квартир в Москве с ущербом в 150 миллионов рублей. Все подробности далее. И начну выпуск сообщений Минобороны. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесено поражение местам хранения дронов, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами ВСУ. Российские штурмовики продвигаются в центральной и северной частях Доброполья. Средства ПВО за сутки сбили 1750 украинских БПЛА над российскими регионами. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1490 военнослужащих в зоне СВО. Вооруженные силы России нанесли удары по двум украинским портам. В Черноморске поражено судно, доставившее груз двойного назначения для нужд ВСУ. В Измаиле российские дроны повредили причал, где разгружали и хранили военные грузы. Кроме того, расчеты тяжелых беспилотников «Герань» поразили в крупных городах Украины центры обработки данных Парковой, Укртелеком, Гига и Подольский, являющиеся стратегическими объектами ВСУ. Ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по военным объектам назначения в Одесской области. В результате атак был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевске. Транспортный коллапс начался в Киеве, где из-за повреждения мостов через Днепр второй день подряд на дорогах собираются огромные пробки. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Так, на зеленой ветке киевского метро из-за технических проблем часть поездов не едут с левого на правый берег, из-за чего вагоны забиты. Официальной информации об ограничениях движения на мостах не поступало, а объявленная ранее воздушная тревога уже закончилась. Между тем, из-за ситуации на дорогах многие автовладельцы отказались от личного транспорта в пользу метро, в результате чего там теперь собираются большие толпы. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение из Конституции статьи о неразмещении ядерного оружия на территории страны. Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще 6 воздержались.

0: новое окончательное голосование должно состояться не раньше, чем через 3 месяца. Газета Financial Times в июле писала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. 2 аэропорта в Саудовской Аравии подверглись ударам, пострадали не менее 3 человек. Об этом заявили в Управлении гражданской авиации страны. Инцидент произошел накануне вечером. В настоящий момент управление работает в координации с другими ведомствами, чтобы оценить нанесенный ущерб и принять необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров, а также поддержания безопасности операций в рамках авиационной системы королевства. В понедельник йеменские хуситы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт Абха, а также нефтеперерабатывающий завод в Рабихе. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий, кроме Мекки и Медины, и призвали международные авиакомпании отказаться от полетов над территорией королевства. Следственный комитет объявил о завершении следственных действий по уголовному делу о хищении участниками транснациональной преступной группы квартир в Москве. Его планируется направить для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Всего к уголовной ответственности привлечены 22 лица, в том числе 2 организатора, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу о преступном сообществе, участники которого обвиняются в мошенничестве, легализации преступных доходов и подделке документов для завладения недвижимостью в Москве. К уголовной ответственности привлечены 22 человека. Среди фигурантов – граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. В целях выявления всех фактов их преступной деятельности была сформирована совместная следственно-оперативная группа правоохранительных органов 2 государств. Благодаря скоординированной работе ведомств удалось установить, что злоумышленники подыскивали умерших или длительное время отсутствующих по месту жительства, не имеющих наследников. Фигуранты оформляли права на недвижимость путем совершения мнимых сделок купли-продажи, заключения фиктивных браков, вступления в наследство по поддельным документам, в том числе гримируясь под владельцев квартир.
0: Предварительно установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению не менее 17 преступлений, связанных с незаконным получением дохода от продажи столичной недвижимости. Причиненный материальный ущерб превышает 150 миллионов рублей. В настоящее время задержанные арестованы. Уголовное дело возбуждено из-за использования подложного паспорта качества на одной из серий вакцины для животных. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы. Инцидент касается серии вакцины «Мультикан-8» для животных, произведенной частной компанией. Ее подложный паспорт качества был размещен в электронной информационной системе. Документ был использован при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения. Ранее в середине августа начали поступать сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации этой серии препарата. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкерт сообщил о возможных нарушениях технологии производства вакцины. В сентябре специалисты выяснили, что 20-я серия вакцины «Мультикан-8» содержала смертельный для собак вирус болезни ауеске, что привело к гибели животных.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в 4-м круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2-6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2-6-2. Роман Сфиулин пробился в основную сетку турнира категории «Мастер» в Шанхае. В финале квалификации он обыграл представителя Японии Синтара Мочизуки со счетом 6-2-6-3. Также в основную сетку соревнований вышел еще один россиянин Илья Симакин, который одолел китайца Ригли Те 6-3-6-2. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 18 октября. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда, Амад Мбай вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. Он присоединится к одноклубникам после оформления всех необходимых для переезда документов. Бывший игрок сборной Франции, вице-чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, Мбай выступал за армейцев с 23 по 25 год. В минувший сезон он провел в Париже, став с командой вице-чемпионом Франции. Голкипер Тампа Андрей Василевский вошел в первую двадцатку вратарей Национальной хоккейной лиги по числу побед в матчах регулярного чемпионата. Минувшей ночью Тампа обыграла Филадельфию 4-1. Василевский отразил 13 бросков и был признан третьей звездой встречи. Эта победа стала для него 372-й в регулярных чемпионатах. Но победители – голы и результативный пас у второй звезды встречи Ильи Михеева. У Никиты Кучерова – ассистентский дубль. 20 российских спортсменов поедут на чемпионат мира по велогонкам на треке, сообщил вице-президент Федерации велосипедного спорта России Сергей Ковпанец. Соревнования пройдут в Шанхае с 14 по 18 октября. Россияне будут выступать в нейтральном статусе. И впервые с 2021 года наша национальная команда получит возможность принять участие в командных дисциплинах. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода.
4: 7 октября в Петропавловске-Камчатском плюс 11-13 градусов, утром дождь. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 14-16 градусов. В Магадане плюс 4-6 дожди, в Хабаровске без осадков плюс 8-10. Во Владивостоке плюс 15-17 градусов, в Екатеринбурге плюс 7-9 кратковременные дожди. В Челябинске плюс 9-11 дожди, в Тюмени плюс 7-9 переменная облачность. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 13-15 градусов, в Москве облачно, без осадков и плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 12, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии, мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
7: Продолжаем, друзья, наше с вами общение. Продолжаем мы знакомить вас здесь в рамках канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России с интереснейшими событиями, которые всех и многих, по крайней мере, точно интересуют. И хочу я, Дмитрий Чернов, напомнить вам, что у нас есть Макс-канал Радио России, где в комментариях к анонсу сегодняшних тем канала «Слушаем» можете оставлять свои сообщения. Я спросил у вас в прошлом часе, а в какие игры настольные вы играете у себя дома, внутри своей семьи, со своими друзьями, близкими. Настольные игры – это тема, которую мы будем обсуждать чуть позже. И к нам уже приходят некоторые сообщения. Вот Татьяна написала: нет ничего лучше, чем наше доброе лото, играем всей семьей. Да, это прекрасно, но хотелось бы узнать еще и о современных каких-то настольных играх, которые, я не уверен, во многом даже, может быть, и лучше, чем наше старое доброе лото. Чего уж здесь скромничать. Пока вы, друзья, значит, собираетесь с мыслями и вспоминаете, какая у вас любимая настольная игра, и пишите нам все это дело, я напомню вам, что есть номер для сообщений. 8-925-222-99-92. Пожалуйста, присылайте. Для рыбаков следующая информация очень важная. Минсельхоз планирует ввести новые ограничения на рыболовство в Волжско-Каспийском и Дальневосточном бассейнах с декабря этого года. Проекты двух приказов затрагивают как промышленный, так и любительский вылов щуки, воблы и плотвы. А также в Приморье запрещают использование донных тралов, но мы все-таки про любительский вылов щуки, наверное, поговорим. Воблы, потому что понятно, что ограничения вводятся не просто так, понятно, что ученые бьют тревогу, но наши люди любят рыбу и хотели бы ее есть, и хотели бы ее... Если уж не покупать втридорога в магазинах, то хотели бы ее вылавливать. И вот здесь возникают вопросы, да почему же кругом, так сказать, возникают запреты. Давайте поприветствуем Александра Фомина, исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Александр Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Читаю сообщение на тему того, что щука стала слишком популярна среди любителей, и в том числе из-за большого спроса на ее икру, и поэтому, значит, любители вылавливают щуку у нас теперь вроде бы тоннами, и надо ее как-то поберечь. Как вы к этим, как к этой информации относитесь, и как вообще можете прокомментировать то, что планирует сделать Минсельхоз в ближайшее время?
8: Запасы щуки в Астраханской области, Калмыкии, ну, не знаю, в Волге и Каспии, Они действительно снижаются в последнее время. Как вы правильно отметили, собственно, виновницей всему щучья икра, которая стала очень популярной в последние годы, и цена ее выросла там в десятки раз. Сейчас она уже сопоставима с красной икрой, а на фоне общего снижения вывала красной рыбы и производства красной икры в этом году, очевидно, что щука будет еще больше пресс-любителей. Поэтому, а зима, собственно, это же такой самый сложный сезон.
7: Да.
8: Ну, во-первых, икра начинает набирать вес, да, щука нерестится ранней весной, еще подо льдом, фактически уже в феврале начинается нерест. Поэтому вот в то время, когда она легко доступна для рыбаков, она хорошо ловится на жерлицы, тем более есть возможность забрать исключительно самок. Вот, видимо, и вводятся такие ограничения, чтобы ограничить промышленных любителей.
7: Что касается плотвы и воблы, вот здесь давайте тоже как-то разъясним, поясним, потому что запрет воблы вообще в Астраханской области, я так понимаю, на весь 27-й год планируется ввести как промышленный, так и любительский, подчеркиваю, да. А по поводу плотвы, ну, здесь ограничения на водных объектах различных, в том числе и Астраханской, и Приволжского района, и Красноярского, и Лиманского, и Володарского, традиционных выловах плотвы. Тут в чем проблема? Ну, с воблой, давайте с воблы начнем.
8: Ну, давайте, значит, смотрите, на самом деле, с биологической точки зрения, и вобла, и плотва – это одно и то же. Просто, когда она обитает в Каспии, ее название – вобла. А если она внизу их Волги или других рек, водотоки Волги, то там она уже становится плотвой.
7: Да, тут ее именуете по-другому.
8: А так это одно и то же.
7: Да.
8: Поэтому, я думаю, скорее всего, зная изобретательность наших рыбаков-любителей, ну и промышленных рыбаков, да, соответственно, чтобы не было двояких чтений, что я вот поймал не воблу, а плотву, или наоборот, да, видимо, исключают вот эти все лазейки, четко написали, так как по биологии принято, что это рыба и та, и та запрещена. Теперь, что касается по существу, ну, это не новая мера. В 26-м году тоже был ограничен промышленный лов воблы и любительский тоже. Поэтому последние годы сложилась такая сложная ситуация с воблой. Во-первых, есть, конечно, и природные факторы очень существенные. Маловодная становится Волга, осложняется каждый год нерест воблы. Соответственно, рыба в больших количествах теряет численность. И, соответственно, уже ученые, ну и не только ученые, и местные власти, и, соответственно, все органы управления забили тревогу, что надо как-то сохранять, потому что мы можем ее потерять. Поэтому, собственно, вводится ограничение конкретно до 27-го года.
7: Александр Ильич, а что касается вот наказания для тех, кто ослушался запретов, все-таки поехал, поймал там пару щучек, поймал там штучек 10 воблы все-таки, да, где-то там в низовьях Волги. И что же, что за это теперь бывает-то?
8: Ну, за это предусмотрено, соответственно, там и административная, и уголовная ответственность. Это все зависит от размера ущерба, который нанесен. На практике это происходит так. Если, соответственно, ты попался инспекторам, то на тебя составляют протокол, а дальше суд производит решение, какой ущерб нанесен, и в зависимости от суммы. Либо это штрафом ограничивается. Ну, как правило, все-таки штраф. Особенно в части любительского рыболовства. А если речь уже идет о крупном ущербе, там промышленном,
7: то и уголовка, да?
8: Партии, то может быть и уголовка,
7: да? Спасибо. Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Я еще раз напомню, что Минсельхоз пока планирует ввести новые ограничения на рыболовство в Волжско-Каспийском и Дальневосточном бассейнах с декабря этого года. Причем проекты двух приказов затрагивают как промышленный, так и любительский вылов щуки, воблы и плотвы. Любительская ловля щуки будет запрещена на 20 дней, запоминайте, с 11 по 31 декабря и с 1 января по 15 февраля следующего года. А воблу, как и плотву, запретят на весь 27-й год, за исключением разрешенного прилова по правилам рыболовства. Алексей Гвоздев далее. Рубрика «Вас не обманут», затем о настольных играх побеседуем.
9: Вас не обманут. Здравствуйте. МВД предупреждает, что мошенники выдают себя за сотрудников магазинов на маркетплейсах и предлагают оформить заказ напрямую. Схема не новая, но действенная. Покупателю сообщают, что выбранного товара якобы нет в наличии на маркетплейсе, однако его можно приобрести непосредственно у продавца. Для оформления такой покупки аферисты переводят общение в мессенджеры и предлагают оплатить товар переводом на банковскую карту. Естественно, чтобы им поверили, злоумышленники используют названия настоящих магазинов, фотографии товаров, данные профили продавцов и другую информацию из открытых источников. После получения денег они прекращают общение, а покупатель остается без товара. Главным признаком такой схемы является предложение продолжить покупку за пределами маркетплейса. При этом клиент лишается механизмов защиты, которые предоставляет торговая площадка. Так что заказ и оплату следует проводить только через официальное приложение или сайт торговой площадки, а на предложение купить продукт, так скажем, с черного входа, стоит обратить внимание службы поддержки маркетплейса. Но не попасться в эту ловушку самому. Этой осенью мошенники активно стали предлагать россиянам через мессенджеры выгодные приложения, чтобы выманить данные от госуслуг. А привлекают изначально кредитными каникулами и субсидиями на ипотеку. Для тех, кто забыл, что по ссылкам переходить и ставить посторонние приложения опасно, хотите узнать о банковских продуктах подробнее, зайдите в банк или посмотрите условия в его мобильном приложении. Мошенники звонят от имени социального фонда, чтобы выманить личные данные и реквизиты банковской карты. А начинается все с предложения оформить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Аферисты рассылают предложение, чтобы записаться на вакцинацию от гриппа. Ссылка, конечно, ведет на портал для кражи личных данных. В интернете легко найти поддельные онлайн-вакансии с гибким удобным графиком. Во время дистанционного интервью у соискателя просят залог якобы на лицензионную программу или на добавление в защищенную базу данных и так далее. Давно известно, что отличительная черта работодателей и мошенников в том, что они не платят за работу, а наоборот требуют оплату по надуманным предлогам. Еще один важный признак, если собеседник представляется сотрудником банка, полиции, госуслуг, соцфонда или медицинского учреждения и при этом просит что-то сделать с деньгами или назвать данные карты. Настоящие сотрудники этих организаций не звонят с такими просьбами. Обращайте внимание на фразы, которые используют с вами в разговоре. У аферистов есть любимые словосочетания и понятия, которыми они оперируют. Например, «безопасный счет» или «специальный счет». Такого понятия не существует. Ни один банк, никто в полиции не использует безопасные счета. Если слышите эту фразу, значит, ее произносят мошенник. Мошенники любят играть в спецслужбы и предлагать спецоперации. А еще они берут подписку о неразглашении по телефону, пугают последствиями. Настоящие банки и полиция не запрещают обсуждать что-то с семьей и не призывают что-то делать срочно, прямо сейчас, чтобы у вас не было времени подумать. Страх тоже в арсенале аферистов. Они любят пугать, что ваши деньги под угрозой. Не попадитесь. Заметили подозрительные фразы? Прерывайте разговор. Тут же не дайте мошенникам заработать.
7: Итак, в России растет популярность настольных игр. За два года рынок настольных игр вырос почти в полтора раза, представьте себе. А российские издатели занимают уже около 40% рынка. Вот до какой степени разыгрались россияне. Российская газета написала и разбиралась, кто во что играет, сколько тратит на это хобби и почему взрослые все чаще отрываются от гаджетов ради настолок, как их называют. Но я лишь скажу, что вообще по статистике за 26-й год на игры исключительно для детей настольные пришлось 18% покупок. Это данные статистики продаж одной из компаний, которая специализируется на настольных играх. А вот остальные 82% составили игры для взрослых людей, компаний друзей и семейного досуга. Причем уже сегодня настольные игры, ну, сложно наверняка называть таким нишевым развлечением, потому что в них уже играют не только в семейных кругах, а в них уже играют, собираются по интересам студенты, подростки и даже взрослые люди с друзьями или коллегами устраивают настоящие вечера настольных вот таких вот побоищ. С нами на прямой связи Тимур Санкин, президент Московской Федерации ГО, гроссмейстер, соорганизатор Московской Интеллиады. Тимур Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели.
7: А чем вы можете объяснить такой рост популярности? Но я просто поясню, что скрывается в этом вопросе. Потому что у нас раньше как было? до нашествия настольных игр, до их пришествия, так сказать, глобального, собирались друзья, значит, компании в определенном каком-нибудь заведении, и ничего, кроме, так сказать, различных пенных напитков и поеданий вредной разной пищи, их не интересовало. Сейчас все поменялось удивительным образом, и действительно появилось огромное количество специализированных заведений, которые как раз вот приглашают всех провести время, значит, компании друзей, коллег за какой-нибудь настольной игрой. Это я только одну малую часть сейчас пытаюсь осветить. Что скажете?
10: Я с вами абсолютно согласен. Может быть, вот наши 90-е и гусарские времена прошли, когда встречались в основном там, в кафе и барах, ну и вот времяпрепровождение было таким скудным.
7: Да уж.
10: А потом в нулевых и в десятых годах появились клубы настольных игр, появились в этих же самых кафе отдельные мероприятия или вечера настольных игр, и это уже давно мейнстрим, это уже давно популярно, потому что это прекрасное времяпрепровождение, это игра, это возможность наладить коммуникацию между в рамках одной компании между разными людьми. То есть, может быть, люди только-только встретились, и вот через игру они погружаются вот в это общение и устанавливается связь.
7: Наши разработчики вот всей этой продукции, они действительно сейчас, что называется, на волне, да, вот, и по интересам, то есть разыгрывая какие-то сценарии очередные придумываются, игры какие-то придумываются оригинальные, или это в большинстве случаев все-таки заимствованные у зарубежных партнеров там и коллег, так сказать, какие-то настольные игры?
10: Ну, я за рынок вот именно наших разработок, наверное, сказать так точно не могу. Я чуть-чуть с этим связан, но знаю, что действительно наши игры и наши разработчики все больше и больше придумывают, разрабатывают игры, и этот рынок действительно растет. И наши издательства, то есть многие издательства специализируются именно на наших отечественных играх и разработках. Вот. Я же развиваю из детства, играю в настольную игру Го. Это нас относят к классикам игр, так же как шахматы, шашки, Го. Мы на мероприятиях различных настолок так как классики выступаем.
7: А, кстати, что касается игры Го, насколько ее прирост в популярности отмечаете за последние годы? Или, напротив, теряете поклонников армию?
10: Я думаю, что все наши игры, и шахматы, и шашки, и Го в последнее время увеличивают популярность. Если шахматы, это можно отнести в целом к интересу в стране, то есть он увеличивается, плюс вышел несколько лет назад сериал «Ход королевы», что ли?
7: Да. Да, есть такой прекрасный.
10: Да, вот этот сериал. А в нашей игре очередной бум произошел около 10 лет назад, когда произошло такое мировое событие, компьютер обыграл человека в Го, и вот с этого, можно сказать, началась эра современного искусственного интеллекта, потому что все-таки в нашу игру, в которую очень сложно прочитать все варианты, их колоссальное количество, не верили, что компьютер это сделает в ближайшее время.
7: Спасибо вам большое. Тимур Санкин был с нами на прямой связи, президент Московской Федерации ГО, гроссмейстер. И я хочу сказать, что у меня с недавних пор как раз имеется комплект игры в ГО. И это сложно. Вот несмотря на всю ее простоту, это одна из сложнейших игр вообще в истории человечества, хочу сказать. Сложнее, наверное, даже, чем шахматы. Если не интересовались, поинтересуйтесь. Удивительная игра. Это правда. А что касается настольных игр, вот тех самых обычных игр со сценариями, с различными там карточками и прочее, показывает больший рост кооперативные игры, так называемые. В них игроки не соревнуются между собой, а действуют сообща против общего противника, сценария, который задает сама игра. Например, вместе спасают тонущий город или вместе расследуют преступление, причем здесь побеждают или проигрывают все сразу, и никому не обидно, и в этом тоже прелесть замечательная настольных игр, хотя вы, друзья, вот я просил вас, напишите вашу любимую игру, так и ничего не прислали сегодня.
1: Точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
11: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
12: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
1: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
13: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
14: Обжорство?
13: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
14: Но практически да, то же самое.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: Слушаем.
7: А мы продолжаем. Продолжаем, друзья. И у нас анонсирован был сейчас экономический блок. И я поясню, о чем мы хотим поговорить. Ну, вот смотрите, на сегодняшний, вот прямо на эту самую минуту в небиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей за один американский доллар. То есть доллар укрепляется, но в то же время постоянно появляются мнения валютных экспертов на тему того, что к Новому году все-таки рубль, скорее всего, укрепится до 75, то есть он отвоюет свою десятку в любом случае и будет стоить 75 никак не больше. Читаю все чаще и чаще, да, все больше и больше удивляюсь, какие к этому есть предпосылки. Сейчас мы об этом обязательно поговорим, но перед тем, как мы о долларе и рубле, вот о этой вечной паре соперников будем беседовать, я хочу представить Владимира Рожанковского, экономиста, управляющего директора компании Trade One Two Free, поприветствовать, Владимир Юрьевич, вас хочу горячо, и спросить все-таки по поводу ключевой ставки. Заседание Центробанка уже не за горами, уже 2 недели остается. Что думаете по этому поводу? Здравствуйте.
16: Да, здравствуйте, Дмитрий, рад вас слышать. Да, и вечная тема про рубль, как вы говорите, соперника, вечная тема про заседание Центробанка.
7: На том
16: смотрите,
7: и стоим,
16: оно
7: как говорится.
16: Будет немножечко ретроспективное.
7: Да.
16: Я уже пошутил где-то в своем одном из комментариев, что в нашей ситуации черт не важен, как его, как бы, не какой он есть, а как, именно как его малюют.
7: Угу.
16: Я пошутил в контексте того, что все-таки ЦБ ориентируется на официальную статистику по инфляции в первую очередь. Ситуация вот по плане безработицы, давайте так, чтобы нам упростить нашу жизнь, примем, что безработица вещь достаточно текучая в российских условиях, такая изменчивая, и она колеблется в таких допустимых пределах. То есть мы говорим о том, что ЦБ должен смотреть по мандату своему за 2 вещами. За инфляцией, в первую очередь, и второе, за состоянием рынка труда. То есть если инфляция идет сильно вверх, он должен повышать ставки, а если рынок труда слишком сильно слабеет, безработица растет, то наоборот ему нужно понижать ставки для того, чтобы стимулировать экономику, стимулировать найм. Это то, что гласит теория. Вот, поэтому, ну, в российских условиях я еще ни разу не слышал, честно говоря, чтобы с трибуны ЦБ во время пресс-конференции много и долго и, как говорится, вкусно говорил со смаком о рынке труда России. Вот не помню я такого. Но при этом, ну, вернее, чуть-чуть в меру можно. Но это не тема нынешнего нашего ЦБ, к сожалению. Вот я думаю, там на рынке труда у нас очень интересные процессы происходят, но, к сожалению, ЦБ их минимально комментирует. Но при этом ЦБ достаточно большую львиную долю времени выступления обычно уделяет именно инфляции. И поэтому люди уже привыкли смотреть на недельные вот эти изменения, на сезонные изменения, на интервенцию Минфина. Значит, Минфин сейчас покупает валюту, кстати говоря, достаточно сильными такими темпами, что не позволяет рублю укрепляться. Потому что, помните, я говорил, рубль, в принципе, вот равновесная где-то его позиция сейчас в районе 80 все-таки, ну не 85. А вот это 8, почему, объясню, потому что, смотрите, последняя статистика, во-первых, очень сильно экспорт сжиженного газа России увеличился. Увеличился, потому что так. Арктический путь открылся на 16% год-году. Это приличный объем. Смотрите, и что самое интересное, на 8% отгрузки упали в сторону Европы, ну, потому что Европа там, да, свое законодательство, да, против, все так далее, но на 16% увеличились в сторону Азии. То есть, понимаете, баланс-то положительный, и это означает, что в целом бюджет у нас не будет очень сильно дефицитным, если дальше так пойдет. И нефть у нас уже стабилизировалась выше $100 за баррель по Brent. И, между прочим, Urals, наша российская марка, торгуется стабильно с премией к Brent, чего никогда, я не помню, когда такое было в истории.
7: То есть это хорошо.
16: Мы говорим о том, что, да, мы говорим о том, что прогноз по дефициту бюджета Российской Федерации при таких внешних факторах должен улучшаться. То есть дефицит будет меньше, чем он прогнозируется. А это значит, что рубль должен укрепляться. Но он упорно вот вклеился в эту 84-85 по доллару и вот, ну, никуда не хочет. Это потому, что Минфин достаточно большие объемы валюты покупает. И это надо иметь в виду. Но ЦБ будет говорить про инфляцию. И он будет говорить о том, что сезонные наши положительные факторы, которые инфляцию там снижали в те в летние месяцы, да, там дешевые овощи, все такое, они, к сожалению, уходят постепенно на нет, потому что осень приближается, и все наши овощи, продукты и прочие вещи сейчас начнут постепенно дорожать. Вот, поэтому я
7: какой,
16: думаю...
7: Какой целом, вывод мне... мы делаем из вышесказанного?
16: Я много наговорил, да, но вывод-то какой, да. Я думаю, что на самом деле ставку можно будет сейчас понижать на 0,25, потому что ЦБ понимает...
7: Маловато.
16: Дальше... Маловато, но он не сможет, потому что вот именно эти сезонные факторы уходят в прошлое. Мы приближаемся к осени, а осень традиционно инфляционна, к сожалению. Сезонно инфляционна. Знаете, поэтому я думаю, что ставка будет понижена, но маловато.
7: Владимир Ильич, 6 октября говорит, что мы приближаемся к осени. Мне кажется, немножечко, так сказать, выглядит, ну, мягко говоря, смешно. Я почему?
16: Лето же кругом.
7: Мы приближаемся, да. Мы приближаемся к осени, и при этом важно понимать, вот вы сказали совершенно верно, что закупает Минфин валюту, это означает, в подтверждении, между прочим, многих заключений, что будет стоить 75 к Новому году, то есть не будет там уже такого, такой необходимости и таких объемов закупок, и не будет никаких факторов давить на рубль, то есть рубль просто свободненько начнет чувствовать себя, в общем...
16: Дмитрий, позволю себе поспорить.
7: Самый, да, позвольте.
16: Оптимальный месяц для укрепления рубля, на мой взгляд, все-таки ноябрь, когда действительно у Минфин перестанет опасаться большого дефицита бюджета, потому что я не вижу факторов для большого дефицита бюджета. Продается все, цены вверх идут, сжиженный природный газ. Нет, все, пожалуйста, что еще? Ну, там, политический фактор, но я его не касаюсь, я его это не могу комментировать и мониторить. Но в целом все остальные факторы за то, чтобы Минфин прекратил покупать валюту. И он это сделает. И, на мой взгляд, в ноябре будет довольно существенное укрепление рубля. Мы точно, ну, почти точно, я думаю, прогноз, коснемся отметки 80,
7: да,
16: но потом, ближе к Новому году, начнется сезон отпусков, и он традиционно для рубля понижателен, к сожалению. Потому что люди покупают валюту, покупают, вот, уезжают в отпуска, там лыжный сезон уже начинается и так далее. Вот этот момент давит на рубль обычно у нас ближе к Новому году, к сожалению. А потом дальше все хорошо опять снова.
7: Вот, да. Владимир Ильич, последний вопрос. Минута остается. С ценами на золото что? Сейчас у нас опять рекорды, сейчас у нас опять рост, и уже там что-то где-то запредельно немножко стоит золото на мировых рынках. Что думаете, будет ли...
16: Оно стабилизировалось, оно скачками движется.
7: 5 тысяч за унцию не пробьет в 27-м году?
16: В этом нет году, потому что золото конкурирует,
7: да,
16: сейчас за процентные ставки Минфина США. И сейчас там все out of control, все вышло из-под контроля. Там уже ставки уйдут куда-то на 5,5, и люди гребут эти подешевевшие американские облигации, что плохо для бюджета США. У нас бюджетная ситуация улучшается, а в США США бюджетная ситуация, наоборот, ухудшается из-за роста доходности. Они же обслуживают этот долг гигантский. Поэтому золото сейчас не очень актуально. Спекулянты хотят нажиться на вот этих повышенных доходностях, на казначейке, так называемые. И пока вот эту доходность сам Минфин США не возьмет в руки, не как-то ее не сможет контролировать, я думаю, что спекулятивно золото сейчас будет отдыхать. Оно будет сейчас вот на этих рубежах 4400-4500 смотреть, что дальше сделает господин Бессент, министр финансов США. А дальше оно продолжит ралли, конечно.
7: Спасибо большое. Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade One Two Free. Новости последние касаемо трех направлений, трех векторов. Ключевая ставка, пара доллар-рубль и цен на золото. Традиционно обсуждали мы с Владимиром Юрьевичем. Ну и что, а здесь вот как специально новости пришли о том, что ЕС хочет полностью отказаться от российского газа. Это очередные, значит, устные ужасы звучат от фон дер Ляйен. А мы что скажем? Да вот теперь, пожалуйста, да и отказывайтесь все на здоровье. Дело-то, как говорится, житейское. Михаил Притеченский продолжит, песня по случаю. А затем я к вам вернусь.
14: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. Весь Советский Союз знал ее как радистку Кэт, ну а еще как первую жену Андрея Миронова. Екатерина Градова появилась на свет в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы. Мама от актерской карьеры дочь всячески отговаривала. Та поступила в ИНЯС, но потом все-таки пошла в актрисы. Еще будучи студенткой школы-студии МХАТ, блеснула в главной роли в спектакле «Таланты и поклонники» Московского театра имени Маяковского. Именно тогда впервые увидел ее Андрей Миронов и уговорил главного режиссера Валентина Плучика пригласить в театр сатиры. Дебютом в кино стала роль в фильме «Осенние свадьбы». А потом пробовалась она на роль в ленте «А зори здесь тихие». Здесь ее и заметила ассистентка режиссера Татьяна Леозновой. Та искала на роль Кэт в «17 мгновениях весны» актрису, женственную, молодую, без пафоса. И Градова идеально подошла. Так к ней пришла слава. Кстати, к тому времени она уже 3 года как была замужем за Андреем Мироновым, для которого Градова была настоящей принцессой. Он ее жутко ревновал и к коллегам, и к многочисленным поклонникам. Считал, что должна заниматься домом и дочкой. «Я женился не на звезде», — говорил он ей. Брак распался. После развода Градова еще 11 лет проработала с бывшим мужем на одной сцене. В кино почти не снималась, не хотела снижать планку и от многого отказывалась. Запомнилась разве что ее яркое эпизодическое появление в фильме «Место встречи изменить нельзя». Потом и вовсе ушла из кино и театра. Вместе со своим вторым мужем поселилась в деревне Горки в Владимирской области. Посадила яблони, заботилась о том, чтобы в поселке было чисто и комфортно. Участвовала в возрождении Свято-Екатерининского храма недалеко от деревни. Пара также приняла решение усыновить мальчика, Алексея. Он вырос вместе с внуком актрисы Андреем Мироновым-младшим. Она ушла из жизни в феврале 2021-го. Актриса верила в рай и знала наверняка, что наконец увидит там свою главную любовь. «Когда я приду туда и встречусь с ним, как я посмотрю ему в глаза? Что скажу? Ведь он перед смертью называл меня «любимая», — говорила она. А мы вспомним песню из фильма «17 мгновений весны».
18: Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако.

забыть. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

0: слушаем. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитров. Град, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппаратная одежда воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. Надежда награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
8: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. Надежда направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
8: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
9: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
8: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
2: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
3: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны назвали цели групповых ударов по Украине. В Кремле заявили о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным. И Роскомнадзор раскрыл число отраженных в сентябре ДДОС-атак. Все подробности далее. Российские военные за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и свыше 1750 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В течение суток нанесены удары по местам хранения украинских БПЛА, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также поражены пункты временной дислокации противника в 142 районах. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» освободили Голубково в Запорожье. Области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резникова в Харьковской области. В Доброполе наши войска за сутки освободили 52 здания, а около населенного пункта Курганная Харьковской области пресекли попытки противника прорвать окружение. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки порядка 1490 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Подмосковье, где 2 жителей погибли и 9 ранены. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Сегодня ночью ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по домам, хозпостройкам и автомобилям в регионе. В поселке Радумля Солнечногорского округа и в городе Домодедово погибли 2 мужчин. Предварительно еще 9 мирных жителей пострадали в разных населенных пунктах. Кроме того, 3 человека погибли. 3 ранены после атаки БПЛА ВСУ на маршрутный автобус в Запорожской области. А в Калининском районе Горловки в результате удара по автобусу ранены 7 человек. Все они работники местного молокозавода. Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание по теме развития систем накопления энергии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
7: Сегодня Путин работает в Новоогарёво. Сегодня, помимо рутинных рабочих встреч, которые будут проходить в непубличном режиме, их, как всегда, немало, как каждый день немало у главы государства, Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание. А, собственно, тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильные телефоны, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее и тому подобное. Поэтому тема очень важная. Экономика страны не может развиваться дальше в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. И об этом сегодня пойдет речь. Сегодня будут соответствующие

0: соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы. Мы будем производить наши собственные батареи, аккумуляторы уже в промышленном производстве.
1: Также представитель Кремля рассказал о формате прямой линии и пресс-конференции президента. По словам Пескова, в этом году она вновь будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией. Для рассмотрения вопросов будут использовать в том числе искусственный интеллект.
2: Да, подготовка уже началась, и мы готовим, так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства.
1: В прошлом году прямая линия с президентом прошла 19 декабря. Она снова была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Путин ответил более чем на 80 вопросов россиян и иностранных журналистов. Расшифровкой обращений занималась нейросеть «Гигачат». Специалисты Роскомнадзора отразили 3206 ДДОС-атак на защищаемые ресурсы в сентябре. Об этом говорится в сообщении ведомства в Максим. По его данным, доля кибератак на компании России через подрядчиков выросла с 10 до 30% за год. Самая продолжительная ДДОС-атака, отраженная в сентябре, длилась более 3 дней. Больше всего атак было предпринято с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, Германии и на Украине. Основной мишенью злоумышленников были субъекты государственного управления, финансового сектора и операторов связи. 4 редких попугая Кеа появились в экспозиции московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства столицы. После карантина молодых самок перевезли в правое крыло павильона «Дом птиц», где для них оборудовали отдельный вольер с качелями. Рядом с ними по соседству содержатся розовые кокоду. Директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что Кеа считаются единственными в мире хищными горными попугаями. Внешне они напоминают сокола или небольшого орла и отличаются загнутым вниз клювом. Оперение птиц имеет оливковый оттенок с сине-бурыми вкраплениями. Родина Кеа – Новая Зеландия. Вид включен в список Международного союза охраны природы как исчезающий. В среду в столичном регионе постепенно распогодится. Днем, когда выглянет солнце, потеплеет. На погоду в столице окажет влияние теплый сектор циклона, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Синоптическая ситуация в среду начнет постепенно выправляться. Показания барометров будут расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодятся. В сумерках еще возможно морось и не ниже плюс 9-12. Ну а завтра днем, когда выглянет солнце, потеплеет до плюс 13-16.
1: Пятница, по словам синоптика, станет самым теплым днем с начала месяца. После полудня воздух прогреется до плюс 18. Это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В субботу холодный фронт принесет в столицу интенсивные ливни. Температура понизится до плюс 10-13 градусов, а погода станет больше напоминать октябрьскую.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба «Магнитогорцев». Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует турнирной таблице Восточной конференции. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. А Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. Роман Сфиулин пробился в основную сетку турнира категории «Мастер» в Шанхае. В финале квалификации он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки со счетом 6-2, 6-3. Также в основную сетку вышел еще один россиянин Илья Симакин, который одолел китайца Ригли Те 6-3, 6-2. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 18 октября. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда, Амат Мбай вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. Бывший игрок сборной Франции, вице-чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Мбай выступал за армейцев с 23 по 25 год. Минувший сезон он провел в Париже, став командой вице-чемпионом Франции. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даяну Булемтафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Ане Виктории. Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес Сальвадор. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
1: 7 октября в Красноярске плюс 11-13 градусов, вечером дождь. В Иркутске утром дождь, плюс 12-14 днем. В Новосибирске небольшие дожди, плюс 4-6 градусов. В Сургуте плюс 2-4, небольшой дождь с мокрым снегом. В Ханты-Мансийске плюс 3-5 без осадков. В Тюмени плюс 7-9 градусов. В Челябинске плюс 9-11, в Екатеринбурге плюс 7-9 и кратковременные дожди. Во Владивостоке без осадков плюс 15-17 градусов, в Хабаровске плюс 8-10. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 13-15. В Москве облачно, без осадков и плюс 14-16 градусов. Сейчас столица плюс 12, облачно, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное, честно, открыто и по существу.
4: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
5: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «История Рима» мы отправляемся в 161 год нашей эры. Мы будем говорить о наследии четвертого хорошего императора Антонина Пия, императора-законника, юриста, по сути дела реформировавшего римское законодательство и давшего нам законодательство современное. Мы будем говорить о приходе Марка Аврелия, императора-философа, которому пришлось справляться с бесконечными войнами Римской империи. Почему мы должны помнить об Антонине Пии? Что мы должны знать о приходе Марка Аврелия? Вообще, какие уроки нам дает история Рима со всеми этими вопросами? Мы обращаемся к автору цикла, замечательному русскому историку, биографу римских императоров, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
10: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Игорь Олегович, почему мы должны помнить четвертого хорошего императора Рима, императора-язычника, законника, как я сказал, реформатора юриспруденции в Римской империи Антонина Пия? Чем примечательна эта эпоха для нас в России?
10: Ну, для Римской империи это, пожалуй, был полный смысл слова государственный золотой век. Империя была, на удивление, благополучна. Ну, мы помним Адриана, которому, кстати, пришлось все-таки подавлять жесточайшее восстание иудеев, Третья Иудейская война, за подавление которой он даже не пожелал принять поздравления от Сената. Слишком кровавым выдалось это событие. При Антонине Пии ничего такого не было. Ну, были какие-то пограничные мелкие столкновения, которые всегда бывали в те времена, но вторжений в империю не было. Самой империи не приходилось напрягать силы идти в чужие земли. Мятежи, восстания, ну, какие-то мелкие были, всегда бывает. Ну, были, конечно, стихийные бесы, они тоже всегда везде бывают. Но в целом золотой век. И что интересно, оценка этого императора, что античными историками, что и современными, в целом, в общем-то, едины. Отношение к нему, как действительно, к хорошему императору, человеку толерантному, умному, образованному, гуманному, можно сказать. Человек, который сумел провести свое правление наидостойнейшим образом. Ну, некоторые упрекают, что, я сказать, ему не надо было ничего изобретать, на вопрос продолжить дело Адриана. Ну, в плане, например, правоведения он это дело продолжил, снова закладывал, как мы помним, Адриан. Но продолжать тоже надо умело. В плане его толерантности, ну, вспомним такую вещь. Мы знаем, помним, как Адриан улучшил положение рабов в Риме. В отличие от всего Трояна, который еще ухудшил его. А вот при Антонине Пии раба не просто признали человеком, понимаете? За убийство раба хозяин тебе отвечал, как за, просто за убийство любого другого человека. То есть за тяжкое преступление, соответствующей карой за него. Более того, если хозяин слишком притеснял рабов, и рабы вынуждены бежать от него, и при этом находил в храме статую императора и преподал к ней, все, он уже был свободен от возвращения своему немилосердному хозяину. Тоже очень важный момент. Мы помним, что, как бы то ни было, при Трояне все-таки был его рескрипт Плинию младшему, который на деле достаточно жесткий. Доказанный христианин подлежит наказанию. Какому наказанию? Учитывая, что Плиний-младший указывал в своем обращении к Трояну какое-то наказание. Это смертная казнь вообще-то. То есть получалось, что Троян приговорил христиан доказанных казни, к смерти, в общем-то. Да, при нем известных христиан не казнили. Три имени, которые традиционно приводятся в вазник, совершенно не соответствуют действительности. Только один. А не будем забывать действия Плиния-младшего. И едва ли другие легаты других провинций, другие проконсулы вели себя принципиально иначе. То есть на деле, может быть, там казни и были. Адриан очень смягчил ситуацию. Хорошо смягчил, что христианина можно карать и должно карать, если он совершил преступление. Не за то, что христианин, а если он совершил преступление. Ну что ж, за совершение преступления надо карать вообще-то всех людей. Это совершенно естественная вещь. При Антонине Пии со своих христианских авторов не будет ни одного упрека. Христиане при нем не... Мы не знаем, конечно, что было в глубинке, мало ли. Отношение римского народа, языческого христиана было не самым добрым. Потому что всякое могло случиться. Но никаких целенаправленных действий, направленных против христиан, никаких жертв христиан. Допустим, Адриану приписали жертву на знаменитых веронадежных людей, хотя этого пьеса, что он такого ничего не делал. Адриану их точно же не приписывает. Более того, он как бы даже интересовался христианам, относился к ним вполне, скажем так, благодушно. В общем-то. И он действительно достойно завершил свое почти четвертьвековое правление. Он стал императором немолодым. Ну, вспомним то и Тиберия, который стоит такого возраста, но правление Тиберия себя противоречиво. Правление Антонина Пия в целом совершенно благополучно. Кроме того, он строго исполнил то, что ему было завещено Адрианом. Он передалась именно тому, кому завещал Адриан. Таким образом, Адриан знаменит еще тем, что он на 42 года обеспечил Римской империи хорошее правление двух отличных императоров. В истории найти еще такой пример, чтобы нашел себе такого преемника. Попробуем найти. Не найдем, кстати. Не найдем. Сколько великих правителей упрекают историки по всей том, что не нашли себе достойного преемника. И у Петра, так сказать, плохо с преемниками. Про Екатерину Великую тут же сочинили стишок. Не все хвалит царей дела. Что ж глупо произвел на свет великая Екатерина, сына? Ну, за границей тоже такого хватает. Ну, везде этого предостаточно. Великий король, король солнца. Кто его сменил? Ну, 15, извините, словами, после нас хоть потом. Вот так что. Тоже, говорится, хвалиться не приходится. Таким преемником правил, кстати, очень долго. А тут, пожалуйста, два первоклассных императора. Так что отдадим должное Адриану. Он не только породил конфликт, потом уже 19 столетий, который никак не прекратится, но он империи обеспечивал 42 года правления прекрасных, выдающихся людей. 7 марта 161 года он уже предчувствовал это, он скончался, и на престол вступил человек, который вошел в историю под именем императора Марка Аврелия. Человек, который знал, кем он должен стать, получивший соответствующее воспитание, очень достойное, и блестящее образование. Как он сам потом скажет, было бы прекрасно для любого государства, если бы во главе государства стал философ, или если бы правитель государства стал философом. То есть либо философ станет правителем, либо правитель станет философом. Он становится правителем государства и становится философом. Кроме того, по своему убеждению, взглядам, интеллекту, он уже был философом, в общем-то. Так что сбылось и то, и другое в его лице. Один замечательный историк раннего христианства, большой поклонник Марка Аврелия, для того, что христианство, как вы увидели, относился, мягко говоря, не очень хорошо. Эрнест Ренан, великий историк, просто восхищался. Как замечательно получилось, что на престоле такой империи, такой человек Марк Аврелий.
9: Игорь Олегович, все-таки насколько фигура того же Антонина Пия или предыдущих императоров, они зависят в нашей памяти от таланта историков, которые живописали или оттеняли их поступки? Ведь историк может приукрасить победы, притенить поражения, глупость отправить в тень, какие-то удачи представить сияющей мудростью. Ну, философ на троне, ну, это, конечно, идеал для людей интеллектуального труда. Они это обожают. Но сколько раз мы видели, когда человек с хорошим образованием оказывался плохим полководцем, слабым администратором. Он вроде говорит все правильно, образованный, вроде весь прекрасный такой замечательный философ, а никудышний правитель. А как Марк Аврелий, как у него получилось-то вот с наследием Антонина Пия и дальше установить себя как императора?
10: Ну, закончим с Антонином Пием. Как говорится, только что цитил этот стишок на смерть Екатерины, сочиненный «Не все хвалит царей дела». Но есть одно деяние Антонина Пия, которое у историков как раз, и самых современных историков, вызывает все-таки осуждение. Какое? В это время, это политика, которая шла еще от Августа, да, и от Цезаря, по сути дела, расширяется все более и более римское гражданство. И понятие римские гражданин, и понятие подданной империи практически начинает сливаться в одно. Вот своеобразную реформу тут проводит как раз Антонин Пий. Римский граждан он делит на две категории. Ходестеорес, наиболее почетные, и хумилиарес, все прочие. Кто же попадает в первую категорию? Разумеется, сенатское сословие. Это в первую очередь. Ну, сословие, которое со времен Августа, мы помним, является опорой государственной власти, важнейшей, всадничества. Ну, разумеется, городские магистраты, выбранные все они, декурионы сословия, опять-таки городских управителей, военные, ветераны военных действий, ветераны военной службы. Это все, так сказать, лучшие люди государства. Все прочие, хумилиорес, это другие люди. Они тоже граждане, они граждане. Но. Ведь что было главным наследием Римской республики в плане римского гражданства? Перед законом все граждане равны. Не всегда это соблюдалось, но мы знаем. В истории так, к сожалению, бывает. Как писал классик 20 века, все самые прекрасные человеческие установления, все самые замечательно выписанные инструкции, обо что разбивается? О жалкое несовершенство человека. Это было, если будет, понятное дело. Но здесь не просто так это было сделано. Наказания за одинаковые преступления для ходестеорес и хумилиорес разные. Причем совершенно очевидно, что для ходестеорес они мягче, порой намного, а для тех похуже. То есть единства в римском гражданстве уже больше нет. Почему он так поступил, или кто-то ему там посоветовал, мы этого не знаем. Но, может быть, именно потому, чтобы лучше сплотить элиту государства, таким образом, лучше определить, число граждан, как мы видим, постоянно увеличивается. И здесь это своего рода способ оградить вновь получивших гражданство, и, скажем так, элиту государства. Вот такое разделение. Ну, тот факт, что это состоялось. Но главное то, что права и система Рима развивается, и в каком духе, который заложил Адриан, основа римского законодательства теперь не сенатус консульта, как известно, а императорской конституционис постановления. Когда при Диоклетиане будет создана специальная комиссия, будут создавать свод, то начнут с Адриана и, соответственно, с Антонина Пия. Свод римских конституционных основы правовой жизни империи. Что касается Марка Аврелия, он оставил замечательное философское сочинение, впрочем, то, что он философ, никто не знал. Сочинение было обнаружено после его смерти. Он писал и во время даже военных походов. Он сам засвидетельствовал, что написал он этот раздел не где-нибудь, на берегах одной речки, северный приток Дуная, то есть большой поход против германцев, скорее всего, от территории современной Богемии, в общем-то. Так что философ и император в нем уживались, и один другому не противоречил. Вот что интересно. Собственно, как философ, философ-стоик, он стремился к тому, чтобы внутренний мир человека и внешний мир, которые очень различны, приблизить. Достоинство человека в том, чтобы внешний мир не был ему в тягот. Гармония, благополучие духовного присутствия человека во внешнем мире. У него это получалось, очевидно. Но что интересно здесь, он перечисляет все свои добрые качества. Он истинный римлянин. Многое может показаться, насколько это нескромно. Но понимаете, скромность придет во время христианской. У римлян то понятия не было. Это не значит, что были хвастуны. Нет, просто говорили то, что думали здесь. Как оно есть, так и надо оценивать. Поэтому открыто пишет о тех качествах, которые считал добродетелями. Таких очень много. И объясняет, от кого он это унаследовал. И от близких, и от родных. В общем, они этому все поспособствовали. Но что и самое интересное, среди этих замечательных качеств напрочь отсутствует одно. Понятие войны и отношение к войне. Вот что интересно. То есть по природе своей Марк Аврелий совершенно не был создан для войны. И судя по всему, к таковым событиям, как войны, он вовсе не стремился. Но вот получилось так, что на его царствование почти 20 лет будет проходить в сплошенных войнах. И даже умрет он в далекой Виндобоне на берегу Дуная, это нынешняя Вена. Умрет, правда, от тяжелой болезни, от чумы. Но это во время военного похода, который, кстати, имел грандиозную задачу, когда-то мы еще поговорим. То есть его правление можно назвать одним словом. Эпоха войн. Война. Причем ни одна из этих войн не была его инициативой. Ни одна.
11: Игорь Олегович, и опять, если позволите, я включу такого скептика. Вы учили в одной из передач о том, что пропаганда в Риме достигла просто полного расцвета, и Рим обставлял свои экспансионистские продвижения таким образом, что Рим никогда не начинал войны, он всегда лишь действовал в ответ. Это сейчас очень популярный ход современной дипломатии, то есть буквально это вошло в учебники всех демагогов, всех популистов, в наше время пользуется этим приемом направо и налево. Но на самом деле, насколько агрессивен был Рим во время правления или начала правления Марка Аврелия, вообще что это была за эпоха, что происходило тогда в той Айкумении, которая нам известна?
10: Так вот, в это время уже 13 лет парфянской державой правит Шах-им-Шах, царь царей, Володёс III. Со 148 года. Правит он будет долго, до 192 года. Переживет Марк Аврелия. Да, парфяне помнили, что поход Трояна, великий поход по пути Александра, по завету Цезаря, провалился полностью. Но в ходе этого похода поначалу парфянам, из-за того, что не было внутренней смута, и было не до защиты границ даже своих же столиц, Троян добрался до Персидского залива, заняв обе столицы, и Селевкию, и Ктесифон. Это было им обидно вспоминать, и они очень хотели царь молодой, энергичный, воинственный, а каким еще может быть парфянский царь вообще-то, хочет реванша, настоящего, понимаете, настоящего реванша. И вот ему сообщают, умер император. Скончался, который справил 20 с лишним лет, при которой империя была столько могу, что никто ее не трогал из нее всерьез. Да и сама она, так сказать, вроде как никуда не стремилась. Поэтому здесь пропаганде римской не надо было ничего думать. Рим при Адриане – это одно, Рим при… Хотя там тоже где-то что-то стремился. Но при Антонине Пие не надо никакие войны оправдывать. Не измышлять никакие, так сказать, мирные инициативы. Так было. А теперь все меняется. С чего все начинается? Только узнали о том, что нет императора. Тут же парфяне пересекают границу. Северное междуречье Тигра и Евфрата становится ареной военных действий. Идет натиск на Армению, где по старому соглашению сидел, скажем так, царь римской ориентации. А тут прямое вторжение. Римляне к этому не готовы. Кроме того, со времен Трояна уже сколько лет-то прошло? Ну, со 117 года по 161, знаете, 44 года. Это, кстати, большой срок. Большой срок. Легионы там стоящие. Нет на них Адриана, который, как помню, ездил по легиону и напоминал, что такое богиня дисциплина. И хорошо напоминал, отменно. Очевидно, про богиню они забыли. Легионы забыли богиню дисциплину. Она там никакая, при никакой дисциплине, боевая подготовка, сами понимаем, никакая. Легионы, назовешься именами, натурально разленились. Отсутствие боевой подготовки. В итоге парфяне, очевидно, следили за тем, что происходит по ту сторону границы. Ну и результат. Римский наместник, то, что движутся парфяне, узнал. И лихо со своим легионом, это 22-й легион, так называемый Деятаров легион, двинулся навстречу. Что произошло? Судя по всему, славный легат то ли забыл провести должную разведку, а что-то, собственно, там за неприятель, которого надо отражать. Или разведчики оказались никудышные, тоже обленившиеся. Но в итоге 22-й легион Деятаров оказался в той же самой ловушке, что в свое время армия Марка Краса, еще не знакома с новым врагом. Слежу, какой опыт. И римский легион оказывается на голой равнине против легкой парфянской конницы, которая к этому готовилась и только об этом и мечтала. Это не просто отряд, а войско, которое было счастливо, как оно поймало римлян. Они окружают легион, и тут никакая круговая оборона не поможет. Почему? Это же парфянские всадники, лучники на небольших, но замечательно ловких, быстрых лошадках, умеют на скаку пускать стрелы, причем и метко пускать стрелы. Короче, легион разгромлен полностью. Практически, пишет Дион Кассий, парфяне своими стрелами легион истребили. Жалкие остатки укрываются в ближайшем городе вместе с легатом. Но парфяне не отступают и не окружают этот город. В итоге погибает все, что осталось от этого легиона. Легат кончает жизнь самоубийством, не стерпев такого позора. Видите? Вот тебе и начало войны. Парфяне даже переправляются на западный берег Евфрата, правда, не углубляются. Не углубляются. Ну и в Армении теперь влияние парфянское, снова а не римское. Вот так вот. Римлянам дали урок, что они забыли про парфянскую границу. Напрасно забыли. Теперь, конечно, Марко Аврелий, например, самые решительные меры. Он, надо сказать, что у него есть и младший брат, который является его как бы соправителем, но, понятное дело, во всем подчиняется ему. Но приятно иметь человека, который больше, чем надежный, родной брат все-таки, Луций Вер. Он посылает его на восток, с ним лучших военачальников, но прибыв туда, в Сирию, они обнаруживают скверный оборот дел. Пока что дать отпор парфянам нечем, благо парфяне и не стремились далеко слишком идти, в общем-то. А легионы надо восстанавливать. Надо их жестко учить, чтобы они были в соответствии с легионами Запада, которыми часто на Дунае мы знаем, на Рейне, и даже про Британию вечно мятежную. Надо воевать серьезно. Погиб целый легион. Таких случаев в римской истории мы знаем немного. Ну, помним катастрофу Квинтилия Варра в германских лесах и болотах. Погиб легион в Британии, 9-й испанский легион. До сих пор не знаю, как он погиб. То ли заманили его в Каледонию хитрые британцы, то ли, так сказать, мятеж был к югу от вала Адриана. Ну, неважно. Легиона нет. И здесь Деятаров легион. Почему он так называется? Деятар – это был царь Малой Армении, верный человек Риму, союзник Гая Юлия Цезаря. И вот он сформировал два легиона из местного населения, которые получили римскую подготовку военную, и присоединился к Цезарю. В одном сражении понесли большие потери, поэтому из двух легионов был один. Но этот легион потом, как и вошел в историю Деятарлио, отличился в знаменитой битве, которую знают все. В этом случае, какая фраза была по этому сказана. Именно была та победа Цезаря над понтийским царем Фарнаком, после которого сказал три знаменитые слова «Вени, види, вице», «Пришел, увидел, победил». После этого легион служил очень доблестно, и вот так не стало легиона.
11: Игорь Олегович, я, возможно, сейчас немножко позанудствую, но все-таки римляне, какими бы они ни были великолепными организаторами римского упорядоченного строя, который удачно мог воевать против германцев, галлов, на Дунае, все-таки легкие стрелы, это легкая конница, парфян это не просто так. Они, парфяне, использовали легкие композитные луки, но композитные луки азиатского типа, это вам не то, что мы потом будем знать, как большие длинные луки англичан, лонгбоу. Композитный лук бьет дальше, он более хлесткий, рука меньше устает, то есть это, в принципе, всегда азиаты превосходили, да и потом и русские лучники тоже показывали мастерство. Композитный лук, он был произведением искусства. И если тебя расстреливают легкими стрелами, то есть сила стрелы, плотность огня, надо было искать противоядие такому подходу, когда тебя просто расстреливают в чистом поле. Легион, каким бы он ни был вышкаленным, он будет всегда терпеть поражение. Или я ошибаюсь?
10: Совершенно верно. В этом и роковая ошибка и слабость как военачальника легата. Куда он пошел, не проведя должной разведки. Если бы он четко получил сведения. Идет большая сила парфянская, легкая конница, те самые лучники. Равнина, голая равнина, на ней укрыться негде. Бороться этой конницей можно один на пересеченной местности, используя разные, так сказать, обстоятельства здесь природные. Вспомним, как Ариан победил аланов. могучей тяжелой конницы, используя природные особенности. А здесь на равнине какие природные особенности? Никаких. Полная беспомощность. Ведь, в конце концов, был римский полководец Винтидий Бас, который нашел способ бить парфян и побил их, причем крепко побил, и лучшего полководца уничтожил. И голову царевича Покора возили по всему римскому востоку. И он получил заслуженный триумф победы над парфянами, потому что триумф Адриана, чтобы спасти престиж троянам, конечно, даже не квази, это псевдотриумф. Праздновать было нечего. Ну, просто надо было спасти престиж лучшего принципса. Но, оказывается, забыли, как бы, с парфянами, забыли. И вот результат. А теперь надо готовиться очень серьезно, воевать гораздо серьезнее. Ну, надо сказать, что постепенно римляне подготовились. Легионы восточные стали вровень с западными. Там прекрасные военачальники. Ну, сам младший брат Марка Аврелия полководцем не был, кстати, сам Марк Аврелий, отдадим ему должное, зная отсутствие военных талантов, до себя команды практически не брал. Но он умел находить толковых легатов. И вот нашелся очень толковый полководец Гай Овидий Кассий, который и возглавит поход на восток. И здесь война пойдет иначе. Во-первых, в 163 году и Армению, вот что вернули римляне. И 164 год, победоноснейший год, легионы захватывают Северную Месопотамию, обе области Азрену и Адиабену с городами Эдессы, это столица Азрены, Нисибис, Дюра, Европа, столица Азрены, Адиабены, виноват, Адиабены, и движутся на юг. И здесь умелые действия, потому что пали обе столицы. И Селевкия, и Ктесифон. Причем римляне, желая, так сказать, как следует отомстить, в общем-то, парфянам, уничтожили царский дворец. Дотла, что называется. То есть победа одержана. И почему теперь Марк Аврелий празднует, как император, триумф. Второй справедливый триумф после Винтидия. Победа налицо. Налицо победа. Дион Кассий оставил интересное описание того, как римляне переправились через большие реки. Это сейчас Ефра довольно скромная река. Ширина его в среднем в Сирии, например, 200 метров. Тогда, конечно, эти реки были гораздо побольше. Ну, конечно, не такие, как Дунай, допустим, или Рейн, но тем не менее, весьма приличные реки. Как они строили мосты, понтонные мосты? Сначала, говорится, запускался один кораблик, выбирал место, где можно строить мост удобно, плоскодонный корабль, и становился на якорь. В качестве якоря использовали корзину, заполненную тяжелыми булыжниками. Он стоял очень прочно. К нему подходил уже другой корабль. Досками они соединялись. И так пока мост не достиг до другого берега. А последняя башня на том берегу, вражеском берегу, имела башню. Башни это были бойницы, бойницы они лучники, были катапульты. Дион Кассий описывает даже такой случай, как варвары пытались атаковать, но построенный мост. Но римляне умело применили катапульты, и варварам пришлось со стыдом отступить.
11: Игорь Олегович, а давайте мы здесь поставим такую драматическую запятую, и для наших радиослушателей нужно сделать небольшой перерыв. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш цикл «История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова через несколько секунд вернемся в Римскую империю эпохи Марка Аврелия и будем говорить о тех почти 20 годах его правления, которые сопровождались непрерывными войнами, войнами Рима. Рим против всех. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками энергокомпаний. Об очередной схеме предупреждает Северная сбытовая компания. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах под предлогом проверки или замены электросчетчика. Они просят назвать код, который приходит на телефон. Получив доступ к аккаунту на госуслугах, мошенники сообщают о якобы оформленном кредите и требуют перевести деньги на безопасный счет. В Северной сбытовой компании подчеркивают, настоящие сотрудники не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, пароли и коды из сообщений. Установку или замену счетчика проводят бесплатно. 44 случая внебольничной пневмонии зарегистрировали в Череповце за минувшую неделю. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор. Медики напоминают, заболевание часто становится осложнением после гриппа или ОРВИ и передается воздушно-капельным путем. В группе риска – маленькие дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Среди симптомов – высокая температура, озноб, одышка, боль в груди при вдохе. При появлении таких признаков врачи рекомендуют оставаться дома, вызвать специалиста и не заниматься самолечением. Для профилактики медики советуют своевременно прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции, соблюдать правила гигиены. На смену заморозкам в Вологодскую область пришло тепло, дожди и сильный ветер. В ночь на 7 октября осадки ослабеют, но сохранится порывистый ветер. Температура ночью от плюс 6 до плюс 9, днем до 13 градусов. В четверг, 8 октября, дожди прекратятся. Ночью местами возможны туманы, а днем ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Теплая и сухая погода сохранится и в пятницу. А вот в выходные, по предварительному прогнозу, в регион вновь придут атмосферные фронты, ожидаются дожди. В Вологодской области за выходные из леса самостоятельно и с помощью поисковиков вывели двух мужчин. В Бабаевском округе 70-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с селом Борисово-Судское. Спасатели нашли его в тот же день и помогли вернуться домой. Еще один случай произошел в Кадуйском округе. 54-летний мужчина пропал под деревней Еремеева и провел ночь в лесу. Утром он самостоятельно вышел к людям. Медицинская помощь обоим мужчинам не потребовалась. МЧС напоминает, перед походом в лес нужно предупредить близких о маршруте, взять воду, еду, лекарства, полностью заряженный телефон. Если заблудились, оставайтесь на месте или звоните по номеру 112. В Вологде перенесли проверку системы оповещения. Она состоится 9 октября утром в 10 часов 40 минут в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. В городе прозвучит сигнал «Внимание всем!». Информацию о проверке также передадут по радио и телевидению. Жителей просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. В Вологодской области впервые провели операцию по протезированию аортального клапана. Ранее такие вмешательства для жителей региона выполняли только в федеральных медицинских центрах. Операция на открытом сердце позволяет заменить клапан, регулирующий движение крови из сердца в аорту. Во время вмешательства кровообращение пациента поддерживает аппарат искусственного кровообращения. Врачи областной клинической больницы прооперировали 63-летнего жителя Сокольского округа. У пациента диагностировали комбинированный порок, стеноз и недостаточность аортального клапана. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина восстанавливается под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как хорошее. В Верховашье готовят площадку под строительство новой центральной районной больницы. Глава округа Александр Дубов накануне доложил губернатору Георгию Филимонову о том, что лес в том месте, где построят больницу, спилен, корчевка пней завершена, до 7 октября уберут и вывезут порубочные остатки. Спиленный лес отправят в зону СВО. Георгий Филимонов отметил, что строительство лечебного учреждения начнется уже в этом году на областные деньги, затем регион получит федеральное финансирование по программе модернизации первичного звена. Завершить объект планируется до конца 2028 года. Вологодская областная филармония открыла 83-й концертный сезон юбилейным выступлением мужского хора. Коллектив отметил 25-летие концертом в областном колледже искусств. За четверть века хор прошел путь от церковного коллектива до известного далеко за пределами региона. В юбилейной программе прозвучали духовная музыка, произведения на стихи вологодских поэтов и эстрадные хиты. Одной из главных премьер стала песня «Старая Вологда» на стихи Варлама Шаламова. Юбилейный концерт также дал старт новому фестивалю «Гончаровские хоровые ассамблеи». В Вологду приедут мужские хоры из Ярославля, Карелии и Москвы. Завершит фестиваль выступление академического большого хора под управлением Льва Конторовича. В Тотьме открылся детский музейный центр «Навигация». Новое интерактивное пространство появилось в музейно-выставочном центре на Большой Садовой в рамках национального проекта «Семья». Центр посвящен истории Тотьмы и реке Сухани. Здесь два зала, в одном интерактивные игры, мультимедийная панель, книги и развивающие площадки, во втором – коворкинг и временные выставки. «Навигация» стала третьим детским культурно-просветительским центром, открытым в этом году в Вологодской области. В следующем году в регионе планируют создать еще 6 таких пространств в Вологде, Бабаеве, Никольске, Грязовецком округе, в Великом Устюге и в Белозерске. Вологжане еще могут присоединиться к 12-му онлайн-марафону «Читаем Белова». Литературная акция пройдет 21 октября в рамках «Беловских чтений» и в этом году будет посвящена 60-летию повести «Привычное дело». Стать участником можно заочно. Для этого нужно записать видео с чтением любого произведения Василия Белова и 21 октября опубликовать его в социальных сетях с хэштегом «Читаем Белова». Онлайн-трансляция марафона продлится с 10 утра до 14 часов. Акция впервые пройдет в многоязычном формате и объединит участников из разных регионов России. Продолжаем выпуск. Еще 30 единиц коммунальной техники Москва безвозмездно передаст Вологодской области. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. В очередной поставке подметально-уборочные и вакуумные машины, дорожная техника, автопогрузчики, тракторы и другие машины. Это уже третья поставка в регион в этом году. Технику распределят между районами. В Вологде с 6 по 8 октября проходит профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Сотрудники ГАИ проверяют соблюдение правил дорожного движения, особое внимание уделяют наиболее аварийным участкам. Водителям напоминают, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо уступить дорогу людям, которые переходят проезжую часть или уже вступили на нее. Пешеходам также рекомендуют соблюдать правила, переходить дорогу в установленном месте и перед выходом на проезжую часть убедиться, что переход безопасен. На улице Матуринской в Череповце на этой неделе уложат верхний слой асфальта. Ремонтируемый участок осмотрел глава города Андрей Накрашаев. По просьбам жителей зону ремонта сместили к разворотной площадке возле остановки. Этот участок дороги был в плохом состоянии. Здесь уже уложен нижний слой асфальта и оборудована разворотная площадка. Также подрядчик установит водопропускную трубу для отвода воды. После укладки верхнего слоя асфальта рабочие займутся обочинами и откосами. Всего в этом году в Череповце обновят 8 улиц. Завершить работы планируют до 20 октября. Вологодская область представит достижения агропромышленного комплекса на выставке «Золотая осень» в Москве. Форум пройдет с 7 по 10 октября в Тимирязи в центре. Экспозиция региона займет около 100 квадратных метров. В центре внимания современные технологии, наука и подготовка кадров. В частности, Вологодчина расскажет о научно-образовательном альянсе «Молочный пояс», который объединяет аграрные вузы и предприятия отрасли. Сегодня в регионе работают 86 агроклассов в 33 школах. На выставке также представят достижения в молочном животноводстве, переработке, овощеводстве и рыбоводстве. В Москве представили коллекцию ювелирных украшений, вдохновленную вологодским кружевом. Проект «Наследие. Вологодское кружево» создали блогер Юлия Пош и ювелир Алина Исса. В коллекции более 45 украшений, где традиционные кружевные орнаменты сочетаются с золотом, бриллиантами и изумрудами. Для презентации в Москву также привезли подлинные предметы из Вологодского музея кружева. Авторы проекта побывали в Вологде, посетили музей и познакомились с мастерицами, чтобы глубже изучить традиции промысла. В Вологде 11 октября пройдет форум для родителей и педагогов про детей. Встречи со специалистами состоятся в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. В программе лекции, мастер-классы и практические сессии по вопросам воспитания, образования и развития детей родителям расскажут, как формировать финансовую ответственность, сохранять доверие ребенка в интернете, раскрывать его способности и поддерживать интерес к учебе. Для педагогов подготовили занятия по детской мотивации, конфликтам, работе с гиперактивными детьми. Форум продлится до 5 часов вечера. Участники смогут задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации. И в завершении выпуска. Книгу о Чагате представят в областной библиотеке. Презентация пройдет в эту субботу, начало в 15 часов. Автор, писатель, краевед Светлана Дурягина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, автор 14 книг. Новая работа написана в жанре путеводителя и посвящена столетнему юбилею родного поселка. На встрече автор расскажет о работе над книгой и ответит на вопросы читателей. Желающие смогут приобрести издание. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метко, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Вытегре плюс 12, в Бабаеве и Череповце днем плюс 13 градусов, в Вологде плюс 11, небольшой дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
1: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске за минувшие сутки взято под контроль 52 здания в Доброполе в ДНР. Владимир Путин во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии. И на солнце продолжается цепочка мощнейших с начала осени вспышек. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Голубково в Запорожской области, сообщило Министерство обороны. Также российские военные продвигаются в центральной части города Доброполе, ДНР, и наступают его в северной части. За сутки взяты под контроль 52 здания. Отмечается, что штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, а подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Владимир Путин сегодня проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Сегодня Путин работает в Ново-Огарёво. Сегодня, помимо рутинных рабочих встреч, которые будут проходить в непубличном режиме, их, как всегда, немало, как каждый день немало у главы государства, Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание. А, собственно, тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильные телефоны, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее и тому подобное. Поэтому тема очень важная. Экономика страны не может развиваться дальше в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. И об этом сегодня пойдет речь. Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы. Мы будем производить наши собственные батареи, аккумуляторы уже в промышленном производстве.
1: Песков также сообщил, что подготовка к совмещенной прямой линии пресс-конференции Владимира Путина уже началась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу МИД Восточного Тимора о принципиальной позиции России по урегулированию вокруг Украины. Лавров подчеркнул, что конфликт на Украине нужно урегулировать с устранением всех первопричин. Отвечая на вопрос об информации про подготовку НАТО о плане войны с Россией, министр ответил, что Москва слышит и держит ухо востро. Он добавил, что руководство НАТО ранее заверило Москву, что не готовит нападение на Российскую Федерацию.

0: Комитет объявил о завершении следственных действий по уголовному делу о хищении участниками транснациональной преступной группы квартир в Москве. Его планируется направить для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Всего к уголовной ответственности привлечены 22 лица, в том числе 2 организатора. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу о преступном сообществе, участники которого обвиняются в мошенничестве, легализации преступных доходов и подделке документов для завладения недвижимостью в Москве. К уголовной ответственности привлечены 22 человека. Среди фигурантов – граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. В целях выявления всех фактов их преступной деятельности была сформирована совместная следственно-оперативная группа правоохранительных органов двух государств. Благодаря скоординированной работе ведомств удалось установить, что злоумышленники подыскивали умерших или длительное время отсутствующих по месту жительства, не имеющих наследников. Фигуранты оформляли права на недвижимость путем совершения мнимых сделок купли-продажи, заключения фиктивных браков, вступления в наследство по поддельным документам, в том числе гримируясь под владельцев квартир.
0: Предварительно установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению не менее 17 преступлений, связанных с незаконным получением дохода от продажи столичной недвижимости. Причиненный материальный ущерб превышает 150 миллионов рублей. В настоящее время задержанные арестованы. Цепочка мощнейших с начала осени вспышек продолжается на Солнце. Звезда выбросила в сторону Земли облако плазмы, сообщает лаборатория солнечной астрономии РАН. Ранее сегодня ученые сообщили о неожиданном всплеске солнечной активности. По данным астрономов, вспышки фиксируются все утро вторника. Две из них стали сильнейшими с начала осени. Ученые отметили, что уровень взрывов остается умеренным. Тем не менее, согласно прогнозу лаборатории, при сохранении текущего уровня активности вспышка наивысшего класса мощности может произойти уже сегодня. В среду погода в столичном регионе будет малооблачная. Начнется потепление, пик которого придется на пятницу, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В среду постепенно распогодится. Днем, когда выглянет солнце, потеплеет до 13-16. Пятница и вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, а это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В субботу холодный фронт принесет в Москву интенсивные ливни. Температура понизится до плюс 10-13. Погода станет больше напоминать октябрьскую.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба магнитогорцев. Исполняющим обязанность назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили в пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2-6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2-6-2. Роман Сафиулин пробился в основную сетку турнира категории «Мастер» в Шанхае. В финале квалификации он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки со счетом 6-2-6-3. Также в основную сетку вышел еще один россиянин Илья Симакин, который одолел китайца Ригли Т 6-3-6-2. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 18 октября. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даяну Балемтафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Ане Виктории. Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес-Сальвадор. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Погода.
0: Во Владивостоке 7 октября ясно, плюс 17. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 9. В Благовещенске пасмурно, плюс 6. В Чите небольшой дождь, плюс 8. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 12. В Иркутске облачно с прояснениями, плюс 12. В Симферополе переменная облачность, плюс 21. В Севастополе облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла. Ветер западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
4: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
5: В тот же день после обеда лейбл принес Хедер радостную весть. Он уже говорил с мамой, мама переговорила с папой, и папа сказал, чтобы она, то есть Рейзл, пришла сегодня вечерком к ним домой. И они возьмут ее с собой в театр.
6: От этой доброй вести миловидное цыганское личико Рейзел разрумянилось, и черные с поволокой цыганские глаза разгорелись. Она бросилась к матери, стала ее обнимать, целовать, затем начала петь, плясать и кружиться, желая заставить и мать поплясать вместе с нею.
7: С ума ты сошла, не приведи Господь. Пойди-ка лучше расчеши волосы, оденься, а я тебе косу заплету. Ты же приходишь в дом к чужим людям. Слыханное ли дело?
6: Лейбл – ученик отца, сын богатых родителей. Его отец – богач. Но что, собственно говоря, значит богач? Что быть богачом хорошо, а бедняком плохо, мать твердила сотни и тысячи раз.
7: Нищету бы заложить, да богачом стать. Богачам счастьем, богатому и на том свете хорошо.
6: Никогда и во сне не снилась такая большая, богатая квартира. Столько комнат, кроватей, столов, столиков, стульев, зеркал и разных безделушек. А сколько на столе стаканов и рюмок, тарелочек и ложечек. А какие горы всевозможных фруктов, варенья всех сортов, шум, крики и столько веселья, смеха. Вот что значит дом богача. Как тут весело и приятно, и легко среди этого шумного веселья стало понятно истинное значение богатства. И никогда раньше не хотела стать богатой. А теперь хочу.
5: Но вдруг ее сверкающие черные цыганские глаза встретились с другой парой знакомых глаз. Больших, прекрасных, нежных глаз, которые смотрели на нее застенчиво, но приветливо и дружелюбно. Казалось, эти глаза говорили ей: «Нравится тебе у нас? Я рад, что тебе нравится».
8: Кто усадил эту парочку так близко друг к другу? Он сын богача Рафаловича, она дочь бедного кантора.
9: Может быть, они сами так уселись?
10: Впрочем, кому какое дело до них в этой сутолоке?
11: Кто станет обращать на них внимание, когда взоры всех устремлены туда, к занавесу, занавесу, занавесу?
6: И вот впервые за всю свою короткую жизнь Лейбл
5: и Рейзел сидят так близко друг к другу.
6: Пожалуй, впервые видят друг друга по-настоящему.
12: Встречаются они, правда, каждый день в доме ее отца, в Хедере, Кантера и Сроэла.
5: Там нет и времени для разговоров, да и место неподходящее для беседы с девушкой. Да еще с дочкой учителя.
7: У которой есть еще, слава богу, мать. И какая мать?
6: Она строго следит за дочерью, наблюдает за каждым шагом, не позволяет не то что показываться в Хедере, когда там ученики, но даже взглянуть в тот угол, где они сидят.
7: Девушке нечего делать среди мальчиков, потому что девушка – это девушка, а мальчики – это мальчики. Слыханное ли дело?
5: Сидя так близко к Рейзел, Лейбл досадует на себя, что именно теперь не находит слов, чтобы завести с ней разговор.
6: Рейзел тоже не может решиться, заговорить с ним или нет. Оба думают друг о друге. И оба молчат.
8: Лампы гасят.
13: Скоро, стало быть, начнется. Тьма египетская.
10: Ой-ой-ой, моя нога!
9: Так вам и надо, кто виноват? Если у вас лишняя нога, оставили бы ее дома.
10: Тише, черт вас побери, вашего батю!
5: Лейбл и сам не понимает, как и когда это случилось.
6: Но рука Рейзел, мягкая, гладкая, теплая ручка,
5: вдруг очутилась в его руке.
6: С минуты он просто держит эту ручку, затем крепко сжимает ее, как бы спрашивая.
5: Довольно. И она отвечает ему таким же крепким пожатием, точно говорит.
6: Очень.
10: Занавес подымается.
9: Занавес подымается. Занавес подымается.
10: Занавес подымается.
6: Целый мир. Новый мир.
5: Мир, где люди переодеваются, преображаются, кружатся и вертятся, произносят странные слова. Люди на сцене поют, пляшут и выкидывают такие штучки, что просто диву даешься. Либо до того смешно, что лопнуть можно, либо так грустно, что слезами обливаешься.
6: И все это проделывают люди, обыкновенные люди?
5: Нет, необыкновенные люди, такие как мы с тобой, например. Это либо черти, шуты, лукавые бесы, либо ангелы небесные. Их выход на сцену, их стать, походка, манера говорить, каждое их движение, все полно обаяния, волшебства.
6: Все вокруг окутано какими-то чарами. Это заколдованный мир. Царство чертей, шутов, бесов и ангелов.
5: Опустился занавес, и конец волшебству. Нет больше чертей, шутов, бесов. Нет ангелов. Снова люди, обыкновенные люди. Снова прежний будничный мир.
6: Будто с седьмого неба мы опустились на землю. Зачем так сразу взяли да сбросили с заоблачных высот?
5: Но скоро опять поднимется занавес, и вновь мы окажемся на небесах, в раю. И так будет завтра, послезавтра, каждый день.
10: Хорошо, Лейбл. Ведь это торжество происходит во дворе его отца.
11: А Рейзл? Благодаря хлопотам матери удостоилась высокой чести попасть в дом к Рафаловичам.
13: А что стоит таким богачам взять с собой еще одного человека в театр? Меня, например. Меня возьмите.
11: И меня тоже.
13: И меня.
14: Пошли вон, голопузые.
7: Мое дитя, возлюбленная дочь моя, не сглазить бы, очень понравилась, очень пришлась по душе богачам. Вы спрашиваете, как попала моя Рейзел к богачам. Пожалуйста, слушайте. Иду я как-то на базар, а навстречу Бейлка, жена Рафаловича. Здравствуйте, добрый день. Что новенького, спрашивает она. А у вас, говорю, что новенького? И не спрашивайте, кутерьма, суматоха, во дворе театр, целое событие, праздник для моей семьи. Ну, а ваша как поживает семья? Спасибо, говорю, грех роптать. А почему бы вам не прислать вашу Рейзел ко мне? Спасибо. А что ей у вас делать? Но она познакомится с моими дочками и заодно пойдет с ними в театр. Ну, спасибо, если только она захочет. Я с удовольствием ее пошлю. Я пустила бы дочь в театр не со всякими. Вот с Рафаловичами почему бы не пустить? С величайшим удовольствием. Теперь все видят, куда вхожа моя дочь. Так чем тебя угощали вчера богачи? Рейзел, в котором часу ты идешь сегодня к богачам? Если доченька тебя еще попросит у богачей поужинать, так ты больше не отказывайся. А чего тут стесняться, слыханное ли дело?
6: Глупости, я и не думала отказываться.
7: А какие охмедии сегодня представляли? Кто там был из знакомых? Что подавали у богачей к столу?
5: Придешь завтра опять?
6: Что за вопрос?
5: Так отвечала она, но не словами, а, как обычно, пожатием руки.
14: О, что же вы мне зонтик в живот-то воткнули?
10: Это было при выходе из театра.
11: Ай, по ногам, как по паркету!
13: Зрители по обыкновению торопливо проталкивались вперед.
10: Ой, с такой крупной фигурой дома сидеть надо, а не по театрам разгуливать.
15: Давка страшная. Голенештинцы любят быть первыми не только при входе, но и при выходе.
11: Ой, мне все ребра переломаете. 100 чертей на вашего батьку.
5: Лейбла и Рейзел так сдавили,
6: что на мгновение они почувствовали себя как бы
5: единым существом.
6: Козочка уехала вдаль. С Закупайтесь у меня.
5: Однажды утром, когда Кантор еще был в синагоге, Канторша на рынке, а ученики еще не начали собираться, Рейзел сидела на кровати у открытого окна, полуобнаженная, с еще не заплетенными косами, зашивая распоровшуюся по шву кофточку, и пела чудесную песенку из оперетты «Шуламис», что значит «Суламиф», которую слышала в театре.
6: Мой родной.
5: О, браво! Ой, браво, кошечка, браво, браво, браво, браво. Ташечка моя, чего ты испугалась? Это я, Шалом Мейер Муравч. В вашем местечке все называют меня Умора. Ой, ну голосок у тебя, скажу я тебе, слаще сахара. Трех примадонн я не взял бы за тебя одну. Дай мне, Господи, столько счастья и удачи. О, циферблатик у тебя. Загляденье, любо посмотреть. Погоди.
6: Я сижу вот
5: если
6: так, можно сказать,
5: я ума,
6: полуголая,
5: я сказал, что
6: а лицо, чужой человек, мужчина,
5: знакомо,
6: стоит у нас под окном.
5: Что
6: же скажет мама, если она вдруг явится?
7: На следующий день, едва только Исроил распустил своих учеников на обед и, помыв руки, уселся за стол с женой и дочерью, внезапно распахнулась дверь, и в комнату вошли двое.
5: Шалом, Мейер Умора, как меня называют в вашем местечке.
15: Здравствуйте, уважаемые. Я директор театра.
7: Оба свежевыбритые, благоухающие душистым мылом и одеколоном.
5: Вер а виолет.
7: Вер а виолет. Ах!
12: Такие почтенные гости. Проходите в наше скромное, но гостеприимное жилище.
7: Да, да, садитесь, прошу вас. Только не на этот стул. Он немножко поломан. Рейзел, принеси с кухни тот стул, что прочнее.
11: Хорошо.
15: Приятного обратного. Как там его, к чертям его?
5: Вы, господин директор, хотите сказать приятного аппетита?
15: Да-да-да.
5: Пожалуйте кушать.
15: Mm-hmm,
5: кушайте на здоровье. Ешьте, глотайте безо всякой церемонии. Мы люди самые простые, обыкновенные. Того же семени, того же роду племени, что и вы. Это мой принципал. Директор здешнего еврейско-немецкого театра. А я у них, как говорится, ко всякой бочке затычка. И швец, и жнец, и на дуде игрец.
15: Да, да, да.
5: Их имя Альберт Щупак. Да. А меня зовут Шалом Мейер Муравчик.
15: Да.
5: А теперь, когда мы, стало быть, уже познакомились ближе,
15: так,
5: мы бы не прочь пропустить с вами рюмочку-другую, коли у вас найдется. А если нет, пошлите, пусть принесут. А закусим мы тем же, что и вы. Я вижу, вы уплетаете бурачки со сливами.
15: О,
5: да, это такое блюдо, которого я уже не ел, как бы не соврать.
15: Ну-ка.
5: По крайней мере, 100 лет. Дай мне, Господи, столько счастья и удачи.
15: Понимаете ли, милый Кантор, дело ведь ли вот в чем. Я, понимаете ли, тоже был некогда всего только певчим у Кантора, то есть выносил помойное ведро. Виноват, я хотел сказать, пел. У меня, понимаете ли, был голос, что называется, сопрано, настоящая сопрано, ну и по роже получал. Виноват, помогал Кантору у Амвона. Пели мы на всех свадьбах, на всех семейных торжествах, понимаете ли, песню моего собственного сочинения –

0: собственно, для чего пришли к вам? Так как о Кантере и Сройле, как о знаменитом певце, мы слышали давно, еще в то время, когда мы не помышляли о поездке в Бессарабию, и так как музыка наш хлеб насущный, то есть, собственно, наш хлеб театр, но театр и музыка тоже, что брат и сестра, или муж и жена, то было бы, собственно говоря, справедливо, если бы Кантер нам что-либо спел.
1: Что-либо, понимаете ли, как бы вам сказать, настоящее еврейское с перцем.
2: Мало ли что говорят, это совсем не так. Люди любят преувеличивать. Что же мне, например, спеть? А разве что одну из новогодних мелодий. О, вот.

0: Простите меня, мой милый кантор, вы поете так сладко, что все канторы хоральных синагог всего света со всеми своими певчими не стоят вашего мизинца. Поверьте мне, если бы на нашей шее не висел театр с репетициями, актерами, разными заботами и напастями, мы бы просидели тут у вас до конца осенних праздников, и нам бы никогда не надоело слушать ваши вещицы.
1: С перцем.
0: Да, и мне, Господи, столько счастья и удач. Но, к сожалению, вы знаете, дела, времени нет, понимаете ли. Мы завтра ставим самую, что ни на есть, новенькую пьесу.
1: Да.
0: Так вот, пожалуй, очень любезно с вашей стороны, если бы перед уходом вы угостили нас закусочкой.
1: Ага. Да-да-да.
2: А именно, какую, например, закусочку подать вам?
1: А вот какую закусочку. Дочку вашу, Рейзел.
0: Мы хотели бы, понимаете ли, чтобы ваша доченька, то есть, спела что-нибудь.
1: Да.
0: У нее, говорят, есть голосок, и поет она, говорят, песенки так, что заткнет за пояс 30 Патти и 17 Нельсон.
1: Да?
3: Откуда вы знаете, что моя дочь поет песенки?
4: Вот-вот незваный гость расскажет, как вчера разговаривал со мной под окном. А ведь я матери даже не заикнулась об этом. Теперь здорово влетит, ой, влетит.
0: Ха-ха, вот тейна, слухом земля полнится. Откуда весь свет знает, что ваш муж, дай бог ему дожить до 120 лет, обладает чудесной глоткой и калватурой? Что все диву даются, слушая его? 15 лет мы разъезжаем по всему свету с нашим еврейско-немецким театром и даже не подозревали, что существует на свете город, который носит имя Голенеште.
1: Да.
0: А вот видите, о Кантере Исраэле слышали? Шутка ли сказать, Исраэл Голенештинский?
1: Да.
0: Ведь его слава гремит по всему миру. Ну что вы на это скажете, милая Кантерша?
3: Ничего не могу на это сказать. Нисколько меня не удивляет, что имя мужа гремит по всему миру. Но чтобы дочь вдруг ни с того ни с сего стала петь в присутствии двух совершенно чужих мужчин, говорите, что хотите, но по моему женскому разумению это... Ну, сама не знаю, как это назвать. Девушка ведь не мальчик. Мальчик-то мальчик. А девушка это девушка, слыханное ли дело?
2: Может быть, жена и права, утверждая, что мальчик это мальчик, а девушка это девушка. Но все же один раз в 100 лет, притом ради таких гостей. Что тут за грех, если бы она, скажем, спела вместе с отцом? Ну, что с тобой станется, если дитя споет?
3: Тебе очень захотелось. Слыханное ли дело?
2: Ах, когда просят спеть, то нельзя быть грубияном. Надо спеть что-нибудь. Но вот вопрос, что бы нам, к примеру, спеть? Может быть, «Владыка небесный»? Ну, Рейзел, начинай!
4: Владыка.

0: Это браво здесь совершенно не кстати. Слишком печальна мелодия, слишком трогательны слова, слишком прекрасен молодой девичий голос, звучащий нежно, как скрипка, и слишком пленительна своей неземной красотой сама юная певица, в сущности, совсем еще дитя.
1: А Альберт Щупак, директор еврейско-немецкого театра, видно, чувство сострадания еще не испарилось из его души, если из его глаз могли исторгнуть слезу, горе и скорбь.
2: А может быть, причиной этому пленительная своей неземной красой смуглая девушка с ямочками на щеках, с прекрасными черными цыганскими глазами, со сладостно-нежным, звучащим, как скрипка, голосом, который, вырываясь из глубин ее сердца, льется к вам прямо в душу и как бальзам растекается по всем жилам. Кто знает, кто может ответить на этот вопрос?
0: Альберт Щупак был не мастер вести разговор. Когда пение закончилось, он вскочил с места, подошел к кантору, схватил его за обе руки и со слезами на глазах едва выдавил из себя следующие несколько слов.
3: Да не будет мое имя Альбрат.
0: Необходимо заметить, что он сам, к великому стыду нашему, не умел правильно выговорить свое имя и вместо Альберт всегда говорил Альбрат.
3: Слышите? Да не будет мое имя Альбрат.
0: Это самая большая похвала, какую когда-либо кто-нибудь слышал из уст директора еврейско-немецкого театра Альберта Щупака.
3: Ай да голосок, ай да горлышко, ай да инструментик. Ну-ну, послушайте-ка, милый кантор, вы сидите здесь, в голенеште, понимаете ли, в этой дыре, в этой яме. Зачем? Ради чего? Плещетесь в этом болоте и знаете только свои... Попишу и мамалыгу.
1: Мне сдается, да не будет мое имя Альбрет.
2: Да нечего считать зубы в чужом рту. У моего ребенка, слава богу, есть родители, продли Господь их годы. Есть кому заботиться о ней.
1: Вы слепые люди, бродите в потемках. Фанатизм вас одолел или бог ведь что. Если бы она поступила ко мне, ваша, то есть, то что вам сказать? Через 3-4 года, вы понимаете, вот такую шапку полную золота ваша дочь принесла бы домой, если бы поступила ко мне в театр.
4: Шалом алейхим. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл Мириам Сихон. Лейбл Алексей Вертков. Беня Рафалович Михаил Богдасаров. Лея Валентина Талызина, Стельмах Игорь Ясулович, Гольцман Евгений Князев, Брайндоле Татьяна Аукшкап, Гриша Стельмах Михаил Станкевич, Мейер Глеб Подгородинский. В остальных ролях артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля Дмитрий Николаев, композитор Олег Макаров, звукорежиссер Марина Карпенко, редактор Марина Лопыгина, шеф-редактор Наталья Новикова, продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья.
3: С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и прибаутки – это язык. Подросток идет в школу, юноша шагает в институт или в университет. Целое море слов, шумный океан речи подхватывает его там, за широкими дверями. Сквозь живые беседы учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится ему отраженное в слове необъятно сложная вселенная. Через слово он впервые узнает о том, чего еще не видели, а, возможно, и никогда не увидят его глаза. В звучном слове сверкают перед ним айсберги Арктики, шумят водопады Африки и Америки. Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в головах людей за тысячелетия до его рождения. Сам он обретает возможность обращаться к правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины. И все это только благодаря языку. Лев Успенский. Слово о словах.
2: Еще в 4-м классе советской школы учебный год по русскому языку начинался с чтения фрагмента этого текста. Детей просили ответить на вопрос, какими примерами из своей жизни они могут доказать, что язык – это замечательное средство общения. А потом требовалось списать одно из предложений, чтобы проверить, умеет ли он делать это без ошибок. Затем следовало обменяться тетрадками с соседом по парте, чтобы проверить друг друга. И, наконец, подумать, какие правила вспоминались при списывании предложения. Сейчас этот текст Успенского в укороченном варианте дается на ОГЭ для изложения, а в более расширенном – для сочинения на ЕГЭ. Ну а мы с доцентом факультета журналистики МГУ Татьяной Ивановной Суриковой продолжаем нашу беседу. Мы все ОГЭ, ЕГЭ – это конец учебного года, сейчас начало. Что могли бы мы посоветовать родителям учеников школы и студентам, как сконцентрироваться, чтобы получить как можно больше знаний и стать более умным?
4: Если речь идет об учениках школы, то сейчас, слава богу, все-таки есть стремление написать какие-то единые учебники. По одному из последних интервью Путина четко прозвучала эта мысль. Чтобы был единый стандарт, потому что у нас единый стандарт ЕГЭ есть, а единого стандарта обучения получается, что нет. И часто родители жалуются на качество учебников. Они их читают, сами не понимают и не могут ничего объяснить.
2: Ну, насчет учебников вроде готовится учебник по географии общий, по истории, а вот насчет русского языка что-то я ничего не слышала.
4: По-моему, тоже готовятся. Да. Я думаю, что сейчас мы возвращаемся к этой старой системе стандартов образования. Тем более, если у нас такая большая страна, то по-другому вы это никак не решите. Требования должны быть едины ко всем. Система упражнений тоже должна быть едина по всей стране. Вам никто не мешает что-то оттуда убирать, что-то туда докладывать. Но основа должна быть абсолютно единая для всех. А то вот есть стандарты МЦКО, это организация, которая проверяет качество школьного образования. Там вообще сложненькие работы есть. Это можно посмотреть в интернете, вот эти вот работы. Если бы всему этому научили, было бы очень даже хорошо.
2: А мне кажется, что «мама мыла раму», мало того, что простые слова, подлежащие, сказуемые, и дополнение. Сразу ясно, это второстепенный член предложения. Два главных и второстепенный. В первом классе это может ребенок запомнить. А потом будут уже более сложные предложения, где будут другие дополнительные члены.
4: Ну, в принципе, любое обучение так и строится. Преподаются знания системы, а потом практические задания, которые постепенно усложняются. Вот. Это норма. Вы спросили, каким образом научить студента сконцентрироваться и получить максимум знаний. Если это технический вуз типа Бауманки, то вы сдали ЕГЭ, хотя там тоже ценится высокий балл. Экзаменов дополнительных они не сдают. Сдают экзамены по физике, математике, технического и, естественно, научного характера. Если не научились излагать свои мысли целенаправленно, то, возможно, и технические точные науки вас этому научат. Потому что, как-то ни странно, у нас два родственных предмета. Грамматика и, как вы думаете, что?
2: Математика.
4: Математика. Физика, химия – это все то, что систематизирует мозги. А наше обучение основано на левом полушарии головного мозга, которое как раз отвечает за логику. Возможно, что научат. Но, знаете, такими окольными путями это все равно, что ехать из Москвы в Рязань через Казань. А если это студенты гуманитарных факультетов, то у нас обязательно есть предмет, который называется «Культура речи». Раньше это был современный русский язык. Сначала лексика, потом синтаксис, потом стилистика, а потом литературное редактирование. Сейчас это все называется культура речи, но, слава тебе, Господи, суть предмета особо не изменилась. Хотя меняют программы, сокращают часы, конечно, это все становится сложнее. Но тоже есть шанс научиться, потому что основные сведения о системе языка здесь преподаются. Причем немножко в другом виде, чем в школе, здесь именно систематизировано, как в академической грамматике. Скажем, состав предложения, там словосочетание, предложение двусоставное, односоставное, актуальное членение, это механизмы, законы передачи смысла.
2: Ну вот, например, разбирая простое предложение, нужно знать, что по цели высказывания оно может быть
3: повествовательным, вопросительным, побудительным.
2: По интонации
3: невосклицательным, восклицательным.
2: По наличию одного или обоих главных членов.
3: Первое – двусоставным, грамматическая основа которого состоит из двух главных членов – подлежащего и сказуемого.
2: Второе – односоставным, с главным членом А – подлежащим, назывное.
3: Б – сказуемым, определенно личным, неопределенно личным, обобщенно личным, безличным.
5: А студенты это хорошо воспринимают после школы?
4: В принципе, можно объяснить. Очень многое зависит от мастерства преподавателя. Преподаватель должен объяснять просто достаточно сложные вещи.
5: Это да.
4: Не только от студента, но и от преподавателя зависит. Ну и плюс от прилежания студента. И знаете, как у нас идет грамотность? Откуда? Я имею в виду не только умение вставлять буквы и ставить запятые, а говорить грамотно. Знаете, где она концентрируется? На кончике пера или на языке. А знаете, где она зарождается? Правильно, да, вот здесь, вот в голове. А дальше куда она идет? Извините, в нижнее полушарие головного мозга, а потом уже на кончик пера или, вот как вы показали, в рот.
5: То есть вы имеете в виду, что тот, кто сидит много и работает, тот и в итоге говорит лучше?
4: Тот, кто ставит цель. Потому что сидит много, ну, есть такое понятие зубрилка. Совершенно не обязательно. Есть люди, которые схватывают на лету. Но все равно этот путь сократить не удастся никому.
2: Итак, что же мы пожелаем ученикам, студентам, всем, кто хочет учиться?
4: Не терять пыла. Испытывать удовольствие от учебы. А я уверена, что в Московском государственном университете, в частности, на факультете журналистики, где я преподаю, это можно. Находить хорошее и интересное. Использовать знания, насколько это возможно. Не говорить, я не хочу, мне это неинтересно, вообще мне гораздо интереснее что-нибудь другое. Конечно, мы по-разному относимся к разным предметам. Но, тем не менее, никакой. Я просто уже знаю на основе своего не совсем юного возраста, что никакое знание не бывает лишним. Даже это то, точно. Что в молодости тебе кажется абсолютно бесполезным, потом когда-то выстреливает. Поэтому, пожалуйста, даны вам 4 года для того, чтобы получать удовольствие в Московском государственном университете или в другом вузе, так и получайте их по полной программе.
5: А 5 лет никогда не вернемся к 5 годам?
4: Это не ко мне вопрос, но было бы хорошо. И тем не менее, возможности есть. И в школе возможности есть, и в вузе тем более. А все-таки современная система образования, вот эта константа вряд ли когда-то изменится, основана на том, что мы должны проявлять какую-то усидчивость и терпение. Терпение, еще раз терпение. И если вы будете проявлять его регулярно, то вам его потребуется меньше.
5: Вот это
4: как-то не странно, потому что вы будете постепенно, потихонечку докладывать, а в конце смотришь, и автомат получается.
2: Желаем всем отличного, успешного учебного года.
4: Да.
3: Блаженство рода человеческого, коль много от слов зависит, всяк довольно усмотреть может. Собираться рассеянным народом в общежитие, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие дела производить, как бы возможно было, если бы они способу не имели сообщить свои мысли друг другу. Михаил Васильевич Ломоносов, 1748 год.
2: Всем школьникам и студентам желаем учить родной язык с усердием и удовольствием. До встречи, друзья!
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Фестиваль «Зодчество Россия».
2: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, использовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали редунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
10: Надо же, как интересно. Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
9: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
9: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Койлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
13: Радиожурнал «Маяк».

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей. Российские войска пресекли попытки ВСУ по разблокированию окруженных подразделений северные села Курганы Харьковской области. И создание военной базы США в Литве, отмена запрета на размещение ядерного оружия будут шагом в сторону эскалации напряженности. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по теме развития систем накопления энергии. Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей и продолжит совершенствовать их технологии, заявил глава государства.
2: Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
1: Президент по видеосвязи принял участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Отмечается, что российская группировка поразила подразделения ВСУ в районах Дебровы и Ивановки Днепропетровской области, а также Вольненки и Общего в Запорожской. Российские войска пресекли попытки ВСУ по разблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганы Харьковской области, сообщили в оборонном ведомстве. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения, расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резникова в Харьковской области. Кроме того, подразделения противника уничтожаются в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих, информировало военное ведомство. По его данным, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над поселками Аннаполье, Котовка и Приколотная Харьковской области. Подразделения войска «Центр» продвигаются в Доброполе в ДНР. Освобождено 52 здания, уничтожено до 20 военных ВСУ. Российские группировки «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции. Создание военной базы США в Литве и отмена запрета на размещение ядерного оружия будут шагом в сторону эскалации напряженности, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: И то, и другое. Все-таки военная база – это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны в НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности. Ровно как и размещение на

0: территории соседнего государства ядерного оружия. И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.
1: Ранее местная телерадиокомпания со ссылкой на председателя парламента Литвы сообщала, что правительство республики планирует в начале 2027 года исключить из Конституции положение о запрете оружия массового поражения на своей территории. Количество беспилотных такси в Москве уже составило 100 машин, все они доступны для заказа, рассказал на форуме «Цифровые решения» председатель правительства Михаил Мишустин.
2: На дороге выходят беспилотные грузовики, их пробег по всем маршрутам с 2024 года уже превысил 18 миллионов километров. Тестируется более 100 высокоавтоматизированных тягачей. В Москве сотня беспилотных такси уже доступна для заказа. Число роботов-доставщиков, роверов всем известных, уже превысило 1000 по стране. Есть и технологии для автоматизации перевозки товаров и работы складов. А еще 10 лет назад такие новации были только в проектах, в фантастических фильмах. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни.
1: Мишустин также сообщил, что для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. США сосредоточены на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио, но напомнил, что США готовы сыграть ключевую роль в завершении конфликта на Украине, но пока Вашингтон видит, что ситуация вокруг Украины развивается не в направлении завершения, отметил Рубио. По его словам, вопрос о возможности включения Украины в состав НАТО не стоит на повестке дня, передает РИА Новости.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба магнитогорцев. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует турнир на таблице Восточной конференции. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2-6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2-6-2. Роман Сфиулин пробился в основную сетку турнира категории «Мастер» в Шанхае. В финале квалификации он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки со счетом 6-2-6-3. Также в основную сетку соревнований вышли еще два россиянина – Илья Семакин и Павел Котов. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 18 октября. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Дайну Булем-Тафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Анне Виктории. Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес-Сальвадор. Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Лызиком. Новое соглашение с блокирующим рассчитано до конца сезона 27-28. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда, Амат Мбай, вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра ясно, плюс 15, в Твери малооблачно, плюс 14, в Ярославле облачно с прояснениями, плюс 13, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 17, в Липецке переменная облачность, плюс 17, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 18, в Смоленске ясно, плюс 14. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачно ясная погода. Температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем наш цикл передач, посвященных истории Совета экономической взаимопомощи. Что это? Как это? Зачем? В какой логике? Кто главные акторы? И чем руководствовались те люди, которые принимали решения в рамках этой глобальной организации? Помогает нам в этом вопросе разобраться директор Академического института всеобщей истории, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Липкин. Михаил Аркадьевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: 1975 год. Вот эта вот смена в систему взаимоотношений между Брежневым с одной стороны и европейскими американскими лидерами с другой стороны, при всем при этом жесткое похолодание, плюс ввод войск в Афганистан, плюс кризис взаиморасчетов. Можно ли говорить о том, что вот к этому времени, к рубежу 80-х годов, у СЭВа уже накопился какой-то набор, скажем так, неправильно выбранных точек бифуркации в развитии?
2: Ну и да, и нет. С одной стороны, мы видим, и там же еще очень интересная история, несостоявшаяся сессия на высшем уровне. Сессия на высшем уровне предполагает, что это глава государства 1975 года. Она вовсю готовилась в течение 1974 года. К ней пересматривалась та программа социалистической экономической интеграции, которая с большим трудом, но была принята в 1971 году и предполагала и активное развитие коллективной валюты переводного рубля, и интеграционные мероприятия во всех областях, что считаете, там и наука, и техника, и топливно-экономический комплекс. А я, кстати, напомню, что у нас в середине 60-х запускается нефтепровод «Дружба-1», а в 70-е годы строится к нему дополнительная ветка «Дружба-2», и она действительно работает. Создается энергосистема «Мир», то есть масса крупнейших сложных инфраструктурных проектов, где там под 2000 километров трубопровод, порядка 46 насосных станций, между ними еще масса инженерных различных станций, и все это силами Совета экономической взаимопомощи. Это есть реально некое воплощение того, что он себя представлял. Помимо этого создаются организации «Интеркосмос», например, да, когда первый, если говорить про немецкого космонавта, то полетел он как представитель ГДР в космос. Благодаря мощи Советского Союза, благодаря тому, что было вот это вот сотрудничество в рамках Совета экономической взаимопомощи. Ну и масса других проявлений, чего достиг СЭВ.
1: Ну так вот, это же вот ровно то, о чем я говорю, что вот в этой вот внутренней системе, с одной стороны, вроде как всем хорошо, всем все нравится, а с другой стороны, все равно у каждого свои недоразумения и свои обиды на соседей.
2: Ну, начинает пробуксовывать очень многие вещи, что и отмечается, почему и требуется сессия на высшем уровне. Ведь именно благодаря сессии на высшем уровне Хрущев провел реформы и принял положение о международном разделении труда в 1962 году. Да, но потом частично не стало работать, что-то еще, все начали что-то оспаривать, но тем не менее он это продавил благодаря тому, что все главы встретились, и потом под это дело состоялась сессия. То же самое планировалось в 1975 году, до сих пор непонятно, почему она не случилась. Возможно, здоровье Брежнева. Возможно, то, что умножилась масса слишком радикальных предложений о том, куда двигать СЭВ. И тут как раз вот глава в одной из последних наших коллективных монографий, которую вот я писал про бунт министерств, когда Министерство радиопромышленности СССР предложило вообще создать совет министерств стран Восточного блока взамен СЭВ, по сути дела. Потому что СЭВ погряз в бюрократии, масса групп, подгрупп, подкомиссий, экспертных групп, никто ничего не понимает. То есть, ну, действительно, они обросли массой вот чиновников, экспертов, раздулись вширь, и в том числе благодаря принятию новых членов. А по сути, это интеграция, это углубление, да, вот того, мы видим, насколько успешно развивается западноевропейская модель, и насколько как-то вот начинает буксовать, и сроки срываются, должны вроде перейти к какому-то там 70-е годы, это идея с долгосрочной целевой программой развития. А уж если брать 80-е годы, то Михаил Сергеевич приходит, и первым, что он пытается сделать, комплексную программу научно-технического развития СЭВ. Кажется, сейчас опять возвращается идея, что в центре мы поставим машиностроение. Хотя уже вообще-то постиндустриальная экономика везде наступает, да? В итоге уже буквально через год-полтора понятно, что это все не работает. Ну и тут как раз он переходит к более радикальной модели реформ и внутри Советского Союза, и, по сути дела, разочаровывается в СЭВе. То есть там под конец 80-х уже идут переговоры о том, чтобы уговорить Кубу выйти, уговорить Вьетнам выйти.
1: Потому что
2: пытаются сохранить узкий круг наиболее экономически развитых стран и с ними пойти на углубление интеграции. Хотя вот то, что характерно для западноевропейской интеграции, в итоге там была принята модель, правильно, модель разных скоростей. Потому что действительно тоже разные были уровни развития у разных стран, у разных регионов внутри этих стран. И тем не менее им удалось договориться о некой вот модели на Западе. На Востоке потихонечку переходит к понятию заинтересованных стран, потому что все время вот изначально это был консенсус. Казалось бы, здорово, компромисс, да, консенсус, все едины, но тем не менее все время у всех разные интересы, и все-таки за счет консенсуса ну, все невозможно принять.
1: А как строилась система взаимоотношений? СССР все-таки, он же не всегда был арбитром, как изначально замышлялось. Он же в какой-то момент становится, условно говоря, вот этим вот лидером, пусть негласным, пусть с сопротивлением всех остальных, ну, как главный донор. Как строилась система взаимоотношений внутри СССР и вот роли СССР в рамках СЭВа? Ну, условно говоря, косыгинские реформы, они на СЭВ как отразились?
2: Ну, во-первых, как раз с этим связана вот эта вот комплексная программа социалистической интеграции, которая подразумевала модернизацию основных всех отраслей, которая подразумевала, что применение рыночных механизмов приведет к тому, что создаются Интерхим, другие различные вот такие вот межгосударственные, вырастающие из СЭВа, но чуть ли не со своими уставами организации, которые имеют право даже зарабатывать сами деньги. И больше прав приведет к тому, чтобы заинтересовать в том, чтобы научные все вот эти вот опытные исследования и разработки, во-первых, совместно производились, во-вторых, на базе их как бы применялись в тех производствах передовых, которые вот разные страны вкладываются и делают. Здесь же впервые, наконец, начинается, например, Усть-Илимский, да, комбинат строится за счет того, что туда как бы взносы всех стран-членов СЭВ. Они начинают строить что-то и на территории Советского Союза. То есть начинается больше такой вот рыночный подход.
1: Не только мы туда, но еще и они.
2: Да. Да, попытка вот это вывести вот сюда. Но, с другой стороны, есть понимание, опять же, если смотреть, вот мы начали с кризиса нефтяного 73-го года. Уже тогда складывается понимание по планам развития топливно-экономического комплекса стран СЭВ, что Советского Союза ресурсы, даже при том, что он рванул вперед, открыв Восточной Сибири, да, крупнейшие месторождения во второй половине 60-х, и их начинает осваивать. Ресурсы Советского Союза для развития экономики, этих планов модернизации экономики, которые есть в странах Восточной Европы, а они копируют модель Советского Союза а-ля косыгинские реформы, тоже у себя все закладывают, не хватает. И Советский Союз начинает сознательно им предлагать различные свои разработки, которые существуют в странах третьего мира. Вот мы говорили про комбинат в Сирии, там, по фосфатам, например. И передавать, соответственно, карты геологические различные, там, чтобы что-то строить в Египте, что-то строить в других странах. Различные страны третьего мира приходят в СЭВ. Им безумно интересно, что появляется Международный банк экономического сотрудничества в начале 60-х годов. А в начале 70-х, как раз на фоне косыгинских реформ, появляется Международный инвестиционный банк, МИБ, и он начинает выдавать кредиты, в том числе и третьим странам. И масса новых заявок на членство. Тут как раз уже страны, скорее, старички, которые вот изначально основатели СЭВ, говорят, вы знаете, вот как-то вот Кампучи, это вообще наша страна или не наша страна? Рассматривался вопрос, да, вот как им помогать, вот туда делегация посылается, вот, а может даже вступить в СЭВ. Мексика начинает посматривать, не вступить ли в СЭВ. И начинается различная дискуссия, вот, а вот сколько можно вот распыляться-то, вот давайте больше мы на себя замкнем это, или все-таки мы пойдем вширь и будем больше вот в рамках какого-то вот интернационализма действовать. Куба очень радикально толкала за то, чтобы как раз вот такой новый интернационализм вести, и как раз в 70-е годы, в 80-е она перехватывает даже, пожалуй, в чем-то инициативу у Советского Союза в этом плане. А Советский Союз в рамках мирного существования пытается больше вот как-то вот действительно на себя обратить внимание, ну и как-то защитить свои интересы, и как-то даже сдержать вот этот вот конгломерат совершенно разных интересов, который проявляется больше всего вот по мере того, как переход идет от индустриальной к постиндустриальной экономике. Где-то типа как в ЧССР он происходит больше, успешнее, да, а где-то типа как в Румынии вот как бы менее успешно.
1: В этой ситуации мы с вами говорили о том, что логика должна быть не только в рамках противодействия СССР, СЭВ, ОВД, Западная Европа плюс Штаты, но еще и неприсоединившиеся. А вот с неприсоединившимися что как выстраивалось? Понятно, что все пытаются урвать свой пирог. Но ведь неприсоединившиеся, они на то и в таком статусе, когда они могут совершенно спокойно у всех брать и всем торговать. Ну, у нас, слушайте, ну до сих пор в старой памяти остались там какая-нибудь пакистанская шерсть, например. Не только монгольский, ну, кашемир, но еще и продукты из Пакистана. Пакистан никаким боком к нам не был. Вот с этим как выстраивалось? СЭВ туда как смотрел?
2: Позитивно. Ну, естественно, выделялись ключевые страны, которые более-менее социалистической ориентации, но допускались и страны, которые вот находятся, вот развивающиеся как бы вот между. Я напомню, что страны СЭФ активно пытались выработать единую линию в новых структурах. ЮНКТАД создается в середине 60-х годов, потом создается ЮНИДА, связанная с едиными вещами, связанная с промышленностью. И именно они создаются для развития бывших колоний, бывших колониальных стран в плане передачи им технологий, в плане инвестиций в них. И тут соцмир выглядит гораздо более, естественно, выигрышных позиций, потому что мы их не эксплуатировали, мы готовы с ними работать и выдаем кредиты и все прочие вещи, а потом случается кризис долговой в этих странах третьего мира, особенно в 80-е годы, и выясняется, что сплошные неплатежи, мы должны списывать и прочее-прочее. То есть попытка вывести туда технологии соцстран, которые, конечно, на рынках КАП стран не очень сконкурировали, но там были абсолютно приемлемы, они были, производство, все эти закупки были по более низким ценам, и они были востребованы у того населения, которое населяло страны развивающегося мира на тот момент, в 70-80-е годы. То есть логика в этом была. Но переключить туда СЭФ и их экспортные стратегии СЭФа, к сожалению, вот не удалось.
1: Списание долгов. Это в смысле подчистую всем спасибо, все свободны? Или это все-таки реструктуризация с перерасчетом процентов, с растягиванием срока возврата, с перерасмотром, как возвращать деньгами или натурпродуктом и так далее?
2: Ну, это очень сложная, деликатная тема, где истинный размер вам никто не скажет, потому что существует рынок долгов. Есть организации, вот и банковские, и небанковские, вот и страны, которые готовы выкупать эти вещи. Естественно, это является неким рычагом давления на ту страну, которая что-то кому-то задолжала. Например, да, взять ту же Кубу. То есть мы много где помогали, но, например, Куба служила очень важной базой для нашего флота, который ловил рыбу, заходил в кубинские порты, получал там обслуживание техническое.
1: Ну, пункты матехобеспечения.
2: И продавал спокойно рыбу в Атлантике, западным странам, зарабатывая СКВ для той же Кассидской реформы. Как вот это все посчитать? Вот это было в убыток, не в убыток, то, что мы... А с другой стороны, мы смотрим, конечно, какие кредиты предоставили, вот, например, за 60-е годы по вооружениям вообще почти безвозмездно предоставили вооружение. А вот, конечно, уже там по каким-то вещам, связанным там с выкупом сахара и прочими вещами, да, там был какой-то процент, но небольшой процент, как правило. И потом были пересмотры, там, то мы им повышали специально цены, чтобы их поддержать. То есть это все очень сложная такая система взаимозачетов.
1: Ну, то есть, по сути, это не система валютного рынка, это система натурального рынка. Если я правильно понимаю, по идее, вот развитому валютному рынку должна проигрывать.
2: Изначально существовала система многостороннего клиринга. А потом как раз, вот, 64-й год, подписано соглашение о переводном рубле, связанное с появлением первого банка СЭВа, с Международного банка экономического сотрудничества, МБС, а потом, в 70-е годы, МИБ, Международный инвестиционный банк. И вот тут начинается история развития, как бы, и вот недоразвития переводного рубля, потому что выясняется, как показывает наше последнее исследование, что центральная структура Советского Союза, Госплан, не был заинтересован в углублении интеграции Совета экономической взаимопомощи.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух и директор Академического института всеобщей истории, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Липкин. Давайте поговорим про внешне формальные вещи, с одной стороны, с другой стороны, вещи, казалось, самые такие вот. Для обывателя во многом самые интересные, потому что большую экономику и макроэкономику мало кто понимает, может, если честно. А с точки зрения обывателя, вот по Москве едешь, недалеко от Белого дома, на Краснопресненской набережной, знаменитый дом-книжка, до сих пор называемый СЭВом. Там, где располагался, если правильно понимаю, аппарат Совета экономической взаимопомощи. А вот как, собственно говоря, выглядело вот это вот устройство управления всей вот этой глобальной структурой, которая охватывала чуть ли не половину земного шара?
2: Действительно, как бы это здание строилось, в конце концов, было построено вот в 70-е годы, сдано, причем вкладывались все страны. Это было совершенно очевидно, что это была некая организация, здание а-ля здание ООН,
1: Нью-Йорке. Авеню.
2: То есть это некая альтернативная глобальная организация на тот момент времени, которая мыслилась как альтернатива капиталистической системе, совершенно четко действительно имела право это заявлять, особенно в 60-е годы. Ну и 70-е на фоне того, что кризис там, а здесь стабильность. Вроде как. Как это действовало? Каждый год собирался сессия СЭФ. Сессия СЭФ — это вообще высший форум, на котором принимаются решения. Они и носили, вот, к сожалению, все время шла за это борьба, все время страны, которые были наиболее сильные, пытались ввести некую обязательность того, что принимается. В основном то, что принимал СЭФ, носило рекомендательный характер. Но я напомню, отвлекаясь немножко в сторону о том, в чем была его как бы ценность для стран-участниц, это был очень важный форум за закулисье, да, как бы происходил обмен мнениями, каждый высказывал и собственно, встречался и урегулировал трения между собой. Вот. Во-вторых, происходил огромный обмен информацией, информацией в плане лицензий, информацией в плане геологоразведочных данных, инженерных и прочих вещей. Ну и в-третьих, это было вот важное такое политико-экономическое мероприятие, потому что любая экономика, естественно, имела и политическое измерение. Так вот, сессия СЭВа. К этой сессии несколько заседаний исполкома СЭВ. А к этому исполкому СЭВ готовили свои предложения к принятию итоговых документов, которые изначально все проговаривались, согласовывались различными отраслевыми, как правило, комиссиями. И вот этот вот пул комиссий, собственно, вырос только в конце 50-х годов. То есть создан был в 49-м году, а устав СЭВа был принят только в конце 50-х, благодаря усилиям Хрущева. И наполнение всеми прочими, и, собственно, разветвленность бюрократического СЭВа, она, конечно, вот к тому, чтобы наполнить это здание книжкой, оно происходит в 60-е и 70-е годы. Более того, в 70-е годы происходит попытка укрупнить вот эти вот постоянные комиссии, которые там есть, создав комитет. Например, был создан комитет по планированию. Были попытки там сократить, объединить какие-то другие структуры СЭВ. В итоге, в общем-то, опять разрастание. Вот то, значит, бюрократические какие-то урезания, то опять разрастание. Но масса коллоквиумов экспертных, масса как бы заседаний экспертных групп, которые готовят... То есть каждая комиссия, например, валютная, имеет там порядка 25-27 пунктов повестки дня, и вдруг выясняется, что пункт 24 – это как раз, не знаю, про разработку там, вот, коллективного рубля. Вот, и масса других пунктов. Причем все эти пункты просто идут номера, а что внутри, можно узнать только заказав, подняв каждый документ. Поэтому все полузасекречено вот таким образом, естественным. Чтобы представить всю палитру, это очень сложно. То есть это безумное количество, конечно, документов, которые отложились от работы СЭВа. Это очень интересно, потому что СЭВ касается практически всей вообще
1: экономики. А где лежит, кстати, архив СЭВа?
2: Архив СЭВа лежит сейчас в Российском государственном архиве экономики.
1: В РГАЭ.
2: Надо сказать, дать отдать должное нашим архивистам. Им удалось героическими усилиями спасти архив. Он начал гореть в октябре 93-го, куда попало несколько снарядов. Им удалось буквально в считанные дни эвакуировать весь этот фонд, спасти. И большое им спасибо, потому что иначе мы просто потеряли колоссальные сведения не только о нас, а по сути о всей мировой истории, примитивно к периоду с 49 по 91 год.
1: А не было попыток у партнеров по СЭВу сформулировать, что, ребят, вы и так большие, у вас и так дофига всего. А давайте-ка вот хотя бы здание вместе со всем аппаратом к нам, ну, в Варшаву, в Будапешт, в Прагу, куда угодно. Берлин, в конце концов.
2: Ну, некоторые структуры так и поступали. Насколько я помню, диспетчерский пункт, вот как раз вот системы МИР, он был в Праге. Если мы говорим про организацию Варшавского договора, немножко, да, входя, то где был центральный? В Варшаве заседали, да, как бы вот, и там был штаб, и все прочее.
1: Ну, Варшавский договор все-таки.
2: Ну, да. Нет, ну, Варшавский договор, потому что он был создан, подписан изначально, да, вот, но тем не менее...
1: Чтобы Польша-то упустила подобную возможность.
2: Ну, да, ну, да. И, собственно, такие вещи делались, то есть были свои страны, которые, даже говоря про страны третьего мира, то есть были свои страны заинтересованы, которые брали, например, там, условно говоря, вот, мне интереснее там Мексика, или мне интереснее Аргентина. И вокруг них, они были как бы главным страной организатором, как бы вот 2-3 страны присоединялись, что-то они изучали, что-то они заключали, что-то они начинали строить, вот, или экспериментировать, соответственно, с этой страной. Поэтому, если даже посмотреть, кто что кому поставлял, например, ГДР всегда была номер один в электрике. Свои вещи были и ноу-хау у Венгрии, у Румынии. Вот. Естественно, Польша там тоже специализировалась. В том числе, кстати говоря, и, ну, это не совсем сэповская, может быть, тематика, но на продаже вооружений в Третий мир.
1: Кораблестроение, Польша,
2: конечно,
1: и ГДР.
2: Конечно. И, конечно, у них была масса интересов и в общих транспортных коридорах, и то, что вот когда, особенно с строительством БАМа, это действительно были очень перспективные вещи.
1: В такой ситуации структуры управления СЭВом надгосударственные, межгосударственные. А как вот строилось отношение между руководством СЭВа и, например, советским руководством?
2: Ну, на самом деле, там, то есть, в плане персональных каких-то еще вещей, это ничего такого, как бы, вот, каких-то конфликтов не было.
1: Первое лицо СЭВа в системе номенклатуры ЦК КПСС был кем?
2: Секретарь Фадеев. Был замминистром иностранных дел. И дальше стал вот секретарем СЭВа очень долго. И, пожалуй, сам плодотворный вот при нем как раз деятельность. Вот и 70-е все годы. Но была ведомственная некая ревность. И были противостояния ведомственные. И в данном случае как раз то, о чем я хотел сказать, что Госплан СССР. А надо понимать, что у нас плановая экономика, и, по сути дела, такой некой биржей лоббистской, кому сколько чего выделять, кому какие цены назначать, это были госпланы стран социалистических. И самым мощным, конечно, в данном случае был Госплан СССР. И как выясняется, как показывает последнее исследование вот Алексея Сафронова, опубликованное нами, что Госплан не был заинтересован в углублении интеграции в СЭВ. Он был заинтересован в том, чтобы СЭВ выступал неким форумом, и он был безумно заинтересован в том, чтобы снизить издержки по обязательствам Советского Союза перед соцстранами. То есть он с точки зрения национальных интересов больше как бы выступал. И вот тут вот идет вот эта вот вечная вот, и игра.
1: И секретарь СЭВа здесь оказывается между чем и чем? Между какой Сциллой и Харибдой?
2: Ну, он оказывается между некими решениями партийными, да, по углублению развитию СЭВа. И как раз, собственно, все-таки национальными экономическими интересами, которые у всех стран существуют. Но, в первую очередь, в том числе и у Советского Союза в виде руководства Госплана.
1: Мы сейчас берем неправильную кальку, но, тем не менее, самую понятную, самую очевидную. Вот, условно говоря, сегодняшний Брюссель. Сегодняшние структуры Брюсселя совершенно спокойно могут позвонить условно президенту, премьер-министру Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Франции, кому угодно. И разговаривать это будет горизонтальный разговор. Если не горизонтальный, то перекос-то будет в сторону Брюсселя. А вот в разговоре между Краснопресненской набережной и Кремлем разговор как строился?
2: Нет, ну вы совершенно разные вещи сравниваете. После 92 года, естественно, во-первых, общий рынок стал Европейским Союзом. Вот. Изначально там закладывалась наднациональная интеграция, в отличие от СЭВа. И хотя в разные моменты времени, да, Хрущев подумал о том, чтобы строить единый некий кооператив народов, он это называл, и так далее, оно не случилось. Страны-члены не позволили, особенно были жестко, которые ставили эти вещи, и Советский Союз боялся, что они выйдут из СЭВа, то есть он боялся имиджевых политических вещей, он не продавливал на национальную интеграцию. Поэтому СЭВ как раз был межгосударственной интеграцией, более того, это была интеграция сверху, со стороны как раз парткомитетов, со стороны вот различных рабочих партий, нежели интеграция снизу, которая была более характерна для фирм экономических интересов тех малых стран, которые создавали и были мотором интеграции экономической на Западе. Вот в этом разница принципиально между восточной интеграцией и западной.
1: У меня легкое ощущение того, что СЭВ в рамках социалистической модели, в рамках плановой экономики, это была структура, основная задача которой была все-таки глобальный рынок с учетом глобального производителя. Но ведь в рамках социалистической модели экономики, ладно, это у нас частная собственность запрещена была, это у нас колхоз-совхоз, а в основном производство категории А, категории Б. Но в странах соцлагеря же где-то была и частная собственность, где-то сохранялось там чуть ли не акционерное общество. И условный мелкий средний лавочник был достаточно сильным движущим механизмом для местной экономики. Они хоть как-то учитывались вот в этих вот глобальных играх СЭВа?
2: Ну, не знаю. Польша проводила там у себя коллективизацию довольно так по сталинским лекалам, жестко там чистить какие-то вещи, конечно, были послабления, понятное дело, там особая история с Югославией, но даже Югославия приходит в качестве ассоциированного члена.
1: Да.
2: Это позволяет ей участвовать, не участвовать, выбирать, но тем не менее все лидеры СЭВа считали, что это большое завоевание, достижение.
1: Ну вот смотрите, вот условно говоря, да, сейчас другая ситуация, да, сейчас другие условия, но вот мы сейчас четко видим на примере Европейского Союза, условно говоря, особый режим пошлин, особый режим беспошлинной торговли. Это позволяет условно мелкому производителю со своим товаром получить себе покупателя на другом конце Европы, к нему спокойно доехать, доставить товар, получить деньги и успокоиться, не задумываясь вообще. На него все вот эти верхние регуляторные особенности будут условно положительно влиять или наоборот. И в результате мы видим во Франции фермеров, выливающих молоко или навоз на площадях Парижа. Могла ли быть ситуация в СЭВе, когда верхние решения из дома книжки могли привести к тому, что, условно говоря, фермер Венгрии, фермер Чехии, Чехословакии говорил о том, что нет, мне теперь невыгодно, они меня задушили. Или наоборот, я теперь могу спокойно торговать и продавать молоко в соседнюю Польшу или вон в Брест, в советский.
2: Так, ну, в Советской Польше, в Польской Народной Республике, что-то не припомню, что там были особые фермеры. Вот. Там берем было, часы. Конечно, больше там, да, домохозяйств, вот, и более крупно они были, и прочее. Не могу ответить на ваш вопрос. То есть, как каждый житель Польши, да, типа, чувствовал на себе влияние СЭВа?
1: Кроме того, что он мог позволить себе купить советские продукты и советскую одежду. Или наоборот. Мы в Москве это чувствовали спокойно. Вон, вот, открываешь карту города, у нас магазин Братислава, магазин Лейпциг, магазин Варшава. Все, вот товары социалистического лагеря в рамках СЭВа. А там, на этом уровне?
2: Ну, опять же, да, там советская оптика, не знаю. То есть какие-то передовые вещи, которые были Советского Союза, там, безусловно, присутствовали. Плюс, ну, все-таки более-менее возможность каких-то... То есть развивается турпутевки, турпоездки. И выясняется...
1: А это тоже СЭВ?
2: А это тоже СЭВ. И цены, по которым регулируют между собой турпоездки, это жесточайший спор. румыны на туризме зарабатывают колоссальные деньги. И это как раз вот переход к постиндустриальной экономике, который, возможно, не во всем прочувствовал Советский Союз.
1: Вот на этом мы сегодня и закончим. Оказывается, СЭФ – это не только про трубы большого диаметра или про поставки чего-нибудь на Кубу, а СЭФ – это еще и про стоимость туристических путевок. Помогал нам во всем этом разобраться директор Академического института всеобщей истории, член КОР Российской Академии Наук Михаил Аркадьевич Липкин. Михаил Аркадьевич, спасибо.
2: Спасибо.
1: На сегодня это все. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Мы скоро продолжим. Будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Приветствую вас, замечательные, внимательные, умнейшие, славнейшие слушатели Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. Название программы только что вам было явлено. Вы внимательно все услышали. И, конечно же, теперь очередь представления нашего эксперта. А это, друзья, Ольга Ивановна Маховская. Аплодисменты.
4: Добрый день, друзья.
3: Аплодисменты в студию, что называется, нашему замечательному психологу Ольге Ивановне Маховской. Ольга Ивановна. Современная коммуникация до какой степени нас сплачивает, до какой степени она нас улучшает, до какой степени она нас видоизменяет, так сказать, трансформирует. Что вообще такое современная коммуникация с точки зрения психолога и что происходит с человеком в этом невероятном поле информационно-коммуникационном?
4: Вот ну, оно невероятное, но видите, как получается, много раз в эфирах обнаруживали, что самые простые и нужные вещи – на них не обращают внимания. И вот с коммуникацией примерно такая же вещь происходит. Она как бытовой прибор, да, вот она есть и есть. Но когда ее ограничивают, ее становится меньшим, мы вдруг понимаем важность. Коммуникация входит уже, психологи ее включают в схему тела человека. Раньше было такое определение у Маркса, что личность – это совокупность общественных отношений. Вот мы его зазубаривали. Вот примерно...
3: Ну, неплохо, в принципе, сказал-то.
4: Ну, сказанул, да. Вот это примерно так, что за пределами человеческого тела происходят существенные для человека вещи. Это вот отношения с другими людьми. А сейчас, когда эти отношения технически оснащены, мы можем сказать, что человек – это еще и совокупность возможностей коммуникации. И это поле гораздо шире, чем возможность личного общения. И постепенно мы пришли к выводу, что оно даже важнее, чем ближний круг иногда, потому что оно может выполнять в трудные моменты, когда близкие нас не поддерживают и не понимают, оно может выполнять роль компенсации, да, да, психотерапевта своего рода. Вот. Ну, хотя бы временно, да. Может быть, это такая суррогатная форма жизни, да, потому что все равно же мы стремимся к тому, чтобы разделить жизнь с живым человеком. Тем не менее, вот такую роль костыля иногда коммуникация, интернет-коммуникация выполняет. Помимо того, что есть прямая функция информирования, обучения сейчас, да, очень много видеоуроков и так далее. В любом случае, коммуникация чрезвычайно расширяет наши возможности, так что то сейчас на новом этапе уже появился искусственный интеллект, который помогает очень быстро обобщать эти возможности и хоть как-то ориентировать. Если мы сможем задавать грамотные вопросы, то, в общем-то, это бездонное поле возможностей.
3: Еще может... более бездонится.
4: Оно станет...
3: Минус, плюс-минус, бесконечным.
4: Станет более оптимальным. Знаете, поскольку я из академических кругов, то у нас еще остается скепсис по отношению к интернет-возможностям, потому что все, что нам нужно, это академические статьи, на написание которых уходят годы, а читатели у какой-то статьи, ну, 10-20 максимум. Ну, мало статей, которые читают там сотни людей, да. Это не журналы глянцевые, это такое сакральное, очень специальное знание.
3: Вот, нужно правильное слово, читать. Сакральное знание.
4: Ну, оно сакральное, потому что оно очень ценное оно добывалось путем экспериментов, проверок, перерасчетов, групповых обсуждений, презентаций на конгрессах и так далее. Это все очень апробированные вещи.
3: Не боитесь, что в определенный момент окажется, что они были станут устаревшими?
4: Конечно, они устаревают, но не так быстро, как...
3: Хотелось бы.
4: Нет, все-таки не так быстро, как какая-то информация, как песенные шлягеры, например. Да? Просто ценность их понимает ограниченное количество людей. Правы, совсем, да. И тут мы не можем похвастаться, понимаете, потому что интернет – это все-таки средство массовой коммуникации, да, и тут любой человек, который, там, не знаю, блогер-миллионник, он просто засмеет исследователя, у которого нет ни блога, а он пишет статью 3-4 года одну. Тем не менее, если этот блогер уйдет из информационного пространства, его очень быстро забудут.
3: Конечно.
4: Да. У него своя пища.
3: У всякой работы своя хайпом. Цена, да, и, конечно, именно своя цена и свое время пребывания в поле интереса человеческого.
4: Я бы сказала, что интернет – это такая гигантская проективная методика, куда мы приходим со своими личными установками, и там их реализуем. И там все очень видно. Когда человек начинает коммуницировать, а ты его видишь впервые, то это тот случай, когда слово «не воробей» вылетишь, не поймаешь.
3: Ну, да? Если он не тролляра, знаете, если он не тролль такой опытный.
4: Тролль – это злобный персонаж, про этого тем более все понятно. Знаете, вот если говорить на языке социальных функций, это полезный персонаж или нет, он разрушает, он производит какие-то смыслы, или он их эксплуатирует. Вот. Коммуникация – это всегда процесс. Есть креатор, есть индуктор коммуникации, тот, который подогревает процесс и вовлекает людей. И в интернете это видно, потому что тексты остаются, записи остаются.
3: Да-да.
4: И вот их-то и обрабатывает искусственный интеллект. Задача академических психологов сейчас научить искусственный интеллект проводить исследования, задавать такие программы, чтобы он мог, например, воспроизвести ментальность какого-нибудь средневекового человека. Да, интересно же, как он двигается, что он говорит, что ему интересно.
3: Но это все наши представления, что он там был, как он. Хотя, с другой стороны, столько накоплено знаний о прошлом, что отчего бы не воссоздать интеллект того же самого.
4: Ну, любопытно.
3: Психо, да, психотип тех персонажей, которые верили в ведьм и с улыбкой шли на плаху.
4: А мне было бы, например, интересно посадить экспертов и медиевистов.
3: За что их сажать-то? А, не в этом смысле. Так, подожди.
4: Я вижу, вот, посадить за один стол и попросить создать вот такой портрет средневекового человека, это условно, да, и попросить искусственный интеллект, и потом сравнить эти две модели, насколько они отличаются. Потому что я, конечно, буду болеть за экспертов.
3: Я, вы знаете, убежден в том, что будут очень одинаковые сведения. Дело в том, что вы интернет кормите сведения. Ну, почему? Вы обучаете искусственный интеллект. Человек обучает. Вот в какой-то момент, когда синергия вот
4: такая... А вы знаете, что искусственный интеллект...
3: Приключится, точка невозврата случится. Это интересно.
4: Он аккуратно обходит академические закрытые библиотеки. Он туда еще... Ему трудно обобщать эти знания пока.
3: Ну, потому что его туда не пускают научный круг.
4: В частности, да. В частности, чтобы...
3: Профанации какой-то.
4: Профанации, опошление. Да, опошление. Потому что тогда скажут, ученые не нужны, и все будут точно так, как сценаристы не хотят, чтобы искусственный интеллект писал сценарии.
3: Да, да, хотя сами по лекалам давным-давно лупят одно и то же.
4: Эти
3: интеллект кино! Извините.
4: Вы знаете, оригинальный сценарий – это большое...
3: Конечно, искусство, равно как и научная хорошая статья – это потраченные годы. К чему мы все-таки пришли? Коммуникация.
4: Нужна свежесть взгляда. Это то, чего мы с вами в программе тренируем. Потому что из любой проблемы можно выйти только через какой-то креативный ход. Ты в тупике. Приходят к психологу, обычно, когда человек в тупике, его надо расшатывать воображение, да, его собственное воображение. В этом я вижу смысл психолога, чтобы сформировать вот это креативное отношение к собственной жизни. Чтобы человек знал, что всегда есть выход, и именно он его найдет, а не какой-то психолог. Так вот, пока интернет – это склад чем копаться там, лучше пошевелить мозгами. Вот, пока мое кредо таково.
3: Склад-то склад, просто интернет не всегда склад ненужного. В интернете очень много тем, кто умеет искать по-настоящему материал, необходимый для развития собственного мышления, он его найдет. Друзья, словом, мы, как
4: ищите,
3: всегда,
4: обрящите.
3: За движение, за мышление, за то, чтобы
4: за
3: вы
4: поиски
3: не закисали, да, и не расплывались с одними бутербродами в руках. Ольга Ивановна Маховская, продолжаем, как всегда, рассказывать вам нужное, полезное, необходимое. Спасибо большое, Ольге Ивановне. Ну и не стесняйтесь оставаться в коммуникационном пространстве, поскольку...
4: Расширяйтесь.
3: Вы там нужны. Меня зовут Дмитрий Таиров. Всем огромное спасибо. До новых встреч.
0: Психология. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Согласитесь, нет ничего обиднее, когда теряешь зрение. Когда любимый мир вдруг начинает тонуть в тумане, буквы расплываются, а в телевизоре вместо картинки остается сплошная размытая мазня. Перед глазами мушки, туман, вспышки, очки становятся обязательным аксессуаром, а от врачей слышишь, что может потребоваться операция. Но правда ли, что плохое зрение – это приговор? Разбираемся вместе со специалистом по восстановлению зрения Инной Андреевной Златогоровой. Инна Андреевна, здравствуйте.
10: Здравствуйте. И сразу скажу, нет, плохое зрение – это не всегда приговор. Часто человек теряет зрение не потому, что глаза навсегда утратили какие-то функции, а потому что сосуды глаз годами не получают нормального питания.
9: То есть проблема в сосудах органов зрения?
10: Именно. С возрастом сосуды страдают во всем организме. Из-за потери эластичности и сужения просвета скачет давление, развиваются гипертония, головные боли и сердечные заболевания. Но точно так же и зачастую намного раньше страдают сосуды глаз. Понимаете, глаза – это живой орган, требующий колоссального ресурса. Им постоянно нужны кислород, полноценное питание, нормальный отток жидкости, работающая сетчатка, здоровый хрусталик и сильные глазные мышцы. А абсолютно все это напрямую зависит от состояния сосудов. Если сосуды глаз забиты холестериновыми бляшками, сужены или спазмированы, если густая кровь едва протискивается по тончайшим капиллярам, ткани начинают испытывать жесточайшее кислородное голодание. Развивается атеросклероз сосудов глаз, который подтачивает зрение изнутри, приводя к быстрой утомляемости, снижению остроты зрения и более серьезным офтальмологическим патологиям.
9: Глаза голодают.
10: Да, именно так. Представьте небольшую речную протоку или лесной ручей, который заилился, зарос тиной и сузился до тонкого ручейка. Вот примерно так ведут себя сосуды глаз при атеросклерозе. Они теряют эластичность, плохо пропускают кровь, не доносят кислород до сетчатки и хрусталика.
9: И это может вызывать глазные болезни?
10: Ну, конечно. Атеросклероз сосудов глаз – это причина катаракты, возрастной дальнозоркости, прогрессирующей близорукости, дистрофии сетчатки, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронической усталости глаз.
9: Инна Андреевна, подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие симптомы должны насторожить?
10: Вот как раз то, о чем вы говорили в начале. Туман перед глазами, мушки, точки, вспышки, снижение четкости, ощущение, что смотришь через грязное стекло. Трудно читать мелкий шрифт, газеты, книги, сообщения в телевизоре. телефоне. Без очков уже никуда не выйти. Вечером зрение резко падает, глаза быстро устают, слезятся, болят, появляется давление, резь, желание щуриться. Если вы устали жить с этими ощущениями, воспользуйтесь медицинским аппаратом Нейроденс. Позвоните на горячую линию 8 800 100 ровно 2412 и получите консультацию по этому прибору. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
5: Ну, то есть человек с плохим зрением вроде бы живет как обычно, но мир постепенно становится размытым.
10: Да, и самое страшное, он привыкает. Сначала надевает очки посильнее, потом берет лупу, потом просит внука прочитать сообщение в телефоне, потом перестает вязать, читать, смотреть любимые передачи. Постепенно накатывается страх, а вдруг я совсем перестану видеть? И этот страх обычно не беспочвенен, ведь перспектива полной потери зрения не просто неудобство, а кардинальное разрушение привычной жизни. Человек оказывается заперт в кромешной тьме, где каждое движение становится испытанием. Вместо прогулок по парку – неуверенные шаги с палочкой. Вместо самостоятельности – полная зависимость от близких, когда даже налить чашку чая или выйти в магазин превращается в непреодолимую проблему. Мир сужается до размеров 4 стен, и привычный комфорт навсегда исчезает.
5: Ну а что можно сделать для улучшения зрения?
10: Именно для этого может использоваться динамическая нейростимуляция, применяемая в медицинском приборе Нейроденс. Его действие направлено на очищение сосудов органов зрения, на устранение атеросклероза сосудов глаз.
5: А вот тут подробнее, что это за прибор, как он выглядит?
10: Нейроденс – современный, компактный, технологичный медицинский прибор для домашнего применения. По форме он похож на легкую маску для глаз. Человек надевает его, удобно садится в кресло или ложится на диван, нажимает кнопку, и лечение начинается.
5: То есть человек просто лежит?
10: Сидит или лежит, ну как удобно. Подвижные датчики мягко воздействуют и передают импульсы, действие которых направлено на очищение сосудов и активизацию нервных окончаний, лимфотока. Глаза могут начать расслабляться, что может позволить уйти спазму и помочь налаживанию кровотока. Ткани получат кислород и питание.
5: Как будто глаза подключили к нормальному питанию.
10: Очень точно. Если раньше глаза жили на голодном пайке, то динамическая нейростимуляция может помочь наладить доставку питания. И тогда появится шанс на то, что зрение станет более четким, сетчатка получит необходимую поддержку, хрусталик очистится, а глазные мышцы больше не будут спазмироваться. Подробно про Нейроденс можете узнать по телефону 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
5: Инна, скажите, при каких заболеваниях применяют такую нейростимуляцию?
10: Применяемая в Нейроденсе динамическая нейростимуляция направлена на устранение катаракты, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости, близорукости, сосудистой ретинопатии, нарушение питания зрительного нерва, хронического переутомления глаз, тумана, снижение четкости, содействует избавлению от мушек. Это не про одну болезнь, а про сосудистую основу многих проблем зрения. Нейроденс необходим очень многим. Ну, представьте, например, женщину 60 лет. Туман перед глазами, буквы сливаются, она бросила вышивку, потому что не может вдеть нитку в иголку. Вечером боится выйти из дома, то бордюр не заметит, то ступеньку пропустит. Не может прочитать квитанцию, набрать номер телефона, увидеть лицо внука. Когда человек теряет зрение, он теряет свободу. А с нейроденсом у вас есть шанс простимулировать сосуды глаз, улучшить питание тканей. И тогда, возможно, вы почувствуете, что зрение стало более четким, туман рассеялся, контуры стали более ясными, а глаза отдохнувшими. Вы можете получить шанс снова читать даже мелкий шрифт без очков, смотреть любимые телепередачи, до малейшей детали видеть родные лица, вернуться к любимому делу и к полноценной жизни в целом.
5: И, кстати, хорошая новость. Открыл открыто специальное предложение «Время для ясного зрения». По условиям этого предложения в течение часа медицинский прибор «Нейроденс» можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Телефон 8 800 100 ровно 24 12. Повторяю, 8 800 100 ровно 24 12.
10: И важно не откладывать. Чем дольше глаза находятся в режиме сосудистого голодания, тем сложнее восстановление. Ухудшение зрения нельзя игнорировать, ведь это прямая дорога к слепоте.
5: Ну, а если человеку сказали возраст, смиритесь уже?
10: Это заблуждение. Возраст не диагноз. Да, ткани меняются, сосуды изнашиваются, но динамическая нейростимуляция – это ваш шанс включить восстановительные процессы, которые с возрастом ослабевают.
5: Инна Андреевна, вы говорили, что это прибор для домашнего применения, а вот насколько им просто пользоваться?
10: Да, нейроденс предназначен для восстановления зрения в домашних условиях. Все в нем интуитивно понятно. Разберется любой. Надели на глаза, нажали кнопку, спокойно сидите или лежите. Достаточно 15-20 минут в день. Курс 14 дней. Это очень удобно. Не нужно никуда ездить и стоять в очередях.
5: И напомню, специальное предложение «Время для ясного зрения» действует только один час после эфира. Звоните 8 800 100 ровно 24 12. Еще раз медленно повторю. 8 800 100 ровно 24 12.
10: Не ждите, пока зрение упадет настолько, что вы перестанете читать и узнавать лица. Чем раньше начать восстановление сосудистого питания, тем лучше. Можно позвонить, уточнить все интересующие вопросы по медицинскому прибору Нейроденс и начать домашнее восстановление. Нейроденс создан для тех, кому нужна простая, понятная и регулярная помощь глазам. Зрение – это связь с миром. Пока вы видите, вы свободны. Можете читать, готовить, ходить в магазин, смотреть на детей и внуков, заниматься любимым делом. Только представьте, каждое утро начинается не с мучительного поиска очков и привычного тумана перед глазами, а с яркого, кристально четкого рассвета за окном, где каждый листочек и улыбка близких видны в мельчайших деталях. С хорошим зрением возвращается абсолютная свобода и уверенность. Вы легко читаете любимые книги без лупы, свободно ориентируетесь на улице, уверенно смотрите в будущее и наслаждаетесь каждым моментом жизни во всей ее полноте, забывая о напряжении и страхе перед темнотой. Подарите себе шанс на радость ясного зрения уже сегодня. Сделайте шаг к полноценной, наполненной красками жизни, ведь ваши глаза заслуживают лучшей заботы.
5: Инна Андреевна, а кому особенно стоит обратить внимание на нейроденс?
10: В первую очередь тем, у кого туман, мушки, вспышки, снижение четкости, усталость при чтении, ухудшение зрения вечером, катаракта, возрастная дальнозоркость, близорукость, дистрофические изменения сетчатки, сосудистая ретинопатия, напряжение в глазах и потребность в очках. Обращаюсь ко всем слушателям. Не верьте, если вам говорят, что плохое зрение – это навсегда. Нейроденс может подарить вам возможность четко видеть без очков и операции.
5: Обращая внимание, в течение часа действует специальное предложение «Время для ясного зрения». По этому предложению медицинский прибор Нейроденс можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Звоните 8 800 100 ровно 24 12. Еще раз. 8 800 100 ровно 24 12. Не ждите, пока туман перед глазами станет вашей постоянной реальностью. Звоните прямо сейчас, пока приборы доступны на максимально выгодных условиях. Берегите себя. Желаем всем крепкого здоровья. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Фитотрейд» ИНН 771-499-68-94. ОГРН 117-774-663. 47-24, 115-184, город Москва, Руновский переулок, дом 10, строение 1, этаж 2, помещение 34.
0: Радио России. Когда настоящее меняет привычное, синдром Дауна.
11: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве
12: и в 12:35 по времени Хабаровска.
13: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
14: Слушаем!
13: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
14: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкали.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
14: Радио России. Главное радио страны.

0: и конфликт на Украине необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин. Далее подробнее. Еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов откроется в Москве, заявил Владимир Путин в ходе совещания по теме развития систем накопления энергии.
1: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Оно в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
0: Президент по видеосвязи принял участие в открытии первого кластера производства электрических батарей в Москве и заслушал доклад мэра столицы Сергея Собянина. Градоначальник отметил, что сертификационный центр будет запущен в Москве в следующем году. По его словам, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Голубково в Запорожской области, сообщило сегодня Министерство обороны. Также российские военные продвигаются в центральной части города Доброполе Донецкой Народной Республики и наступают в его северной части. За сутки взяты под контроль 52 здания. Отмечается, что штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, а подразделения морской пехоты наступают в его северной части. Части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Истребители Су-57 поставлены в войска в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Ведомстве также сообщили, что для обеспечения подразделений противовоздушной обороны против БПЛА поставлены комплексы «Зубр» и «Цитадель». Обвинения со стороны Германии о якобы ведении России теневой войны безосновательны и не имеют реальной аргументации. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Как абсолютно безосновательное, не имеющее под собой никакой реальной аргументации обвинения. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно. Это, скажем так, такой прием информационный искусственного создания эфемерного врага для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию. То, чем занимается Федеративная Республика Германия.
0: Дмитрий Песков также сообщил, что прямая линия президента Владимира Путина в этом году вновь будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией. Работа по подготовке уже ведется.
2: Да, подготовка уже началась, и мы готовим, так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства.
0: Конфликт на Украине необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Восточного Тимора. Также российский министр сказал, что конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику.
3: В международной части у нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне

0: Персидского залива, говорили и о перспективах все-таки выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном с одной стороны и Соединенными Штатами и Израилем с другой. Нас очень эта ситуация тревожит, она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике, и надеемся, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие государства в регионе, включая Египет, Пакистан, эти добрые услуги смогут Катар и Саудовская Аравия, смогут все-таки эту ситуацию сохранить в дипломатическом, политическом русле. И я проинформировал коллегу о последних событиях вокруг Украины, подчеркнул необходимость надежно урегулировать этот кризис путем устранения его хорошо известных всем первопричин.
1: Отвечая на вопрос об информации про подготовку НАТО плана войны с Россией, министр ответил, что Москва слышит и держит ухо востро, и добавил, что руководство НАТО ранее заверило Москву, что не готовит нападение на Россию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили в пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба «Магнитогорцев». Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. Роман Сфиулин пробился в основную сетку турнира категории «Мастерс» Шанхая. В финале квалификации он обыграл представителей Японии Синтаро Мочизуки со счетом 6-2, 6-3. Также в основную сетку соревнований вышли еще два россиянина – Илья Симакин и Павел Котов. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 18 октября. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Дайану Булем Тафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Анне Виктории. А Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес-Сальвадор. Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Лызиком. Новое соглашение с блокирующим рассчитано до конца сезона 27-28. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда Амат Мбаи, вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 16, в Великом Новгороде малооблачно, плюс 15, в Челябинске небольшой дождь, плюс 9, в Рязани малооблачно, плюс 15, в Краснодаре малооблачно, плюс 22, в Майкопе ясно, плюс 20, в Ставрополе малооблачно, плюс 19, в Нальчике облачно с прояснениями, плюс 18, в Донецке переменной облачности, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла. Ветер западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
5: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
6: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
7: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут Борис Петухов и Мария Тарабаева. Конечно же, хочу напомнить вам, что вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, либо задать какие-то вопросы или еще какие-то мысли высказать. Также мы доступны не только в аудиоварианте, но и в видеоварианте. Это и телеграм-канал «Радио России», и в «Максе», и в ВКонтакте. Также не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру», где огромное количество архивных материалов вы можете прочитать, если не успели. Так что не стесняйтесь, принимайте участие в нашем эфире. Это будет действительно интересно. Самое интересное, конечно же, прочитаю. Но начинаем мы с одной из крупнейших атак на Москву за два года. Два человека погибли, еще 9 пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Подмосковье в ночь на 6 октября, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В ходе налета были повреждены десятки жилых домов и автомобилей, а в столичном авиаузле неоднократно ограничивали работу всех 4 аэропортов, из-за чего были задержаны и отменены десятки рейсов. Сергей Собянин сообщил, что в сторону московского региона направлялись 650 беспилотников. Как я сказал, два человека погибли в результате налета. В Барыбино Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившись в доме, женщина пострадала. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского района. В деревне Покровская Волоколамского района местного жителя госпитализировали с осколочными ранениями. Еще 2 человек доставили в больницу из Истры. Одному из них предстоит операция. В деревне Ляхов городского округа Домодедово за медицинской помощью обратились 3 жителей, однако после осмотра они отказались от госпитализации. Воробьев также сообщил, что в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Нарофоминске, Серпухове, Домодедове и Истре пострадали 47 частных домов. Более подробно об этой ситуации сегодня наши коллеги в вечерней программе будут говорить. Так что продолжайте слушать. Действительно, это...
8: Да, оставайтесь на волнах Радио России. Мы же сейчас вместе с вами перенесемся в Курскую область. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об еще одном пострадавшем в результате нападения фрагментов беспилотника на областной центр. Все подробности у Анны Скрипки, собственный корреспондент «Российской газеты» у нас на связи. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Анна.
9: Здравствуйте, Борис, Мария. Как вы уже сказали, да, действительно, атака беспилотников произошла и на Курск, в центр Курской области. И число пострадавших, в общем-то, только за вчерашний день выросло до 13 человек. Угу. И при этом шестеро из них — это вот как раз те люди, которые находились или в электробусе, куда попали осколки сбитого беспилотника, или рядом вот как раз с этим эпицентром, так скажем, атаки. В общем-то, что известно на данную минуту? Отпущены домой, к счастью, дети, которые пострадали вот как раз в этой ситуации. Это как подростки, так и 8-летняя девочка. Опять же, девочку госпитализировали вчера, несмотря на то, что у нее были ссадины, и, казалось бы, ничего не угрожает ее жизни и здоровью, но медики решили, так скажем, да, подстраховаться, потому что, ну, это очень такая история всегда непредсказуемая, как поведет себя организм человека. Но, опять же, помимо Курска, помимо областного центра, вот накануне были произведены такие варварские, в общем-то, атаки на приграничные муниципалитеты, Хомутовский, Рыльский районы, Беловский, который, в общем-то, подвергается атакам вражеских дронов постоянно. И вот как результат, к большому сожалению, ранения получили еще несколько человек, но вот о самых таких серьезных сегодня рассказал и глава региона Александр Алексеевич Хинштейн, и медики. В общем-то, один из парней, 22-летний житель Рыльского района, Хомутовского, простите, района, потерял обе ноги, и пока находится парень в реанимации, но медики уже понимают, что придется и ампутировать руку. В общем-то, человек совершенно не подозревал о том, что это может произойти, внезапный налет и взрыв, в общем-то, которым его знакомый, пострадавший тоже в этой же ситуации, говорит о том, что совершенно неожиданно прогремел взрыв, предположительно, что взрывное устройство находилось совсем рядом вот как раз с этим местом атаки. Что еще хочется сказать, в общем-то, об этих случаях? Да, можно сказать о том, что приграничье, Хомутовка, Рыльск, Слобода Белая, ну и, в общем-то, все те населенные пункты, которые находятся вот в этой стороне, приближены к государственной границе, считаются отселенными, но, опять же, люди не могут оставить свои дома, очень многие вернулись, очень многие продолжают там жить, и вот, к сожалению, вот такие случаи имеют место быть, и в настоящее время медики, которые, в общем, оказывают помощь вот все это время, они говорят о том, что действительно травмы очень сложные, как правило, травмы, которые специалисты называют сочетанные травмы, ну, в общем-то, это то, с чем приходится, да, с чем приходится работать курским врачам, ну, как и другим врачам в приграничье.
7: Да, спасибо, Анна. Анна Скрипка была у нас на связи, собственно, корреспондент «Российской газеты».
0: Большая страна, разное время.
8: Всю прошлую неделю мы говорили как раз о ситуации с медведями.
7: Я рассказываю реальную ситуацию. Вот у меня дача в Павлопосадском районе.
8: Да.
7: Медведь загрыз козу.
8: Вот так вот.
7: Это вот в 60 километров от Москвы происходит.
8: Ситуация напряженная во многих регионах Российской Федерации. И сегодня мы с вами отправляемся в Тыву. Медведь зашел в парк аттракционов в Тыве, его ликвидировали. Все подробности у нашего корреспондента Саяна Солчак уже у нас на связи. Саяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Саян.
10: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, и в Туве медведи, они больше не прячутся в глухой тайге, если чаще выходят к людям. Вот в Кызыле 4 октября бурый медведь переплыл Енисей и забрел в Национальный парк культуры и отдыха прямо к району аттракционов. Угу. Как говорит руководитель Госхозмахнадзора Тувы Артыш Солчак, Косолапова уже фиксировали 2 днями раньше на противоположном берегу, а 4-го он поплыл в сторону парка. Вот почему направился именно туда? Да потому что там много шиповника, черемухи, а в тайге, как отмечают специалисты, нехватка корма для медведей. Ну и что же случилось в парке в 11 часов ночи? Сотрудник Госкомохотнадзора со своей супругой побежали по велодорожке на обратном пути, решили покачаться на новых качелях, и тут на них вышел медведь. Угу. Хищник буквально ринулся на людей, и, как отмечает Артыш Солчак, может, и хорошо, что в этой ситуации оказался именно сотрудник Госкомохотнадзора. Бывалый спец не побежал, без паники, действовал правильно. Давайте послушаем, что рассказывает руководитель Госкомохотнадзора Артыш Солчак.
11: Ну, красиво освещенное место, там новые качели там построены. Сели покачаться просто. На них выбежал медведь. Ну, другой человек бы, конечно, впал бы в панику, так как наш сотрудник, он опытный человек, он с медведями много раз имел дело. И он встал на ноги, не убегал. В это время медведь остановился, на них смотрел, он громкими криками закричал на него, и медведь обратно забежал в чащу. Наши сотрудники приехали уже 12 часов ночи и начались поиски медведя. Так как ночное время было, темно, использовали беспилотный летательный аппарат со специальной камеры с тепловизором. И ночью он туда-сюда бегал по этим чащам. Там очень непролазные места. Кустарники и шиповника, ну, вы понимаете, они колючие же такие. Пробраться очень трудно. Медведь туда-сюда бегал, скрывался. И так прошла всю ночь. А на утро совместно с полицией на него облаву провели. Когда наши сотрудники его со всех сторон обкладывали, он, ну, кидался на людей. Вынуждены были его там же отстрелить.
12: Что это за медведь был? Возраст какой? Вес?
11: Подросток. Где-то 80 килограммов. Одногодка. Очень худой был.
12: И опасный в то же время.
11: Такие вот медведи, подростки, они наиболее опасны для человека, потому что они более подвижные, и у них психика еще не сформировалась. Если взрослый медведь, наученный жизненным опытом, все равно человека как бы боится, а медведи, подростки, они, ну, так же, как и люди, да, подростки же такие немножко ветреные. Подростки наиболее опасны.
7: Ну да, Саян, я слышал, что, оказывается, вот большие медведи уже взрослые,
10: да-да,
7: они каким-то образом сортируют вот этих молодых, когда их много появляется. И они на них,
10: да,
7: тоже,
10: конечно,
7: охотятся.
10: У каждого своя зона. И вы знаете, вот наши эксперты считают, что чаще к людям выходят именно поколение медведей, так называемых зумеров, которые не боятся человека, потому что мамаша таких мохнатых подростков, она научила их уже шляться по помойкам, выпрашивать еду, трассы и так далее. А медведь в городском парке-то, это же не первый случай выхода медведя с населенным пунктом. Вот в августе у нас застрелили медведя в селе Баенкол. В тот же медведь насмерть загрыз туриста из Москвы, тренера Александра Кузьменко. Статистика тревожная, как отметила Артыш Солчак, в Туве ликвидировали более 200 особей бурого медведя. Угу. Всего их в Туве насчитывается более 3400 голов. Отмечу, что Тува животноводческая республика. Медведь сейчас активно выходит к чебанским стоянкам, поэтому сейчас в Туве действует режим повышенной готовности, работает горячая линия по медведям. Вот это отметил руководитель, опять же, Госхозмахнадзора Тувы Артыш Солчак.
7: Да, что же делать-то что?
10: Да, давайте послушаем, что вот вторая пленочка есть. Что он говорит?
11: У нас медведи на чабанские стоянки сейчас нападают, потому что скот нападает. Поэтому для людей, которые держат скот в жизни, необходимо иметь оружие, законное оружие, конечно. Сейчас мы мобилизовали группу охотников в каждом населенном пункте. При первом же звонке сразу выезжает на место, занимается защитой чабанских стоянок и скота в том числе. Поэтому рекомендация вообще чабанам сейчас лучше откачевывать те места, где хотя бы сотовая связь ловит, чтобы имел возможность человек, группу охотников вызвать просто к себе. Еще зона риска – это рыбаки наши. Удочку закинули, и у них все внимание сфокусировано на реке, на поплавке. Шум реки, тем более, они не слышат, что сзади происходит. Поэтому для таких рыбаков есть совет, есть тоже маски в форме человеческого лица, но задом наперед надеть, чтобы лицо не у них сзади оказалось. Зверь, когда сзади подкрадывается, он увидит лицо человека, который на него смотрит. Автоматически уже у него страх появляется, потому что его увидели уже.
8: Ну, как будто бы сейчас лучше бы и воздержаться, мне кажется, от подобных походов в связи с вот такой напряженной обстановки.
7: Да, действительно.
10: Да-да, жители в Туве призывают проявлять деятельность и ограничивать прогулки в лесных массивах и даже в степи.
7: Да-да-да. Саяна, спасибо большое.
8: Спасибо.
7: Саяна Солчак была у нас на связи. Говорили мы о том, что медведь зашел в парк аттракционов в Туве. Его ликвидировали, да. Ну, не без проблем.
0: Большая страна, разное время.
8: Мы же тем временем отправляемся в Амурскую область. Там подвели итоги проекта ипотерапии для ветеранов СВО. Все подробности у нашего корреспондента. Любовь Ломака у нас на связи. Любовь, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Любовь.
13: Здравствуйте. Да, хочу рассказать про этот проект. Социально он называется «Мы продолжаем дальше жить». И он касался, затрагивал не только ветеранов СВО, а также членов их семей, семей погибших и пропавших без вести бойцов. Ну и, конечно, в первую очередь детей.
7: Угу.
13: Программа длилась с мая этого года и завершилась вот в начале октября в конно-спортивном клубе «Алюр». Это наш местный конно-спортивный клуб. Этот проект, он проходил на средства гранта губернатора. Там же при поддержке все это проходило фонды «Защитники Отечества», потому что, понятно, у них аккумулируются все данные по всем людям, кого привлечь, там, кто может заниматься. Каждое воскресенье люди приходили, бесплатно это все проходило, укрепляли здоровье и находили душевное равновесие. Но я думаю, может быть, кто-то, конечно, знает ипотерапия в общем.
7: Ну да, словах, это уже сейчас это уже достаточно
13: известно.
7: Я
13: предлагаю послушать директора нашего конно-спортивного клуба «Алюр» Ирину Шишову. Она расскажет, в чем такие преимущества.
14: Вообще методика ипотерапии подходит для людей, которые замкнуты в себе, находятся в депрессии. И для них важно начать движение вперед. И когда человек садится на лошадь, которая начинает сама двигаться, и у человека включаются все мышцы организма. 120 импульсов лошадь передает при своем движении всаднику. И поэтому волей-неволей человек переключается на это движение вперед. Мышцы начинают рефлекторно работать, и человек перенастраивается, перезагружается.
7: Ну, то есть это, с одной стороны, еще и полезно, и с другой стороны, в общем, интересно и удобно.
13: Да, помимо верховой езды, также люди могли пообщаться с животными в живом уголке. Там есть кролики, козочки. Но это тоже вот тактильно, когда ты трогаешь вот что-то мягкое, теплое, пушистое. Это же тоже дарит позитивные эмоции. И как раз вот эти эмоции, они необходимы людям, детям особенно. И вот за все время более 300 человек посетили эти занятия. Ну, как показала практика, нам сообщили в конно-спортивном клубе, там, конечно, отзывы были положительные. И там, ну, хотят продолжать эту работу в этом направлении, создать другие проекты, может быть, там что-то на постоянной основе, потому что вот положительные эмоции – это как раз то, что необходимо. Ну, опять же, я скажу, особенно детям, особенно тем, у которых вот папа на СВО, там, понятно, что мысли многие могут занимать о том, что с ним, как он, но вот лошадь, вот это вот катание на лошади, конечно, мы послушали, как, ну, сколько это благотворительно влияет.
7: Ну, это действительно замечательный вид спорта, и особенно еще и он помогает людям, ну, вот, например, лишенных конечностей или еще каким-то образом.
8: Любовь, а скажите, пожалуйста, вот проект завершен, а будет ли продолжение?
13: Да, да, будут, я вот как раз сказала, что отзывов много положительных, и будут прорабатывать специалисты конного спортивного клуба совместно, может быть, с фондом защитников Отечества, возможно, там с Минздравом, потому что это их постоянные партнеры, они все вместе как бы в совокупности понимают, куда двигаться, в каком направлении.
7: Методики, планов, конечно, методики есть уже, да, отработанные, что называется.
13: Да, да, да, да. Ну, конно спортивный клуб у нас уже несколько десятков лет существует, 23 года, по-моему, им исполнилось. И, конечно, опыт большой у них в этом направлении, особенно в ипотерапии.
7: Да, особенно вот дети с церебральным параличом или еще какими-то повреждениями тоже очень благотворно влияет вот подобного рода.
13: Ну да, как говорят, что лошадь – это вот живой тренажер.
7: Да, да, да, именно так, отзывчивый.
13: Когда у тебя работают мышцы. Да, координация, вот все мышцы начинают работать, и тонус организма.
8: Комплексная терапия.
13: Я хотела бы еще...
7: Да, да.
8: Да, у нас буквально 15 секунд.
13: Что?
8: У нас буквально 15 секунд.
13: Про что же сказать?
8: Спасибо большое. Ладно, у нас на связи была Любовь Ломака. Говорили мы о том, что в Амурской области завершен социальный проект. Мы продолжаем дальше жить ипотерапия. После небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
15: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
16: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
17: Большая страна, разное время.
7: Мы продолжаем нашу программу. И вот какая новость пришла из Пермского края. Новость, скажем так, не очень хорошая, как мне кажется.
8: Она какая-то противоречивая, как
7: да,
8: будто бы.
7: Когда вся страна, в общем, в едином порыве сейчас борется с вейпами, различными вот этими всеми приспособлениями для курения. И в Пермском крае тоже вроде бы как ввели запрет.
8: И мы об этом говорили,
7: да,
8: в нашем эфире.
7: Мы об этом рассказывали. Возобновили продажи вейпов до весны 2027 года. Потом вступит в силу федеральный закон.
8: Вот ну, так. А что же сейчас-то вот такой откат назад, что называется? Очень любопытно. Узнаем все подробности. Константин Бахарев у нас на связи, специальный корреспондент «Российской газеты». Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Константин. Что же такое?
18: Добрый вам день, да, здравствуйте.
7: Что
18: да.
7: же такого произошло, что вот эти силы все равно побеждают?
18: Да не то, что побеждают, просто у нас же с 1 марта этого года в Пермском крае, единственном в России, было повсеместно запрещено продавать вейпы, а также системы нагревания табака, знаете, как они называют?
7: Ну да.
18: Жидкости всякие. Это у нас все запретили. Это вызвало, помню, шквал там недовольства. Мы с вами там на эту тему разговаривали.
7: Да,
18: там, ну,
7: да.
18: Люди, кто возмущался, контрабандисты там появились, такие бутлигеры своеобразные, да, и так далее. А вот этим летом был принят федеральный закон в этой области. И там это было указано, что регионы могут запрещать розничную продажу вейпов, но с 1 марта 2027 года получилось, что у нас в Пермском крае потерпелись.
7: То есть вы побежали впереди паровоза, да, фактически?
18: Да, да, нас запретили, а потом оказывается, что вейпы можно запрещать только с 1 марта 2027 года, вот так вот. А вот эти системы нагревания табака, как они, айкосы, по-моему, называются, ими можно продавать их свободно. И вот сейчас у нас в Перми там 5 месяцев есть, с 1 октября закон вступил в силу, и до 1 марта следующего года можно ими торговать. Но знаете, что интересно, я скажу? Я прошелся по магазинам. Вот эти айкосы, которые, ну, система нагревания табака, они продаются свободно. Все, их как будто они откуда, знаете, моментально там все, эти полки, на полке лежат, как будто где-то ожидая своего часа, а вейпов нет.
7: Ага.
8: Ну, то есть, в общем-то, нашли, на самом деле, по сути, лазейку и
7: да.
8: ей успешно воспользовались продавцы.
18: Ну, можно сказать, да. Я говорю, а где вейпы? Дайте мне вейпы. А она мне говорит, возьмет, а вам чек нужен? Видно, поднимайте за код проверяющий. Я говорю, так можно продавать? Она такая, мне начальник ничего не сказал. И так в трех точках было, представляете, вот вчера
7: то есть
18: и сегодня.
7: Некоторое недопонимание все-таки остается, да? С одной стороны, они понимают всю вредность этого продукта как такового, но тем не менее официального запрета нет, и это действительно вот у нас как в свое время классики литературы писали, что строгость российских законов нивелируется их необязательностью выполнения. Вот.
18: Да, ну тут не будем в эту тему погружаться, потому что на самом деле законов много, а вот как они исполняются, контролируется и так далее. Это все непросто, скажем так.
7: Ну, а так вот, по улицам идя, видите...
8: Вот, кстати, да, уменьшилось количество парящих людей, парящих, скажем людей. Так.
18: Я вчера был в студгородке, у нас есть такой студгородок, у нас находится там в лесу большой кампус такой студенческий. У каждого второго студента, у каждого третьего, наверное, особенно у девушек, да, у девушек, по-моему, повсеместно, вот эти вот клубы дыма-то идут, как они там, это ароматные, да, всякие такие прочие. То есть не уменьшилось нисколько, даже, мне кажется...
7: Увеличилось.
18: Даже побольше. Вот сегодня тут я ходил, тут люди ходят. Ну, девушки почему-то. Почему-то девушки.
7: Почему-то, знаю, да. Почему. Есть такая закономерность. И действительно, там очень многое делается для того, чтобы девушек заинтересовать. Это и запахи, и ароматы, и вот это все вот это. И красивые еще и сами вот эти вот дуделки, они, собственно, выполняются из таких пластмасс разноцветных каких-то этих самых.
8: Ну, это ужасно на самом деле, да. Потому что вот эти все маркетинговые уловки, на которые почему-то клюют, да, большинство молодых людей, а потом портят себе безвозвратно здоровье, и, в общем-то, никто об этом, конечно же, как водится, не задумывается в этом возрасте, а задумывается, когда уже поздно. Будем надеяться все-таки, что, в общем-то, весной 27-го года
7: это произойдет.
8: И в Перми, да, наведут полный порядок с этой историей, и перестанем мы видеть эти клубы дыма, пусть даже с какими-то, может быть, кого-то и привлекающими ароматами, но так или иначе, которые портят наше с вами здоровье, пусть этого всего становится как можно меньше.
7: А вы, Константин, нам про это потом расскажете, как насколько эффективно будет работать этот закон, потому что там я тоже вижу всякого рода всякие разные варианты, что...
8: Лазейки, да?
7: Так просто это не закончится одномоментно в один день, как мне кажется.
18: Нет, у нас огромная страна, и, знаете, все проконтролируется с этими парами, это, ну, я думаю, просто нереально.
7: Да, спасибо большое. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», рассказал нам, что в Пермском крае, как ни странно, возобновили продажи вейпов.
17: Большая страна, разное время.
8: Движемся дальше. И сейчас мы отправимся в Уфу.
7: В Уфу?
8: Да. Экспресс «Айгир» занял первое место в российской туристической премии. Горный экспресс, да, горный, да. Все подробности у нашего корреспондента Сергей Трифонов. У нас на связи со всеми подробностями. Сейчас узнаем, что же это такое и почему же это лучший железнодорожный туристический маршрут. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей.
19: Здравствуйте, коллеги. Дело в том, что в башкирском городе Бирск, о котором я тоже неоднократно рассказывал, да, старинный купеческий город, прошел полуфинал, отборочный полуфинал сразу трех всероссийских туристических премий. Это был конкурс «Туристический сувенир», международная премия в области событийного туризма и всероссийская туристская премия «Маршрут года». Каждый из них, естественно, заслуживает отдельного разговора, да, но нас сегодня интересует вот именно всероссийская туристская премия «Маршрут года». А в ней «Маршрут года», в ней было очень-очень много номинаций. Например, это лучший этнографический маршрут, лучший приключенческий, лучший литературный, велосипедный, спортивный, литературный, оздоровительный, пешеходный, сельскохозяйственный. То есть, естественно, все эти маршруты со словом «туристический». Там. И наш поезд, башкирский поезд «Айгир», горный экспресс, электричка, грубо говоря, да, она стала лидером в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут».
7: Откуда и куда она едет, во-первых?
19: Давайте она поговорим. Вообще, название у этой электрички Уфа-Белорецк, то есть это две конечные точки. И где-то посередине между ними находится вот тот самый легендарный «Айгир», именем которого названа вот эта вот электричка, да, экспресс. Вот эти вот айгирские скалы и то место, которое притягивает, круглый год тысячи туристов. Я чуть не сказал миллиона, но это была даже не оговорка, потому что за все время там было очень много. И когда там бывает, я сам там неоднократно был, и такое ощущение, что там именно вот, толпа говорить нехорошо, но именно очень-очень много туристов, причем круглый год, начиная с ранней весны и заканчивая вот поздней осенью, да. А вообще вот сама электричка Уфа-Белорецк, добавлю, что вот Белорецк, от него конечная точка, от него недалеко Магнитогорск, а уже там находится тоже всемирно известный курорт Абзалково, да, и поэтому эта электричка, ну, она вот рассчитана именно на туристов, и сама она очень продуманная, очень удобная именно для таких вот туристов, да. Сам поезд, пару слов о нем, это 5 вагонов, но часто в выходные к нему добавляют еще 5, поэтому он становится 10 вагоном, потому что туристов очень много, и 5 вагонов они не помещаются просто-напросто, да. Да и в 10 даже вагонов, я неоднократно ездил, когда было 10 вагонов, и то люди все равно, ну, кто-то даже стоял часть пути, ну, потому что очень много и популярный маршрут, да. Пару слов тоже. Вот, ну, наверное, излишне говорить о том, что он оборудован, эта электричка, последнему слову техники, то есть там и кондиционер, и устройство для зарядки, да, и особые прям такие места для туристического снаряжения, например, байдарки, катамараны, все вот эти вот рюкзаки, которые выше человека, они все будут не около сидений находиться, они в специальном отсеке. Там есть специальный отсек, куда это все можно положить. То есть именно для туристов все продумано. А сами Айгерские скалы, ну это тоже рассказывать много не буду, потому что достаточно, кому интересно, набрать в интернете Айгерские скалы. Или по-другому они еще называются зубы Шурале или орлиные тоже скалы, да. Это все скажу, что с них открывается прекрасный вид на Башкирский заповедник, на Южноуральский заповедник, да. А сама вот эта вот гора Айгер — это одна из вершин, из живописных вершин Южного Урала. И тут сразу же хочется послушать, дать слово самим пассажирам.
7: Да, вот это, конечно, очень интересно. Айгер,
19: да? То есть те, которые... понятно, что многие едут из Уфы в Белорецк, но в основном все едут на Айгер. И вот как люди, с каким восхищением, и с каким... какие впечатления у них от этой электрички, которая стала лидером, да.
20: Тепло, мягко, можно поспать, ехать 4 часа и покушать можно.
21: Гораздо стало удобнее, нежели чем было раньше. Места гораздо комфортнее стали. Раньше были очень удобные сиденья, сейчас они мягкие.
22: Электрички были старые еще, с деревянными сиденьями. Было больно сидеть на них, спины уставали.
23: Поезд наконец-то сделали классный, новый, комфортабельный. Мы очень часто ездим в Айгер. И теперь, конечно, очень удобно, комфортно с детьми, с семейными поездками. Чудесно просто.
24: Приятно удивлен в сравнении со старыми «Ласточками». Иногда приходилось на попутках добираться.
25: То есть раньше расположиться нам, походникам с большими вещами, это было очень проблематично, а сейчас люди спокойно ходят.
26: Самое главное, мне кажется, для пассажиров, то всем хватает места, что люди не стоят.
27: Любимые места Айгер. Мы с молодости туда ходили. Услышали, что очень комфортабельный электропоезд, очень удобно.
28: Усталости нет, места комфортные, соседи комфортные, все нравится.
7: Ну, просто восторги сплошные.
8: Да, сплошные восторги, действительно.
7: И слово «мягко» употреблялось несколько раз.
8: И поспать даже, единожды.
19: Да, и поспать, и поесть. Но вот хоть там одна из пассажиров сказала, что, главное, никто не стоит, но вот я как свидетель, и все равно бывает, что люди стоят, потому что я еще раз повторю, что...
7: А как часто он ходит, этот поезд?
19: Именно вот этот вот Айгер-экспресс, он ходит именно по выходным. То есть он ходит в субботу, воскресенье и в праздничные дни. А во все остальные будние дни тоже ходит электричка по этому маршруту. То есть в Айгер можно уехать когда? В среду, в понедельник, но она более, так скажем, обыденная электричка. Уже не такая вот комфортабельная, но все равно, да. И еще добавлю, что на Айгер можно уехать только электричкой. Вот почему все так отмечают этот плюс? Что на автомобиле туда не доберешься. Ну, кто-то там на внедорожниках прям подъезжает, но это очень-очень рискованно. Автобусы туда рядом не ходят. Вот единственный путь, потому что там все окружено ущельями, горами.
7: Ну, тем более это красиво должно быть еще.
19: Да, очень, Борис. Вот, и только электричка идет, и поэтому единственный вот этот путь, и ее сделали, эту электричку, комфортабельной. И, ну, и удивительно, мы нисколько жители Башкирии не удивились даже, что именно эта электричка Айгер заняла первое место во Всероссийской туристской премии «Маршрут года», потому что лучшего железнодорожного маршрута, наверное, сложно придумать. Вот кто не бывал, тоже приглашаю, потому что на Айгер можно ехать зимой, летом, понятно, но зимой туда едут тоже за красивым видом. Осенью сейчас вот там...
7: Сейчас, наверное, вообще красота, да.
19: Да, красота. Осенью там тоже водопады недалеко, они небольшие, правда, но тем не менее, весной вернее, да. И поэтому круглый год можно найти для себя именно вот...
8: Вот и про туризм поговорили, да, по традиции.
7: Мы без туризма не обходимся.
8: И новую точечку на карте поставили. Я уверена, что большинство наших радиослушателей тоже пошли смотреть в поисковике, в общем-то, что же это за прекрасное место.
7: Если окажетесь в Уфе, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью.
8: Мы благодарим нашего корреспондента. Сергей Трифонов был у нас на связи. Дорогие друзья, я напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Скоро вернемся.
1: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
9: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
6: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
9: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
6: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
9: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин. А результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
6: Ну вот давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
9: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
6: Но вот как это работает?
9: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
9: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
6: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
9: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа. Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
6: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
9: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
6: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
9: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
6: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
9: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
6: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
17: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
0: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
17: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
17: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. России необходимо активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов для накопления электроэнергии. Подразделения войск центра продвигаются в Доброполе в ДНР. Освобождено 52 здания и руководство над

0: изготовления накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
1: Владимир Путин также отметил, что Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы. Президент по видеосвязи принял участие в открытии первого кластера производства электрических батарей в Москве.
0: Уважаемый Сергей Семенович, Алексей Евгеньевич и Анастасия Евгеньевна, я поздравляю вас и всех наших коллег, которые работали над и работают, продолжают работать над этой темой, сегодняшним событием. Уверен, что это будет хорошим еще одним шагом, движением вперед по решению одной из важнейших задач, о которой мы говорим в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Действительно, государство со своей стороны делает все возможное для того, чтобы поддержать эту работу. Я уже упоминал о большом количестве, именно большом количестве льгот, которые государство предоставляет. 2% по налогу на прибыль с постепенным повышением. Да, но с постепенным по годам. Это обнуление ряда других налогов на землю там и так далее. В общем, мы понимаем, насколько это важно, и всячески будем поддерживать подобные и схожие с ними начинания в сфере высоких технологий. Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго.
1: А мэр столицы Сергей Собянин доложил главе государства, что сертификационный центр будет запущен в Москве в следующем году.
2: Вместе с Министерством промышленности мы где-то полгода тому назад приняли решение о создании нового современного отечественного сертификационного центра, полностью ее финансируем и дальше управляем вместе с Минпромом. В следующем году, я надеюсь, такой сертификационный центр будет запущен. Таким образом, мы получим свой национальный центр, который позволит нам управлять качеством требований к выпускаемой продукции, в том числе и к импортной продукции, которая приходит к нам. Это очень важное направление. Тоже занимаемся и этим проектом.
1: Сергей Собянин также отметил, что Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Отмечается, что российская группировка поразила подразделения ВСУ в районах Дебровы и Ивановки Днепропетровской области, а также Вольнянки и Общего в Запорожской. Российские войска пресекли попытки ВСУ по разблокированию окруженных подразделений линии севернее населенного пункта Курганной Харьковской области, добавили в Министерстве обороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резниково Харьковской области. Кроме того, подразделения противника уничтожаются и в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих, информировало военное ведомство. По его данным, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над поселками Анаполье, Котовка и Приколотная Харьковской области. Подразделения войск центра продвигаются в Доброполе, в ДНР. За сутки освобождено 52 здания, уничтожено до 20 военных ВСУ. Российские группировки «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции. Россия в двадцатке крупнейших рынков электронной торговли занимает первое место по темпам роста, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он добавил, что все онлайн-продажи в стране по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота.
3: Еще 10 лет назад такие новации были только в проектах, в фантастических фильмах. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Как и те самые цифровые платформы, прежде всего это маркетплейсы, это агрегаторы, которые существенно упрощают

0: приобретения товаров и услуг, все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота. Сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно 70% приходится на платформы.
1: Премьер отметил, что количество киберпреступлений за 8 месяцев этого года в результате принятых поправок в законодательство снизилось почти на треть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу МИД Восточного Тимора о принципиальной позиции России по регулированию вокруг Украины. Лавров подчеркнул, что конфликт на Украине нужно урегулировать с устранением всех первопричин. Отвечая на вопрос об информации про подготовку НАТО плана войны с Россией, министр ответил, что Москва слышит и держит ухо востро, и добавил, что руководство НАТО ранее заверило Москву, что не готовит нападение на Российскую Федерацию.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в эти минуты проходят два матча. Трактор «Амур», автомобилист «Авангард». Во встречах идет первый период, да и счет пока не открыт 0-0. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба «Магнитогорцев». Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистом. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили в пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. Российский дзюдоист Даниил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1-8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даэну Булентафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1-16 хорватке Ане Виктории. Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес Сальвадор. Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Лызиком. Новое соглашение с блокирующим рассчитано до конца сезона 27-28. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда Амад Мбай, вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 8. В Архангельске небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 12. В Петрозаводске ясно, плюс 11. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 9. В Элисте ясно, плюс 22. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 20. Во Владикавказе облачно с прояснениями, плюс 16. В Херсоне переменная облачность, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
3: Театр на Радио России.
4: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
3: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
6: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
3: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
7: Ну, как тебе нравится мой грим?
4: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
3: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. В прямом эфире.
8: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
9: Из Тюмени, столица Западной Сибири.
10: Из географического центра страны, города Красноярска.
3: Большая страна. Разное время. Время новой России.
11: Приветствуем всех тех радиослушателей, кто присоединился ко второму часу программы «Разное время». «Время новой России» – так называется тематический час нашей программы, где мы говорим о новостях с наших исторических территорий. И да, сегодняшний день не исключение.
12: Каждый вторник и пятницу в рамках программы «Разное время» выходит как раз вот этот тематический час. Мы побываем и в Донецке, и в Луганске, и в Запорожье, и в Херсонской области. И расскажем еще о деятельности волонтеров, конечно.
11: Да, обязательно. Напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Ну и начинаем мы, конечно же, по традиции с Донецкой Народной Республики. У нас на связи Мария Попович, специальный корреспондент Первого Республиканского канала. Мария, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария.
13: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Рада вас слышать.
11: Мы тоже очень рады. Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. Наверное, давайте мы начнем все-таки с ситуации на передовой, со сводки. Вообще, что происходит сейчас с оперативной информацией?
13: Да, в утренний час пик неонацисты нанесли удар по гражданскому автобусу. 8 горловчан получили ранения, когда рейсовый транспорт следовал по своему пути. Накануне также в регионе было неспокойно. За последние сутки были ранены 3 человека. Рои дронов атаковали Горловку, Селидово, Карла Марксова, городского округа Енакиево. Это было за сегодняшние сутки. Mm-hmm. Также было неспокойно и в понедельник, и на выходных. Ночью субботнего дня в небе республики звучали жужжания вражеских дронов, удар, и город погрузился полностью во тьму. ВСУ атаковали нашу энергосистему и всех южных регионов страны. Более суток мы были без света, воды и нормальной связи. Ремонтные бригады практически сразу бросили все силы на восстановление энергоснабжения. Уже воскресным вечером председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что начали запитывать ближайшие районы Макеевки и Донецка. Но восстановить свет в Киевском районе, это один из центральных наших районов, к сожалению, не получилось, потому что были слишком серьезные повреждения. Но наши сотрудники пытаются сделать все возможное. Как известно, под прицел попали также Донецкий бизнес-центр. В здании были выбиты панорамные остекления и существенно поврежден был фасад. Досталось и жилым постройкам в Куйбышевском, Петровском и Буденновском районах Донецка. Кроме того, повреждены и припаркованные автомобили во дворах. Неспокойно было и в Селидово. Вот такая обстановка к данному часу.
12: Понятно. А что на фронте?
13: Продвижение присутствует, конечно, подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 2 механизированных аэромобильных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васильевская пустошь, Высокоивановка, Краматорск, Красный Молочар и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделение группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение жилой живой силе и технике двух механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районных населенных пунктах Белозерская, Марьевка, Роганская, Светогорск в Донецкой Народной Республике и Новопавловка Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполье нашего региона штурмовая группа 51-й армии продвигается к центру части этого города. Также подразделения морской пехоты наступают в его северную часть и продолжают уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составило свыше 535 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
12: Вот. Как началась подготовка к отопительному сезону? Расскажите, пожалуйста, уже прохладно стало?
13: Да, конечно, начали проверять котельные, устранять разные неполадки, ставить генератор на случай, если будет резкое отключение света, как это происходит у нас зачастую. Восстанавливают водоводы возле многоэтажных домов и проверяют систему отопления, чтобы тепло поступало в дома наших жителей.
12: Да, это очень важно сейчас, особенно вот когда такая погода.
11: Да.
12: Уже начинаются и заморозки, и прочее, прочее. И, конечно, это очень важно, чтобы работали котельные, чтобы в дома поступало тепло.
11: Ну, для этого делаются как раз системные проверки, чтобы понимать, где есть какие-то недочеты, чтобы их вовремя устранить, и они не оказались какой-то неожиданностью уже непосредственно в отопительном сезоне. Мария, мы знаем, что есть еще мирные новости. Так или иначе, киберспорт набирает обороты в ДНР.
13: Да, Мария, верно подмечено. Киберспорт действительно набирает обороты у нас в регионе. К примеру, молодежка Народного фронта вместе с Федерацией киберспорта в ДНР провели кубок по игре CS2. За победу боролись игроки, как... Да, верно. Игроки из нашей республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Для нас это было не просто соревнование, это была площадка для объединения молодежи и развития киберспортивного сообщества. Отмечу, турнир поддержал Алабугополитех, проект «Цифровая Россия» и фонд президентских грантов. Три команды из Донецкой Народной Республики вышли в финал. На кону были кубки, медали и игровая периферия. После 7 часов напряженной борьбы первое место взяла команда New Human. Победа стала особенно ценной, потому что соперники шли практически вровень, но ребята получили свою заслуженную награду.
12: Да, это очень...
13: Вот, в турнире...
12: Да, продолжайте.
13: Спасибо. Турнир собрал 145 участников, 29 команд вышли на арену, чтобы все показали свое мастерство. Вот так.
12: А также у вас еще не только электронные виды спорта, да, но и традиционные виды спорта.
11: От одного спорта к другому.
12: Да. Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике.
13: Да, они были посвящены заслуженному мастеру спорта по легкой атлетике Нине Григорьевне Откаленко. Она была чемпионкой мира и Европы, многократной чемпионкой Советского Союза. Очень уважаемый человек у нас в регионе. И наши спортсмены ежегодно проводят такие турниры, чтобы чтить память, чтобы помнить о легкой атлетике, как о спорте. Ну и в общем и целом поддерживать спортивный дух нашего региона.
12: Да, спасибо большое.
11: Спасибо. Это была
12: Марина Попович.
11: Мария.
12: Мария Попович, да.
11: Специальный корреспондент Первого республиканского канала с последними новостями из Донецкой Народной Республики. Переходим в следующий регион.
3: Время новой России.
12: И отправляемся мы в Запорожье, где нас ждет Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Ну, расскажите, что у вас происходит, да?
11: Мы так понимаем, что, тем не менее, обстановка остается тяжелой на данный момент.
14: Да, к сожалению, последние несколько дней принесли трагические события, да, в нашем регионе. Продолжают укронацисты наносить удары практически, ну, сейчас по мирным жителям, в общем-то, во всех районах, во всех муниципальных образованиях. И, к несчастью, достаточно большое количество погибших за эти дни, то есть вот за 4 дня, включая сегодняшний, это 7 человек по региону. Ну и в частности, вот буквально сегодня в первой половине дня ударили в Пологовском муниципальном округе, в селе Басань, укронацисты ударили по маршрутке, и в результате этого удара 3 человека погибли, и 3 человека получили тяжелые ранения, сейчас они госпитализированы, ну и, в общем-то, за жизнь борются врачи этих людей. Ну, здесь речь идет также о, у нас в основном, ударах по муниципальным образованиям, которые недалеко от ЛБС, то есть вот сегодня ударили в Пологах, а накануне ударили в Токмакском муниципальном округе, и там село Красная Горка, ударили укронацисты, и погибла женщина 69-го года рождения, и мужчина получил ранения очень тяжелые. Еще за день до, недалеко от Мелитополя, укронацисты ударили по «Газели», которая перевозила груз для Запорожской АЭС. И также погиб водитель, к сожалению, и полностью выгорела машина. Понятно, что, конечно, здесь речь идет о таком страшном совпадении, да, потому что понятно, что Энергодар сейчас переживает непростые времена, и в частности за АЭС, потому что укронацисты пытаются любое снабжение от продуктов и товаров первой необходимости до электроснабжения перерезать. Но так или иначе, вот под Мелитополем также этот груз для Энергодара был потерян. Но и в самом Энергодаре укронацисты, скажем так, не оставляют попыток устроить ядерную катастрофу. Бьют как по станции, но в частности вот 5 октября несколько дронов прилетели по лабораторному корпусу, да, и по зданию переработки радиоактивных отходов. Ну, в общем-то, можно сказать, что буквально Господь хранит и Запорожскую область, да и саму эту Украину, так называемую, да, от того, чтобы не случилось действительно очень большой беды, и, ну, что-то там не взорвалось, действительно серьезное. Вот. Ну, и другая мишень для укротеррористов – это ТЭС, да, который питает, вырабатывает электроэнергию для нужд ЗАЭС. Также буквально без разбора били по всей территории, да, Запорожской ТЭС, но, к счастью, опять-таки, там обошлось и без серьезных разрушений, и без жертв.
12: Да.
14: Ну, дальше...
12: Давайте о мирной жизни, да.
14: К мирной жизни. Мирная жизнь, ну, вот, буквально в конце прошлой недели, это такая новость, которая сейчас широко обсуждается в регионе, что на полную мощность заработало отделение сердечно-сосудистой хирургии в Мелитопольской областной больнице. Это Мелитопольский сосудистый центр, он был открыт год назад, чуть более года назад, и, ну, здание, вообще вся инфраструктура, она абсолютно новая, построена и оборудована, ну, практически все, что касается медицинских учреждений, с нуля. И вот на протяжении года проводились операции, велось комплектование персонала. Понятно, что, конечно, у нас, как и в других близких нам регионах, сложности зачастую бывают именно с тем, чтобы найти квалифицированных специалистов в большом количестве, потому что надо их много, при Украине их вообще фактически не было, да, то есть нужно еще докомплектовывать то, что не комплектовалось десятилетиями. И вот сейчас укомплектован полностью штат, установлено оборудование, и на прошлой неделе отчиталось региональное министерство о том, что на полную проектную мощность это отделение заработало. Вот в отделении 20 коек, сейчас там 15 человек лежит, 5 коек еще вакантны, да, и там оказывается высокотехнологичная помощь пациентам, у которых, ну, серьезные проблемы с сосудами. Да, это и закупорка артерий, и последствия атеросклероза, последствия перенесенных инсультов. То есть вот этим людям, которых раньше по специальной квоте направляли в другие регионы. И, ну, конечно, понятно, что это было сопряжено с очень большими трудностями.
12: Конечно.
14: И логистическими, просто уезжать своих, да, ведь это такие серьезные заболевания требуют не только ухода, но и поддержки близких. А вот здесь действительно такой центр, который, ну, в общем-то, охватывает полностью и всю Запорожскую.
12: И Херсонскую также, еще, да?
14: Да, но также поступают и пациенты из Херсонской области. И, в общем-то, буквально за очень короткое время ставят на ноги. То есть, действительно, это еще один прорыв в медицине и в том, чтобы люди чувствовали себя не только, скажем так, защищенными, но и чувствовали, что они живут достойно на уровне, ну, самым высоким российским мировым стандартом. И еще одна новость, это уже новость о планах. Ну вот, последнее время очень много как-то, знаете, в прошлом году, когда готовились первые мастер-планы основных городов, это был Мелитополь, Бердянск, Энергодар, то, ну, не то чтобы это шло тяжело, но действительно нужно было учесть очень много данных, да, которые касаются истории, текущего положения и общих планов экономического развития. И, ну, достаточно, скажем так, медленно, да, вот эти
12: планы. Ну, понятно, дело новое было, теперь, да.
14: Да, а теперь буквально это встало на поток, и вот на этой неделе Единый институт пространственного планирования вместе с Министерством физической культуры и спорта Запорожской области представил план развития учреждений физической культуры и спорта в Токмакском муниципальном округе. Дело все в том, что Токмак – это, конечно, особо значимое сейчас место на карте Запорожской области, потому что это один из тех нескольких районов, куда особенно часто бьют укронацисты, и где жизнь, в общем-то, особенно тяжела. Тем важнее то, что планы уже обнародуются, и буквально с 27-го года планируется внедрять их в жизнь. Что же планируется сделать?
12: Да.
14: Ну, прежде всего, значит, делается ремонт спортивной школы, это спортивный комплекс, который называется «Спортивный город Токмака». Сейчас он функционирует, но планируется в ближайшее время начать его ремонт. Ну и также там же планируется построить 5 физкультурно-оздоровительных комплексов и один из них с бассейном. Здесь действительно для жителей других регионов уже, ну, скажем так, привычно то, что бассейны есть во многих районных центрах, люди занимаются, а вот при Украине они почти не строились. Действительно, ну, скажем так, жители с большой надеждой ждут, что за несколько лет, уже к 30-му году, этот бассейн в городе Токмаке будет построен. Ну и кроме того, очевидно, что создание этих спортивных объектов позволит и улучшить жизнь местных жителей, но также и создать рабочие места, которые будут
12: касаться как
14: физической культуры и спорта, но также и работа с сопутствующей инфраструктурой.
12: Да, это действительно очень важно, потому что, ну, вот с одной стороны, первое восприятие идет, что это возможно заниматься спортом, но с другой стороны, это же кто-то должен обеспечивать, да, и это тоже
11: рабочие. И поддерживать инфраструктуру, да, в должном состоянии, да. Да, это очень важно, и хорошо, что такая работа ведется у нас во всех регионах. Будем надеяться, что она будет только наращивать темпы и наращивать обороты. Мы благодарим нашего корреспондента Максима Сергеевича. Степанов выходил к нам с оперативной и актуальной информацией из Запорожья. И совсем скоро мы с вами отправимся в Луганск. Пока напомним, что мессенджеры работают, по ним можно связаться с нами. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс». Везде идет видеотрансляция нашего эфира для тех, кто хочет нас не только слышать, но еще и видеть. У нас еще осталась масса интересных новостей, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
15: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
3: Большая страна, разное время. Время новой России.
12: Время новой России, именно так называется наш специальный час, в котором мы знакомим вас с событиями и происходящими в разных регионах, недавно вернувшихся в состав Большой России. И мы уже побывали в Донецке, мы побывали в Запорожье. И сейчас мы отправляемся в Луганск, где нас уже ждет Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Здравствуйте,
17: Юрий. На боевом посту. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, коллеги, которые обеспечивают этот эфир. Вся инженерно-редакторская группа и, конечно же, здравствуйте все наши радиослушатели и зрители наших трансляций во всех часовых поясах нашей большой необъятной Родины. Начать вынужден по нашей плохой традиции, к сожалению, со сводки. Например, накануне в Перевальском районе наш враг ударил по легковушке. Там погибла 16-летняя девушка, еще двое юношей 17 и 19 лет были ранены. Вообще за сутки погибли 4 человека. В Сватовском округе ударили по легковой машине, там погиб водитель. Ну, гражданская обычная легковушка. Также серьезно страдал пассажир, медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось. А в результате удара по другой машине ранен 63-летний мужчина. А в Станично-Луганском округе нанесли несколько ударов по грузовикам, там погибли двое водителей. Также на трассе Беловодск-Луганск беспилотник украинский ударил по грузовику, ранен водитель. Ну как украинский, все мы прекрасно знаем, чьи это беспилотники. Ну, знаете, как, положа руку на сердце, вот денацификация и демилитаризация произошла. Вот то, с чем мы и начинали специальную военную операцию, мне так кажется, что довольно быстро. Все остальное – это уже накачка вот этих вот бусифицированных на Украине людей, которым некуда деваться. Накачка их оружием и толкание их вперед на передовую. Ну, а также, конечно же, активное участие не украинских, мягко говоря, сил, а тех, кого мы приняли, ну, принято называть и называем наши европейские, и не только европейские партнеры. Вот они-то в основном, да, и компоненты, и в целом вооружение поставляют, и во многом...
12: И налаживают производство, да, на территории Украины.
17: В городе Рубежное вражеский беспилотник атаковал пассажирскую «Газель». Там пострадал мужчина. Еще один удар нанесен в Антрацитовском округе по рейсовому автобусу по маршруту Фащевка-Красный Луч. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших. А в Лисичанске враг ударил по территории больницы. Повреждены фасад здания и транспортные средства. Чудом никто из пациентов и медперсонала не пострадал. На место прибыли сотрудники МЧС России, и когда они тушили пожар, то по ним был нанесен повторный удар. Личный состав, к счастью, успел отойти в укрытие. Знаете, как еще с 2014 года эта тактика существует у украинских террористов?
12: Повторных.
17: Сосед в подъезде живет, он пожарный, сотрудник МЧС, и он рассказывал, что еще в 2014 году, тогда, конечно, так было легче определять, по свисту прилеты определялись. Так вот, когда они приезжали на только что обстрелянный объект, разворачивали, скажем, пожарные гидранты и так далее, шланги, и слышали свист, и все, бросается тушение, все на землю, переждали обстрел, и тогда уже продолжают дальше тушить. Видите, за больше чем 12 лет тактика и технология
12: не изменилась.
17: Изменилось только, изменилось
12: вооружение. Состав боевого этого наполнения.
17: По сути, да. Ну, в общем, тут, вы знаете, как можно продолжать еще долго, но я бы хотел вам и мирные новости.
12: Давайте про программу «Земский учитель» расскажите.
17: До программы программы «Земский учитель», я, если можно, расскажу вам о нашем регионе Шефе, дорогом и любимом нашем городе Москве, потому что, опять же, заложенная в план на следующий год дорога по улице Сосюры в городе Луганске уже преображается. Специалисты приводят в порядок проезжую часть, меняют бордюры и в целом серьезно обновляют участок. Там также предстоит еще выкопать рельсы, по которым уже никогда не будет ходить трамвай. Ну, это обычная практика, да, и добавление вместо этого двух полос, потому как специфика города Луганска — это трамвайные рельсы в центре магистрали, и поэтому, когда убираются рельсы, появляются по целой полосе в каждую сторону. В общем, улица постепенно, благодаря шефу региону Москве, преображается. Если говорить о поддержке СВО, то Глеб Самойлов, наш председатель правительства ЛНР, рассказал о том, что в ЛНР реализуется 25 региональных мер поддержки участников СВО. Еще 11 находятся сейчас в проработке. Насколько расширится имеющий перечень, станет известно по мере формирования регионального бюджета на 27-й, ну и плановый, соответственно, период 28-29 годов. Ну а теперь с удовольствием расскажу вам о таких вещах, как льготная ипотека и земский учитель. Что касается первого, то, как вы знаете, в ЛНР существует льготная ипотека 2% на, в общем-то, все. Но в нашей республике ее хотят увеличить. Сейчас по программе можно взять до 6 миллионов рублей. То есть вы берете квартиру, пусть она там 6500, да, 6 миллионов вы получаете под 2%, 500 тысяч уже под те, которые банк предлагает. Но этой суммы зачастую с ценами на жилье в нашем регионе хватает только на небольшую квартиру. И вот правительство ЛНР уже предложило Минстрою России поднять лимит так, чтобы семьи могли покупать жилье от 65 квадратных метров вот с этой 2% ипотекой. Сейчас вопрос в стадии проработки. Ну а что касается такой важной программы, как «Земский учитель», то в 2024 году в ЛНР приехали 13 педагогов и были трудоустроены в сельские школы до 50 населенных пунктов, до 50 тысяч населения. Это районы, ну, они у нас почти все до 50 тысяч. И получили, кстати, единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Я напомню, что в отличие от, скажем, традиционных регионов России до 2022 года, в новых регионах земские все врачи, учителя получают удвоенную сумму – 2 миллиона. В 2025 году приехали в республику два учителя, а в 2026 году уже три. Об этом сообщили в Минобразовании республики. И работают над привлечением все большего и большего количества. Кстати, если говорить о программах развития, то дополнительные выплаты, вот, например, ввели у нас для молодых медиков и их наставников. Тем, кто впервые после вуза или колледжа, а у нас, напомню, есть и собственный медицинский университет в городе Луганске, и целая сеть медицинских училищ, колледжей. Так вот, тем, кто после вуза впервые или после колледжа выходит на работу, первые три года будут доплачивать 10%. Понятно, что у людей, которые только-только закончили образование,
12: начинают жизнь,
17: работу, зарплата, ну, не ах, какая, но 10%. А те, кто являются опытными медиками и берут молодых спецов под наставничество, получают надбавку теперь 25%, коллеги.
11: Ну, и это замечательная новость, действительно, это хорошие надбавки и действительно некий стимул для молодых специалистов. Мы благодарим нашего корреспондента.
12: Спасибо.
11: Юрий Свидерский был с нами на связи из Луганска с последними новостями. Переходим дальше.
3: Время новой России.
12: И переходим мы в Херсонскую область, где нас уже ждет военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
18: Да, коллеги, добрый вечер.
12: Как обстановка у вас? Расскажите.
18: Установка по-прежнему напряженная, обстрелы продолжаются, они не прекращаются ни на один день. Вот сегодня буквально в Таврийске погиб мирный житель, был удар по Днепрянам и по Таврийску, по частному сектору. К сожалению, один мужчина 64-го года рождения скончался от полученных ранений. Два человека доставлены в стационар, у них ранения средней степени тяжести, им оказана первая помощь. Вообще, каждый день у нас кто-то из мирного населения страдает от этих обстрелов. Каждый день в больницы поступают люди с ранениями. Наши бойцы ведут контрбатарейную борьбу и борются и с дронами, но
12: та интенсивность, которая в последнее время,
18: которая сохраняется со стороны укронацистов, она, конечно, неимоверная. У нас такого никогда не было с 22 года. Просто ситуация такая, скажем так, очень напряженная. Причем бьют не только по жилым домам, пытаются вырубить нашу энергосистему. Частенько у них это получается, хотя ремонтники тут же восстанавливают. Знаете, тут такая борьба, как говорится, двух противоположностей. Они выбивают, наши тут же ремонтируют. В принципе, больших таких вот промежутков без электроэнергии стараются не допускать нашей энергетики. Вот. Плюс у нас же сейчас идет полным ходом подготовка все-таки к зимнему периоду.
12: Вот, очень важно, да.
18: Да, вот у нас буквально, значит, прошло совещание правительства, на котором обсуждали, правительство Херсонской области, на котором обсуждали подготовку к зиме во всех вот наших 14 муниципалитетах, расположенных на левом бережье Днепра. Степень готовности более 90%. Вот. Из, значит, многоквартирных домов более 1300 многоквартирных домов уже подготовлены к зиме, полностью проведена опрессовка системы отопления. Сейчас работы заканчиваются, еще в 220 домах проводятся. В принципе, заранее закупили генераторы для того, чтобы была
12: бесперебойная
18: подача воды, в том числе в дома. Вот для облводоканала закупили уже 107 генераторов куплено. Вот, еще около сотни будет сейчас докупаться. Надеемся, что в зиму мы войдем подготовленные, но на всякий случай, вот, ну, все-таки мы понимаем, что укронацисты не оставят своих попыток сделать для людей жизнь невыносимой. Ага. Они прямо говорят: вы же выбрали Россию, вот пусть, значит, почувствуете, что это такое, бьют. Но у нас приготовлены уже пункты обогрева, пункты временного размещения. На всякий случай, если вдруг там какое-то отключение тепла и электроэнергии на больше там 2-3 часов, 25 пунктов в общей сложности приготовлено. И одноразово можно разместить более 10 тысяч человек в пунктах временного размещения. И более 80 пунктов обогрева, подзарядки мобильных телефонов, потому что все-таки связь
12: очень важна, конечно,
18: для многих. Поэтому мы, в принципе, смотрим в наступающую, как говорится, зиму с большим оптимизмом.
12: С оптимизмом,
18: Вот. Но, вы знаете, как бы ни было, все равно вот я с местными, когда с жителями разговариваю, они говорят, вот как бы ни было даже сейчас при обстрелах, при налетах, все равно лучше, чем было
12: на Украине
18: до 22 года, когда просто никто не занимался людьми вообще, ни коммунальным хозяйством, ни народным образованием, ничем. Вот. Поэтому, да, сейчас тяжело, но мы знаем, что скоро это все закончится, скоро придет мир, мы победим, враг будет разбит. И тогда у нас наступит здесь хорошая, замечательная мирная жизнь, причем мирная жизнь, обеспеченная всеми теми плюсами, преимуществами, которыми сейчас пользуются спокойно жители большой России.
12: Точно, точно. И в образовании, и в здравоохранении.
11: И в социальной инфраструктуре.
18: Уже сейчас жители видят, когда проходят ремонт школ капитальные. А здесь же ведь школы не ремонтировались с момента, некоторые школы не ремонтировались с момента их стройки в конце 80-х годов.
12: Да.
18: Не было ни одного ремонта. А сейчас они видят, как школы ремонтируют, оснащают современнейшим оборудованием.
11: И пусть так и будет дальше продолжаться.
12: Спасибо, Сергей.
11: Военный корреспондент Сергей Саблин был у нас на связи.
3: Радио России. Радио России, Вологодская область.
19: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начиная выпуск новостей, в Вологодской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками энергокомпаний. Об очередной схеме предупреждает Северная сбытовая компания. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах под предлогом проверки или замены электросчетчика. Они просят назвать код, который приходит на телефон. Получив доступ к аккаунту на госуслугах, мошенники сообщают о якобы оформленном кредите и требуют перевести деньги на безопасный счет. В Северной сбытовой компании подчеркивают, настоящие сотрудники не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, пароли и коды из сообщений. Установку или замену счетчика проводят бесплатно. 44 случая внебольничной пневмонии зарегистрировали в Череповце за минувшую неделю. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор. Медики напоминают, заболевание часто становится осложнением после гриппа или ОРВИ и передается воздушно-капельным путем. В группе риска – маленькие дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Среди симптомов – высокая температура, озноб, одышка, боль в груди при вдохе. При появлении таких признаков врачи рекомендуют оставаться дома, вызвать специалиста и не заниматься самолечением. Для профилактики медики советуют своевременно прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции, соблюдать правила гигиены. На смену заморозкам в Вологодскую область пришло тепло, дожди и сильный ветер. В ночь на 7 октября осадки ослабеют, но сохранится порывистый ветер. Температура ночью от плюс 6 до плюс 9, днем до 13 градусов. В четверг, 8 октября, дожди прекратятся. Ночью местами возможны туманы, а днем ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Теплая и сухая погода сохранится и в пятницу. А вот в выходные, по предварительному прогнозу, в регион вновь придут атмосферные фронты, ожидаются дожди. В Вологодской области за выходные из леса самостоятельно и с помощью поисковиков вывели двух мужчин. В Бабаевском округе 70-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с селом Борисово-Судское. Спасатели нашли его в тот же день и помогли вернуться домой. Еще один случай произошел в Кадуйском округе. 54-летний мужчина пропал под деревней Еремеева и провел ночь в лесу. Утром он самостоятельно вышел к людям. Медицинская помощь обоим мужчинам не потребовалась. МЧС напоминает, перед походом в лес нужно предупредить близких о маршруте, взять воду, еду, лекарства, полностью заряженный телефон. Если заблудились, оставайтесь на месте или звоните по номеру 112. В Вологде перенесли проверку системы оповещения. Она состоится 9 октября утром в 10 часов 40 минут в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. В городе прозвучит сигнал «Внимание всем!». Информацию о проверке также передадут по радио и телевидению. Жителей просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. В Вологодской области впервые провели операцию по протезированию аортального клапана. Ранее такие вмешательства для жителей региона выполняли только в федеральных медицинских центрах. Операция на открытом сердце позволяет заменить клапан, регулирующий движение крови из сердца в аорту. Во время вмешательства кровообращение пациента поддерживает аппарат искусственного кровообращения. Врачи областной клинической больницы прооперировали 63-летнего жителя Сокольского округа. У пациента диагностировали комбинированный порок, стеноз и недостаточность аортального клапана. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина восстанавливается под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как хорошее. В Верховажье готовят площадку под строительство новой центральной районной больницы. Глава округа Александр Дубов накануне доложил губернатору Георгию Филимонову о том, что лес в том месте, где построят больницу, спилен, корчевка в ней завершена, до 7 октября уберут и вывезут порубочные остатки. Спиленный лес отправят в зону СВО. Георгий Филимонов отметил, что строительство лечебного учреждения начнется уже в этом году на областные деньги, затем регион получит федеральное финансирование по программе модернизации первичного звена. Завершить объект планируется до конца 2028 года. Вологодская областная филармония открыла 83-й концертный сезон юбилейным выступлением мужского хора. Коллектив отметил 25-летие концертом в областном колледже искусств. За четверть века хор прошел путь от церковного коллектива до известного далеко за пределами региона. В юбилейной программе прозвучали духовная музыка, произведения на стихи вологодских поэтов и эстрадные хиты. Одной из главных премьер стала песня «Старая Вологда» на стихи Варлама Шаламова. Юбилейный концерт также дал старт новому фестивалю – Гончаровские хоровые ассамблеи. В Вологду приедут мужские хоры из Ярославля, Карелии и Москвы. Завершит фестиваль выступление академического большого хора под управлением Льва Конторовича. В Тотьме открылся детский музейный центр «Навигация». Новое интерактивное пространство появилось в музейно-выставочном центре на Большой Садовой в рамках национального проекта «Семья». Центр посвящен истории Тотьмы и реки Сухани. Здесь два зала, в одном интерактивные игры, мультимедийная панель, книги и развивающие площадки, во втором – коворкинг и временные выставки. «Навигация» стала третьим детским культурно-просветительским центром, открытым в этом году в Вологодской области. В следующем году в регионе планируют создать еще 6 таких пространств в Вологде, Бабаеве, Никольске, Грязовецком округе, Великом Устюге и в Белозерске. Вологжане еще могут присоединиться к 12-му онлайн-марафону «Читаем Белова». Литературная акция пройдет 21 октября в рамках «Беловских чтений» и в этом году будет посвящена 60-летию повести «Привычное дело». Стать участником можно заочно. Для этого нужно записать видео с чтением любого произведения Василия Белова и 21 октября опубликовать его в социальных сетях с хэштегом «Читаем Белова». Онлайн-трансляция марафона продлится с 10 утра до 14 часов. Акция впервые пройдет в многоязычном формате и объединит участников из разных регионов России. Продолжаем выпуск. Еще 30 единиц коммунальной техники Москва безвозмездно передаст Вологодской области. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. В очередной поставке подметально-уборочные и вакуумные машины, дорожная техника, автопогрузчики, тракторы и другие машины. Это уже третья поставка в регион в этом году. Технику распределят между районами. В Вологде с 6 по 8 октября проходит профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Сотрудники ГАИ проверяют соблюдение правил дорожного движения, особое внимание уделяют наиболее аварийным участкам. Водителям напоминают, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо уступить дорогу людям, которые переходят проезжую часть или уже вступили на нее. Пешеходам также рекомендуют соблюдать правила, переходить дорогу в установленном месте и перед выходом на проезжую часть убедиться, что переход безопасен. На улице Матуринской в Череповце на этой неделе уложат верхний слой асфальта. Ремонтируемый участок осмотрел глава города Андрей Накрашаев. По просьбам жителей зону ремонта сместили к разворотной площадке возле остановки. Этот участок дороги был в плохом состоянии. Здесь уже уложен нижний слой асфальта и оборудована разворотная площадка. Также подрядчик установит водопропускную трубу для отвода воды. После укладки верхнего слоя асфальта рабочие займутся обочинами и откосами. Всего в этом году в Череповце обновят 8 улиц. Завершить работы планируют до 20 октября. Вологодская область представит достижения агропромышленного комплекса на выставке «Золотая осень» в Москве. Форум пройдет с 7 по 10 октября в Тимирязев центре. Экспозиция региона займет около 100 квадратных метров. В центре внимания современные технологии, наука и подготовка кадров. В частности, Вологодчина расскажет о научно-образовательном альянсе «Молочный пояс», который объединяет аграрные вузы и предприятия отрасли. Сегодня в регионе работает 86 агроклассов в 33 школах. На выставке также представят достижения в молочном животноводстве, переработке, овощеводстве и рыбоводстве. В Москве представили коллекцию ювелирных украшений, вдохновленную вологодским кружевом. Проект «Наследие. Вологодское кружево» создали блогер Юлия Пош и ювелир Алина Исса. В коллекции более 45 украшений, где традиционные кружевные орнаменты сочетаются с золотом, бриллиантами и изумрудами. Для презентации в Москву также привезли подлинные предметы из Вологодского музея кружева. Авторы проекта побывали в Вологде, посетили музей и познакомились с мастерицами, чтобы глубже изучить традиции промысла. В Вологде 11 октября пройдет форум для родителей и педагогов про детей. Встречи со специалистами состоятся в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. В программе лекции, мастер-классы и практические сессии по вопросам воспитания, образования и развития детей родителям расскажут, как формировать финансовую ответственность, сохранять доверие ребенка в интернете, раскрывать его способности и поддерживать интерес к учебе. Для педагогов подготовили занятия по детской мотивации, конфликтам, работе с гиперактивными детьми. Форум продлится до 5 часов вечера. Участники смогут задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации. И в завершении выпуска. Книгу о Чагате представят в областной библиотеке. Презентация пройдет в эту субботу, начало в 15 часов. Автор, писатель, краевед Светлана Дурягина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, автор 14 книг. Новая работа написана в жанре путеводителя и посвящена столетнему юбилею родного поселка. На встрече автор расскажет о работе над книгой и ответит на вопросы читателей. Желающие смогут приобрести издание. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
3: Реклама.
20: Алло.
21: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
22: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метко, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
23: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
24: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
19: Информация синоптиков. Днем 7 октября в Вологодской области облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великом Устюге небольшой дождь плюс 11. В Никольске плюс 12, в Тотьме днем плюс 12 градусов, в Кириллове плюс 13, небольшой дождь, в Вытегре плюс 12, в Бабаеве и Череповце днем плюс 13 градусов, в Вологде плюс 11, небольшой дождь. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
3: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц. Вы слушали?

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Голубково в Запорожской области. И цепочка мощнейших с начала осени вспышек продолжается на солнце. Далее подробнее. Еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов открылась сегодня в Москве, заявил Владимир Путин в ходе совещания по теме развития систем накопления энергии. Президент по видеосвязи участвовал в запуске работы предприятия.
2: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Оно в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика «Росатома»

0: мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
1: Президент заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина. Городначальник отметил, что сертификационный центр будет запущен в Москве в следующем году. По его словам, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте. Ну а глава Росатома Алексей Лихачев со своей стороны отметил, что московский кластер электробатарей сможет оснащать до 50 тысяч электромобилей в течение года. Это значимая часть рынка в России.
2: Теперь несколько слов о площадке. Она уникальна. Здесь как бы три завода в одном. Во-первых, это производство электродов, электродные ленты, ну, собственно, основного носителя накопления энергии. Второе, очень автоматизированное производство литиевых ячеек. Вот той единицы накопления энергии, того атома, из которого и строятся все накопители. И тоже роботизированное, комплексное создание уже самой батареи под конкретного заказчика. Будь то автомобиль, на обычный грузовой автомобиль, судно на электродвижении или промышленный накопитель энергии. Также есть отдельные технологии для накопителя энергии для домохозяйств. Одна ячейка в секунду. Такая производительность этой линии. 18 миллионов ячеек в год. До 50 тысяч, скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года. Это, конечно, значимая часть рынка и закрывается она только этой площадкой.
1: Лихачев назвал важной задачей создание целой индустрии отрасли промышленности в России, направленной на использование накопителей энергии. Вооруженные силы России усилили группировки войск «Восток», освободили село Голубково в Запорожской области, сообщило Министерство обороны. Также российские военные продвигаются в центральной части города Доброполе Донецкой Народной Республики и наступают в его северной части. За сутки взяты под контроль 52 здания. Отмечается, что штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, на подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Руководство НАТО ранее заверило Москву, что Альянс не готовит нападение на Россию. Об этом заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области. Россия сделала четкое ответное заявление.
3: Ну, с одной стороны, хорошо, что отреагировали. И опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают как хвост вилять собакой. Ну а с другой стороны, мы много раз слышали, что НАТО – это оборонительный альянс, но это не спасло Югославию, это не спасло Афганистан, это не спасло Ливию. Ну правда, во всех этих странах и натовцы сами не спаслись, а пытаются сейчас вот распространять свое военное присутствие на Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию. Мы говорили сегодня об этом с моим коллегой. Поэтому мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят. И главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции, не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей. Ну и на Валдайском форуме президент предельно четко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область все-таки будет нападение. Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним.
1: Лавров также добавил, что проинформировал коллегу о том, что конфликт на Украине необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин. Цепочка мощнейших с начала осени вспышек продолжается на Солнце. Звезда выбросила в сторону Земли облако плазмы, сообщает лаборатория солнечной астрономии РАН. Ранее во вторник ученые сообщали о неожиданном всплеске солнечной активности. По данным астрономов, вспышки фиксируются все утро вторника. Две из них стали сильнейшими с начала осени. Ученые отметили, что уровень взрывов остается умеренным. Тем не менее, согласно прогнозу лаборатории, при сохранении текущего уровня активности вспышки

0: вспышка наивысшего класса мощности может произойти уже сегодня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. И далее новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Наша национальная команда сегодня в Нижнем Новгороде проведет последний товарищеский матч в рамках текущих сборов. В 19:00 начнется игра с Нигерией. И вот стартовый состав нашей сборной: Максименко, Круговой, Осипенко, Милехин, Вахани, Батраков, Кисляк, Обляков, Садулаев, Соболев и Миранчук. С капитанской повязкой выйдет Иван Обляков. Напомню, ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Юношеская сборная России по футболу, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. В эти мгновения проходят две встречи. Трактор «Амур» пока 1-1, автомобилист ведет у «Авангарда» 1-0. А «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте восточной конференции КХЛ. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. Теннис. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. Екатерина Александрова разгромила Линду Носкову 6-2, 6-2. Амира Андреева с таким же счетом на украинку Снегур. Тем временем Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно сегодня после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Хабаровске на 7 октября облачно с прояснениями плюс 9. В Новосибирске небольшой дождь, 6 градусов тепла. В Екатеринбурге временами дождь плюс 8. В Кургане небольшой дождь плюс 11. Во Владимире малооблачно плюс 14. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями плюс 13. В Ростове-на-Дону малооблачно плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10 у микрофона Владимир Юдин. В Вологодской области началась неделя сохранения психического здоровья. Она проходит с 5 по 11 октября по всей стране и приурочена ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. И сегодня гость нашей студии – врач-психиатр психиатрического дневного стационара Екатерина Веселова. Екатерина Васильевна, рад вас видеть.
3: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствую вас.
2: Екатерина Васильевна, скажите, пожалуйста, что, по-вашему, современному человеку сегодня больше всего угрожает психологически?
3: Я считаю, что в настоящее время, когда очень большой поток информации, человеку угрожает именно трудность правильно сориентироваться предлагаемой информации, которая предлагает очень много выборов. И вот сделать выбор, то, что действительно нужно, актуально, это основная проблема, я считаю, современного человека.
2: Большое количество информации.
3: Большое количество, плотность ее, разнообразие.
2: Манипулирование людей с помощью информации вас беспокоит? Вот эта проблема?
3: Меня лично не беспокоит, но я считаю, что это, наверное, имеет место быть.
2: Понятие «психическое здоровье» – это отсутствие психических заболеваний или нечто гораздо большее?
3: Конечно же, психическое здоровье – это прежде всего отсутствие психических заболеваний. И если эту тему развивать, то, конечно, когда человеку комфортно, он спокоен, он испытывает чувство радости, удовлетворения от той жизни, которую он ведет.
2: Вот тогда скажите мне, пожалуйста, Екатерина Васильевна, где проходит граница между вот «мне просто тяжело» и состоянием, с которым уже стоит обратиться к специалисту?
3: Когда это просто тяжело, это какой-то момент, это короткий период. А когда это состояние тяжело затянулось от месяца и больше, то есть смысл уже подумать о том, что надо обратиться к специалисту, к психиатру, к психотерапевту, к психологу.
2: Ну, вот как понять? Может быть, это просто вот работы много?
3: Ну, работы много. Это может быть какой-то аврал, это короткий период, когда действительно человек работает.
2: Да нет, это не короткий период. Есть люди, которые работают 24/7, они просто погружены в работу.
3: Ну, это выбор человека.
2: Ну, кушать-то всем хочется.
3: Вот. Если человек готов 24/7 и работать длительно, но это мы же понимаем, что так не бывает, что 24/7 человек не может работать месяц.
2: То есть это неправда, да?
3: Это неправда.
2: Хорошо.
3: Да. Вот. Но когда человек чувствует, что он устал, ему, естественно, предоставляется по нашему трудовому законодательству отпуск, и он вправе этим отпуском воспользоваться на свое усмотрение. Человеку, конечно, нужно чередовать труд и отпуск. И если бывают периоды напряженного труда, мы говорим про авралы, то они, естественно, требуют восстановления. И этот период восстановления, он может быть индивидуален. Для каждого он свой.
2: Скажите мне, пожалуйста, вот кроме отпуска, где черпать силы?
3: Рекомендую, конечно же, спорт, физические упражнения, прогулки, взаимодействие с природой. Я также очень тепло отношусь к волонтерству. Я очень хорошо отношусь к эко-волонтерству. И считаю, если тебе плохо, найди кому хуже и помоги. Это наполняет силой. Это дает возможность осмыслить свою жизнь.
2: Ну вот вам лично бывает плохо?
3: Ну, я живой человек, такой же, как и вы, и я бывает, что я устаю, мне бывает грустно, и меня лично, если говорим обо мне, меня спасает йога.
2: Йога?
3: Да, я практикую йогу, я хожу на прогулки в лес, зимой я кормлю птиц и животных, я выношу мусор из леса, и из Парка Мира в том числе. Я участвую в благотворительных мероприятиях, допустим, в Катафане, завтра буду в этом там участвовать. и считаю, что надо обязательно помогать братьям нашим меньшим.
2: Ну, это здорово, я вас поздравляю.
3: Спасибо, Владимир.
2: Многие люди привыкли терпеть, сама пройдет, соберись, у других еще хуже. Почему нам так сложно признать, что психологически нам плохо?
3: Ну, потому что если человек скажет, что да, мне плохо, это как будто бы он неудачник, как будто бы он слабый, это признать то, что он не адаптирован, и признать свою слабость – это трудно среднестатистическому человеку. Мы же хотим быть достигаторами, сильными, энергичными, поэтому, я думаю, дело в этом.
2: Ну, признать, что ты слабый, это наоборот силу проявить, нет?
3: Не всегда.
2: Не всегда?
3: Не всегда. Потому что признать свою слабость, это ведь опять же ситуации, это зависит от конкретной ситуации.
2: Можете пример привести? Вот когда признать, что ты слабый, это не признак силы.
3: Ну, конечно, если женщина может вот сказать, что да, я не могу работать 24 на 7, потому что я женщина, отличаюсь от мужчины силой, вот. Мне нужно восстановление, мне нужно переключение, и я слабая в этом. Я не могу мешки ворочать. Угу. Вот так вот. Ну, это объективно.
2: Ну, да. Это да. Это да.
3: Ну, самый простой такой пример.
2: Угу. Скажите мне, пожалуйста, тревога сегодня стала практически, наверное, универсальным переживанием. Вы сами чувствуете, что вот в нашем обществе стало больше тревоги?
3: Да, в нашем обществе очень много тревоги. Я чувствую это, я знаю, я сталкиваюсь в своей работе, в клинической практике. И считаю, что здесь очень много факторов способствует повышенному уровню тревоги. И, наверное, все, не стоит их перечислять.
2: Здесь, они не так понятны.
3: Да, они не так понятны. Здесь я хочу обратить внимание на то, что с этим можно справляться. Опять же, есть много возможностей в наше непростое время. И важно выбрать ту самую возможность, которая подходит конкретно, перекликается с способностями, интересами, и развиваться. Развитие.
2: Ну вот вас послушают люди, посмотрят по телевизору, скажут, ну это легко сказать, как бы, но трудно сделать. Что бы вы им ответили?
3: Нужно ответить честно себе на один вопрос. Во что я верю? Что я хочу?
2: Во что я верю и что я хочу?
3: Да.
2: Ну, хорошо, так. Ну, у кого-то много хотело, кто-то скажет, я ничего не хочу.
3: Ну вот, когда говорят, я ничего не хочу, ты всегда ничего не хотел? Или вот это отсутствие желаний появилось в последнее время? Что радует? Что наполняет силой энергии? Вот от этого нужно отталкиваться.
2: Ну вот он говорит, меня ничего не наполняет. Или она?
3: Ничего не наполняет. Ну, вы знаете, я таких не встречала, Владимир, что говорят, что вот ну вообще ничего-ничего. Mm-hmm. Всегда у человека есть что-то, что его радует. Понимаете, и чаще всего это творчество. Творчество – это беспроигрышный вариант. Но нужно найти именно то творчество, в котором ты сможешь реализоваться. Или писать картины – это самое простое. Их у нас очень много сейчас возможностей. Либо же писать рассказы. Сейчас я встречаю молодых, 18-19 лет, блогеры, которые рассказывают о своей жизни – и, опять же, они чувствуют это удовлетворение. У них внутренняя потребность. И хотя у них опыт жизненный, он мал, но они себя таким образом реализуют, показывают себя миру, проявляют себя миру. И это правильно.
2: Угу. Ну да, наверное, да. Что такое нормальная тревога, а что такое уже тревожное расстройство?
3: Нормальная тревога, я считаю, что это та тревога, которая, вот, допустим, думаешь, а так вот, а как вот я проеду, как вот я сегодня к вам ехала, где я смогу запарковаться, я тревожилась. Я нашла это место для парковки. Достать. Да, это тоже. Вот. И меня это все прошло. Я увидела это место, куда смогу
2: Так, а тревожное расстройство?
3: Тревожное расстройство, когда тревога идет постоянно фоном. Человек не может спать. Мысли тревожные, они постоянно. Эти называются руминации, которые постоянно, постоянно, об одном, по кругу, как говорят, я себя накручиваю.
2: Это вот. Слово руминация, да?
3: Да, да, это навязчивые мысли.
2: Интересно, я не слышал этого слова.
3: Вот, руминации.
2: Угу. Можно ли привыкнуть к стрессу? Говорят, человек ко всему привыкает.
3: Наверное, да. Потому что что значит стресс? Это какая-то ситуация, которая выводит человека из зоны своего комфорта. Допустим, я своим пациентам говорю, допустим, вот вы сидите в своей зоне комфорта. Комнатка, кухонка. И там холодильник, в котором гарантированно есть одно блюдо. Вкусные щи. Открыл, поел. Никакого разнообразия, но только это. Чтобы увидеть какое-то разнообразие, нужно выйти из этой кухонки. А там может быть либо райские кущи, либо дикие звери. Нужно выйти, попробовать. Поэтому тревога сначала перед переменами. Но нужно сделать шаг к переменам, принять их. Потому что перемены и кризис – это равно возможности. Новые возможности, новые смыслы, новые правила. Понимаете? И это говорит о многообразии нашей жизни и многообразии путей, у которые стоят перед человеком, самым конкретным.
2: Вы знаете, я вот слышу в последнее время, и это в медиа очень активно, книги на эту тему пишут. Вот, знаете, такая есть формулировка «стань лучшей версией себя». Вот вам нравится такая формулировка? Это вообще правильно? Или здесь какая-то, знаете, такая…
3: Здесь подвоха нет.
2: Нету, да?
3: Вот, нет подвоха. Это говорит о том, что вот человек родился с заложенным потенциалом. «Стань лучшей версией себя» – надо развить свой потенциал. Понять себя, к чему лежит душа. И вот это довести, ведь нет предела совершенства, развития. Вот для чего мы здесь.
2: Вопрос как? Вот видите, сам понять-то, да, как бы вот как это понять? Вот, понимаете, люди вот рождаются, и вот они, знаете, вот я не знаю, чем я хочу заниматься в жизни. Школьник там не знает, вот чем вот туда в будущем, вот как вот себя
3: реализовать. Вернемся к началу нашей беседы. Во что веришь и во что, и что тебя радует? Вот это.
2: Во что веришь и что тебя радует.
3: Да, да.
2: Угу.
3: И что доставляет радость, удовольствие, в эту сторону и нужно двигаться.
2: Ну, многие скажут, деньги меня радуют, деньги, вот это, знаете, такая жизнь.
3: Деньги – это…
2: Путешествия, вот это
3: да,
2: все.
3: Да, деньги – это ресурсы, их необходимо, конечно, заработать, получить эти деньги, они как с неба ведь не свалятся, как манна небесная. Но ты на деньги дают возможность, но… Ты, чтобы себя реализовать, будь стабильным, имей возможность заработать эти деньги. Это великое счастье, если ты зарабатываешь деньги как раз на том, что тебе доставляет радость.
2: Mm-hmm.
3: Это творчество.
2: Ну, наверное, да. Наверное. Я напомню, уважаемые радиослушатели, у нас в студии врач-психиатр Екатерина Васильевна Веселова. Екатерина Васильевна, скажите, пожалуйста, какие люди наиболее подвержены эмоциональному выгоранию?
3: На мой взгляд, эмоциональному выгоранию подвержены больше люди тревожные, перфекционисты, которые хотят сделать все в совершенстве. И это совершенство – это такая категория размытая. Как говорится, нет предела совершенству, но здесь идет уже в негативном ключе. Они не могут остановиться, они истощают, истощаются сами. Могут истощать близких, потому что все подчинено вот этому совершенству. Это, знаете, вот как идея фикс. И эти люди, они несчастливы, по сути, потому что они не могут достичь внутреннего баланса, равновесия.
2: Мне кажется, гармонии. Это люди-тираны, нет?
3: Могут быть и тиранами, но не 100%. Они могут быть, но они могут быть глубоко несчастными людьми.
2: Ну, наверное, да. А если человек понимает, что он выгорел, что ему делать уже завтра утром, например? С чего начать восстановление?
3: Режим. Режим дня. Потому что потребность в сне, вот если мы говорим, вот, допустим, до 40 лет у человека 8 часов, после 50 – 6 часов потребность во сне. Вот. Наладить режим сна. потому что с 9 до 10, до 11 часов начинается выработка мелатонина, гормона, а дальше уже организм вступает в период очищения и переработки информации, которая поступила в течение дня. Это как раз медленные и быстрые фазы сна. Значит, режим. Потом питание, чтобы оно было сбалансированным. Физическая активность – обязательно. Потом творчество – обязательно. Общение с людьми, потому что мы все должны для своего собственного здоровья и душевного благополучия коммуницировать. Мы взаимно друг друга обогащаем. И это очень важно. Забота друг о друге. О животных, о природе. И это правильно.
2: Ну, сейчас многие засыпают с телефоном в руках и тоже просыпаются, первым делом проверяя новости. Что вот постоянный информационный поток делает с нашей психикой?
3: Я могу сказать, что мозг не отдыхает, и постоянный скроллинг ленты, это, конечно, уже переходит в такое вот навязчивое желание, что там произошло в мире. Не сказать, что у меня такого не бывает. Я тоже тревожусь, и я проверяю, но ночью.
2: Это заболевание, конечно, уже, нет?
3: Нет, это не заболевание. Это такое, знаете, ну, я считаю, что если это не все время вот человек сидит вот так, это нормально. А если уже все время человек не может оторваться, и у него прямо вот из 24 часов 20 он в телефоне, ну, с этим уже нужно что-то делать. Это уже идет, опять же, истощение психики. Человек загружается информацией, он не может ее переработать, и вот получается, тревога растет.
2: Какие вот вещи вас тревожат, вас лично?
3: Меня лично. Да, пожалуй, никаких. Потому что я могу свою тревогу любую рационализировать. И что-то у меня появляется, я это себе объясню.
2: Ну, вот, вы знаете, вы первый человек, который ни о чем не тревожится. Я вот, честно говоря, не
3: знаю. Ну, то я сегодня тревожилась в какой-то момент, но потом у меня прошло. Но я не могу это обобщать, что вот так вот, да. Я могу встревожиться, где мне заправиться. Потом я решила эту задачу, все, у меня эта тревога. То есть она может быть ситуационна, но не то, что она фоном меня будет донимать. Этого нет.
2: Физическая активность, вы сказали, действительно влияет на психическое здоровье. Или это вот несколько преувеличенный совет вот из серии «Больше гуляйте»?
3: Это не преувеличенный совет, потому что физическая активность, она способствует вырабатыванию гормонов радости. И это очень важная составляющая жизни психически здорового человека. Она способствует, физическая активность, нейтрализации последствий стресса и те же самые навязчивые мысли, тревожные мысли, руминации, они при занятием спортом, физической активности, они теряют свою же интенсивность и силу над человеком. Это очень полезно.
2: Иногда человек сам не считает, что ему нужна помощь. Вот как близкому правильно сказать? Вот мне кажется, тебе плохо, давай обратимся к специалисту. Вот, или как? Вот, чтобы не вызвать сопротивление.
3: Ну, нужно помнить о том, что каждый человек свободен делать свой выбор. И если близкие, допустим, мы не говорим о том, что запойный или там наркоман, но тревожится, там уединяется, предложить аккуратно, корректно свою помощь. Хочешь обсудить со мной, что тебя тревожит? Я не буду тебя осуждать. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Принятие. Вот что нужно людям в наше время.
2: Принятие?
3: Принятие.
2: Принятие чего?
3: Таким, как он есть, без осуждения.
2: Вы можете развить эту мысль?
3: Ну вот как вот. Допустим, человек, когда обращается к специалисту, к любому специалисту, но мы говорим о психиатре, да, он должен понимать, что он обладает, ну, своими вот правами, как человек, он пришел за помощью, и специалист, к которому он обратился, он его не осудит. Он принимает этого человека, ну, ты пришел ко мне, и я тебя принимаю. Есть у тебя проблемы, есть у тебя беды, и давай мы с тобой подумаем, как с этим можно справиться. А если это в семье, в близких отношениях, сказать, что да, или вот мать с ребенком, я тебя принимаю, ты мой ребенок, я с тобой рядом, я тебя поддержу в любой ситуации.
2: Угу. Какие фразы лучше не говорить?
3: Это ерунда, это глупости. Посмотри, вот как другие там справляются, посмотри, вот как вот там лучше учатся.
2: Не обесценивать. Лучше, да,
3: не обесценивать. Обесценивание – это сразу расторжение вот этого хрупкого контакта.
2: Мне кажется, вообще обесценивание сейчас – это главная проблема нашего общества. Нет, вам так не кажется? Обесценивание жизни, обесценивание чувств, каких-то возможностей.
3: Одна из. Но обесценивание, оно, конечно, очень разрушительно действует в общении, в коммуникации людей.
2: Тогда, на ваш взгляд, вот мне кажется, что обесценивание – главная проблема. Вы как считаете, что самая главная проблема? Вот вы как психиатр.
3: Я сказала вам, одна из обесценивания, да?
2: Есть какая-то главная причина.
3: Да, да. Я думаю, что отсутствие доброты. Мне кажется, что люди... следует быть добрее друг к другу.
2: А раньше люди добрее были?
3: Я думаю, что да.
2: А раньше, это когда в вашем детстве? Тогда и деревья были зеленее, все было как-то более комфортно, нет?
3: Да нет, там же тоже было разное, но люди были попроще.
2: Что их испортило? Деньги? Квартирный вопрос или что?
3: Нет, обилие информации, которая поглощает вот, внимание, занимает, и люди стали отдаляться друг от друга. Понимаете, вот это.
2: Ну, вам скажут, вот социальные сети – это обилие информации, но в то же время социальные сети, там, я могу там, с подругой или с другом, который сидит там.
3: Это да, но есть у некоторых вот людей, что социальные сети – это только вот единственное общение. А я говорю про доброту между людьми, желание помочь и вот пообщаться, как вот мы с вами сейчас говорим.
2: Ну, вам на это тоже могут возразить, вот вы говорите, отсутствие доброты, ну, как бы суть-то человека не меняется, вам могут сказать, вот как он был, например, 100 лет назад он там убивал, любил, так и сейчас он такой же добрый и счастливый, то есть это суть человека, то есть либо ты добрый, либо ты не добрый, нет, мне кажется, это как бы такая вещь.
3: Нет, здесь...
2: Это просто вопрос восприятия вашего, что стало меньше доброты, нет?
3: Не знаю, Владимир, потому что здесь это вопрос очень философский, это действительно индивидуальный. Вот, но по моим вот наблюдениям, я так считаю, по моим вот наблюдениям клинической практики, угу. Вот так вот.
2: Почему до сих пор многие боятся самого слова «психиатр»?
3: Ну, потому что кажется, что психиатр – это что-то такое страшное, и сразу поставят диагноз, и поставят на учет, и закрыты дороги, и возможности. Вот так вот. Люди боятся быть неадекватными, скажем так.
2: А это разве не так? Закрыты возможности. Вот ты сходил к психиатру, он тебе там выписал справку, а тебе потом раз, и права не дали водительские.
3: Ну, какую справку? Пришел на прием и обратился, смотря с чем. Потому что, конечно, есть перечень психических расстройств, которые, естественно, не дадут права. Шизофрения, эпилепсия, эмоциональное там расстройство. Это да, потому что вот если вы водитель, вы же хотите, чтобы ехать и чувствовать себя в безопасности. Транспортное средство – это авто, это средство повышенной опасности.
2: Представим нашего слушателя. Вот он сейчас едет в машине, например, или сидит дома, слушает нас, думает. Вот кажется, я уже давно живу не совсем нормально, но все время откладываю обращение за помощью. Что бы вы ему сказали?
3: Не бойтесь. Выход всегда есть. Обращайтесь. Мы рядом.
2: Какой один миф о психических заболеваниях вам хотелось бы сегодня разрушить в первую очередь?
3: Ну, психических заболеваний много, но многие из психических расстройств, они лечатся и успешно. Вот так.
2: Если бы вы могли нашим слушателям дать 3 рекомендации для сохранения психического здоровья, какие бы вы выбрали? Самое главное.
3: Заботьтесь друг о друге, развивайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха.
2: Екатерина Васильевна, может быть, есть вопрос, который я вас о чем-то не спросил. Вы бы хотели что-то сказать в конце?
3: Владимир, я благодарю вас за возможность поговорить. Я считаю, что мы с вами очень душевно поговорили. И надеюсь, наше общение пойдет на пользу.
2: Спасибо, я тоже на это надеюсь. Сегодня гостем нашей программы был врач-психиатр психиатрического дневного стационара Вологодской областной психиатрической больницы Екатерина Веселова. Екатерина Васильевна, спасибо вам большое.
3: Пожалуйста, всего доброго.
2: За режиссерским пультом сегодня была Елена Фокина и вел программу Владимир Юдин. Счастливо, пока.
4: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
5: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
6: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
7: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
8: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан. Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
12: В студии филолог Эльвира Трикос. Несколько минут эфира я хочу посвятить повестям, в которых сохранились впечатления о Вологде 1960-70-х годов. Остановлюсь только на двух. Их авторы жили в нашем городе, в одном квартале, дружили, были коллегами-писателями. Их небольшие автобиографические книги называются «Первая – повесть о Вологде», написанная Вячеславом Белковым, и «Повесть о славе» Андрея Смолина. Если первая книга написана Вячеславом Сергеевичем о себе, своем детстве и ощущении городского пространства города, она осталась, кстати, практически незамеченной при жизни автора, то вторая книга с отсылкой на повесть Белкова и содержит воспоминания о детстве Андрея Петровича Смолина, связанные с улицами Герцена, Предтеченская и Чехова. Раннее детство и первые школьные годы писатель Вячеслав Белков лирично описал в повести о Вологде. «Родился я на улице Минжинского в 52-м году в деревянном домике с мезонином. Сейчас на месте этого дома на Предтеченской стоит огромная гостиница «Атриум». и трудно представить уже и двор дома с дровами, и прежние тропки с детскими футбольными площадками. Так о родовом доме Белкова пишет друг Андрей Смолин, который еще застал то время, когда двор был проходным, и через него можно было пройти в центральную часть города, срезав целый угол. Итак, Андрей Петрович пишет. «Хорошо помню этот старый двухэтажный дом с мезонинчиком и тесным двориком. Третий от перекрестка с улицей Герцена. Улица Минжинского ныне, кстати, называется Предтеченской. Интересно, что потом уже в 1980-е годы в этом доме была мастерская художника, знакомца Вячеслава Сергеевича, Михаила Брагина, как раз в мезонине». Другой дом детства, в котором жил Белков и был в центре городских литературных событий, находился на той же улице Предтеченской, по той же самой стороне, второй от угла с улицы Герцена, только в направлении железнодорожного вокзала. Именно из него, начиная с 1960 года, юный Слава Белков шел учиться в среднюю школу номер 8, так об этом писал. В 8-ю школу Горано ходили мы по Герцной, Пушкинской. Затем по старому, еще деревянному пешеходному мостику через Золотуху. Сразу сколько городских уличных примет, связанных еще с художником и поэтом. А вот как тепло об этом доме писал Вячеслав Клыков еще. «Наш дом, в котором я прожил много лет, был 1959 года. Четырехэтажный, 32-квартирный, два входа подъезда со двора. Дом неплохой, кирпичный, надежный. Наш дом отечественного производства, так сказать. А несколько домов в этом ряду и дом за углом, улица Жданова, ныне Чехова, построены были пленными немцами после 1945 года. Писатель Андрей Смолин жил в доме напротив через дорогу. Цитата. «Окна квартиры смотрели на окна нашей кухни и балкона. Как я любил сидеть на балконе летними теплыми вечерами. Между нами было всего 40 метров. От Андрея Петровича узнаем, что в доме на улице Предтеченской, 52, был футбольный клуб, там собирались дворовые команды играть, и там была своя среда обитания в 60-70-е годы у писателей. При этом неподалеку от товарищей жил тогда и будущий писатель Дмитрий Шеваров, который тоже ходил в городскую школу номер 8, а сейчас он известный писатель и журналист российской газеты в Москве». Продолжая историю о домах того ряда, Андрей Смолин писал в своей книге «Повести о славе». «Есть и другой замечательный в своем роде дом на углу улиц бывших Минжинского Жданова. Тот выстроили еще до войны. Его долго называли милицейским. В нем жили когда-то высокие чины областного УВД. Вот в этом доме прошли детские годы замечательного писателя и литературоведа Дмитрия Шеварова, который очень уважал Славу. Они были хорошо знакомы. Что удивительно, что в соседнем доме с Белковским на улице Предтеченской в 1960-80-е годы жил хороший вологодский поэт Игорь Тихонов, который учился, кстати, в Литинституте, опубликовал при жизни две поэтические книги, довольно сильные по тем временам, как писал Андрей Петрович Смолин. А Василий Иванович Белов в середине 1960-х годов считал его настоящим поэтическим талантом, как и друга своего Александра Романова. Так вот, Николай Рубцов не раз бывал у Игоря Тихонова, как отмечает писатель Андрей Смолин. Цитата. «Несколько раз бывал у него дома, ночевал. Возможно, что иногда молодые люди, Игорь и Николай, сидели за столиком во дворе немецких домов, предназначенном для игры в доминошного козла, как раз напротив окна Славы с торца его дома. Как близко жили писатели и настоящие, и будущие, сколько гениально светлых людей было рядом, в соседних дворах, но при этом не знала друг о друге». Музыка. Андрей Смолин в продолжении повести о славе делится: «И мне почему-то кажется, что я тоже в то время видел Николая Михайловича Рубцова, было это так. Однажды теплым летним вечером мы играли с ребятами в войнушку. И, между прочим, оружие у нас было вполне боевое. Изготовлялось что-то наподобие деревянного пистолета, к нему укреплялась рогатка с резинкой. Полем войны у нас был весь квартал от Герцена до Жданова. Я как раз устроил засаду у ворот немецкого дома. Слышу шаги. Думаю, что подкрадывается противник, выскакиваю из засады, но в воротах сталкиваюсь с незнакомым человеком в широкой шляпе. Шляпа именно и поразила, и пронзил цепкий, откровенно пристальный взгляд, поразивший до глубины моего мозга. Я и теперь этот взгляд помню. Я выдавил из себя что-то вроде «извините», а незнакомец ответил какой-то странной полуулыбкой. Представляя картинку из окна Славы Белкова, Андрей Петрович писал, вспоминая, как выглядела старопрежняя улица Предтеченская. Цитата. Слава, распахивая окно на кухне, видит противоположную сторону улицы Минжинского, а весь квартал сплошь деревянные особнячки и домишки. Особенно хорош второй от угла, уже подсевший от старости с прекрасным мезонином. Его часто рисуют художники. За домом напротив люди вырыли котлован, где построили самое большое в квартале здание плавательный бассейн «Динамо». Он долго будет чужеродно смотреться в раздолье деревянных домов и тополей, особенно выделяясь стеклянной стеной второго этажа по фасаду, за которой юные пловчихи и пловцы разминаются, растягивают свои мышцы и косточки. Бррр, как им хочется прямо с раннего утра. На другом углу квартала кафе «Мороженое Ветерок» или «Встреча», забылась. Жестяной короб и тоже со стеклянными стенами. Летом в нем прохладно, мороженого можно купить сколько хочешь. Потом сиди себе за дюралевым столиком, поглощая его с вишневым или малиновым сиропом из вазона на тонкой ножке. Окрестные мальчишки любили собираться в этом кафе. Часто в летние дни там было не протолкнуться. Тут же рядом небольшая площадка, бывшая канавязь. Когда в Вологде основным видом транспорта был гужевой, здесь обедали лошадки и коняги, запряженные в телеги или в дровни. Всего скорее канавязь была в этом месте извечна. Прихожане церкви Святой Екатерины и паломники Свято-Духова монастыря оставляли здесь свои транспортные средства. От канавязи остались столбы с перекладинами. Окрестная ребятня использует их как гимнастические бревна. «Сколько там прошло незабываемых летних вечеров», – пишет Андрей Смолин. Много еще о чем рассказывает его повесть. О серой стене бывшего Свято-Духова монастыря, старинных воротах, возле которых был всегда милиционер в белом зимнем тулупе или в темно-синем летнем кителе и галифе. О магазине «Океан», вы помните его, по улице Герцена, которого уже сейчас нет, вместо него магазина и аптеки. Цитата. «А когда магазин только открыли, весь город ходил смотреть на два огромных аквариума в центре торгового зала с живой рыбой. Ее с очком вылавливал какой-нибудь дядя Вася в резиновом фартуке и небрежно бросал на огромные весы». Как видим, это была совсем другая Вологда, с местами мальчишеских сборищ, с маршрутами от дома и до школы, с встречами, которые не забывались, а потому остались в художественных автобиографических произведениях. Закончу передачу «Отблески искусства» словами Вячеслава Белкова о связи души человека с местом, где он родился. Вологда. Здесь, в этом старинном городе, живет моя душа. Здесь она возникла, росла, порой стукаясь об острые мальчишеские ребра, то залезая наверх в голову, то уходя в пятки. Когда я на время покидал родной город, душа моя заболевала, засыпала тяжелым сном.
3: Человек привыкает к домам, к родным и знакомым лицам. А мне иногда кажется, что я прирос к самому месту, где стоит моя милая Вологда, прилепился к ее теплому воздуху. И даже если наши ученые, архитекторы в смертной битве с охраной памятников победят и все здесь сравняют с землей, то и тогда на горьком пепелище я буду знать и чувствовать свою родину. До новых встреч!
11: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
13: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
14: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте.
15: Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим о нас, волокжанах. Конкретнее, о тех чертах характера, которыми нас наделяли и наделяют наши соседи, жители других городов и областей. Всем известно, что помимо положительных черт, таких как искренность, самобытность и прочее, волокжанам приписывают сомнительное качество. Скупость на эмоции, медлительность, сонливость. Иногда слово «вологодский» ассоциируют с чем-то дремучим, глухим и далеким от современности. Не будем обижаться на это. В каждом регионе страны есть свои особенности. Давайте лучше заглянем в прошлое, в архивные материалы и посмотрим, как отзывались о жителях Вологды и вологодской жизни наши ближайшие соседи из Петербурга. Я думаю, это интересно. Любопытная статья автора под псевдонимом «Ферт» была опубликована в январском номере газеты «Русский Север» за 1910 год, то есть ровно 110 лет назад в царское время. Статья о впечатлении одного из гостей о Вологде и волокжанах. Я зачитаю текст этой статьи. Слушайте внимательно. «Понять мы не можем ваших земляков, никак не поймем их. Сперва мы думали, что это люди широкого размаха. А присмотритесь поближе, не то. Размах, пожалуй, действительно в них есть, но размахнувшись, они застывают в этой позе, и рука, готовая сокрушить все преграды, так и остается в воздухе. Очень странный народ вологжане. Присмотритесь к вологодской жизни. Мертвая спячка, апатия, сонливость. Все спит. Даже электрические фонари и те не могут противиться общему настроению. Мигая, борются с дремотой и обессиленные погружаются в сон. Иногда вдруг фонарь, готовый погаснуть, мигнет и вспыхнет ярким светом. Но ненадолго. Фиг и погас. От фонарей пойдем дальше», – продолжает автор статьи. «Первое заседание городской думы. Вспыхнули гласные, бурным потоком полились речи. Хлынул поток негодования, и, казалось, дни лорд-мэра сочтены. Но это была лишь вспышка. Рука, занесенная для удара, упала, и мэр спокойно всхрапывает в своем кресле и до сего дня. Распоряжение полицмейстера. Властное, требовательное, оно расклеено везде и в газетах напечатано. Суровая кара ждет неисполнившего какое-то законное распоряжение. Но тротуары по-прежнему жалобно поют под ногой, и по-прежнему в них зияют дыры. Попрошайки наводняют улицы и назойливо требуют милостыни, а стаи собак рыскают резвые и игривые, оглашая сонный город лаем и наводя страх на прохожих. Властная рука размахнулась и опустилась в изнеможении. Земство, мелиоративный кредит, помощь кооператива, монополия на переплетные работы. Обо всем об этом говорилось. Думалось, дело пойдет быстрым темпом. Но и здесь пороху не хватило. Вспыхнуло и погасло, и мигает, борется с дремотой, и скоро совсем погаснет. А вот в одном из окружных судов была вынесена присяжными заседателями такая резолюция. Был убит, но смерти не последовало. И про вологодские начинания можно сказать. Им дана была жизнь, но жития не последовало. Далее автор статьи пытается разгадать причины, которые мешают Вологде развернуться в полную силу. Наблюдая со стороны вологодскую жизнь с ее вспышками, порывами. Вспышки можно объяснить накоплением энергии, которая ищет выхода и не может скопляться в больших количествах вследствие малого размера резервуаров. Это тем более правдоподобно, что некоторые области вологодской жизни или окончательно атрофировались, или атрофия их прогрессирует с поразительной быстротой. Я разумею здесь местную торговлю и промышленность, которые из рук туземцев почти целиком переходят в руки пришельцев. Латыши взяли масляное дело, татары – бакалейное, евреи – переплетное, ювелирное, шляпное. Вологжан даже наживо не прельщает. А фруктовое дело. Вишня продавалась по 10 рублей, когда Владимир ею торговал по 3-4 рубля. Яблоко при ценах в Москве 2-2,50, в Вологде стоило до 6 рублей. «Вологда, проснись!» – восклицал 110 лет назад неизвестный автор со страниц популярной вологодской газеты. Не правда ли созвучно с проблемами сегодняшнего дня? Очень современно и злободневно. Можно негодовать и даже обидеться на такие слова. Но на самом деле к этому нужно относиться с юмором и иронией. Ведь многое написанное – правда. Листая подшивки старых газет, мы не только погружаемся в атмосферу повседневной жизни наших предков, но и узнаем в них себя и свойственные нам черты и поступки. Ну что ж, будем бороться со своими сомнительными качествами.
16: Радио России Вологда. На волне ваших сердец.
17: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.
2: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. Завтра днем 7 октября в Вологодской области облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великом Устюге завтра днем синоптики обещают плюс 11, в Никольске плюс 12, в Тотьме 12 градусов тепла, в Кириллове 13, в Вытегре плюс 12, в Бабаеве плюс 13 и в Череповце такая же погода 13 градусов, небольшой дождь, в Вологде завтра днем плюс 11. На этом передачи из Вологды окончены. Всего вам доброго, до свидания.
16: Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения войск Центра продвигаются в Доброполе в ДНР. Владимир Путин провел совещание по теме развития систем накопления энергии. И профильные ведомства, нефтяные компании продолжат работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов. Далее подробнее. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России поразили в порту Южный танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. А в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, доставлявшие на Украину военные грузы, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Отмечается, что российская группировка поразила подразделения ВСУ в районах Дебровы и Ивановки Днепропетровской области, а также Вольнянки и Общего в Запорожской. Российские войска пресекли попытки ВСУ по разблокированию окруженных подразделений севернее населенных пункта Курганы Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резниково.

0: экономического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
1: Президент по видеосвязи принял участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве и заслушал доклад мэра столицы Сергея Собянина. Градоначальник отметил, что Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте.
2: Почему мы занимаемся этим проектом? Потому что сегодня Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Это электробусы, электромобили, электрические суда. В скором времени, возможно, поезда метро, трамваи и так далее. То есть это достаточно большой рынок. Сегодня стоимость электромашины, электроавтомобиля до 40% – это стоимость электробатареи, которая включает в себя, опять же, около половины стоимости батареи – это программный продукт и микросхемы. И это все импортное. Поэтому без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится. Поэтому это одна из ключевых технологий, которые по вашему поручению мы сегодня запускаем.
1: Мэр также доложил президенту, что сертификационный центр производства электрических батарей будет запущен в Москве в следующем году. Александр Новак призвал профильные ведомства и нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов в Россию, говорится в сообщении Кабмина. По ситуации на топливном рынке России вице-премьер призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании усилить работу по заключению соглашений с независимыми АЗС и НПЗ для обеспечения предсказуемой и справедливой ценовой ситуации. Меры по регулированию цен на топливо в ряде регионов России были представлены на совещании вице-премьера Новака, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает во вторник вечером экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами учащихся в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на окружение президента, массовые демонстрации старшеклассников и студентов, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в ряде городов Франции во вторник по призыву профсоюзов. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Органы правопорядка провели более 6000 задержаний. В 90% случаев это были несовершеннолетние. Министр Национального собрания Франции принял решение приостановить до конца недели занятия в лицеях, чтобы провести в них внутренние дебаты по решению проблемы протестов старшеклассников. Власти республики фиксируют рост числа требований, которые выдвигают старшеклассники в ходе протестов. При этом требования протестующих в разных учебных заведениях отличаются друг от друга.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Наша национальная команда сегодня в Нижнем Новгороде проводит последний товарищеский матч в рамках текущих сборов. Несколько минут назад началась игра с Нигерией. Стартовый состав сборной России: Максименко, Круговой, Осипенко, Мелехина, Вахани, Батраков, Кисляк, Садулаев, Соболев, Алексей Миранчук и капитан Обляков.

0: Счет пока не открыт, 0-0. Тем временем юношеская сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой гостей со счетом 74-72. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. Два проходят в эти мгновения. «Трактор Амур» 1-2, «Автомобилист Авангард» 3-0. «Металлург» тем временем принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Магнитка» идет на первом месте в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. Теннис. Две россиянки сыграют друг с другом в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 Екатерина Александрова разгромила чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову 6-2, 6-2. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. И в завершение вновь о футболе. Килиан Мбаппе разочаровался в мадридском «Реале», хочет покинуть команду в следующем году и продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Об этом сообщает инсайдер Франсуа Гальярда. По информации источника, «Реал» не собирается препятствовать решению француза. Ранее испанские СМИ сообщили о том, что Мбаппе зол на «Реал» из-за отказа клуба активно поддерживать его кандидатуру в борьбе за золотой мяч. И пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
2: Погода. В Калуге завтра ясно плюс 15, в Твери ясно плюс 14, в Ярославле облачно с прояснениями 13 градусов тепла, в Тамбове облачно с прояснениями плюс 17, в Смоленске ясно плюс 14. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. А в Москве в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 12, днем плюс 14, ветер западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
1: Театр «Радио России» представляет.
3: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
1: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
4: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
1: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
5: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
1: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
6: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. «Наше время». В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение, комментарии, соображения по темам, которые мы обсуждаем. Заходите, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного, в том числе самые яркие моменты выступлений наших экспертов в прямом эфире туда выкладываем. Ну а кроме того, в последнем сообщении идет прямая трансляция, где тоже можно оставить свой комментарий. Скачивайте себе на телефон наше приложение «Радио России», бесплатно доступно в Rustore и Google Play. Устанавливайте, пользуйтесь им, там много возможностей, в том числе, например, есть архив, который, правда, с небольшой задержкой. Вижу, вы в комментариях спрашиваете, так вот отвечаю, с небольшой задержкой выкладывается, но рано или поздно передачи, которые вы пропустили, там появятся. Ну, а если хотите послушать своевременно, то прямой эфир там доступен, и возможность задать сообщение точно так же это все имеется. Ну, а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
7: Москва и Московская область в ночь на 6 октября, то есть нынешней ночью, подверглась массированной атаке беспилотников вооруженных сил Украины. В сторону столичного региона летели сотни беспилотников. В Подмосковье в результате атаки погибли 2 человека. Еще 9 получили травмы, были повреждены десятки жилых домов. Это коротко.
8: Всю ночь появлялись сообщения, обновления от мэра столицы Сергея Собянина о количестве сбитых беспилотников. Примерно к 5 утра мэр Москвы сообщил, что в сторону московского региона направлялись около 650 беспилотников. Большую часть уничтожили на дальних рубежах, ну а на подлете к Москве 105 беспилотников были уничтожены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах Подмосковья. Также Воробьев сообщил, что в результате одной из крупнейших атак беспилотников на Московскую область погибло 2 человека. Небольшую цитату Воробьева хочется привести. В связи с террористическими атаками украинских боевиков по гражданским объектам было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. На местах, в которых пострадали от атак ВСУ, работают оперативные службы. И вот цитата Воробьева: приоритет властей — как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов.
7: Ну а восстанавливать есть что? Всего 47 частных домов в 7 муниципалитетах Подмосковья пострадали. Разрушения зафиксированы в Волоколамском, Ступинском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Серпуховском, Домодедовском и Истринском округах. Вот Солнечногорск, там, как сообщил глава этого городского округа Константин Михальков, на стоянке в Дурыкино сгорели 9 автомобилей. Также произошло возгорание складского помещения магазина, в результате которого поврежден грузовой автомобиль. А в Домодедовском районе, вот как сообщается, погиб местный житель.
8: Вот а что об этом пишет глава региона, глава Московской области Андрей Воробьев. Барыбино, это в Домодедово, спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего мужчину 71 года. Находящаяся в доме женщина пострадала. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумляк Солнечногорского округа. Ну и нужно добавить, что всего за ночь над регионами России средствами ПВО были сбиты 868 украинских беспилотников. Об этом уже Министерство обороны России сообщает. Говорится о том, что это Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московская область, Республика Крым, а также беспилотники уничтожались над акваторией Азовского моря.
7: К нам присоединяется член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
7: Ну, эта атака, конечно, очень мощная, но не самая мощная, да, бывали и серьезнее. И тем не менее, насколько серьезной была она вот по ущербу, может быть, если так можно сказать?
9: Ну, вы знаете, конечно, это была очень мощная атака. Видно, что Украина к ней готовилась почти неделю, потому что мы фиксировали с прошлых выходных резкое снижение обычного числа. То есть, если обычно там 400 плюс беспилотников, mm-hmm. то тут было 100, 150 до 200, редко, когда чуть больше 200. И, в общем, сразу мы предположили, что идет подготовка к очередному меганалету. Опять же, этот меганалет должен был стать ответом на нашу показать. Прежде всего, Украине и, соответственно, в этом случае ее союзникам, что Украина способна наносить удары в ответ, потому что весь последний месяц она терпит тяжелое поражение в этой воздушной войне. Мы очень серьезно минусуем ее промышленность, ее логистику. И, опять же, теперь перешли к ударам по новым объектам, там, по мостам, по дата-центрам. Это все очень болезненно. Нужно было отвечать. Вот, собственно говоря, это был ответ. Другое дело, что результат его оказался более чем плачевным, и этот ответ еще сильнее ударил по украинскому престижу, потому что, конечно, из 800 беспилотников отправить это, извините, если брать, то примерно это 80 миллионов. Mm-hmm. То есть 80 миллионов было брошено на Россию, и результат близкий к нулю. Безусловно, огромная трагедия, погибшие гражданские люди, но все то, что хотелось сделать Украина, там ударить по московскому НПЗ, ударить по целому ряду других объектов, не получилось ровным счетом ничего. То есть ПВО совершенствуется, и надо сказать, что сегодня ПВО московского региона, некорректно говорить Москвы, потому что Москва в этом случае является как бы центром огромной зоны ПВО, которая сегодня прикрывает в том числе и как бы центральный регион, потому что беспилотники начинают сбиваться практически над приграничьем, и дальше по мере того, как они проходят по областям, они все так же сбиваются. Это все зоны действия московской зоны ПВО.
8: Угу. Владислав Владиславович, а вот вы сказали про НПЗ. У меня как раз был вопрос, а целью-то конечной вот этой атаки беспилотников, какая она была? Что хотели-то? Чего хотели добиться?
9: Добиться мы не можем с вами сказать точные цели, это будут знать только специалисты, которые будут разбираться со сбитыми беспилотниками, будут вскрывать их, соответственно, потроха, добывать полетные задания, смотреть их, расшифровывать. Но совершенно очевидно, что Украина старается наносить удары по как можно более видимым целям. То есть, соответственно, это объекты хранения, наш НПЗ, который есть на пути, это объекты хранения нефтепродуктов, там и бензина, и дизеля, и просто нефти. Это, конечно, какие-то заводы, которые можно было бы поразить, и они бы там красиво горели, это все было бы картинка. Потому что Украина гонится за картинкой. И в этом случае список целей мы с вами можем гадать, ну, называя их сотни, потому что их на самом деле огромное количество.
8: Я просто, знаете, о чем думаю? Ну, такие деньги выкинули, наверняка какого-то результата для европейцев, наверное, хотелось достичь. Мол, вот, смотрите, мы не просто так едим ваши доллары и евро, а вот каких результатов добиваемся. И тем не менее, Владислав Владиславович, вы сказали про то, что была пауза, и в эту паузу шло накопление беспилотников. До сих пор приходится копить, потому что уже, мне кажется, каждая страна европейская производит для Украины беспилотники, и кажется, что там уже их миллионы, сотни скопились на Украине, но тем не менее приходится подкапливать. Почему так?
9: Ну, во-первых, Европа производит не дальние тяжелые беспилотники, она производит в основном тактические беспилотники, то есть это то, что применяется на поле боя, начиная от их американскими хорнетами. То есть это в основном такие беспилотники. Uh-huh. Самостоятельно Украина делает так называемый дальнего самолетного типа. Вот тот же самый «Людь», который на самом деле был разработкой еще начала 20-х годов, то есть он демонстрировался еще на тех выставках, которые Россия была, что называется, на стендах рядом с Украиной на международных выставках. И вот их производит сама Украина. Но поскольку мы действительно постоянно вырубаем логистику, постоянно наносим удары по различным промышленным объектам, то раскрутить их производство до такого уровня, чтобы им хватало каждый день наносить там под 1000 беспилотников, у Украины не получается. Но они к этому, безусловно, стремятся, но, еще раз говорю, мы им это не даем.
8: Не получается, и, да, в том числе из-за действий вооруженных сил России.
9: Прежде всего из-за этого, потому что они обещали в начале года то именно на такой уровень производства они к концу года выйдут, что к концу года они будут запускать ежесуточно 800 тысяч беспилотников. Пока мы видим, что если разбить, что называется, в среднем температуре по больницам, то это где-то 400 беспилотников в сутки они производят. Но, как мы видим, 400 в этом случае точно не могут пробить ПВО. Вот они пытаются устраивать такие налеты. Они же, кроме беспилотников, вместе с беспилотниками отправляют свои крылатые ракеты, вот эти знаменитые Farpoint, которые тоже, в общем, мы сбиваем. То есть они пытаются любой ценой как бы показывать, что они способны вот в этой войне в воздухе, которую они, собственно говоря, развязали против нас в начале года, что в этой войне они однозначно проигрывают.
7: Ну и надо сказать, что мы-то тоже, да, сложа руки не сидим, ежедневно идут отчеты от Министерства обороны Российской Федерации о том, что уничтожаются места складирования, там, детали беспилотников, цеха сборки беспилотников и так далее. То есть мы тоже немножечко корректируем эти данные. Но вот на что обращаем внимание? Во-первых, то, что мы теперь знаем, куда бьют вооруженные силы. Нам теперь об этом рассказывают. И вот еще тоже, сейчас информация об этих ударах идет четкая, совершенно без лукавства, абсолютно как есть. Да, вот столько беспилотников летело, столько сбили, а столько не сбили. И они повредили здание, в результате есть какие-то там жертвы в том числе. Вот эта открытость информации, это новый вектор?
9: Ну, в общем, это, наверное, разумный вектор. Я не могу его назвать новым, потому что, в принципе, ну, по крайней мере, за редким исключением, я не могу упрекнуть Министерство обороны в том, что они сложно формировать. Не всегда, допустим, вовремя о чем-то докладывали, или не всегда, как сказать, это было вот полностью соответствовало то, что происходило, но это иногда могло быть связано с тем, что в Минобороны тоже не было до конца понятна картина, особенно при резко меняющейся обстановке. Опять же, нынешняя ситуация и нынешний тип войны таков, что, ну как посмотреть, если посмотреть на наши карты, на украинские, наложить их друг для друга, то у очень многих людей начнется в голове такой странный процесс, потому что вот эта огромная серая зона, там 20-30 километров в обе стороны от линии фронта, она позволяет в этом случае обоим сторонам показывать свой контроль над ними. Но надо понимать, что вот этот самый контроль, он является, с одной стороны, контролем людей, которые наступают и которые все время отодвигают эту линию фронта вглубь, а для других это попытка удерживать контроль над ними. И очень многие украинские наступления, которые пишутся и рисуются на картах, они рисуются именно вот с точки зрения вот этой вот возможности внешних условий,
8: привезло
9: себе вот эту серую зону.
8: Владислав Владиславович, спасибо вам большое. Член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзаев» Владислав Шурыгин был с нами на связи.
1: Наше время.
8: Масштабные акции протеста проходят во Франции. Начались они еще на прошлой неделе в столичном регионе и на всю страну распространились, перекинулись даже на соседние страны. Сейчас говорят о том, что школьники и учебные заведения блокируют, и даже используют коктейли Молотова. Все это они делают из-за несогласия с социальной политикой действующих властей. 440 человек, ну, по некоторой информации, было уже опубликовано, 70 протестующих пострадали в ходе беспорядков на демонстрациях, но эта информация постоянно обновляется, так что я полагаю, что здесь уже несколько больше, ну, чтобы порядок цифр понимать, ну, вот столько было. 338 учреждений по всей стране заблокированы, ну, нарушена их работа, как сообщается. 10 сотрудников Министерства образования и несколько учащихся получили ранения. Подобному нет оправдания, говорит министр национального образования страны.
7: Ну и, среди прочего, приходит информация о том, что вот эта волна протестов сейчас выходит за пределы Франции. И вообще вот интересно на самом деле, только во Франции ли эта волна зародилась, или это отзвуки тех самых протестов, которые начались еще в Германии. Так вот, теперь уже протесты школьников и молодежи начались в Нидерландах.
8: Да, забрасывают прибывающие на место наряды полиции петардами, яйцами. Полиция, в общем, ведет себя достаточно сдержанно. Протестующие мусорные баки поджигают, бьют окна и разрушают фасады зданий. Ну вот что происходит во Франции и в соседней, например, Бельгии. Обсудим все это с политологом Андрей Картунов. С нами на связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Андрей Вадимович. Ну, так все-таки Франция, они сами как-то подняли вот эту волну протеста, или это их Германия заразила?
10: Ну, есть, конечно, свои причины. Все-таки во Франции традиционно статус учителя всегда был очень высок. И вот то, что происходит с французской системой образования в последние годы, конечно, вызывает большое недовольство. Это и недофинансирование, это, так сказать, снижение социального статуса, это, в общем, минимизация инвестиций в учебную инфраструктуру. Ну и плюс это все еще накладывается на проблемы миграции, поскольку вот в пригородах, больших городах особенно, в основном школьники – это дети мигрантов, это дети, так сказать, мигрантов из арабского мира, из Черной Африки. Поэтому здесь вот есть еще и это измерение, которое придает проблеме дополнительную остроту. Ну и кроме того, можно предположить, хотя, в общем, вопрос, наверное, спорный, но можно предположить, что в каком-то смысле само правительство французское и администрация президента Макрона драматизирует ситуацию, придает ей еще, так сказать, больший размах, поскольку для Макрона и для людей, стоящих за Макроном, это еще и возможность дискредитировать французских левых. То есть это прежде всего движение «Непокоренная Франция», это Жан-Люк Меланшон. То есть понятно, что Макрону нужно одновременно демонизировать и левых, и правых. И это позволит, может позволить тогда центристам проскочить на президентских выборах в апреле будущего года.
8: Я все думал, неужели не будет политической составляющей? Нет, все-таки она есть. А скажите, пожалуйста, Андрей Вадимович, а власти Франции-то каким-то образом собираются, я не знаю, усмирять, утихомиривать, идти навстречу протестующим? Я помню, что желтые жилеты, да, ведь вот последний раз мощно так. То есть традиции проводить подобные мероприятия во Франции, они, в общем, достаточно сильны. В этот раз как сложится взаимодействие между властями и протестующими? Нам сейчас нужно небольшую паузу техническую сделать. Давайте уже после того, как мы ее пройдем, услышим ваш ответ на этот вопрос, как власти будут разбираться с теми протестующими, которые сейчас находятся на улице.

0: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
1: Продолжаем наш эфир, и по-прежнему с нами на связи политолог Андрей Картунов. Андрей Вадимович, прошу вас, как власти будут взаимодействовать с участниками протестов?
2: Ну, естественно, власти пойдут на какие-то уступки. Возможно, будет точечно увеличено финансирование каких-то образовательных учреждений. Может быть, будут даны какие-то дополнительные гарантии учителям. Но при этом стратегия власти будет сводиться к тому, чтобы расколоть протестное движение, чтобы отделить радикалов от умеренных, пойти на какие-то, по всей видимости, очень незначительные уступки умеренным, ну и демонизировать радикалов, как я говорил. То есть это в своем роде будет призыв к французскому обывателю. Посмотрите, что может произойти, если вы допустите до власти левых. А левые, между прочим, во Франции очень сильны. Но, скажем, вот в Париже вообще, так сказать, левые фактически являются главной политической силой. Поэтому для Макрона Меланшон так же опасен, как Марин Ле Пен. Он будет играть между ними и стараться натравить их друг за друга. Сейчас он вступит в тактическую коалицию с правыми для борьбы против левых, а потом, если увидит усиление другого политического крыла, то уже будет работать против Ле Пен или против ее национального объединения, обираясь в том числе и на альянс, такой ситуативный альянс с левыми силами.
3: Но, с другой стороны, восприятие общественности, для общественного мнения, ну, сейчас протесты, они же не беспочвенные. И причина для этих процессов, она вполне реальная и действительно затрагивает, ну, каждого француза, у которого есть дети. Да? Поэтому вот эта вот риторика, о которой вы говорите, что а вот посмотрите, вот когда придут левые, вот все время у вас будут протесты, может быть, это и не сработает?
2: Ну, до конца, конечно, мы не знаем, и вообще эта стратегия довольно рискованная, потому что, ну, тем самым, вот, по крайней мере, в данный момент Макрон и его команда подыгрывают как раз правым, то есть они, может быть, не желая того, усиливают правый фланг политического спектра во Франции, но... При этом, конечно, у обывателей есть основания пугаться. Если эти протесты приобретают характер фактически уличных бунтов, если наблюдаются многочисленные акты вандализма, если протестующие там бьют витрины магазинов, поджигают автомобили, строят баррикады, ну, понятно, что обыватель начинает нервничать, особенно если мы говорим там, о среднем классе, о людей из благополучных районов, крупных французских городов. Поэтому, в общем, основания для того, чтобы надеяться на дискредитацию левых, определенные, наверное, у Макрона
3: все-таки есть.
1: Андрей Владимирович, есть. Еще один небольшой вопрос. Нас, как всегда, это интересует. Насколько сильно вот эти события отвлекут французов и французские власти от поддержки Украины и от противостояния с Россией?
2: Ну, я думаю, что когда дело дойдет до очередных обсуждений национального бюджета, то этот вопрос встанет. И, конечно, Макрону будут предъявляться претензии, потому что, ну, в общем, нельзя основные свои свободные ресурсы аллокировать на поддержку Украины, когда в самой стране происходит вот такое явное недофинансирование образовательного сектора. И для Франции это болезненный вопрос, потому что французы считают, и не без оснований, что их образование всегда было и должно оставаться, ну, если не лучшим в мире, то, по крайней мере, одним из лучших.
3: И сразу возникает еще один вопрос вдогонку. Ну, всем известно, что Российская Федерация виновата в том, что вымерли динозавры, что именно мы сожгли Рим в свое время. Это тоже вполне доказанный факт. Вот то, что сейчас на улицах Франции возникли вот эти протесты, есть ли там след Москвы, как вы считаете, найдут ли французские власти?
2: Ну, я думаю, что его обязательно будут искать. Причем здесь тоже след Москвы ищет и в деятельности французских правых. Говорят, что там Ле Пен является, так сказать, партнером Путина. Но точно так же след Москвы ищут и в любых проблемах, возникающих слева. И вспоминают о том, что, в общем, как Москва не так давно представляла коммунистическое государство, поэтому Меланшон это тоже в каком-то смысле может быть агентом Москвы. Так что, безусловно, вот такая логика, она будет присутствовать.
1: Ждем, ждем, Андрей Владимирович. Спасибо вам большое. Политолог Андрей Картунов был с нами на связи.
0: Наше время.
1: В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали 5 человек, подозреваемых в незаконном лишении свободы других граждан. Подозреваемые, как сообщают правоохранители, арендовали частный коттедж недалеко от столицы, где поставили высокий забор и камеры видеонаблюдения. Ловили, значит, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагали помощь иностранцам, в том числе работу предлагали, проживание и питание. Но в какой-то довольно быстрое время отбирали у них документы, телефоны, возможность связи с кем-то вовне и заставляли работать на коммерческих объектах без какого-либо трудового договора и вообще, в принципе, официального оформления. Все это сопровождалось угрозами и применением электрошокеров.
3: Ну вот один мужчина, он все-таки смог сбежать из этого, даже я не знаю, как сказать, это не работный дом, да?
1: Ну, из рабства.
3: Из этого рабства, да. Удалось ему сбежать, добраться до полиции, и действительно были задержаны 5 человек, 5 подозреваемых сейчас, 2 предполагаемых организаторов и 2 управляющих дома, а также вербовщик. И вот по некоторым данным, это не единственное место вот такое, которыми заправляли.
1: Что,
3: да, что это целая сеть. Но мы даже не столько вот эту историю хотим сейчас обсудить, сколько, в принципе, проблему рабства. Она стоит очень остро, как бы это ни казалось странным, в наше время. 21 век на дворе. Тем не менее, рабство вполне распространенная проблема, и с ней активно борются, но пока победить ее не удается.
1: С нами на связи президент Межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» Вера Грачева. Вера Георгиевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как хорошо, что вы подняли эту тему. Я вам очень признательна.
1: Ну, а скажите, насколько велика эта проблема?
4: Эта проблема огромная. Причем не только для России, но и для многих-многих стран, если не для всех стран. Так или иначе, рабство, торговля людьми, принудительный труд, они распространены очень широко. Во-первых, потому что это преступление, а это уголовное преступление,
3: безусловно,
4: исключительно латентное, его очень трудно выявлять. И при этом оно приносит колоссальную прибыль. Это многие сотни миллиардов долларов.
3: А почему трудно выявлять? Почему? Ну ведь люди сбегают, люди сообщают об этом. В конце концов, ну рядом находятся тоже какие-то жилые постройки, дома. Видят люди, что вот каким-то образом идет активность, а никто из ворот не выходит. Ну это я сейчас фантазирую, но тем не менее. Почему это трудно выявляется?
4: Вы знаете, очень живые стереотипы, представление о рабстве как о людях в кандалах, в наручниках, пристегнутой к батарее или к железной трубе, этого уже нет, ну или почти нет, скажем так, это очень редкие эпизоды. Не хочется связываться, боятся мести, боятся того, что не подключатся вовремя правоохранительные органы или что они могут быть как-то вовлечены в это. Действительно, такие случаи есть, пусть они единичные, но о них слава-то разлетается гораздо шире, чем информация о том, как хорошо правоохранительные органы работают. Кроме того, не проработано до конца законодательство. Например, у нас, например, нет статьи про использование принудительного труда. Есть статья в Уголовном кодексе об использовании рабского труда.
3: Да.
4: А принудительный труд никак в Уголовном кодексе не фигурирует.
3: Ничего себе.
4: Он запрещен Трудовым кодексом, он запрещен Конституцией. А наказания за него в Уголовном кодексе нет.
3: То есть ай-яй-яй нельзя. И все.
4: Да. Да, правоохранительным органам очень трудно доказать вот эту грань между рабством и принудительным трудом и привлекать за принудительный труд. Раз ты добежал до нас, раз ты пришел к нам, значит, ты никакой не раб.
3: Угу. Угу. То есть даже если человек указывает, вот там, вот зайдите, вы увидите таких же, как я, они туда просто не пойдут, что ли? Как это происходит?
4: Либо не пойдут, либо пойдут и начнут опрашивать потенциальных пострадавших в присутствии их начальника или организатора этого бизнеса. И люди, конечно, будут бояться говорить правду. То есть здесь должна быть очень тщательная специальная подготовка и следователей, и дознавателей, и прокуроров, и судей. У нас этого, к сожалению, нет.
3: А у нас депутаты, например, они знакомы с этой проблемой? Люди, от которых зависит появление строк в законодательстве, они знают, что такая проблема есть, что законодательство недоработано?
4: Вы знаете, мы пытались депутатам рассказывать об этой проблеме, и депутатам ЛДПР, и депутатам «Справедливой России» писали обоснования, почему нам нужно криминализировать принудительный труд, и почему нам нужен отдельный закон о борьбе с торговлей людьми и о защите жертв торговли людьми. Но результата пока нет. Вероятно, депутаты не считают это приоритетом. Я надеюсь, может быть, новая Государственная Дума возьмется за эту тему всерьез. Потому что это же, по сути дела, это угроза национальной безопасности.
3: Безусловно. А
4: это
3: статистика есть?
4: Это часть организованной преступности.
3: А статистика есть?
4: Это целый комплекс взаимосвязанных преступлений. Здесь и организация нелегальной миграции, здесь и наркотрафик, здесь и коррупция, здесь и терроризм. Вы понимаете, что жертв вербуют для участия в террористических организациях по тем же каналам, что и жертв торговли людьми?
3: Что-то...
4: Это серьезная, комплексная проблема, огромный криминологический процесс, им надо заниматься как действительно проблемой национальной безопасности.
1: Вера Георгиевна, а есть ли какие-то цифры, хотя бы очень приблизительные, насколько велика эта проблема? Сколько людей сейчас находится? Я вот уже даже не знаю, вы провели четкую грань между рабством и принудительным трудом. Вот как здесь сказать, сколько людей находится в рабстве или сколько людей заставляют принудительно трудиться, не оплачивая им ничего?
4: А не нужно проводить эту грань для того, чтобы представлять себе масштабы катастрофы. Потому что преступление и то, и другое, и торговля людьми преступление, и принудительный труд, и использование рабского труда, и принудительное попрошайничество, и так далее. Этих форм очень много, очень много. Что касается цифр, у нас нет достоверной статистики, потому что никто ее не ведет. У нас регистрируются только те уголовные дела, которые заводятся Следственным комитетом или другими органами. А это крошечный процент по сравнению со всем этим айсбергом. И есть оценки. Оценки международных организаций, оценки экспертов. Они разнятся от 800 тысяч человек до 1 800 000 человек в состоянии неволи. Вот как это, много или мало?
1: Очень
4: кажется,
1: много.
4: Что чрезвычайно много. А
3: конечно,
4: если представить себе вот массив людей в уязвимом положении, это безработные, это люди, которые живут за чертой бедности, это дети в детских домах и интернатах, и их выпускники, это люди с различными зависимостями, это люди с инвалидностью и с ограниченными возможностями, это одинокие старики, это, в конце концов, мигранты. То есть вот этот массив, он огромен. Это многие миллионы людей.
1: Uh-huh.
4: И вот это та база, на которой паразитирует преступник.
1: Действительно, очень на важные моменты вы обратили внимание. Спасибо вам большое. Президент Межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» Вера Грачева была с нами на связи.
3: Ну, действительно удивляет, что в нашем законодательстве не криминализирована эта статья, хотя, ну, есть очень много вопросов, да, касающихся не только рабского и принудительного труда, там и самозащиты мы с вами все время обсуждаем. Вот как-то мне кажется, что законодательство в этих частях не дорабатывает.
1: Ну вот будем надеяться, что новая обновленная Государственная Дума как раз этими очень важными вопросами и займется.
0: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Более 42 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры при подготовке к отопительному сезону 26-27 годов. Что это были за нарушения? В сфере модернизации коммунальных объектов, при актуализации схем теплоснабжения населенных пунктов, в части погашения задолженности за потребленные ресурсы. Ну а кроме того, пресечены факты необоснованного прекращения поставок энергоресурсов в жилые дома, больницы, школы и детские сады. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России. Ну, то есть, мы понимаем, да, начинается отопительный сезон, а в каких-то больницах, школах и детских садах нет отопления.
3: Или оно почему? Оно вполне даже может быть 2 дня. А потом бабах и рвутся трубы, например. Ну, потому что опрессовку в свое время не провели, а галочку поставили, что провели. Но ведь как это происходит? Нужно, чтобы подписали люди о том, что вот да, мы готовы к зиме. Ну, берут, подписывают. Ну, по каждой же трубе-то, в конце концов, пешком-то не пройдешь, правда, там, чем зондом в нее не залезешь, не посмотришь, есть там дырки или нет. Или, опять же, вот есть долг, а мы не будем его показывать. Мы покажем, что долгов нет у нас. Ну, вот после вмешательства прокуроров в 70 регионах отремонтировали более 3500 объектов коммунальной инфраструктуры. То есть, скорее всего, по документам эти объекты были отремонтированы, понимаете, да? Да, свыше 19 тысяч километров сетей тепло- и водо- и электроснабжения. Тоже прекрасное. Это когда минус 25, бабах, рвутся трубы, начинают остывать дома, замерзают батареи и, в общем, все эти прелести жизни. А что, ну, в сентябре бумажки подписали, к зиме готово, все. Че, какие претензии?
1: Сейчас кто-то может сказать, что, естественно, никакой ответственности не было. Нет, было. 10 500 человек были привлечены к ответственности, 80 уголовных дел было возбуждено. О нарушениях и о том, как с ними бороться, сейчас спросим у главного эксперта Народного фронта в сфере ЖКХ, члена Центрального штаба Народного фронта, Светлана Калинина с нами на связи. Светлана Викторовна, рада вас слышать.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
5: Как осень у нас с вами всегда, вот заметьте, на протяжении, наверное, ну, 7 последних лет одно и то же.
3: И знаете, мы вам скажем, что мы не перестанем это делать.
5: Конечно.
3: Вот пока эта проблема не завершится, пока она,
5: знаете,
3: в корне сама себя не заживет.
5: Вот пока у нас люди сами остаются со своей проблемой наедине, и все остальные структуры ищут любые, знаете, слово «отмазы», это вот какое-то такое последнее время, наверное, самое актуальное для того, чтобы найти, что денег мало, бюджеты маленькие, нет денег на капитальный ремонт. Но вот за последние годы у нас огромное количество программ, которые по НАТ-проектам. И вообще федеральная поддержка, и ремонт сетей коммунальных. и котельных, и новые котельные строятся, и трубопроводы, и проводка электросетей, и везде отчеты. Мы слушаем с вами отчеты, мы видим это, что действительно деньги выделяются, отчеты есть. Но как только выезжаешь на место, то ты сразу видишь. Вот это так же, как по Волге. Помните, чистая вода?
3: Конечно.
5: Должна
3: конечно.
5: Деньги дали, а очистные не работают.
3: Очистные стали даже чистые. Не строятся.
5: Нет, их начали строить, и на этом, но отчитались, что проект реализован.
3: Знаете, Светлана
5: Викторовна... На самом деле, как текло, так и течет вот эта грязь вся в Волгу и в Байкал, и все, что с этим связано.
3: Знаете, что нас порадовало в этой новости? Что все-таки прокуратура работает.
5: Вот нет, прокуратура это должное. Их мало. Понимаете, вот я все время прошу людей, вот спасибо большое. Что такое Народный фронт? Это мы с вами. Это люди, да, неравнодушные к своим проблемам. Mm-hmm. И вот благодаря им мы с вами узнаем, дальше мы работаем с прокуратурой, со Следственным комитетом, и все-таки дела двигаются. И Народный фронт — это как раз та история, что мы стоим на страже своих интересов. Знаете, хочется сказать, что вот сегодня начался отопительный сезон. Вот пусть люди сегодня не ждут вот этих сказок Шахерезады, что сегодня чиновник говорит, да ой, вы знаете, столько лет, а короткое было, не успели. Должны были успеть. Но то, что к вам в дом не пришла управляющая компания, сегодня открыты чердаки, сегодня открыты у вас подвалы, значит, их надо закрыть уже сейчас, пока нет сильных морозов. Внимите голову на провода. В прошлом году огромное количество у нас обледеневших проводов обрывались, и из-за этого не было в котельных тепла, нам не было подачи электроэнергии, у нас не было света. Поднимите голову. Если вы видите, что провисы проводов уже
3: Светлана
5: на вашей территории...
3: Светлана Викторовна, все вы правильно говорите, но есть один нюанс. Чтобы понять, что не так с проводами, нужно хоть что-то в этом понимать. Чтобы знать, что нужно закрыть или, наоборот, открыть там двери в подвал, об этом нужно знать. Этим должны заниматься специалисты, а не люди.
5: Абсолютно согласна.
3: Вот люди,
5: я вам могу... Помните, мы с вами в прошлом году говорили, что Ростехнадзор до сих пор... Ведь его, во-первых, мораторий так и не убрали на проверки внеплановые.
3: Ужас.
5: И сегодня Ростехнадзор только опять согласовывает подготовку актов к зиме. А что такое согласование? Он сидит в кабинете...
3: И подписывает, да.
5: И подписывает ему чиновник с муниципалитета, который тоже сидел. Ему принесла управляющая компания, ресурсоснабжающая организация. Ой, вы знаете, вот у нас акт, мы все сделали. А по факту, вот сегодня приведу пример. ГАЗ. Сегодня вентиляционные шахты должны были за год проверить 3 раза. Должны быть акты с лицензированной организацией. Либо с пожарник, а это наша с вами, извините меня, безопасность. Mm-hmm. Взрывная волна газа может быть, если вентиляция не работает. 3 раза в год управляющая компания обязана их была проверить. Стали выяснять, и вот эти акты, они... У части мы с вами говорили, управляющие компании сделали. Mm-hmm. Как сделали, где сделали. И по факту у людей, когда приходят сегодня газовики, говорят, у вас ленд-шахты завалены кирпичами. Mm-hmm. Тогда как акты были готовы?
3: Ну, да все вот понятно, пока... как на принтере распечатали да подписали. Это все понятно.
5: Абсолютно.
3: Светлана Викторовна,
5: но
3: еще вот...
5: Это статья уголовного розыска.
3: Вот.
5: Уголовного кодекса, где говорится умышленное оставление людей в опасности. Мне кажется, несколько раз управляющим компаниям, которые подлог документов такой делают, и прокуратура начнет выставлять эту статью, это ведь умышленное оставление людей в опасности. Когда
3: это еще и подделка документов так-то.
5: И подделка документов, то мне кажется, ну, остановится этот беспредел. Он должен остановиться.
3: Он остановится только личной ответственностью. Только личной
5: ответственностью.
3: Да, и вот личной ответственностью того человека, который поставил последнюю подпись. Вот это, мне кажется, будет самым эффективным. А они-то у нас вообще же ни за что не отвечают. Они у нас почему-то вообще не отвечают.
5: А потому что нет такой статьи, штраф, знаете, за нечетко выполненные свои обязательства, должностные инструкции, нас мало людей, мы не могли выйти на каждый адрес, это вот работает отговорка, и на сегодняшний день никто практически в этом... Ну что такое 80 уголовных дел на всю страну? Это ни о чем.
3: Ну, хоть что-то знаете.
5: Мы не за наказание, мы за то, чтобы люди стали отвечать за свою работу.
3: Нет, мы сначала за наказание, за которым последует желание отвечать за свою работу. Я бы вот так это сформулировала.
5: И чтобы люди жили, вы знаете, в надежде на то, что их власть защищает на уровне и надзорных органов. И у нас же Роспотребнадзор.
3: Нет, у нас, знаете, как власть, к сожалению, вот на местах, как вот такие отписки приходят на трех страницах в самом конце, что типа вот, ну, всего доброго, до свидания. Вот обычно вот так.
5: Идите в жилищный кодекс или идите в суд, говорят. Вот везде засуженности отправляют людей. Меня так точно везде пытаются отправить всегда в суд. И надзорные органы в том числе.
3: Да, прокуратура тоже, между прочим.
5: И Роспотребнадзор, и Ростехнадзор, и многие другие, государственные жилищные инспекции. То есть здесь историю надо прекращать, что есть нарушение, есть статья, которая отвечает за жизнь и безопасность наших людей, и ее надо применять на уровне уже не штрафов, а именно наказания физического и уголовного, для того, чтобы понимали, что за ваше бездарное отношение к своим обязанностям вы получите определенные наказания, которые повлекут и вам неудобства, как вы их сделали людям.
1: Светлана Викторовна, 30 секунд у нас остается. Что касается социальных учреждений, детских садов, больниц, школ, как быстро удается эту проблему решить?
5: А вы знаете, вот если провода оборвались, если вот обледенение, то и нельзя подъехать их отремонтировать, как было в Мурманске в прошлом году, то и полтора месяца сидели и все вместе, и дети сидели по домам. Знаете, я просто хочу сказать людям, если вы понимаете, что у вас была угроза обрушений, оборвались провода, котельные из-за этого не работали, трубы разрывались, просто сегодня напишите заявление, что в вашем городе работы проведены из ряда вон плохо, для того, чтобы ФАС и прокуратура сегодня приняли все меры к тому, чтобы заставить все структуры, которые должны это сделать, до сильных морозов нас с вами
1: этим заняться. Светлана Калинина была с нами на связи.
0: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
9: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят бы чувствовать себя нужными.
10: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
11: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
8: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: Радио России – главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
12: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Радио России.
13: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
14: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные продвигаются в центральной части города Доброполе в ДНР. Россия к 30-му году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы. Идея трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпиня на саммите АТС Китая пока не прорабатывалась сторонами. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Голубково в Запорожской области, сообщило Министерство обороны. Также российские военные продвигаются в центральной части города Доброполе, ДНР, и наступают в его северной части. За сутки взяты под контроль 52 здания. Отмечается, что штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, а подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены места хранения БПЛА, склады с боеприпасами, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 1700 БПЛА самолетного типа, сообщает Министерство обороны. Взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства, призвал коллег Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии. По словам президента, России также необходимо активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов.
2: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении.

0: обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы, президент по видеосвязи принял участие в открытии первого кластера производства электрических батарей в Москве. А мэр столицы Сергей Собянин доложил главе государства, что сертификационный центр будет запущен в Москве в следующем году.
1: Вместе с Министерством промышленности мы где-то полгода тому назад приняли решение о создании нового современного отечественного сертификационного центра, полностью ее финансируем и дальше управляем вместе с Минпромом. В следующем году, я надеюсь, такой сертификационный центр будет запущен. Таким образом, мы получим свой национальный центр, который позволит нам управлять качеством требований к выпускаемой продукции, в том числе и к импортной продукции, которая приходит к нам. Это очень важное направление. Тоже занимаемся и этим проектом.
0: По словам Собянина, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте. Идея трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпиня на саммите АТС в Китае весьма интересная, но пока не прорабатывалась сторонами, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Практически проработкой этой встречи пока еще никто не занимался. Но, конечно же, поскольку саммит АТС принимает китайская сторона, то я предполагаю, что вначале наши китайские друзья разошлют всем участникам проект программы саммита. И в этой программе, очевидно, будут какие-то специальные окна и для двусторонних встреч, и, возможно, для трехсторонних. Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенные программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно.
0: По словам Ушакова, проведение трехсторонней встречи лидеров России на саммите АТС будет зависеть в том числе от участия президента США в мероприятиях в Китае. Саммит АТС пройдет 17-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Также Ушаков сообщил, что Владимир Путин в ходе рабочего визита в Туркмению примет участие в заседании глав стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. По итогам заседания главы государств СНГ примут заявление в связи с 35-летием образования Содружества. Рассказал Ушаков. Он добавил, что не планируется отдельная встреча Путина и Пашиняна в Туркмении, хотя лидеры будут контактировать на полях саммита. Также Владимир Путин встретится с председателем КНР на саммите АТС. Договоренность есть, сообщил Ушаков. Помощник российского лидера назвал приоритетным направлением внешней политики России укрепление связей на пространстве СНГ. Серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина в его день рождения, 7 октября, продолжил Ушаков. Он также отметил, что информация о разговорах будет опубликована на сайте Кремля, ничего скрываться не будет. По его словам, многие зарубежные лидеры уже направили президенту России письменные поздравления с днем рождения, в том числе это сделал председатель КНР Си Цзиньпин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Наша национальная команда в эти мгновения в Нижнем Новгороде проводит последний товарищеский матч в рамках текущих сборов. Игра против Нигерии после первого тайма. Сборная России ведет со счетом 2-1. За Нигерию на 10-й минуте забил Ихианачо. За сборную России на 30-й Садулаев. На 47-й минуте отличился Кисляк. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Автомобилист разгромил «Авангард» 4-0, а «Трактор дома» уступил «Амуру» 1-2. Для «Амура» это четвертая победа в последних 5 матчах. «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте в Восточной конференции КХЛ. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под свои эгидой на предстоящий сезон.

0: сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов, а Коростелева в ранее опубликованных списках не было. Спортивный арбитражный суд так и не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев об отзыве нейтрального статуса. Срок, отведенный фигуристке для обращения в КАС, истек. Напомню, 10 сентября ИСУ оставил в силе решение по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Степанова-Букин. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в спортивный арбитражный суд, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде переиграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» со счетом 74-72. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 16. В Великом Новгороде ясно, плюс 15. В Челябинске небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Рязани малооблачно, плюс 15. В Краснодаре малооблачно, плюс 22. В Майкопе ясно, плюс 20, в Ставрополе ясно, плюс 19, в Нальчике облачно с прояснениями, плюс 18, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла, ветер западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
2: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
3: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
4: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
5: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
3: Это само собой.
5: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
4: Какой же может быть голос другой?
3: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам в том мессенджере, которым вы пользуетесь. Все здесь видим и стараемся озвучивать, если имеется время. Но если вопрос для эксперта хороший, тоже передаем его всегда. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там и прямая трансляция имеется, и возможность оставить комментарий также. Ну и есть приложение в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Называется оно «Радио России», как несложно догадаться, устанавливайте его и пользуйтесь, там много всего интересного. Ну, а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру, заходите, читайте.
2: Переходим к теме обсуждения. Новость такая появилась о том, что власти планируют собирать информацию о гаджетах для умного дома. Ну что планируется выяснять? Адреса установки таких гаджетов, номера телефонов, которые к ним привязаны, ну потому что они работают на сим-картах, и также другие сведения для того, чтобы идентифицировать владельцев. Все это будет вноситься в единую систему идентификации и аутентификации. Соответствующие меры уже предусмотрены антимошенническим законопроектом «Антифрод 3.0».
6: Заговорили мы об этом потому, что системы умного дома очень широко распространяются в нашей стране, очень много поклонников появляется, и вот некоторые эксперты фиксируют даже рост спроса на установку систем умного дома более чем в 3 раза. Причем в лидерах умные шторы, датчики протечек, света и отопления. Если вы еще не знаете, что такое умный дом, сейчас расскажем, но и о том, как нас планируют обезопасить от влияния мошенников при работе с этим умным домом, сейчас поговорим. Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков с нами на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Денис Юрьевич, для начала про систему умного дома. Чем сейчас люди больше всего пользуются в этих системах умного дома? Почему это становится так популярно? Это только у молодежи такая история? Или, в общем, люди средних и пенсионного возраста тоже этим пользуются? Расскажите, пожалуйста.
7: Да не, добрый вечер. То есть не обязательно пользуется молодежь, пользуются люди среднего возраста, это живые люди. Единственный момент, что, наверное, если брать совокупности, да, кстати, аудитории эти, то там пожилым людям, наверное, тяжело всем разобраться, и они, призывают к этому либо мастеров, либо своих родных и близких. По большому счету, сегодня, конечно же, там системы видеонаблюдения, да, то есть, опять же, это и в квартире, и на даче, в которой, скажем так, допустим, люди находятся не каждый день, но хотят, чтобы она была в безопасности. Это возможность присылки там фотографии через там смс или приложение, когда люди заходят в то или иное помещение. Значит, это датчики, протечки, различные, скажем так, возможности автоматического съема показаний датчиков электричества, воды, тепла. То есть очень достаточно большой спектр того, что сейчас это можно все удаленно делать, и то, что минимизирует там время человека.
6: Угу. Вы знаете, Денис Юрьевич, я как-то, мне тут приходилось объяснять, что такое система умного дома, и вот я простым языком говорю, вот для бабушки, что такое система умного дома? Ну вот летом она живет на даче, в квартире никого нету, вдруг что-то протекло, никак не узнать, а если стоит система умного дома с датчиком протечки, то мало того, что он зафиксирует протечку и сообщит вам по телефону, да, в приложении придет вам уведомление на телефон, он еще и краны закроет.
7: Ну, в каких, то есть, опять же, как бы системы умного дома, они различные, на различный кошелек есть, по понятным причинам, то есть, если, так сказать, опять же, в зависимости от оборудования, которое стоит в том или ином, скажем так, месте, и как реализовывать те или иные проекты, да, могут возникать ситуации, когда действительно, кстати, просто будет сообщение, либо, скажем так, какие-то еще действия с точки зрения вот закрытия там, сказать, возможности подачи там воды, к примеру.
6: Угу. А тут как-то я на одном из видеосервисов натолкнулся на серию, значит, видео девушки, которая для своих бабушки с дедушкой оборудовала квартиру системой умного дома, и в том числе она, например, умный чайник им поставила, его достаточно попросить там, ну там, я не помню уже, какая у нее стояла, она говорит, вот согрей мне чайник, и значит, чайник сам начинает подогреваться. Ну, вроде бы мелочь, но вот в какой-то степени облегчает жизнь. Скажите, пожалуйста, Денис Юрьевич, теперь что касается безопасности. Вот эта мера по сбору информации о гаджетах для умного дома. Как вы, во-первых, как специалист к ней относитесь, и действительно ли она поможет нас с вами обезопасить? И от чего, кстати, обезопасить-то?
7: Ну, в большей степени, конечно, наверное, государство интересует все-таки устройства, которые так или иначе подключаются к сим-картам, потому что их можно использовать в противоправных целях. Сейчас государство борется с вот серыми сим-картами, там можно 20 штук на одного человека, иностранцам биометрика, купить только в салонах связи, там авторизация происходит через госуслуги, то есть это вот таким вот образом как бы основной, скажем так, момент. Что касается граждан безопасности, то, ну, понятно, что люди, во-первых, не любят, когда там, они там подслушивают, подглядывают, еще что-то, да. Но надо понять, что все устройства, которые помогают в умном доме или просто, так сказать, помогают там с помощью голосового набора, там, либо те же смарт-ТВ, которые показывают у вас множество телеканалов, онлайн-кинотеатров и так далее, и другие устройства, они имеют там микрофоны, там где-то имеют камеры, да, и люди переживают, что ну, за ними, скажем так, постоянно идет слежение. А любое устройство, которое подключено к интернету, а естественно и камеры, и значит, и колонки, и телевизоры, они подключены, это, скажем так, ну, возможность злодеям, хакерам проникнуть в эти, скажем так, устройства и завладеть определенной информацией. Вот. Поэтому для того, чтобы этого не было, там, необходимо выполнять определенные там требования, условия, которые позволяют минимизировать эти, скажем так, события.
6: А что касается безопасности хранения этих данных, мы уже понимаем, как вообще может работать вот эта единая система идентификации и аутентификации в автоматическом режиме, или мы должны будем передавать как-то эти данные?
7: Ну, передавать-то вряд ли, наверное, скажем так, они будут в автоматическом режиме подаваться туда, поэтому как бы здесь, конечно, учитывая огромное количество этих устройств, да, потому что, допустим, здесь база, которая создается EMI номеров, это те, которые смартфоны, планшеты, у каждого есть свой как бы номер. А домашних устройств их еще больше, как бы это там у каждого человека, допустим, по одному смартфону, а дома-то там, не знаю, два телевизора, несколько колонок, там еще что-то. То есть здесь, конечно, там какой-то подачи информации, ну, по сути, не заняться.
2: Понятно. Но а вот все-таки главная задача не просто же собрать информацию о владельцах вот этих умных устройств, да, а защитить их от мошенников. Ведь это же включено в программу антимошеннический законопроект «Антифрод 3.0». А мошенники-то как этим всем могут воспользоваться? Умными чайниками, телевизорами?
7: Как я сказал, в основном как бы государство защищает такие варианты, которые позволяют использовать возможность воздействия, да, это вот как бы все-таки там с сим-картами, да, тот же чайник, допустим, он может работать с встроенной сим-картой, вы можете его не только вот там бабушке, дедушкой просто сказать из комнаты согрение воды, а по сути согреть воду, когда вы едете в сторону дома, там, скажем так, ну, для себя. Вот, и, естественно, как бы подобные устройства должны быть четко, там, скажем так, обозначены как там умное устройство для того, чтобы те, скажем так, возможности, которые есть у операторов, которые, в принципе, обеспечивают подключение, по сути, к интернету ваших домашних устройств, имелось какой-то дополнительный там фильтр, дополнительные какие-то возможности, которые позволяли бы, скажем так, злоумышленникам не так просто взламывать эти устройства.
6: Будем надеяться, что все это будет работать. Спасибо большое, Денис Юрьевич, генеральный директор компании Telecom Daily. Денис Кусков был с нами на связи.
2: То есть главная опасность в том, что они могут нас подслушивать. Я правильно поняла нашего эксперта?
6: Ну, и подслушивать, и передавать какую-то информацию злоумышленникам.
2: Третьим лицам.
6: Вот так вот.
2: Понятно.
6: Но над этим, мне кажется, будут работать не только представители государства, но и представители систем вот этих вот умного дома. Потому что это и не в их интересах тоже. Мне кажется, они-то как раз первые этим займутся. Ну, поживем, увидим.
0: Наше время.
6: Про игры сейчас поговорим, про компьютерные игры. Спросим, во что сейчас наши дети и внуки играют. Оттолкнемся от такой весьма любопытной темы. Появилась информация о том, что сейчас к выпуску готовятся две игры с очень специфическим, скажем так, набором возможностей. Будем об этом говорить. Первая называется «Размена не будет», вторая называется «Ларек на улице Ленина». Это две игры, которые, в общем, симуляторы киосков и магазинов. То есть вот раньше, если мы часто говорили о том, что дети любят стрелялки и бродилки и что-то там еще, то сейчас они вот в симуляторы киосков и магазинов хотят играть. Наверное, я думаю, наша аудитория хорошо помнит магазины в 90-е годы, и ларьки все эти мы тоже хорошо
2: решетки
6: помним.
2: Решетки эти в маленьких окошках.
6: Да, представляете, ну вот как можно в симуляторе ларька играть, не знаю. Но сам факт, что вот эти игры получились очень популярными, там они пока еще не вышли, но уже очень много кто добавил их в избранное, то есть сразу их скачают после того, как они выйдут. Но и копии этих игр появляются, игры, кстати, российские, да, копии появляются в Германии, Сербии, Малайзии и некоторых других странах. Во что играют наши ребята? Сейчас спросим у эксперта в сфере игровых индустрий, основателя и руководителя студии и продакшн-центра Kinzadza Games. Алексей Яровец с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
8: Данила, Людмила, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Здравствуйте, Алексей. Сразу вопрос. А вот что касается вот этого ларька, тот, кто играет, игрок, он за кого играет? За продавца или за покупателя?
8: За продавца, конечно же.
2: А, то есть он отстреливается от хулиганов, да, и пытается преодолеть рэкет, что ли, я так понимаю?
8: Нет, это, как правило, это вообще игры. Это, как правило, это игры вообще без насилия. То есть бывают разновидности, но вообще, если мы просто говорим о таком сформировавшемся там жанре или субжанре, поджанре, если угодно, это так называемые, прежде всего, козьи игры. То есть от английского козьи уютный. Вот. Это, если угодно, такой новый тренд сейчас, очень актуальный. И не только там у, скажем так, молодежи, но и более возрастных игроков. Об этом, наверное, может быть, стоит отдельно поговорить. О разных этих социальных стратах, да, если угодно. Вот. Но в целом, да, это такие игры с медитативным, цикличным, спокойным очень геймплеем, который дает те самые гормоны радости, дофамин, эндорфин. Я напоминаю, что игры — это прежде всего про это. Ну, а люди, которым там не хватает адреналинчику, что ли, то эти люди... Вот есть, например, такой, если угодно, смесь жанров, да, то есть не просто магазин, но в магазин добавляется хоррор. В этой нише есть такие продукты, да. То есть
2: приходят зомби покупать себе там что, напитки?
8: Ну, например, нечисть всякая, да, все, что все те самые страшилки, которые нам известны с детства, то есть там все работает на контрасте, в этом удовольствие от игры. То есть днем это может быть спокойный, цикличный, вот такой вот медитативный геймплей, где надо расставить, разложить продукцию, как положено, по канону мерчендайзинга, да, если угодно. Вот. А ночью всякая нечисть происходит, надо распознавать в этих посетителях что-то вот, что отличает их от обычных людей и так далее.
2: Это же из 90-х годов, Ларёк, подождите. Ну тогда не нечисть должна быть, а рэкетиры, которые предлагают крышу.
8: Я 81-го года рождения, отлично помню ларьки и нечисть всякая, которая там...
9: Она вполне реальная нечисть, здесь ничего сказочного нету.
8: Именно так. И, кстати, существенную часть своей юности в этих около... ларёчных или как уголопалаточных, как в Москве говорят, ларьков я провел в своей компании, и, в общем, было весело, здорово, забавно, ну, всякое было.
9: Алексей, скажите, пожалуйста, ну вот вы раньше очень часто взрослые пеняли на то, что дети играют в стрелялки, что там убивают кого-то, поднимается уровень агрессии, а вот сейчас вы говорите о том, что популярны игры вот этого... Кьют, или как вы сказали от английского слова?
8: Козе, уютное.
9: Это действительно смена вот предпочтений игроков. То есть сейчас мы не будем говорить о том, что игры развивают в детях насилие.
8: Ну, тут у меня для вас, как сказать, гегельская диалектика, которую потом Маркс развил, и так далее. То есть здесь есть... Да, у этого явления есть два порядка, да, все положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, да, у нас есть некий тренд на козьи игры, и вообще, ну, если угодно, поколение альфа, вот те люди, которые после 10-го года, если мы все-таки о детях говорим, да, о детях, там, подростках, они к радости многих родителей, я напоминаю, что это самое многочисленное поколение людей в мире сейчас, да, их 25% от населения земного шара, и там, по мнению всяких аналитических крупных центров, это, ну, самое большое человеческое поколение, они такие очень, на самом деле, спокойные люди, они видят все, что происходит вокруг них, и они, как, ну, не то, что там в коконе прячутся, да, они предпочитают некую там солидарность, они менее агрессивные, и т.д. и т.п., об этом много всяких научных, социологических и прочих исследований. У них действительно спрос на, прежде всего, они ценят две вещи, скажем так, вот конкретно если мы о детях говорим, а тоже родители, папа, у меня две доченьки замечательные, ну и, соответственно, у коллег моих многих тоже, мы все это пристально наблюдаем. А они ценят две вещи, это возможность играть в кооперативе, прежде всего, и что-то такое креативное создавать, да, вот, то, что получило в английском языке название user-generated content, да, то есть контент, сформированный пользователями. Вот, но это не значит, что нет по-прежнему запроса там на агрессивные игры или какие-либо еще. Весь этот соревновательный элемент — это просто другой жанр, другой ниша, и у него тоже есть востребованная аудитория, почитатели этого жанра и прочее. Но если мы все-таки, я подчеркиваю, если мы говорим о детском контенте, о детско-подростковых играх, а все-таки в индустрии в целом выпускаемых продуктов для этой аудитории продуктов не больше 20-30%, все остальное это игры для взрослых, я подчеркиваю это. И когда всякие законодатели начинают рассуждать о регулировании индустрии и оперируют все время к детскому опыту, все забывают, что игры в основном делаются для взрослых, для потребителей, которые покупают эти игры для своих целей, для своего удовольствия и прочего.
9: Ну вот мне кажется, вот эти две новые игры, которые «Размена не будет» и «Ларек на улице Ленина», это в первую очередь для взрослых, конечно, игры, а не для детей.
2: Ну а может быть, подожди, может быть, дети тоже, это же история уже, это изучение истории в рамках там уроков.
9: Да. Родители поностальгировали, и дети поиграли, узнали что-то новое. Алексей Яровит с нами был, эксперт в сфере игровых индустрий. Благодарим вас.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: Продолжаем наш эфир, и к нам в студию присоединился уже наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
14: Здрасте.
2: Привет. Ну, и я вот, не дождавшись начала эфира, уже задала свой вопрос. Сейчас я его повторю, чтобы не только я, но и наши слушатели наконец разобрались, что же это за игра такая, которой вдруг резко и внезапно заболели вообще все, которая вытесняет большой теннис и вообще кого только не вытесняет уже.
14: Это падл. Падл теннис. Не от слова упасть, а падл, да, не от слова подлецы, совсем нет. Это динамичный такой вид спорта, где нужна ракетка. И этот вид спорта сочетает в себе, как это у тебя правильная мысль абсолютно была, сквош и теннис.
2: Ну, похоже на сквош, да.
14: Да.
2: Тоже
14: такая
2: в стенку долбить надо.
14: Стеклянная коробка, да, стеклянный корт. Мяч можно отбивать после отскока от стекла, металлической решетки и розыгрыши получаются более длительные и тактически изощренными.
2: То и есть... ракеточка такая маленькая, среднее между теннисной и малым теннисом.
14: Да. То есть он 20 на 10 метров, он полностью огорожен сеткой и стеклянными стенами и играет, ну, можно один на один, можно 2 на 2. Действительно, это короткие ракетки без струн, с такой перфорированной поверхностью. Мячи похожи на теннисные, но, естественно, с меньшим внутренним давлением, да, то есть они не летят, как теннисные мячи, а слово совсем. Надо набрать больше очков, чем соперник, заставив его ошибиться, то есть не отбить мяч, отправить его в аут или в сетку, ну, грубо говоря, как угодно. В общем, так это выглядит. Это дико популярный сейчас вид спорта. Везде он идет, уходит уже из таких мегаполисов. В Москве, в Санкт-Петербурге об этом никто не говорит. Это очень популярно, идет уже в регионы. Здесь другая проблема. Заявление сегодня прозвучало Марии Цыплакова, она организатор спортивной секции по лапте в Одинцово, в Одинцовском районе, и там прибежали паделисты и выкупили Дом культуры со всеми спортзалами, да, и там, где в лапту играли, в футбол играли, всех выперли, сделали падл-корты и, соответственно, зарабатывают деньги. Понятно, что остались дети на улице. Давайте ее послушаем. В эфире Мария Цыплакова, директор Федерации лапты России.
15: Открытие падл-центров коснулось и нас. Мы 3 года подряд занимались в одном зале, где нам полностью подходили условия аренды. И на этот сезон 2026-2027 мы также заключили договор с этим же залом. Но падл добрался и до него. Новые инвесторы выкупили здание, и наш зал для занятий отдали под падл. 40 человек детей остались на улице. Мы занимаемся лаптой и активно развиваем наш культурный код. Ведь лапта именно та игра с мячом, которая является нашим отечественным видом спорта. Мы верим, что в нашей стране еще есть люди, которые готовы поддержать развитие российского спорта. Аренда зала в Москве ходит 120 тысяч при 2 занятиях в неделю. Для нас, как для клуба, это очень много. И мы ищем компанию или мецената, готовых развивать вместе с нами спорт и оплатить нам зал для занятий.
14: Ну, это была Мария Цыплакова, директор клуба «Лапты» в Одинцовском районе. Ну, собственно, понятно, да, что происходит. Но здесь... такой некий экономическое столкновение. Это главная практическая вообще, наверное, причина всех скандалов. Потому что, безусловно, для владельцев клуба, ну, падал просто коммерчески выгоднее. Да? Ты поставил на... Вот у тебя есть, например, один теннисный корт. Mm-hmm. Да? Можно перестроить его так, что получается 3 или 4 падл-корта. То есть кто больше денег принесет? 2 теннисиста или 16 падлистов, да, которые платят за аренду? Ну, здесь, собственно говоря, все понятно. И теннисисты, которые дико злятся от этого, потому что у них не совершенно другая игра. Если они приходят поиграть в падл, у них ничего не получается. Они могут проиграть местным игрокам, ну и так далее и тому подобное. И в большом теннисе, ну, любые спортсмены, люди страдают месяцами, чтобы научиться там стабильно перекидывать мяч через сетку. Ну, я просто помню, да, там в маленьком возрасте я бы тоже приходил. Ну, падл тогда еще не было такого понятия. Да, была вот такая деревянная стенка большая, ну, вы, наверное, тоже застали где-нибудь, да, где была краской, так какой-нибудь красной проведена черта, да, что это трос сетки. И какая-нибудь старая ракетка. И я вот просто помню, ну, я там час мог простоять, полтора часа, чтобы там научиться попадать выше этой красной ватерлинии, что называется, да, но причем не высоко, а прямо над ней, потому что чем ниже мячик пролетит над, грубо говоря, тросом, да,
2: тем сложнее его отбить.
14: Ну, да, тем лучше, да, глобально, да, тем сложнее его, да. Тогда о падали никто не говорил, но это было, я еще в школе учился, да, это, по-моему, начало 90-х было, да, это совсем давно было. Сейчас время изменилось, понятно, и рыночные отношения, и, собственно говоря, все вот эти дела. То, что касается представителей лапты и других традиционных наших видов спорта, то здесь, с одной стороны, вот эта история, да, она более локальная, да, она находится в одном районе. Более глобально это борьба за ресурсы и внимание Министерства спорта, потому что лапта, городки, какой-нибудь там бейсбол годами могут пытаться получить финансирование, развитие инфраструктуры и внимание молодежи, чтобы записаться, да, чтобы привели родители детей записаться в эти секции. А тут приходит из ниоткуда импортный падл, в который моментально аккумулируют частные инвестиции, спонсоров, блогеры прибегают, там красивые картинки снимают. И, соответственно, традиционные виды спорта чувствуют себя, мягко говоря, обделенными. И их глубокая история проигрывает вот этому современному хайпу. И мы сегодня поговорили с Антоном Лисиным и директором департамента коммуникации Федерации падла России. И, собственно говоря, он сказал, что ну, не надо демонизировать наш вид спорта. Мы не виноваты.
2: Да мы не будем.
16: Я совершенно точно против того, чтобы падал как-то демонизировать в этой ситуации, потому что со стороны действительно может показаться так, что вот здесь падл угрожает коммерческим парковкам в Екатеринбурге, вот здесь падл угрожает беговым дорожкам в Останкино, а вот тут падл добрался до Лапты. Мы же все-таки говорим о неком естественном интересе и некой естественной тяги со стороны общества, со стороны инвесторов к виду спорта, который находит отклик у населения страны. И давайте так, никто бы не стремился открывать все новые и новые падл-корты, если бы не было соответствующего спроса, который, очевидно, преобладает над предложением до сих пор.
2: Ну, понятно, ну, да. Понятно, что, да, спрос
14: критика
2: диктует,
14: возникла, да.
2: А предложение, но вот, например, вот новость, она, правда, сентябрьская, mm-hmm. да, устарела немножечко, но мне кажется, что вполне показательно. Екатеринбургский депутат возмутился площадкой для игры в падл и призвал открыть на ее месте платную парковку, да, это вот как раз вот я просто иллюстрирую слова.
14: Да, это я слышал.
2: Открыли? Александр Колесников назвал корт для падала на площади 905 года порнографии.
14: Имеет право, это его личное мнение. Парковку-то открыли?
2: Не могу сказать, не знаю.
14: Ну, сомнительно, потому что парковку снести, корт для падла, сделать парковку, это тоже денег стоит, да. На чьи деньги, собственно говоря, будет
2: делать. И кто больше заработает, еще вопрос.
14: Нет, нет, там кому принадлежит земля? Ну, давайте уж разбираться нормально, да. Если земля принадлежит там частным инвесторам, то извините, да.
17: Нет, там земля городская, ну, каким-то зданием администрации.
2: Да-да, я процитирую.
14: Она арендована, соответственно. То есть надо расторгать.
17: А знаешь, там они как-то сделали парк, и вот в контексте этого парка есть площадка для падла.
2: Бизнесмену приехать в город, припарковаться нет возможности.
14: А, то есть,
2: это деловой центр, а не центр развлечения мажоров. Мне вот некогда ходить на каток и играть в падл. Я работаю, и люди работают, сказал депутат.
14: И падлисты тоже работают, вы не сомневайтесь, да, потому что, чтобы заплатить за падл, надо поработать хорошо. Потому что развлечение, на самом деле, дорогое. Это ракетки, специализированная обувь, действительно высокая стоимость часа, и игроки из традиционных дисциплин и депутаты, они критикуют, собственно говоря, вид спорта за излишний пафос, да, действительно, за какие-то позеры пришли вот в парке в Екатеринбурге, построили корт, хотя там могла там парковка для каких-нибудь дорогих иномарок, да, находиться, и играют туда, идут люди не ради спортивных достижений, а ради красивой фоточки в социальных сетях,
2: а да. Это красиво,
14: ну? А, ну, не знаю, наверное, я не фотографирую, хочешь, я могу сходить, красиво сняться и показать.
2: Хочу.
14: Да. Не, я просто снимаю плохо, да. Мне надо
2: попроси кого-нибудь.
14: Мне надо просто кого-то попросить, да, чтобы меня сняли. Я могу туда предъявить, сказать, что действительно круто, да, вот я такой в бандане, играю в падл. А, давайте еще Антона Лисина послушаем, что он говорит о развитии этого вида спорта.
16: Сегодня действительно падл продолжает оставаться самым быстро развивающимся видом спорта и в мире, и в России в частности. Количество кортов уже по разным оценкам перевалило за 1500 по стране. И самое интересное, что этот рост сегодня смещается из столицы и из Петербурга даже уже не в города-миллионники, а в города меньше миллиона. То есть распространение происходит равномерное. И падл действительно претендует на то, чтобы стать серьезным, возможно, даже олимпийским видом спорта, потому что вот буквально в конце этого года или в начале следующего года Международный олимпийский комитет должен принять решение о спортивной программе Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. И падл имеет все основания для того, чтобы войти в эту программу. Ну, а если мы уже будем говорить об олимпийском виде спорта, чего я очень желаю и надеюсь, то надеюсь и некоторого раздражения вот этого первичного и без особого вникания в ситуацию его станет меньше.
17: Смотрю, что падлом называется не только вид спорта, но и, например, еще виноградный напиток. Тоже называется падл.
2: Вот так.
14: Пошла Андрей, вода горячая.
2: Вот это все туда же, все туда.
17: Я просто решил таки посмотреть. Вы же знаете, да, что я всегда ввожу все, о чем мы говорим.
14: Да,
17: я решил посмотреть, как это выглядит. Он мне в первую очередь не спорт предложил, а виноградный напиток.
14: Ты, может, ошибку в слове он мог сделать еще. Падл.
2: Через Е.
14: Пять букв, да,
2: через
14: в этом слове. Да,
2: через
14: действительно, я сделал ошибку.
2: Нет, вот я понять не могу все-таки.
14: Да.
2: А, почему такой пафос вокруг этой игры? Почему это так модно? Это дешево и красиво, или это дорого?
14: Это хайп, модно, действительно. Это определенный круг людей, которыми этим занимаются. То есть это бизнесмены, это какие-то люди.
2: За вход нужно заплатить.
14: Да, да, да. Это люди, у которых есть деньги и куда модно приходить, да, то есть там от мало до велика играют.
2: То есть это,
14: да,
2: довольно дорого, дорогое,
14: да, да, удовольствие. Да, да, да. Ну, с чего мы и начинали, это не самая дешевая история. То есть надо арендовать, надо купить себе как бы амуницию, ракетки.
2: Это шортики с мальчиками.
14: Ну, шортики, там, ракеточку дорогую для падала купить, она там тоже может.
2: Специально, наверное, для падала кроссовочки.
14: Да, да, да.
2: С особенной подушкой.
14: Абсолютно верно. Ну, ты все знаешь.
2: Ну, я уже все знаю.
14: Да, поэтому это как бы такой у тебя показатель твоего
17: ракеточка.
14: 17 тысяч рублей стоит.
2: Вау.
14: Вот.
2: А для большого тенниса сколько стоит ракетка?
14: Ну, там, там космос вообще, там на самом деле.
2: Ну, то есть все-таки большой теннис более пафос.
14: Ну, да, но просто корт для большого тенниса найти гораздо сложнее. Мы просто об этом
17: 30 тысяч.
14: Не раз и не два, но это самое дешевое.
17: Ну, конечно, я бюджетный вариант выбрал.
14: Там профессиональные, нет, профессиональные ракетки, они там десятки тысяч могут стоить.
17: Как скрипка Страдивари.
14: Евро, да, нет, ну там она специально делается под под определенного теннисиста, ну и так далее. Еще хочу сказать, что надо понимать, что государственный бюджет, он не выделяет никакие там деньги на массовый снос теннисных кортов, чтобы построить корты для падл. Такого нет, конечно, это 100% коммерческая история, люди приходят с деньгами, арендуют, может быть, даже строят, там выкупают заводы, ну и так далее, там подобное. И для Минспорта, для государства падл это идеальный партнер, да, то есть люди, которые систематически начинают заниматься спортом, для них это просто вот они готовы сами им купить самую дорогую ракетку для падла.
2: Ну вот сегодня мне, кстати, попадалась опять новость о том, что страдают россияне ожирением все больше и больше. Вот, пожалуйста, вам.
14: Не надо на меня показывать.
9: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студии. Андрей, спасибо.
0: Театр на Радио России.
18: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
19: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
20: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
21: Ну, как тебе нравится мой грим?
18: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
22: На правах рекламы.
23: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостьей Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
24: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
23: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
24: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
23: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
24: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
23: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
24: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
23: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
24: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
23: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
24: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
23: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди, даже дети, очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
24: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
23: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
24: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
23: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
24: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
23: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
24: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
23: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
24: Да, давайте, друзья. Мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
23: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты, имеет лишний вес.
24: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
23: целом.
24: Ну
23: да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
24: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
23: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
0: Музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
5: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Голубково в Запорожской области перешло под российский контроль. Еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов открылась сегодня в Москве. И пик потепления в столичном регионе придется на пятницу, но будет дождливо. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Отмечается, что российская группировка поразила подразделения ВСУ в районах Дебровы и Ивановки Днепропетровской области, а также Вольнянки и Общего в Запорожской. Российские войска пресекли попытки ВСУ по разблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганы в Харьковской области. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения войск «Центр» продвигаются в Доброполе в ДНР. Освобождено 52 здания, уничтожено до 20 военных ВСУ. Российские группировки «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО. Еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов открылась сегодня в Москве, заявил Владимир Путин в ходе совещания по теме развития систем накопления энергии. Президент по видеоконференц-связи участвовал в запуске работы предприятия.
2: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Оно в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
1: Президент заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина. Городначальник отметил, что сертификационный центр будет запущен в Москве в следующем году. По его словам, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городах.

0: тоже роботизированное, комплексное создание уже самой батареи под конкретного заказчика. Будь то автомобиль, обычный грузовой автомобиль, судно на электродвижении или промышленный накопитель энергии. Также есть отдельные технологии для накопителя энергии для домохозяйств. Одна ячейка в секунду. Такая производительность этой линии. 18 миллионов ячеек в год. До 50 тысяч, скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года. Это, конечно, значимая часть рынка, и закрывается он только этой площадкой.
1: Лихачев назвал важной задачей создание целой индустрии отрасли промышленности в России, направленной на использование накопителей энергии. Кремль не исключает, что президент России на заседании глав государств СНГ по просьбе участников проинформирует об актуальной ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Участники заседания в узком составе обсудят взаимодействие в рамках Содружества, председательство в СНГ в следующем году и проведение следующего саммита объединения. Проведение встречи Владимира Путина и премьер-министра Армении Пашиняна на саммите СНГ в Туркмении не планируется, добавил помощник российского лидера. Серия телефонных разговоров с иностранными лидерами состоится у Владимира Путина. В его день рождения 7 октября, продолжил Ушаков. Он также отметил, что информация о разговорах будет опубликована на сайте Кремля.
2: Завтра, 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Снижение заболеваемости гриппом ОРВИ среди совокупного населения продолжается в Москве. Эпидемиологическая ситуация соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Уточняется, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. Эпидемиологи напомнили, что для формирования иммунитета после вакцинации требуется в среднем 2 недели. В среду погода в столичном регионе будет малооблачная, начнется потепление, пик которого придется на пятницу, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В среду постепенно распогодится. Днем, когда выглянет солнце, потеплеет до 13-16. Пятница и вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, а это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В субботу холодный фронт принесет в Москву интенсивные ливни. Температура понизится до плюс 10-13. Погода станет больше напоминать октябрьскую.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру и далее новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Наша национальная команда сегодня провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов в Нижнем Новгороде. Команда Валерия Карпина сыграла в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что по ходу матча россияне вели 3-1. А третий мяч сборная России пропустила на 94-й минуте. Ранее наша команда победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. А юношеская сборная России, игроки до 19 лет, сегодня обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко прокомментировал пролонгацию контракта с красно-белыми до 30-го года. «Для меня большая гордость оставаться частью этого огромного клуба. С первого дня в «Спартаке» я чувствовал себя членом семьи. Мы собираемся достичь гораздо больших успехов вместе. Вперед, Спартак!» – заявил Барко. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. «Автомобилист» разгромил «Авангард» 4-0, а «Амур» победил в четвертый раз в последних 5 матчах, на сей раз на выезде, обыграв «Трактор» 2-1. Теннис. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 Екатерина Александрова прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову 6-2, 6-2. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур.

0: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под свои эгидой на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 9, в Перми временами дождь, 8 градусов тепла, в Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 15, в Листе ясно, плюс 22, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 20, во Владикавказе облачно с прояснениями, плюс 16, в Грозном переменная облачность, плюс 20, в Херсоне переменная облачность и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 14 градусов тепла. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Старший сын легендарного Дэйва Брубика, Дариус Брубик, отметивший недавно 79-й день рождения, представил новую концертную пластинку «Live Again». Альбом записан базирующимся в Лондоне квартетом пианист, состав которого не меняется на протяжении почти 20 лет. Дариус Брубик – фортепиано, Дэйв О'Хиггинс – саксофоны, Мэтт Ридли – бас и Уэсли Гиббинс – барабаны. На диске преимущественно композиции лидера ансамбля, хотя обычно на концертах он исполняет 1-2 произведения своего знаменитого отца. Предыдущий альбом квартета Дариуса Брубика «Live in Poland» был включен в число лучших релизов 2020 года журналами «Downbeat» и «Jazzwise».

Если 2 года назад Лиза Райт записывала пластинку «Shadow» в окружении звезд, это Мишель Дгиочелло, Анжелики Джо и Бренди Янгер, то в этом году вокалистка пригласила в студию лишь одного музыканта, пианиста и органиста Кенни Бэнкса. Они периодически сотрудничают на протяжении уже более 20 лет, а познакомились еще во время ее учебы в колледже. Тогда на одном из джем-сейшенов они спонтанно исполнили вместе гимн «Amazing Grace». В 2003 году Бэнкс участвовал в записи дебютного альбома Райт «Salt». По словам Райт, их дуэтная пластинка – это глубоко личное свидетельство их 20-летней творческой близости. Just you.

Тенор-саксофонист Дак Уэбб на сцене с конца 80-х начинал в ансамбле басиста Брайана Бромберга. Дебютный альбом в качестве лидера выпустил в конце 90-х. Выступал и записывался с такими известными исполнителями, как Стэнли Кларк, Кайл Иствуд, Хорас Силлер, Бад Шенк, Шерил Бентин и Мелоди Гардо. В качестве сессионного музыканта участвовал в записи более 150 альбомов, в частности, таких звезд, как Род Стюарт, Пол Керрок, Энгельберт Хампердинг и Карли Саймон. Последние 25 лет преимущественно сотрудничает с компанией Positone Records, но новый альбом Watch Your Step Уэбб выпустил на лейбле Cellar Life, отмечающем в этом году 25-летие. В студии саксофонист объединился с органным трио, это органист Брайан Шарет, гитарист Дэйв Секул и барабанщик Джон Ли, и записал 12 пьес, примерно половину из которых составили его авторские композиции.

Проверено временем. 2 октября лейбл Blue Note представил две очередные пластинки из своего каталога, переизданные на 180-граммовом виниле. Это выпущенный ровно 65 лет назад альбом трубача Фредди Хаббарда «Hubcap» и пластинка тенор-саксофониста Букера Эрвина «Structurally Sound» 67 года. А последний чуть подробней. Записанный в декабре 66 года, к этому моменту саксофонист, чье имя в конце 50-х, начале 60-х в первую очередь ассоциировалось с ансамблями Чарльза Мингуса, в 63-м расстался с контрабасистом и на 3 года переехал в Европу. Альбом стал его второй пластинкой, записанной после возвращения в США. Оригинальная пластинка, записанная в Лос-Анджелесе, была выпущена лейблом Pacific Jazz. Участники записи – Букер Эрвин, тенор-саксофон, только-только начавший сольную карьеру, будущий сооснователь лейбла «Strata East» Чарльз Толивер Труба, покинувший за год до этих сессий ансамбль «Art Black» и «Jazz Messengers» Джон Хиггс фортепиано, переехавший спустя год после этой записи в Швецию Ред Митчелл контрабас и игравший еще в 1956 году на знаменитой пластинке Билли Холидей «Lady Sings the Blues» барабанщик Ленни Макбраун.

вновь Blue Note, но современный. Летом этого года лейбл подписал контракт с калифорнийским пианистом Кифером, за которым президент компании Дон Уоз пристально следил с 2021 года. В июле он дебютировал на Blue Note в составе проекта Fathers, а в конце сентября выпустил уже свой собственный альбом Memory Bomb. В записи пластинки участвовало много приглашенных исполнителей, это барабанщик Нейт Смит, рэпер Эрик Де Архитект, басист Cartoons, саксофонист Уолтер Смит III, гитарист Фланафи, канадский хип-хоп-трио Planet Giza и так далее. Звучит все это очень современно и вполне может претендовать на номинацию на премию Грэмми за лучший альбом альтернативного джаза.

Лейбл McAvenue выпустит концертную пластинку Джои де Франческо «Life at Keystone Corner». Альбом был записан в 22-м году, всего за 2 недели до внезапной кончины выдающегося органиста. Вместе с ним тогда на сцену знаменитого клуба Keystone Corner в Сан-Франциско вышли гитарист Лукас Браун, пару раз подменявший де Франческо за органом, когда тот брал в руки трубу или саксофон, и барабанщик Анвар Маршалл. Альбом Джои де Франческо «Life at Keystone Corner» выйдет 16 октября.

0: юбилей.
1: Один из самых популярных джазовых стандартов всех времен, «I'll Remember April», был написан в 1941 году композитором Джином де Полом и поэтами-песенниками Доном Рэем и Патрицией Джонстон для вышедшей годом позже на экраны комедии «Загони их, ковбой». Одну из ролей в ней сыграла дебютировавшая в кино Элла Фицджеральд. Она пела в картине, но не «I'll Remember April», которую исполнил Дик Форен, а свой коронный номер «A Tisket a Tasket». Интересно, что Элла так никогда и не записывала «I'll Remember April». С чем это связано, не знаю. Для программы же из множества вариантов я выбрал записанный в 1955 году другой легендарной вокалисткой Кармен МакРэй для ее альбома «By Special Request».

Очередной выпуск программы «Просто о джазе» подошел к концу. В память о выдающемся российском джазмене Алексее Козлове сегодня ее завершит его пьеса «Легенда», записанная в 1999 году его ансамблем «Арсенал». До встречи!

0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Когда настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
9: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска.
10: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
11: Слушаем!
10: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Президент Владимир Путин по видеосвязи дал команду на запуск производства аккумуляторных батарей в Москве и отметил, что Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторов. Минэнерго России на совещании по ситуации на рынке топлива доложила о состоянии рынка, накопленных запасах, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В течение дня вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Как заявил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов, потери ВСУ на данном направлении составили более 240 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Несли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: В российском военном ведомстве также уточнили, что дроны поразили вражеские центры обработки данных, Северный мост в Киеве, а также аэростат. В сентябре вооруженные силы России поставили более 10 тысяч образцов вооружений военной и специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и народного УПК, заявил замминистра обороны генерал армии Александр Санчик. Он отметил, что системная работа со всеми исполнителями гособоронзаказа позволяет обеспечивать всю потребность войск. В течение дня в период с 8 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым. Танкер под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Об этом сообщил Минтранс России. Экипаж судна из 23 граждан Индии спасли. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Сейчас в акватории Черного моря горит нефть. В министерстве заверили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Ранее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей не находиться долго на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. Минэнерго России на совещании по ситуации на рынке топлива доложила о состоянии рынка, накопленных запасах, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания по рынку топлива, которое провел вице-премьер Александр Новак. По его словам, необходимо ускорить принятие нормативно-правовых актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо в России. Также

0: Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей.
1: Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
0: Мэр столицы Сергей Собянин, находясь на новой гигафабрике, отметил, что Москва один из главных потребителей такой продукции. Без современной отечественной батареи говорить о технологическом суверенитете не приходится, ведь сейчас около половины стоимости батареи – это импортные микросхемы и программное обеспечение. Власти Кении поместили на карантин 29 человек после выявления первого случая заражения вирусом Эбола. В стране, как заявил президент республики, на карантин помещены 8 членов семьи скончавшегося пациента и 21 медицинский работник, контактировавший с ним, передает Рейтер. Кения ужесточила также эпидемиологический надзор, усиленные проверки на пограничных пунктах и в аэропортах, подготовлены изоляторы и группы быстрого реагирования. Икону Святая Троица, написанную Андреем Рублевым, в 15 веке вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры, сообщает РБК. По словам источников, в правовом управлении Московской Патриархии в Третьяковской галерее икону вернули в понедельник, 5 октября. Это связано с тем, что работы с климатической витриной, в которой она содержится, завершены. О том, что икону изъяли из иконостаса на время ремонта витрины, стало известно еще в середине сентября. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юношеская футбольная сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл Красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу автомобилиста над «Авангардом» 4-0. Амур в гостях обыграл «Трактор» 2-1. Для «Амура» это четвертая победа в последних 5 матчах. А «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте Восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, отметил директор «Металлурга» Алексей Жилоба. В завершении новости тенниса. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1-8 Екатерина Александрова со счетом 6-2, 6-2 прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно во вторник после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.

0: По данным центров области, 7 октября в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 12 градусов ожидается переменная облачность. Утром пройдет дождь. Чуть теплее во Владивостоке, там до плюс 17 и без осадков. В Екатеринбурге всего 7-9 тепла, кратковременные дожди. Еще прохладнее в Омске, плюс 5 и без осадков. В Мурманске временами дождь, облачно, 6-8 градусов выше 0. В Казани до плюс 14 и кратковременные дожди. В Пензе до плюс 18 без осадков. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до 22 градусов. Осадков не ожидается. Такая же температура и в Сочи. Там днем небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 13-15. В столице ночью местами небольшие дожди. Днем плюс 14-16 градусов.
1: Театр Радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алик Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть вторая.
2: Тайна старой дачи. Детектив?
3: Да.
2: Дай почитать.
4: Это же экспонат. Руками не трогать.
2: Тебя не касается. На одну только ночь.
3: Хорошо, возьми.
2: Да, тайна старой дачи меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе. Убийство и расследование. Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было. Это случилось ночью, прямо под Новый год. Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении 323,5 страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно. Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.
5: Детективный период Бородаева?
3: Нет. Он только одну эту книгу.
5: Ага.
3: А больше он ни одной...
5: Так.
3: Вот это была последняя.
5: Угу.
3: Дедушка хотел дальше.
5: Понятно.
3: Продолжение.
5: Угу.
3: Но он, понимаешь,
4: лебединая песня.
2: Вот бы съездить на эту дачу.
3: Всего час, если на электричке.
4: Экскурсия на место событий.
2: Мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории.
6: Take two.
2: Глава третья. Слезы душили его. Слезы душили его. И чуть было не задушили совсем. Миронова подняла руку и спросила.
7: Святослав Николаевич, вам плохо?
8: Нет, нет, мне хорошо. Хорошо от того, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда, никогда. Говорят, первая любовь самая сильная, а я думаю, что последняя. Вы были моей последней любовью. Я ухожу на пенсию. А сейчас я вам представлю вашего нового классного руководителя. Нинель Федоровна, проходите, пожалуйста.
2: Нинель Федоровна.
9: Это было стройное существо лет 25. Может быть, об учительнице так говорить нельзя, но она была совсем не похожа на учительницу. Ее вполне можно было принять за ученицу 10 или даже 9 класса.
10: Гл-Бородаев. А кто это такой? Гл-Бородаев.
7: Бородаев – наш знатный земляк. Он творил во второй четверти этого века.
10: А что он творил?
7: Разные произведения. У нас есть литературный кружок его имени.
10: Имени Бородаева?
7: У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Вон он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литкружка.
10: Почетный? Зачем такой громкий титул? Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его дедушки. Это моя вина. Когда выставка закроется, тогда я возьму все его книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини.
7: На твоем месте я бы в нее влюбилась.
9: Испытывает, ревнует.
11: Влюбиться? Ну что ты? Какие для этого основания?
7: Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна.
9: Неужели и правда хочет, чтобы я влюбился? Неужели ей все равно?
7: Нинель Федоровна, а мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка.
10: В какой четверти нашего века творил Бородаев?
7: Во второй.
10: А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века. С Пушкина, например. Потом пойдем дальше и так постепенно доберемся до Бородаева.
4: У нашего кружка творческая направленность. Мы сами сочиняем.
10: Я тоже пишу стихи. Когда-нибудь вам почитаю, если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не замужем. Играю в теннис. Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни. А узнать-то интересно. Это я по себе знаю. Помню. Ну ладно. В этом городе у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Так вот, теперь вы будете, если получится.
11: Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи». Потрясающий детектив. Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу. Угу. Походить по местам событий. Это недалеко. Всего час, если на электричке.
10: А он писал детективы?
11: Да, да. А вы любите их?
10: Все любят. Только некоторые не сознаются, стесняются.
9: У нас полное родство душ. Она угадывает мои мысли. Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стоял принц датский. Нинель Федоровна подошла к ним, и я подошел.
10: Итак, решено. Едем на старую дачу. В одно из ближайших воскресений, пока еще осень. Ты, Глеб, будешь нашим проводником?
5: Мы
11: хотели... Отлично! Я напишу к этому дню стихотворение.
5: И,
11: Глеб, может, тебе будет приятно?
9: И погладил Глеба по голове.

0: Глава 4. На переменке. Все-таки лучше, когда на родительские собрания ходят не родители, а старшие братья. Он мне все рассказал. Наташа подошла ко мне. На этой неделе она подходит уже не первый раз. Это значит, уже не случайность. О, как часто мы выдаем желаемое за действительное.
1: Мама вчера не была на собрании. Интересно узнать, о чем там говорили?
0: Ее желание было для меня законом.
2: Там ругали Нинель.
1: Кто ругал?
2: Родители. Не все, конечно. Но некоторые. Они говорили, что она отобрала у нашего класса его лицо, его индивидуальность.
1: А другие молчали?
2: Мой брат не молчал. Он бросился на защиту Нинель. Она ему нравится.
1: Значит, у него вкус лучше, чем у тебя.
0: О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус.
1: Мама больна. Она бы сумела им объяснить.
2: Чем больна твоя мать? Может быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно слово, я сделаю все.
1: Ты сам-то здоров?
2: О, не смейся. Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достает.
1: Маме прописано только одно лекарство. Не волноваться, полный покой. Угу. Это лекарство твоя тетя достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают. Не вырабатывай.
0: После звонка все расселись по партам и ждали Нинель. Она вошла.
3: Мы с вами должны будем посоветоваться как-нибудь после. Может быть, в чем-то я была не права. Кстати, и о старой даче пора уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником.
0: Мы поедем на старую дачу. Походим по комнатам, которые описаны в повести. Я увижу стол, за которым работал Голбородаев. Это так интересно. Ведь мы с ним, можно сказать, коллеги. Я не подозревал в те радостные минуты, что страшная история была совсем близко. Почти рядом. Глава 5. Алик, я должен сказать.
4: Я должен сказать, но только тебе.
2: Так.
4: Все, что в повести, в общем, случилось на самом деле.
2: Я так и думал.
4: Я скрывал раньше. Думал, побоитесь поехать. Ты-то я знал, что нет. Ты детектив. А другие...
0: Другим ни слова.
4: И вот еще. Нинель Федоровна заболела.
2: Ясно. Нервное потрясение. Довели.
4: Нет. Ей комнату в новом доме переезжала. И вот простуда.
2: Понятно.
4: Там дежурная передала еще вечером вчера. Я заходил. Нинель Федоровна ей по телефону.
2: Почему ты вчера же не сообщил нам? Или хотя бы мне одному?
4: Боялся, что вы... того...
2: Чего?
4: Ну, не поедете. Может, мы сами? Алик, без нее, а?
2: Точно.
4: Как ты считаешь? Или нет? Там... Там можно дорасследовать. Раскрыть. Понимаешь? Ты ведь у нас детектив?
5: А, вон он. Здорово, привет.
2: Привет.
6: Смените положение ног, руки влево.
7: Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно?
0: Принц никогда не читал своих стихов сам.
7: Покойник,
0: он стеснялся.
7: Прочти.
2: Давай.
0: Покойник громко, нараспев, подражая настоящим поэтам, продекламировал.
8: Этот день для нас так много значит. Мы давно стремились к старой даче. И хотя закрыли тучи неба, едем мы под руководством Глеба. Сквозь дождя и ветра кутерьму он везет нас к деду своему.
4: Неизвестно, поедем ли мы.
1: Как?
4: Нинель Федоровна заболела.
1: Чем?
4: Переезжала в новый дом. И простудилась.
1: Может быть, надо помочь?
8: Где-то улица, где-то дом.
9: Адрес? Его, наверное, никто не знает.
10: Поедем. Поедем на дачу сами.
1: Сами.
0: Не ехать нельзя, когда я еще смогу быть целый день рядом с Наташей. Сама судьба буквально подсовывает мне этот счастливый случай. Смею ли я отказаться? А вдруг? Вдруг я в ее присутствии и правда что-нибудь дорасследую, распутаю что-нибудь такое, чего не распутали следователи и родственники. Она поймет, что я ношу свое прозвище не из-за синего мешка с галошами, а по более серьезным причинам. И, наконец-то, оценит. Грянул гром.
8: Люблю грозу в начале мая, но в 20-х числах сентября.
1: Еще неизвестно, как Нелли Федоровна отнесется. Она хотела сама лично погулять с нами по лесу, подышать.
9: Нас там очень... Я вчера вечером по телефону, по Междугородному, предупредил, что мы сегодня приедем.
7: Да, ехать или не ехать, вот в чем вопрос.
0: Тут раздался телефонный звонок.
9: Да? Кто? Это вы, Нинель Федоровна?
1: Спроси у нее, как она себя чувствует.
9: Да. Мы все. Вот не знаем, ехать ли или без вас не ездить.
0: Глаза Глеба вспыхнули немыслимой радостью.
9: Ага, понимаю. Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете, передать трубку Алику.
10: Слушаю вас, Нинель Федоровна. Ахангина!
11: Да, Алик, пожалуйста, я тебя очень прошу, помоги Глебу.
10: Ладно, я помогу Глебу, обещаю вам.
11: Алик, я очень рассчитываю на тебя.
10: Спасибо, что доверяете. Какая у вас температура? Надеюсь, что невысокая.
11: 38,5.
1: Сказала.
10: 38,5, сказала она и повесила трубку.
9: Мы должны оправдать доверие.
8: Да, конечно. Ты считаешь?
1: Теперь уже надо ехать, раз она сама позвонила. Правильно.
9: Слушайте, все внимательно. Электричка уходит в 9:15. Угу. Все за мной, угу. Чтобы не потеряться. Угу. Не отставайте. Куда я, туда вы.
0: Угу. Ты сказала как-то, что слава излечивает от робости и застенчивости. Угу. Верная мысль. Глеб опять излечился.
1: Очень жалко.
0: Погода была отличная. Дождь. Это создаст нужное настроение. Ведь мы едем не развлекаться, на место таинственного преступления.
8: Пушкин любил осень. Вот спрашивается, за что?
0: Когда композитор Бородин умер, его друзья закончили за него оперу «Князь Игорь». Может быть, и мне удастся закончить повесть Гал Бородаева. Вдруг я сумею разгадать тайну, куда девался тот человек. И напишу вторую часть «Старой дачи». Я прочту ее на литературном кружке, и Наташа Кулагина скажет.
1: Конечно. Его нельзя сравнить ни с покойником, ни даже с принцем, и вообще ни с кем.
0: Дождь закончился, выглянуло солнце.
8: Да здравствует солнце, сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен.
10: Наконец-то! Пойдем за Глебом!
12: Быстрее!
1: Не отставайте! Come together!
8: Over me.
0: Кого ты ищешь?
1: Где же? Вон расписание. Я должна вернуться к 6 или к 7 часам, не позднее. Чтобы мама не волновалась.
0: Угу. Так, скоро давай. 15:15.
10: Вот есть электричка в 17:00, а потом в 20:10.
1: Нам надо 17. Мы успеем?
0: Нам, мы. Я готов слушать эти слова бесконечно.
9: Идемте.
10: Глеб, впереди планеты всей. Потопал.
9: За мной.
13: Ребята, вы устали?
9: Только не отставать.
0: Давай. Его просто не узнать.
1: Да.
0: Дорога к даче была очень запутанной. Мы двигались, словно по лабиринту. То сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сараев, то опять углублялись в лес.
2: как будто от кого-то удираем, стараемся запутать следы.
1: Ну да.
7: Да. Без тебя, Глеб, нам ни за что не добраться обратно на станцию точно.
9: За мной. За мной.
1: Только, Глеб, уже есть. Нет,
2: ребят, что ты сюда положил?
9: Какие-то.
2: Ну вот. Пришли.
10: Старая дача вовсе даже и не старая. Ее покрасили, что ли?
2: Нет. Она всегда такая была.
8: Тайна старой дачи. Это звучит?
10: Звучит.
1: Ну да.
8: А тайна новой дачи?
10: Не очень.
8: Вот теперь понял? Знаешь, что такое авторский домысел?
10: Понятно.
8: Почему не видно доски?
10: Какой?
8: Ну, мемориальный, конечно. Здесь жил и умер.
1: Да.
10: А он не здесь.
8: А тогда по-другому. Здесь жил и не умер писатель Галбрадаев.
10: Все, больше я не могу молчать.
2: Может, покойник все-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы НК? Чего это он вдруг в Наташином присутствии так старается?
10: Вы должны узнать кое-что важное. То, что написано в повести Галбрадаева, это не авторский домысел.
1: А что?
10: Здесь, на этой вот даче, исчез человек.
1: Как
10: будто его и не было. Мы с вами пойдем не по следам повести, а по следам преступления. На даче есть кто-нибудь?
2: Дачники все уехали.
8: До одного?
10: Ну да, это же видно. В поселке сейчас ни души. Кричи, не кричи, никто не услышит.
1: Алик, а зачем нам кричать?
10: О, не бойся. Конечно, всякое может случиться, но я... То есть мы тут рядом. Все-таки исчез человек.
1: Ой...
2: Если бы мне представился случай от чего-нибудь ее защитить.
1: А Нинель Федоровна сказала, подышим, погуляем в осеннем лесу.
10: Сначала подышим воздухом, которым дышал Галбрадаев.
7: А как мы туда попадем? В эту дачу?
9: Дверь открыта. Я же предупредил, что мы будем. Вчера по Междугородной.
10: Ладно, пошли, не бойтесь.
2: И первым вошел в дачу. Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Все застыли.
10: Голос, слышишь?
1: Что это?
9: Да, не придумаешь. Пойдемте. Нет, спокойно. Это, ну, это племянник хозяйки, Григорий. Он сторожит все дачи в поселке. Он ждет нас. Все нам расскажет.
1: Понятно.
2: Та самая лестница. Ворчливо, скрипуче, как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шел дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял. Все стали подниматься по ворчливо скрипучей лестнице.
10: Не скрипит!
2: Она не скрипела.
8: Понятно. Это же авторский домысел.
2: Сверху из комнаты стали ясно доноситься слова.
12: Вы все-таки трепыхаетесь. А мы вас по шее трах.
2: Покойник остановился. За ним и все остальные.
12: Вы еще живы. Тогда получите еще.
8: Что там происходит?
10: Может быть, надо помочь?
1: Да.
2: Я бросил прощальный взгляд на Наташу и кинулся наверх. Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий играл сам с собой в дурачка. Он ходил и за себя, и за противника, которого не было.
10: Смелее, сюда!
2: Миронова зашагала, она подчинялась командам. Глеб тоже взбежал наверх, поднялась и Наташа. Принц Датский прикрывал собой покойника. Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты. Это было огромное существо лет 25.
13: Ну?
14: Он вырос на руках у дедушки.
1: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Чего вам показывать?
15: Нам все интересно.
13: В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал.
8: Понятно.
13: Залез сюда под Новый год и баста. Провалился. Как будто мать родная не родила.
2: Миронова сразу стала записывать. Пора уже, наконец, по-настоящему оправдать свое прозвище.
13: Соображаете?
1: Да.
10: Мне помнится, в повести сказано, в полночь на даче потух свет, утонул во тьме и весь дачный поселок.
13: Слушай, парнек, ты не выскакивай.
2: Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар.
10: Понимаете? Напрашивается такая догадка. Раз электричества не было, дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода, они были в тот миг безопасны, потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, и потом спуститься на землю и навсегда скрыться от родственников. Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза. То есть предположение.
14: Окно было заперто изнутри.
10: Тогда гипотеза отпадает.
15: Если ты парнек...
10: Гипотеза отпадает. Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Все спустились по ворчливо скрипучей лестнице, которая не скрипела. Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Все тоже вошли.
15: Хороший был писатель. Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель.
10: В этой комнате он создавал старую дачу.
15: Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать, если ты будешь...
10: Понятно, понятно. Я нарушаю ваш план, но это, поверьте, от нетерпения. Опять он не успел унизить меня при ней.
15: Писатель здесь не писал. Угу. Он про дачника. В подвале писал.
1: В подвале?
10: Миронова продолжала записывать.
15: Подземелье.
10: Здесь есть подземелье?
16: Los paranoias invite you to just enjoy us. Come on, you can do it, baby. Come on and join Los paranoias.
17: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Святослав Николаевич, классный руководитель. Анатолий Кузнецов. Нинель Федоровна, учительница. Ирина Автух. Племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Этого человека настойчиво звали в кино сниматься. Ну, тем более, что по образованию он профессиональный актер, да еще с опытом. Но бесполезно. Не соблазняли даже самые главные роли. Отказывался решительно и бесповоротно. Ведь и гонорары тогда в кино были немалые. Да еще и премии регулярно актерам раздавали. Это лет так 60-70 тому назад. Ну, правда, соглашался несколько раз читать текст, что называется, за кадром. Но в таких фильмах, как «Чук и Гек», «Слезы капали». Почему отказывался? Говорил, я должен оставаться невидимкой. Для каждого слушателя я выгляжу таким, каким он меня придумал. И я не имею права разрушать этот образ. Зато мультипликационных фильмов на его счету почти три десятка. Ну, в основном, конечно, выступал как рассказчик, поскольку его голос знала вся страна. Именно под этот голос доброго радиоволшебника выросло несколько поколений советских ребят. Все-таки 55 лет в эфире.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Вот удивительно. Я спросил нескольких молодых людей, ну, возраст где-то от 18 до 25 лет. И никто из них, слышите, никто не ответил на вопрос, кто такой Николай Владимирович Литвинов. Давал подсказки. Радиоволшебник, ну-ну, крибли-крабли-бумс, а? Ну, что-то там зашевелилось в туманных воспоминаниях детства, но без четкого фокуса. Призрачные тени прошлого. А ведь 55 лет в эфире. Но для тех, кому 70 лет, 60, 50, одна фамилия, даже без имени и отчества, мгновенно нарисует образ доброго сказочника. Под этот голос выросло далеко не одно поколение мальчишек и девчонок, а также их родителей. Но мало кто из выросших и даже успевших состариться слушателей знает, что Николай Владимирович Литвинов был не просто голосом, которым мгновенно узнавала вся страна, но и весьма большим начальником в структуре гостелерадио СССР. С 1947 года по 1980, то есть больше 30 лет, он, вот чуть было не сказал, занимал должность. Нет, занимает должность те, кто ничего не делает. А Литвинов трудился главным режиссером детского вещания до самой смерти. Именно во время его руководства объем детского вещания на радио достиг 255 часов в месяц. Представляете, то есть в день выходило более 8 часов детских передач, среди которых были «Сказка за сказкой», «Моя любимая книжка», «Радиотеатр «Малыш», «Почтальон принес письмо», «Лесная газета», «КоАП», «Клуб знаменитых капитанов», «Почтовый дилижанс». Слишком долго будет перечислять все. Ну и, конечно, «Радионяня», первый выпуск, который вышел 1 января 1972 года. В этой передаче Литвинов многие годы, вплоть до своей смерти, был постоянным ведущим. То есть он был не просто начальник, но, как говорят спортсмены, играющий тренер, причем активно играющий, на самых ключевых позициях. А еще огромное количество грампластинок со сказками, мультфильмы, где он не только читал текст, но и озвучивал самые разнообразные роли. Вот как сам Николай Владимирович высказался об этих прожитых годах.
2: Дорогие друзья мои, это я, сказочник. Со мной случилось чудо. Я жил-жил на свете, и все мне казалось, что я добрый молодец. А как ты утром проснулся, оглянулся назад, какая длинная дорога. И чего только на ней не было. И радости, и лихие беды, и тяжкие утраты, и дивные находки. Так однажды я нашел светлую тропинку к вашим сердцам. Да так и бреду тихонько, радуюсь на вас.
1: Да, так и бредет. Даже сейчас, после своей физической смерти, хотя голос звучит все реже и тише. У-у-у, какая длинная дорога. На этом месте надо бы залезть в биографию нашего героя, перетрясти, просеять прожитые им годы, соотнести с эпохами, обнаружить там какие-нибудь интересные моменты, реперные точки, как теперь модно выражаться. Нет, не буду. Самая обычная биография. Родился в Тифлисе в 1907 году. Отец кубанский казак, мать из понтийских греков. С детства имел склонности к актерству, что и определило его дальнейшую судьбу. Театральный институт, будущий ГИТИС, театр, радио. В кино сыграл самую малость. Проходная роль в «Петре Первом» в 1937 году и через год еще пару эпизодов двух совершенно забытых картинок. Все. Когда он окончательно нашел себя на радио, то, видимо, решил не размениваться. В 1947 году он становится главным режиссером детского вещания Всесоюзного радио, сменив на этом посту Розу Иоффе. Но к тому времени он уже знаменит на всю страну. Его звезда зашла 10 годами ранее, перед самой войной, когда они совместно завершили эпохальный проект «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Роза Марковна как режиссер-постановщик, а Николай Владимирович исполнил все роли в одиночку. От Буратины и Папы Карла до Карабаса-Барабаса и Черепахи-Тортиллы. А также пел сам на разные голоса дуэтом, квартетом, имитировал спецэффекты и даже создавал шум толпы. Вот так звучал дуэт Буратино и Пьеро разными голосами одного актера.
3: Разливаются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди.

0: у меня забилось сердце, я пленен одной мечтой. Нам откроет счастье дверцу этот ключик золотой.
1: Престарелая Тортилла мне охотно помогла, поступила очень мило, сразу ключик принесла.
0: Милый друг мой, мы с тобою будем вместе каждый час,
1: и над горькою судьбою посмеемся.

Свет и счастье нас ждут впереди. Пожалуй, это ключевая фраза, которая звучит рефреном и непременно отзывалась в душах слушателей. Помните, в этом же 1939 году выходит первая экранизация сказки Толстого, фильм Александра Птушко. А в финале звучит вот такая чудесная песня –

0: стране той пойдешь ли на север, на запад, восток или юг, везде человек человеку, надежный товарищ и друг. Прекрасные там горы и долы, и реки, как степь, широки. Все дети там учатся в школах, и славно живут старики. Но ведь абсолютно понятно, о какой большой стране пелось. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Ну что не говорите, но Советский Союз был едва ли не единственной страной на тот исторический момент, где все дети могли учиться в школах. И фильм, и радиоспектакль были удивительно созвучны эпохе, ведь строился коммунизм, государство преображалось на глазах, восставало из руин, создавалась наука, промышленность, вся страна жила грезами о светлом будущем, надеждами. Это сейчас с некоторых при цифре 37 в момент слетает хмель, и небеса дышат леденящим холодом демонизированного прошлого. А в 1939-м внутри страны виделась совершенно иная картина. И будьте уверены, в счастливом коммунистическом будущем было уверено абсолютное большинство. За него-то и погибали в отечественную. И в этом историческом контексте прозвучал совершенно ошеломляющий радиоспектакль с волшебными голосами и необычной музыкой. До первого-то синтезатора еще было очень далеко, так что слушатели были не просто очарованы, а потрясены. Это была не только демонстрация уникального актерского диапазона, но и техническая революция на радио. Роза Иоффе первой применила технический прием изменения скорости движения магнитофонной пленки, записав голос Литвинова на медленной скорости, а затем, воспроизведя его в нормальном темпе, она добилась вот этого звонкого деревянного тембра Буратино. Но ведь еще по такту и тональности надо было попасть в музыку, ведь почти все персонажи пели. А для зловещего смеха Карабаса использовался обратный прием – замедление пленки. Конечно, работа шла мучительно, долго, тяжело, с ссорами, обидами друг на друга и с общей радостью, когда все получалось. Вот как сам Николай Владимирович вспоминает об этом спустя 40 лет в радиопередаче «С добрым утром».
1: Вы помните, как начинается сказка? Столяр Джузеппе собирался сделать ножку для стола из самого обыкновенного, как он считал, полена. Но вдруг полено под топориком запищало.
2: Ой, ой, ой, что вы щиплетесь?
1: Так случайно старик Джузеппе обнаружил, что полено говорящее. Совершенно случайно нашли голос для деревянного человечка и мы. Однажды кто-то прокручивал пленку на магнитофоне с более быстрой скоростью, и мы услышали такое вот чириканье. И нам показалось, что именно это чириканье очень похоже на голосок деревянной куклы, если бы эта кукла действительно заговорила. Это был какой-то немного деревянный и пронзительный голосок.
2: Папа Карло, я буду умненькой, благоразумненькой, папа Карло.
3: Николай Владимирович, вы ведь и все остальные роли в этом спектакле сыграли.
1: Да, но Буратино, конечно, самая любимая роль. Уже после того, как спектакль был готов, я долго не мог отделаться от Буратино. Ходил какой-то немножко деревянной походкой, размахивал руками, и мне даже казалось, теперь-то я могу сознаться в этом, что у меня как-то удлинился нос. С тех пор прошло много лет, но и сейчас, когда на радио приходят письма, адресованные Буратино, их передают мне. И я, вы знаете, я этим даже горжусь. У меня уже растут внуки, а мой Буратино все такой же мальчишка.
0: Запомните эту фразу. Ходил деревянной походкой и казалось, что у меня растет нос. Это не шутка. Это знаменитая система Станиславского в действии. Позже мы еще к ней вернемся. Кстати, спустя годы Николай Владимирович повторил эксперимент и сыграл все роли в еще одном радиоспектакле, но уже без Розы Марковны Иоффе, с другим режиссером-постановщиком. Об этом я прочитал в одной из статей сборника «Актуальные проблемы аудиовизуальных СМИ», который выпустил факультет журналистики Воронежского государственного университета. Спектакль назывался
4: «Невероятная история об отце, мальчике и пальчике». Спектакль по рассказу румынского писателя Октава Панку Яша. С большим юмором автор рассказывал, как у его сына сбежал пальчик. Сбежал потому, что малыш всегда сосал свой палец, и тому надоело жить в сырости. По сюжету обиженные пальцы устраивают собрание, где шумно дискутируют, выносят вердикт – никогда не возвращаться к своему хозяину.
0: Вот вам и демократический централизм в действии. А тут еще с собранием и единогласным голосованием. Простите, коллега, не удержался от реплики.
4: Ничего, могу продолжать. Николай Литвинов, сыгравший всех персонажей, активно использует не только голосовой грим, но и сложные технические приемы, найденные во время работы над спектаклем «Буратино». Он наделяет пальцы разными характерами, интонациями. Один палец веселый, неунывающий, чуть придурковатый, он шепелявит и беспричинно смеется. Другой важный, красноречивый господин, злоупотребляющий бюрократическими словечками и ненужными «так сказать» и
0: Это явно указательный палец, точно? Большой палец наверняка басит, а мизинчик говорит веселым дисконтом. Простите, что опять перебил. Продолжайте.
4: Нет, не угадали. Большой, кстати, говорит не басом. Цитирую далее. Юмор Литвинова, его способность к речевому перевоплощению, проявленная в этой передаче, просто поразительная. Недаром одна из взрослых слушательниц писала ему: «Никогда бы не подумала, что все роли в этой сказке сыграны вами одним». Конец цитаты.
0: Голосовой грим. Хорошо сказано. Надо запомнить. Вот поискал и нашел этот спектакль. Даже не знаю, как это он прошел мимо меня в свое время, хотя... Запись 1957 года. Странно, что потом он не часто звучал на радио. Да и пластинки такой я не видел. Хотя формат виниловый, почти 30 минут. Прям под запись хронометраж подгоняли. Хотите фрагмент послушать?
5: Меня зовут Деджемар. Я большой палец с левой руки твоего сына. Я самый обездоленный палец. Я тот, которого больше всего мучают. Я терпел столько, сколько мог. Год. Два. Три. Четыре. А потом я сказал: довольно. Больше я терпеть не намерен. После долгих размышлений я надумал, и, кажется, недурно надумал, я задумал уйти, отправиться по свету.
6: Постой, да как же это можно? Почему же? Ну, где же это слыхано, чтобы палец мог такое вытворять?
5: Ты спрашиваешь, почему? Я удивляюсь, что ты сам этого не можешь понять, потому что, видишь ли, твой сын держит меня целый день во рту. Это не так приятно, как ты думаешь. Потому что он не может заснуть, пока меня не пососет. Раз, два. И трах сует меня в рот. Нет, я так не могу больше жить. Мне это надоело. Мне сырость вредна. У меня всегда насморк, и я постоянно простужен.
0: Представляете, сколько мальчиков и девочек после этой сказки отучились совать пальцы в рот. Вот вам и волшебная сила искусства. Однако время наше как-то незаметно пронеслось. А ведь так много еще надо рассказать и про любимого Николая Невидимыча, как его в шутку иногда называли, и про забавные эпизоды его радиокарьеры, и про легендарные передачи, спектакли. Так что до следующей встречи в эфире «Крибли-крабли». Кстати, заодно и узнаете, что это за заклинание такое, и что оно на самом деле означает.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
2: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
1: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
2: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
5: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыли первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны Технополис Москва. В течение дня вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ, сообщили в российском Минобороны. Идея трехсторонней встречи президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае весьма интересна, но пока не прорабатывалась, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыли первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Президент отметил, что это будет еще одним хорошим шагом вперед к решению одной из важнейших задач в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии также отметил, что необходимо взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства.
2: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании – научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
1: Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, также принимая участие в церемонии открытия, заявил, что в московском кластере аккумуляторных батарей на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе, однако, по его словам, реальные возможности таких переговоров пока еще не обсуждались.
3: Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с представителем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю,

0: транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В российском военном ведомстве также уточнили, что дроны поразили вражеские центры обработки данных, Северный мост в Киеве, а также аэростат. В сентябре вооруженные силы России поставлено более 10 тысяч образцов вооружений, военной специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК, заявил замминистра обороны генерал армии Александр Санчик. Он отметил, что системная работа со всеми исполнителями гособоронзаказа позволяет обеспечивать все потребности войск. В течение дня, в период с 8 до 20 часов по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями российских регионов, а также Республикой Крым. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии, который подвергся атаке беспилотных катеров, горит у побережья Черного моря, сообщил Минтранс России. Экипаж судна из 23 граждан Индии спасли. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти, и приступить к тушению можно будет только после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером, добавили в ведомстве. В министерстве заверили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Пляжи временно закрыли. Сообщается, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе не представляет угрозы для здоровья. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4 утра по московскому времени в пятницу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что условия наблюдения в нынешнем году будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант – это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Метеоры Дракониды красноватые и очень медленные, добавили в планетарии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. В продолжении футбольной темы. Кириан Мбаппе разочаровался в мадридском Реале, хочет покинуть команду в следующем году и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает инсайдер Франсуа Гали. По информации источника, Реал не собирается препятствовать решению Мбаппе. Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Мбаппе зол на Реал из-за отказа клуба активно поддерживать его кандидатуру в борьбе за золотой мяч. А Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руи Сантуш. Криштиану перестал верить в искренность слов тренера и доверять им, отметил инсайдер. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под своей эгидой на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов. Спортивный арбитражный суд так и не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев о подзыве нейтрального статуса. Срок, отведенный фигуристке для обращения в КАС, истек. 10 сентября ИСУ оставил в силе решение по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Степанова Букин. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в КАС, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило. В завершении о хоккее. Российский нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выбыл из строя на срок от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне Демидов набрал 2 очка в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, 7 октября в Южно-Сахалинске днем до плюс 15 градусов, переменной облачности и без осадков. В Челябинске ожидается до плюс 10 кратковременные дожди. В Иркутске до 14 тепла, утром небольшие осадки. В Петрозаводске плюс 10, 12 и небольшой дождь. В Самаре воздух прогреется до 15 градусов, пройдут небольшие дожди без осадков. В Туле там до 17 тепла, в Волгограде до плюс 22

без осадков. В Нальчике плюс 18-20, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 15. В столице ночью небольшой дождь и до плюс 15 днем.

0: новом сезоне с Вадимом Тихомировым.
1: У нее редкий дар – соединять несоединимое. Классическую вокальную школу с народным пением, модное современное звучание с золотыми стандартами советской эстрады, а еще она живет и поет, как дышит. Именно поэтому она до сих пор на вершине славы, ее любят все от мала до велика. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу Таисию Повали. Здравствуйте, Таисия.
2: Спасибо, Вадим, столько красивых слов, спасибо большое.
1: А когда красивая женщина, тем более хочется говорить красиво.
2: Спасибо большое.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в школе у вас было прозвище Гиря?
2: Гиря. Да, это правда. Ну, потому что Гиревец фамилия, а моя девичья фамилия Гиревец по отцу.
1: Угу.
2: Коротко, что там это?
1: Да.
2: Гиря и все. Не потому что я, хотя я Пышечка всегда была, очень даже симпатичная девчонка, но вот Гиря это по фамилии.
1: А, ну тогда хорошо.
2: Так, мало того, я узнала, когда вот был у меня период такой, что я долго была дома, закрыта. Ну, сама закрылась. Так это,
1: почему?
2: Ну, был такой период у меня сложный, да. И я заказала свою родословную.
1: Так.
2: И историк мне сказал, что мой пращур был правой рукой другом Богдана Хмельницкого.
1: Да ладно?
2: Представляете, его фамилия была Гиря, поэтому не все так просто.
1: Хорошо. Это правда, что именно вы стали катализатором развода родителей?
2: Ну, я маму поддержала, да, хотя мама мне сказала, что если бы я не хотела, я, конечно, я бы тебя не послушалась. Но я, в принципе, на себя, да, взяла смелость маму поддержать. Мне было 10 лет.
1: То есть в 10 лет вы маме сказали, как ей жить и быть разведенкой?
2: Ну, тогда да. Тогда мне казалось, что мама страдает, а я-то уеду, и маме будет сложно без меня, что я тут защищаю маму. И вот такое было ощущение, что я не смогу уехать учиться в 15 лет, чтобы достичь своей большой мечты. И вот, чтобы маму обезопасить, я смогла спокойно учиться. Я сказала, разводись, конечно же.
1: Какая-то я была продуманная девочка.
2: Ага, я и сейчас продуманная.
1: Хорошо. Это правда, что в свое время вы шили одежду себе сами?
2: Да, я шила сама себе одежду. Мало того, я сейчас, если честно, подумываю купить большой стол, чтобы можно было что-то раскроить, потому что я очень люблю ткани. А сейчас я не знаю, куда мне поехать, чтобы подобрать, чтобы мне понравилось из одежды. Так вот, я мечтаю уже начать снова шить, как когда-то.
1: Ну, мне кажется, со вкусом у вас все хорошо.
2: Да, это да.
1: Ну и напоследок, это правда, что именно победа на Славянском базаре в 93-м году заставила вас по-другому посмотреть на своего будущего продюсера Игоря. И вы в него просто влюбились.
2: Да, я вернулась домой, я вернулась победителем.
1: Угу.
2: Я вернулась в свою семью.
1: То есть к мужу.
2: К мужу, да, угу. К мужу, к свекрови. Мы жили, я уже жила 11 лет в семье мужа. У меня был сын, ему тоже было 10 лет. Но вот с Игорем мы как бы после победы на Славянском базаре продолжали работать. Я Игорю предложила стать моим директором, продюсером. Тогда это было модно, модное слово. И мы часто стали встречаться, а мой супруг много гастролировал. Он работал в коллективе Игоря Димарина.
1: Доктор Время наш.
2: Доктор Время, да. И поэтому он уезжал, я с Игорем работала. И получается так, что в декабре месяце я супругу своему сказала, что мне сложно, меня тянет к другому мужчине.
1: Как, прям вот так?
2: Вот так сказала, да. Не могу играть, не могу себя делить, как бы. И мужу вот так, ну, по телефону, правда, не в лицо. Он был в Москве тогда, мы час разговаривали по телефону, и он мне предложил снять квартиру и разобраться со своими чувствами. Ну, я так и поступила.
1: Слушай, какая ты сильная и смелая женщина.
2: Ушла в никуда, да, на квартиру.
1: И прежде чем начнем наш серьезный разговор, это правда, что Игорь хотел на тебе заработать заработать денег.
2: Думаю, да.
1: Это правда, что он продавал, хотел тебе втюхать практически одеяло синтепоновое.
2: Да так и было, да? Он хотел втюхать меня синтепоновое одеяло. Мне, да.
1: Серьезно?
2: Да, хотел, чтобы я купила у него одеяло. За 25, я уже не помню, $25?
1: Долларов, да.
2: Это ужас, это были сумасшедшие деньги. Сумасшедшие.
1: Молодец,
2: но я не купила, нет, конечно.
1: Но сразу видно, продюсер.
2: Он еще не был за продюсером.
1: Да, ну что же, Таисия Поля, переходим к делу. Значит, папа был водителем.
2: Больших машин грузовых. Больших машин. Да, но он и водил, у нас был Запорожец, и мы, у нас была машина, мы ездили к бабушке в деревню уже на своей машине. Мы считались очень богатой семьей.
1: Да, а скажи, а папа вот катал тебя на машине или давал порулить, например?
2: Был такой случай в моей жизни, я, кстати, недавно его вспоминала, почему я не могу водить машину.
1: Так.
2: Наверняка этот случай был для меня вот каким-то знаковым в жизни. Переломным, наверное. Мой отец в деревне, мы же, я вспоминаю часто тоже, мы садились, когда за стол завтракать, обедать или ужинать, никто не напивался, но обязательно каждому наливали рюмку водки.
1: Угу.
2: Ну, это как, ну, как, наверное, таблетка, которая... Хотя все же продукты были чистые, все с огорода.
1: Ну просто
2: вот такая традиция, да. В деревне. Вот тебя угощают обедом, тебе обязательно наливают рюмку водки. И вот мой отец рюмочку, 2-3, и вот мы едем уже домой. А я ехала сзади, угу. На заднем сиденье, мама возле отца, а я сзади и сижу, я помню свое ощущение. Я смотрю так на дорогу, потому что темно уже, и я напряжена, и вот как бы ребенок еще, угу. Между двумя креслами передними, я там третья влезла и смотрю на дорогу, чтобы все же было хорошо.
1: Ну, да.
2: Помогаю отцу вести машину, рулить. И он такой ко мне говорит: Тая, ты что, боишься? Я говорю, да. Ну, а ну-ка, иди сюда, останавливает машину и... Прям тянет меня, садит меня к себе на коленки, жмет на педали, руки он убрал с руля, и я вцепилась за этот руль и рулила на скорости. Ну, хорошо, вечером не было машин. Вот.
1: Но все равно.
2: Вот такой опыт у меня был, да. Ну, папа, понятно, он веселый.
1: Ну да, естественно.
2: Он, да. После
1: Кураж,
2: самогонки.
1: Да.
2: После самогонки.
1: Конечно.
2: Поэтому это нормально. Вот. Но вот такой я получила урок в жизни, и я теперь никогда больше в жизни я не садилась за руль. Никогда.
1: А может, и правильно, может быть,
2: и да,
1: хорошо.
2: Может, и хорошо.
1: А мама кем была?
2: А мама, у нее много было профессий. Она сначала была швеей, кстати.
1: Так.
2: Работала на швейном, угу. На швейной фабрике, когда я в садик ходила. Потом она устроилась на авиазавод, у нас был. И у нас был большой аэродром, военный, кстати. И мама работала, там шили они костюмы для пилотов, да.
1: Угу.
2: И вот эти покрова, которые покрывали большие самолеты.
1: Ну, да.
2: А потом бухгалтером мама пошла на курсы бухгалтерские и была бухгалтером.

0: Вот я не могу понять одно. Папа водитель, мама бухгалтер. А откуда дома пианино?
1: Боже мой, это невозможно рассказать. Я когда ходила в детский садик, и наша музыкальная руководитель видела мое отношение к инструменту. Вот занятие музыкой, это для меня было волшебством. Мы же детки сидели вот так на стульчиках и снизу смотрели на открытый инструмент, на клавиши, которые вот, когда играешь, и они как бы каждая спускается, да, и вот и звучит звук. И для меня это было какое-то волшебство. Я смотрела завороженная на этот инструмент. И вот когда детей забирали на сонный час, меня наша музыкальная руководитель забирала на этот час и учила играть на инструменте. Я уже там в 5 лет я играла 2 руками по «Малинку, сад пойдем», аккомпанировала левой рукой и терциями играла правой рукой. Да, то есть для меня инструмент — это было что-то, ну, божественное, что-то сказочное. И я, когда приезжала в деревню к бабушке, я вот на стойлах, на, где вот была какая-то поверхность, я все время музицировала и напевала, естественно. Бабушка поехала, я не знаю, где она взяла это пианино детское, и она мне купила инструмент. И первые мои, я все мелодии подбирала тут же, по слуху. Я вот где-то что-то услышу, и тут же я играю на этом маленьком детском пианино. И потом, когда я прошла конкурс музыкальную школу, в 6 лет я уже поступила в музыкальную школу, мне отец купил настоящий инструмент. И я помню, мы жили на 5-м этаже. Я помню этот момент, когда мне мужчины, 2 таких больших мужчины, сильных, несли, лифта не было, значит, несли этот инструмент на 5-й этаж. Я вертелась по этой лестнице, мешала им идти, ну, потому что я не могла поверить. Не могла поверить, что этот инструмент поднимается ко мне в квартиру на 5-й этаж, и что у меня будет свой родной инструмент, на котором я буду играть. Ой, это было волшебно.
0: То есть получается, что Таисия Повалий с самого детства хотела быть музыкантом, певицей,
1: да, артисткой. Я знала, что я буду народной артисткой Советского Союза. Я маме так и сказала. Я смотрела телевизор, я смотрела на Людмилу Зыкину, на Людмилу Сенчину, на Тамару Синявскую, на Елену Образцову. И я помню этот момент, тоже помню. У меня все перед глазами это все. Как я лежу на диване и говорю, одна так нога на ногу, и говорю, мама, я буду народной артисткой Советского Союза. А эту всю старенькую мебель мы отвезем бабушке в деревню. А у нас будет прекрасная хрустальная люстра. У нас будет стенка, тогда было модно. У нас будет стенка и хрусталя дома. Вот ребенок, да, о чем мечтал.
0: Так.
1: Стенка и хрусталя, и хрустальная люстра. Все это было потом. Все это было, сбылось.
0: Да, но как же так получилось, что в 17 лет, вместо того, чтобы готовиться к консерватории, взяла бац и вышла замуж?
1: Вот влюбилась, вот любовь, она же когда вот вселяется в тебя, и ты, она все ж путает внутри. Ты видишь только одного человека, ты считаешь, что все ради него в этой жизни, и ты живешь только ради него, ты понимаешь?
0: Да.
1: Любовь вот такая сильная штука. Это тоже сродни волшебства, сродни того, что вот есть миссия у человека, который вот с детства, да, ты ее можешь чувствовать, а есть вот эта потребность любить, жить ради кого-то.
0: А как же Нина Даниловна смирилась?
1: Она говорила, Нося, как же, ты же мне обещала. Я говорю, мама, я передумала.
0: Не виновата я, да?
1: Да. Ну да, было дело, как интересно все. Жизнь — это удивительная.
0: Скажи мне, Тая, а почему у вас дома все время было много гречневой крупы?
1: Потому что мама перед пенсией, ей надо было уйти на пенсию.
0: Так.
1: И она за 5 лет до пенсии устроилась на работу, где большая зарплата. Она ушла на крупзавод, и мама устроилась простой рабочей, чтобы у нее была большая зарплата. Мы тоже сейчас вспоминали недавно, что, конечно же, с большой зарплатой все равно наши девушки умудрялись где-то проносить домой крупу, чтобы дома была гречка. Потому что это был дефицит.
0: Ну, конечно.
1: В магазинах не было гречевой крупы.
0: А как мама проносила гречку, интересно?
1: Но это уже секреты.
0: Ну ладно, ты же знаешь.
1: Ну я знаю, но слушай, ты у нас какая радиостанция серьезная.
0: Серьезная, так мы серьезно рассказываем о нашей несерьезной жизни.
1: Ну да, что наш человек только не придумает, советский человек. Ну, белье делали как бы двойное, и, в общем, проверяли швы, чтобы это было как бы плотненько все, чтобы не было нигде шов этот не продырявился. И, значит, заходишь стройненьким, а выходишь немножко поправившийся. Вот так вот наши...
0: Тоже красиво.
1: Да, да, да. Стройные, бедристые все.
0: Да.
1: Но это жизнь, зато вот что сделаешь.
0: А скажи мне, вот певица Таисия Повалий, ты же с самого начала понимала, какой у тебя голос, талант. Обидно было, что никак не пробьешься.
1: Ну, на самом деле, я была еще Таисия Гиревец, там детская моя фамилия.
0: Ну да.
1: И я в 6 лет уже была солисткой детского хора. И потом я стала солисткой филармонии, потом я стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра, с которым мы, кстати, приезжали в Москву. И на День сельского хозяйства мы выступали на ВДНХ с большим оркестром. И я, вот мне было 13-14 лет.
0: Ты была балованная.
1: Я была балованная, я вообще звезда-звезда.
0: Так.
1: Вот. И я уже с регалиями, когда путь был уже на профессиональную эстраду.
0: Ну да.
1: Я была, участвовала в многих конкурсах. Кстати, я участвовала в конкурсе в 90-м году. Гостелерадио СССР.
0: Ой-ой-ой.
1: Да-да-да. Я получила главную премию, первую премию. И я с оркестром Гостелерадио под управлением Юрия Силантьева выступала в колонном зале Дома Союза.
0: Да.
1: Рядом с такими артистами, как Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон.
0: Да, в общем, все там
1: короче,
0: были.
1: Все.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: А что ж ты прилетела на Юрмалу?
1: А потому что на Юрмалу меня не взяли.
0: Да.
1: А потому что я с репертуаром не продумала. Я пела песни очень серьезные, да, с большим диапазоном. Я показывала свой голос.
0: А получается, что в Юрмалу поехал Саша Малинин, Азиза, а ты, значит...
1: А я поехала на гастроли, кстати, в... Алматы.
0: Тоже красиво.
1: Да, я уже была солисткой Киевского государственного мюзик-холла. Всего было 2 мюзик-холла в Советском Союзе. Это Киевский и Ленинградский. Самое интересное, что уже здесь, в Москве, моя директор нашла афишу, в которой есть моя фамилия. Но я уже была Повалий.
0: Ну да.
1: Да, я уже была Повалий, уже была, делала карьеру как Таисия Повалий. И я есть в этой афише в Москве. Мы приезжали раз в год или раз в 2 года с Киевским государственным мюзик-холлом и ставили свои концерты.
0: А кто
1: здесь,
0: ходил на эти концерты?
1: У нас были переаншлаги.
0: Да.
1: По 2 концерта в день. Это советское время.
0: Мюзик-холл. А что
1: мюзик-холл.
0: Вы пели?
1: Мюзик-холл. Я пела... А я, кстати, пела... Я пела «Колыбельную» Дунаевского.
0: Так.
1: И я пела Лундстрема.
0: Hello.
1: «Должно быть мне родиться, надо было птицей, ведь я живу тогда, когда пою». Та-ра-да-да-да-да-да-да-да-да. Музыка, любовь моя. И джазовала я с оркестром живьем. Конечно.
0: Я прям не верю, что после концертов тебя не окружали мужчины.
1: Мужчин много.
0: Богатые.
1: Богатые?
0: Да.
1: Вот как-то с богатыми у меня проблемы всегда.
0: Ёлки-палки.
1: Только творческие. А творческие люди бедные,
0: да,
1: понимаешь?
0: Точно.
1: Игорь простой музыкант. Все мне приписывают, что я вышла замуж за олигарха. Да нет.
0: А он похож на олигарха?
1: Он просто ведет себя.
0: Да, а, точно.
1: Я думаю, кто из нас звезда?
0: Да.
1: Потому что он, конечно, очень-очень себя умеет вести, а я, конечно, скромная по сравнению
0: вот
1: с ним.
0: Вот это хорошо. Ты знаешь, один из самых, мне кажется, достойных дуэтов на нашей эстраде — это ты и Коля Басков.
1: Да.

0: это какой-то, ты знаешь, мистический дуэт. На самом деле, я даже не верила, что я стану настолько популярна в России благодаря дуэту с Колей. Это не было, мы никакой цели не ставили. Этот дуэт упал просто нам на голову. Его придумала наша промоутер, которая просто нас возила на гастроли. Меня отдельно, Николая отдельно. Потом она хотела, чтобы вместе поехали. И она заказала для нас песню «Отпусти».
1: Да.
0: «Отпусти меня». Это была какая-то мистика в моей жизни. И когда я приехала в Москву, будучи вот уже очень популярной мегазвездой в Украине, я даже не представляла, что я выйду сейчас в Кремлевском дворце в дуэте с Николаем и не буду слышать свое сопровождение и свой голос, потому что зал, студенты в зале пели так громко «Отпусти меня», что я не слышала свое сопровождение и микрофон.
1: Скажи мне.
0: Представляешь?
1: Да, я представляю. Скажи мне, а Коля как мужчина, тебе нравился?
0: Да. Я вообще влюбилась в него. Не так в артиста, сначала в артиста, а потом в этого мужчину, который красив, который галантен, который умеет ухаживать, который...
1: И со стержнем, между прочим.
0: Ну, с каким еще? Да. Да. Я посмотрела на Николая. Мне дар речи терялся, когда его видела. Вот, я забывала, что я мегазвезда. Мне казалось, что я вообще начинающая певица. Вот. И правда, я была влюблена в Николая.
1: А он был тогда еще женат ведь, да?
0: Да, он женат, я замужняя. В общем, вот так.
1: А ты помогла ему потом, когда начался этот бракоразводный процесс? И когда Колю очень сильно обидели?
0: Я думаю, что наш дуэт, это был спасением для него. И для меня тоже это спасение, потому что как раз на Украине вот эта оранжевая революция. И как бы меня стали гнобить, потому что я выступила против революции.
1: Я знаю.
0: И на меня посыпались угрозы, негатив весь. И меня спас только дуэт с Николаем. И вот эта любовь к Николаю, любовь к нашему дуэту, любовь к нашему творчеству, гастроли меня только вытянули с этой темноты, которую меня погрузили там. И поэтому и для Коли, и для меня эта песня просто знаковая в жизни. Это Бог нам послал вот это спасение.
1: Скажи мне, вот ты сейчас вспомнила об оранжевой революции, а ты ведь наблюдала эту ситуацию изнутри.
0: Да.
1: А как так произошло, что вот еще вчера мы были братья, что еще вчера все были нормальные люди, и вдруг даже в твоем коллективе начался раздор? Как это срабатывает?
0: Знаешь, мне кажется, что все изнутри началось, потому что слишком много вольностей давалось оппозиции. Вот я помню, наша власть, она всегда была какая-то вот воспитанная, интеллигентная.
1: На Украине.
0: На Украине у нас, да. Смотришь программу политическую на украинском телевидении, наши депутаты, наши журналисты выступают с мудрыми речами, доступно, с достоинством, красиво, не обижая никого. А оппозиция, она вся нагло кричала, врала. Врала людям, что завтра, когда мы пойдем в Европу, у нас будут пенсии по 5000 евро. И вот нам надо эту власть, как бы, нам надо сменить, наш путь поменять на европейский. И люди действительно в это поверили, в эту конфетку, которая фантиком красивым завернута.
1: Ну да, шуршит.
0: Да. И все поверили, что завтра будет у всех доллары, евро, понимаешь? Хотя и так жизнь была прекрасна. Мне кажется, что мы забыли о том, что была Великая Отечественная война, мы перестали об этом говорить. И это была наша ошибка. Мой дедушка погиб, отдал жизнь на фронте. Он не пришел с войны. И был какой-то период, когда мы стали забывать о наших победителях, о том, что мы победители, или нам специально стали стирать нам эту память. И вот эта молодежь, они, как знаешь, как зомби ходили все. Вот мои музыканты тоже звонили моему сыну и говорили, у них не было моего телефона, пусть твоя мама выйдет на Майдан и покается, станет на колени и покается. Вот что у них было в головах, скажи? Или это обкуренные люди, обколотые? Вот что у них было в головах? За что я должна прийти, встать на колени и покаяться? Вот это люди какие-то невменяемые. Понимаешь, что им было рассказано и что у них было в головах тогда. Вот. Но я против этого выступила, что есть еще пол Украины, который против этих майданов. Вот Украина ведь была процветающая в 2004 году. Я помню, сколько людей ходило на концерты, какие все были довольны и счастливы, как у нас ломились эти прилавки, сколько у нас было своих продуктов. Как сейчас в Белоруссию поедь, ты посмотри, там же у них какая все свое. Они всем своим гордятся. Вот тогда была такая Украина, как сейчас в России. Мы всем гордимся, все, что мы сейчас свое производим. Понимаешь, мы ценим все, что у нас есть. А тогда пошла такая, как провокация. Свое плохое, вот мы должны, как в Европе. Вот мы плохо живем. Вот мы вот в Европе сейчас мы хорошо все заживем. Понимаешь? Мозги вот перекрутили людям.
1: А скажи мне, Таня Спивали, ты сейчас вспомнила про Беларусь, да, про Славянский базар, 93-й год. Как же Надежда Бабкина тебе дала первое место? Ведь она должна была носом почувствовать, растет конкурентка.
0: Ну, там действительно была проблема, знаешь, в чем? Я когда поехала уже на конкурс, мне было 29 лет. А конкурс до 30 проводится, да. И вот поэтому у них, как бы, члены жюри подняли этот вопрос.
1: Надо
0: на заседании
1: же
0: жюри, да. Пусть принесет паспорт. И правда, меня нашли, и мы, я помню, мы гуляли по Витебску, и нашли меня, срочно принесите паспорт. Я дала паспорт, да, они проверяли.
1: То есть, значит, все было нормально. Никто,
0: да, все поняли, что надо принимать этот факт, что я действительно еще молодая,
1: и
0: начинающая,
1: лучше, да,
0: да, и гран-при, правда.
1: Ты только мне объясни, как ты вляпалась в глубокие глаза Игоря Лихуты?
0: Как я вляпалась? Ну, он, ты понимаешь, он настолько был очарован моим голосом.
1: Это понятно, но ты же знала, два брака, двое детей.
0: Ужас, ужас. Вот не думала. Вот любовь, когда... Она, ты понимаешь, вот я сейчас
1: любовь,
0: понимаю,
1: да,
0: вот влюбилась. Вот человек, когда влюблен, он же делает много поступков, даже когда ты не понимаешь даже, что ты делаешь. Понимаешь, какая история?
1: Да.
0: Вот бросить семью, уйти. А мне семья моя говорила, вот это же человек, ты понимаешь, если он имеет уже две жены, у него будет четвертая и пятая, чтобы ты не сомневалась. А я-то знала, что буду я и только я, и никто кроме меня. Вот так.
1: И слушай, и победила ведь.
0: И победила, да. А что делать?
1: А
0: я взяла
1: делать,
0: вот
1: да,
0: так, да, и держу.
1: Правильно, правильно, правильно.
0: Только попусти.
1: Единственное, я думаю, конечно, твоему сыну Денису было сложно.
0: Вот сыну, правда, было сложно, потому что бабушки, дедушки, конечно же, его накручивали.
1: А-а-а.
0: Это да. Ему было сложно, и, конечно, я... ты знаешь, даже как-то делаю какую-то параллель какую-то свою делаю. Вот я в 10 лет... решила помочь маме вот как бы быть самостоятельной. И также в 10 лет я сына оставила в разбитой семье. Какая-то мистика тоже в этом есть, понимаешь? Вот я, да, думаю, я в 10 лет сделала такую...
1: Ну, да.
0: И вот в 10 лет я тоже такой же поступок сделала, только уже со своим сыном. Понимаешь, вот как-то так все не просто так в этой жизни. Вот очень интересные моменты бывают.
1: Таисия Повалия, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас я загляну в твои глаза. У меня такое ощущение, что эти глаза видели смерть.
0: Эти глаза видели смерть, да. Эти глаза видели вот так близко-близко смерть, да.
1: Это когда же произошло-то?
0: Знаешь, когда уже благодаря... дуэту с Колей я первый раз выскочила, можно сказать, из темноты, то и из того, во что меня погрузили мои коллеги, мои враги. Пусть враги, я
1: враги,
0: считаю,
1: враги,
0: что это враги. Вот, это было специально заказное действие против меня. То в 2014 году, когда произошел уже переворот, когда на мои принципы, на часть моей души полетели снаряды, когда в Луганск упал первый снаряд, а так получилось по жизни, что у меня мои кровные родственники, моя кровная родня именно на Луганщине, именно в Крыму, и власть украинская отказывается от этой части людей. Она им прям в лицо говорит, что вы не наши, а мы вас будем сейчас убивать. Вот тогда у меня что-то в жизни произошло страшное. Что-то в жизни у меня, знаешь... Войны могут быть где-то. Войны могут быть... Ну, ты понимаешь, что где-то люди воюют. Но когда это со мной, и когда это вот с моей роднёй, и когда это так серьезно, когда это прям вот смерть, и тогда мне показалось, что это не может быть. У меня что-то в мозгах перевернулось, что такое не может быть, что это не моя жизнь, что это я сейчас не здесь живу. Что это такое? Знаешь, какое-то вот как сдвиг произошел, что такого не может быть, не может быть. И эта ситуация была как толчком. Вот куда-то уже в тот период, когда оно как бы было безвозвратно, казалось безвозвратно. Но Господь тогда мне тоже дал такое спасение тоже музыкой. Когда опять от меня отказались люди, мои поклонники, именно на Украине. Когда опять стали писать, гнобить, проклинать. И вот я в самолете встречаю композитора Викторию Кахану. Да. И она, да, и она мне говорит: «Таисия Николаевна, у меня есть песня. Мое платье твоих рук, родные объятия.
1: Так.
0: Я вам пришлю сегодня». И мне вечером она присылает эту песню. И я говорю: «Господи, как же мне она нравится». И я в 15-м году записываю песню на стихи Михаила Гуцериева. Музыка Виктории Кахана. «Мое платье, твоих рук родные объятия». Мне снимают клип. И меня опять как бы Господь вытягивает. Меня музыка вытягивает, понимаешь? Музыка вытягивает всегда. И мой клип начинает вертеться по телеканалам. А моя песня опять звучит по всем радиостанциям. Моя песня в хит-парадах. Я получаю золотой граммофон. Я выхожу, получаю премию «Шансон». Я опять прилетаю в Москву. Я опять выхожу на сцену. Я опять, мне говорят: «Ты нужна, ты должна петь».
1: Ну, я правильно понимаю, что все-таки у тебя была мысль уйти
0: в
1: самостоятельной жизни?
0: Были такие мысли. Представь себе, что уже были такие мысли, что все, неужели я все сделала? Неужели? Вот правда, я сколько работала на сцене, я же всю жизнь, с детства, с 6 лет. И мне все время казалось, что вот я еще не все сделала, я ничего сделала, мне впереди еще столько надо сделать.
1: Ну да, да, да.
0: И потом какой-то момент я думаю: неужели все? Вот неужели перед Богом я должна сейчас встать и вот отчитаться перед Ним за свою проделанную работу?
1: Да.
0: Ты понимаешь, вот я вот эти мысли у меня не покидали. Неужели? Но оказалось, нет.
1: Скажите мне, пожалуйста, Таисия Повалий, видишь, я сразу на «вы» перешел.
0: Да.
1: А много сейчас кредитов?
0: Да.
1: Так гордо.
0: Ну, ты понимаешь, я ж приехала с сумочкой и в шубе. Шуба, кстати, уже сносилась.
1: Да?
0: Да.
1: Так, надо новую покупать. Дарить.
0: Я думаю, знаешь что? Нет, я сделаю другой ход. Я сделаю из этой шубы подкладку. Пошью пальто, а эта шуба будет согревать меня изнутри.
1: Очень хорошо.
0: Поэтому пока дом не выплачу, новую шубу не покупаю.
1: Я правильно понимаю, что ты прилетела в Москву как раз прям 23 февраля?
0: Ты не поверишь, это Боженька взял нас с сыном и привез на финал и дополнительную съемку в проект «Две звезды, отцы и дети». Мы с проекта вышли, потому что мы заболели. И мы уехали в Киев. Но мы уже расслабились. Вместо нас в проект вошел Сосо Павлиашвили с сыном. И мы уже расслабились. Мы решили не возвращаться. И сын мой говорит: вот мы уже все спели. Нам уже не интересно. Пусть Сосо уже будет
1: отдувается
0: в проекте. Да. О, а мне же так понравилось. И я думаю: Господи, сколько мы хороших отзывов получили. И так у нас классно с сыном были номера продуманы. И как мы слились голосами. И репертуар мы подбирали такой глубокий.
1: Ну да.
0: И я позвонила в Москву и попросила...
1: Верните.
0: И попросила, чтобы мы спели песню, написанную сыном.
1: Ага.
0: И только этот момент, что подтвердили, что мы будем исполнять в финале сына песню. Он решил ехать в Москву.
1: И это было прям 23 февраля.
0: 23 февраля в 5 утра 2022 года.
1: Да, это чудо.
0: Да, 23 февраля 2002 года в 5 утра мы вылетели с сыном на проект «Две звезды, отцы и дети». Мы больше в Киев не вернулись.
1: Скажи мне, а если бы ты не уехал тогда, что могло...
0: Я бы была в тюрьме, так как я уже осуждена на 12 лет. Я получила тюремный срок, и я бы была в тюрьме.
1: Ох.
0: Ага.
1: Давай лучше вернемся к творчеству. Скажи мне, сейчас... Тяжело петь о любви.
0: О любви петь нужно. Это спасает душу. Меня спасают мои песни о любви. Меня всегда спасала музыка. В самый сложный период моей жизни спасала музыка и любовь. Поэтому она и живет в моей жизни, живет в моей душе. Как говорится, кто-то из великих сказал: любовь всегда живет в моей душе, только персонажи меняются.

0: А Бог?
1: Бог в моей душе с детства. Мне повезло родиться в верующей семье. Моя бабушка, вот та, которая купила мне пение, она учила меня с детства читать Библию. Я только научилась читать. Я уже открывала Библию, и мы с ней читали. Читала я. Я не знаю, может быть, она мне говорила, что она не умеет читать. Но я почему-то была уверена, что бабушка не умеет читать, я должна читать. И я читала Библию. И мы... У нее было 3 внука. И мы на каникулах, вот утром за завтраком мы поднимались, читали «Отче наш», садились завтракать, поели, встали, прочитали «Отче наш» и «Же еси на небеси», поблагодарили Господа, что у нас есть что есть, что есть что покушать, также за обедом и также за ужином. Я в детстве уже знала «Отче наш» наизусть.
0: Надо же.
1: Да. Эта молитва всегда в моей душе, и я настолько знаю, что Господь всегда рядом со мной и всегда ведет за руку. Вот в самые сложные моменты я знаю, что Господь меня спасал. И я знаю, что любовь, когда я пою о любви, то я знаю, о какой любви я пою.

0: скажи мне, пожалуйста, а мама простила отца за побои, за то, что пил?
1: Уже простила. Она уже давно его простила. Ну, она мне говорила всегда: «Це не він, це горілка». Он хороший. И я тоже так считаю, что человек трезвый, он совершенно другой. Поэтому, ну, тогда так было принято, что вот все пили. Все пили, все гуляли.
0: Ну,
1: в деревне, понимаешь, вот мамин брат родной, он был в деревне электриком. Вот он зайдет в хату починить электричество, ему наливали. Ну, такие традиции были. Но это мы сами привели к этому.
0: Ну, к сожалению, да.
1: Вот, такие в деревнях были у нас условия. И вот мой дядя говорил, мамин родной брат, он говорит: «Яка ты чиста, та прозора, а все життя мені скаламутила». Смотрит на эту чистую, та прозору,
0: ну, да,
1: горилку. А всю жизнь ему вот скаламутила, понимаешь? Поэтому, ну что сказать. Конечно, нужен стержень человеку, чтобы не пить. Вот что-то в жизни сломало его, и вот он не смог устоять. Я могу выпить. Я люблю гульнуть хорошо в компании. Но я всегда знаю, что я никогда... У меня, кстати, тоже отец не алкоголик.
0: Я знаю, да.
1: Вот, да, он не алкоголик. Он любил выпить. А вот дядя мой не смог справиться. А отец такой веселый. Да, классный мой отец. Я очень его люблю. И благодарю его за этот стержень, за эту фамилию Гиревец, за этих предков Гиря.
0: А скажи мне, а значные уроки, когда он тебя с кровати и к пианино?
1: Вот спасибо отцу. Спасибо, вот спасибо, да. С просонья я играла. Это же школа. Спасибо, отец. Я во всем научилась видеть хорошее. И за все благодарить.
0: Скажи мне, давно не видела внука Демьяна?
1: Да, еще в Киеве видела, конечно.
0: Как думаешь, рано или поздно все вернется?
1: Естественно. Во-первых, я мечтаю о том времени, когда Украина снова станет наша, и это будет. Забрали все. Но на самом деле, вот я недавно думала об этом. Ты знаешь, ведь это тоже все не так просто. А вот вещи, вот эта привязанность к вещам. Я страдала первое время. Вот сколько у меня там костюмов, а здесь нечего носить. Вот я выхожу на съемки в одном и том же, а даже купить ткань не могу. И как бы корпоративов нет, потому что все тоже в шоке, все затихли. Сольных концертов нет, потому что организаторы говорили: «Вот, мне колеса пробили, потому что ты украинка». Вот, а все как бы не знают, ты, может, деньги перечисляешь туда.
0: Ну да, да, да, да.
1: И как бы такое непонятное время было. И сейчас все точно знают, что я русская, что я за СВО, что я поддерживаю нашу армию, что я пою в госпиталях, что я за наши духовные ценности, за Россию, и что я четко понимаю сейчас, что это не украинцы, не они воюют с нами, а это ими пользуются, ими воспользовались, их обманули, ими сейчас они умирают за чужие идеи, понимаешь, их обманули. И конечно, придет время, уйдет эта пелена, они поймут, что их использовали, и мы снова заживем одной большой семьей. Я в этом четко уверена.
0: Да, Таисия Повалий, я с тобой полностью согласен. Скажи, как мама?
1: Мамусик мой, родная моя, благословляет меня, когда иду на интервью, и сегодня тоже благословила.
0: Ну, давай,
1: с Богом,
0: привет.
1: С Богом. Обязательно передам.
0: Таисия Повалий, у нас осталась одна минута, а скажи что-то нашим слушателям.
1: Мои дорогие, я так благодарна, что вы поддерживаете мои песни, мои концерты, мое творчество, меня как личность. Вы поддерживаете своими комментариями. Я всегда с такой огромной радостью и с благодарностью вам читаю все, что вы мне пишете. Всегда очень трогательно принимаю ваши благодарности и хорошие слова. Я даже дома реву, бывает, читаю ваши вот, отзывы и прям радуюсь. Спасибо вам большое, что вы у меня есть.
0: Друзья, это была Таисия Повалий, а тебя я добавлю. Таисия, нам нечего бояться по одной простой причине. У тебя, конечно, дар, как бы это выразиться правильно. Ты умеешь управлять людьми. Ты умеешь их заряжать. Ты умеешь их прощать.
1: Это жизнь меня научила. Меня научила жизнь. Жизнь – это огромная школа, огромный опыт.
0: Я могу тебе сказать, что теперь у тебя есть еще один поклонник, который будет обязательно сидеть в первом ряду на своих концертах. Какие цветы любим?
1: Ой, любые.
0: С любыми цветами.
1: Все. Спасибо.
0: Спасибо за откровенный разговор.
1: Спасибо большое.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Поддержка выпуска энергонакопителей и высокотехнологичных компонентов уже предусмотрена государством. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Власти Сочи принимают необходимые меры для ликвидации сгорения нефти, которая возникла после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря. Сообщили в городской администрации. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Поддержка выпуска энергонакопителей и высокотехнологичных компонентов уже предусмотрена государством. Рассматриваются различные преференции и прежде всего в налоговой сфере. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии. По словам президента России, для сохранения российской энергетики лидерских позиций необходимо развиваться, в том числе в сфере альтернативных источников энергии и постлитиевых технологий.
2: Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в том числе в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Еще раз подчеркну, технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что России важно повышать локализацию производства аккумуляторов, а для этого нужно активнее осваивать месторождение необходимых ресурсов. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты, об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он также добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе, однако, по его словам, реальные возможности таких переговоров пока не обсуждались. Юрий Ушаков также отметил, что в преддверии дня рождения Владимиру Путину уже направили многочисленные письменные поздравления. Среди отправителей правитель и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России сегодня проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами, которые также поздравят его лично. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Глубково в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. В российском военном ведомстве также уточнили, что дроны поразили вражеские центры обработки данных, Северный мост в Киеве и Аэростат. С 8 до 20 часов дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым. Власти Сочи принимают необходимые меры для ликвидации горения нефти, которая возникла после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря, сообщает глава города-курорта Андрей Прошунин. В Минтрансе отметили, что экипаж танкера «Афромакс Рио» под флагом Либерии, состоящий из 23 человек, спасен. Все это граждане Индии. По предварительным данным, пострадавших на борту нет. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности возгорания, подчеркнул в ведомстве. Сейчас Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения. Автоматический постконтроль ведет постоянный мониторинг качества воздуха и

0: удастся справиться достаточно скоро. С 1 ноября в Армении вырастут госпошлины на получение статуса проживания. Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, это связано с цифровизацией соответствующих услуг. Стоимость оформления временного вида на жительство увеличится со 105 до 150 тысяч драмов, что составляет, соответственно, около 415 долларов. Постоянный статус проживания обойдется иностранцам в 250 тысяч драмов вместо прежних 140 тысяч. Также впервые вводится сбор в 30 тысяч драмов за выдачу свидетельства, подтверждающего законность пребывания в стране. Кроме того, ведомство анонсировало новые изменения. С 1 января следующего года за оформление рабочей визы придется заплатить 15 тысяч драмов. Пятница станет самым теплым днем недели в московском регионе. Воздух прогреется до 17-18 градусов тепла, как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура будет превышать климатическую норму на протяжении всей недели. 7 октября аномалия составит 4 градуса, затем немного снизится, но к 9 числу снова вырастет до 6 градусов. В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода и местами небольшой дождь. К 10 октября столбик термометров опустится примерно до 13 градусов, а температурная аномалия вернется к 4 градусам. В целом неделя порадует москвичей теплом по осенним меркам. Сильным ветром, ночными заморозками погода не грозит, осадков будет мало, а солнце еще покажется из-за туч, отметила синоптик. К погоде мы еще вернемся, следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юношеская футбольная сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования они прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу автомобилиста над «Авангардом» 4-0. «Амур» в гостях обыграл «Трактор» 2-1. Для «Амура» это четвертая победа в последних 5 матчах. А «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, отметил директор «Металлурга» Алексей Жилоба. В завершении новости тенниса. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1-8 Екатерина Александрова со счетом 6-2, 6-2 прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно во вторник после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центров ОБС в Хабаровске, сегодня днем до плюс 10 градусов, переменной облачности и без осадков. В Новосибирске 5 тепла, облачно, небольшие дожди. В Красноярске дождь лишь вечером, днем до плюс 12. В Калининграде 17-19 тепла, без осадков. В Нижнем Новгороде до плюс 13 и небольшие дожди. В Воронеже до 20 градусов тепла. В Ставрополе и Ялте до плюс 22 без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 13-15. В столице ночью местами небольшие дожди. Днем до 14-16 тепла.
2: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
3: Этот деревянный потолок и

0: обеспечивает залу удивительную акустику.
1: Гость – заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
1: «Позиция» по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «История Рима» мы отправляемся в 161 год нашей эры. Мы будем говорить о наследии четвертого хорошего императора Антонина Пия, императора-законника, юриста, по сути дела реформировавшего римское законодательство и давшего нам законодательство современное. Мы будем говорить о приходе Марка Аврелия, императора-философа, которому пришлось справляться с бесконечными войнами Римской империи. Почему мы должны помнить об Антонине Пии? Что мы должны знать о приходе Марка Аврелия? Вообще, какие уроки нам дает история Рима? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к автору цикла, замечательному русскому историку, биографу римских императоров, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
8: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
7: Игорь Олегович, почему мы должны помнить четвертого хорошего императора Рима, императора-язычника, законника, как я сказал, реформатора юриспруденции в Римской империи Антонина Пия? Чем примечательна эта эпоха для нас в России?
8: Ну, для Римской империи это, пожалуй, был полный смысл слова государственный золотой век. Империя была, на удивление, благополучна. Ну, мы помним Адриана, которому, кстати, пришлось все-таки подавлять жесточайшее восстание иудеев, Третья Иудейская война, за подавление которой он даже не пожелал принять поздравления от Сената. Слишком кровавым выдалось это событие. При Антонине Пии ничего такого нет. Ну, были какие-то пограничные мелкие столкновения, которые всегда бывали в те времена, но вторжений в империю не было. Самой империи не приходилось напрягать силы идти в чужие земли. Мятежей, восстаний, ну, какие-то мелкие были, всегда бывает. Ну, были, конечно, стихии небес, они тоже всегда везде бывают. Но в целом золотой век. И что интересно, оценка этого императора, что античными историками, что и современными, в целом, в общем-то, едины. Отношение к нему, как действительно, к хорошему императору, человеку толерантному, умному, образованному, гуманному, можно сказать. Человек, который сумел провести свое правление наидостойнейшим образом. Ну, некоторые упрекают, что, я сказать, ему не надо было ничего изобретать, но просто продолжить дело Адриана. Ну, в плане, например, правоведения он это дело продолжил, снова закладывал, как мы помним, Адриан. Но продолжать тоже надо умело. В плане его толерантности, ну, вспомни такую вещь. Мы знаем, помню, как Адриан улучшил положение рабов в Риме. В отличие от Трояна, который еще ухудшил его. А вот при Антонине Пии раба не просто признали человеком, понимаете? За убийство раба хозяин тебе отвечал, как за, просто за убийство любого другого человека. То есть за тяжкое преступление, соответствующей карой за него. Более того, если хозяин слишком притеснял рабов, и раб был вынужден бежать от него, и при этом находил в храме статую императора и припадал к ней, все, он уже был свободен от возвращения своему немилосердному хозяину. Тоже очень важный момент. Мы помним, что как бы то ни было, при Трояне все-таки был его рескрипт Плинию младшему, который на деле достаточно жесткий. Доказанный христианин подлежит наказанию. Какому наказанию? Учитывая, что Плиний-младший указывал в своем обращении к Трояну какое-то наказание, это смертная казнь вообще-то. То есть получалось, что Троян приговорил христиан доказанных казни, к смерти, в общем-то. Да, при нем известных христиан не казнили. Три имени, которые традиционно приводятся, два из них совершенно не соответствуют действительности, только один. А не будем забывать действия Плиния-младшего. И едва ли другие легаты других провинций, другие проконсулы вели себя принципиально иначе. То есть на деле, может быть, там казни и были. Адриан очень смягчил ситуацию. Хорошо смягчил, что христианина можно карать и должно карать, если он совершил преступление. Не за то, что христианин, а если он совершил преступление. Ну что ж, за совершение преступления надо карать вообще-то всех людей. Это совершенно естественная вещь. При Антонине Пии со стороны христианских авторов не будет ни одного упрека. Христиане при нем, мы не знаем, конечно, что было в глубинке, мало ли. Отношение римского народа, языческого христиана было не самым добрым, потому что всякое могло случиться. Но никаких целенаправленных действий, направленных против христиан, никаких жертв христиан. Допустим, Адриану приписали жертву на знаменитых веронадежных людей, хотя этого пьеса, что он такого ничего не делал. Антонину Пии их точно даже не приписывает. Более того, он как бы даже интересовался христианам, относился к ним вполне, скажем так, благодушно. В общем-то. И он действительно достойно завершил свое почти четверовековое правление. Он стал императором немолодым. Ну, вспомним то и Тиберия, который стоит такого возраста, но правление Тиберия весьма противоречиво. Правление Антонина Пия в целом совершенно благополучно. Кроме того, он строго исполнил то, что ему было завещено Адрианом. Он передалась именно тому, кому завещал Адриан. Таким образом, Адриан знаменит еще тем, что он на 42 года обеспечил Римской империи хорошее правление двух отличных императоров. В истории найти еще такой пример, чтобы нашел себе такого преемника. Попробуем найти. Не найдем, кстати, не найдем, не найдем. Сколько великих правителей упрекает историки по всей том, что не нашли себе достойного преемника. И у Петра, так сказать, плохо с преемниками. Про Екатерину Великую тут же сочинили стишок. Не все хвалит царей дела. Что ж глупо произвел на свет великая Екатерина, сына? Ну, за границей тоже такого хватает. Ну, везде этого предостаточно. Великий король, король солнца. Кто сего сменил? Ну, и 15, извините, словами, после нас хоть потом. Вот так что. Тоже, говорится, хвалиться не приходится таким преемником, правда, кстати, очень долго. А тут, пожалуйста, два первоклассных императора. Так что отдадим должное Адриану. Он не только породил конфликт, потом уже 19 столетий, который никак не прекратится, но он империи обеспечивал 42 года правления прекрасных, выдающихся людей. 7 марта 161 года, он уже предчувствовал это, он скончался и на престол вступил человек, который вошел в историю под именем императора Марка Аврелия. Человек, который знал, кем он должен стать, получивший соответствующее воспитание, очень достойное, и блестящее образование. как он сам потом скажет, было бы прекрасно для любого государства, если бы во главе государства стал философ, или если бы правитель государства стал философом. То есть либо философ станет правителем, либо правитель станет философом. Он становится правителем государства и становится философом. Кроме того, по своему убеждению, взглядам, интеллекту, он уже был философом, в общем-то. Так что сбылось и то, и другое в его лице. Один замечательный историк раннего христианства, большой поклонник Марка Аврелия, для того, что христианство, как вы увидели, относился, мягко говоря, не очень хорошо. Эрнест Ренан, великий историк, просто восхищался. Как замечательно получилось, что на престоле такой империи, такой человек, Марк Аврелий.
7: Игорь Олегович, все-таки насколько фигура того же Антонина Пия или предыдущих императоров, они зависят в нашей памяти от таланта историков, которые живописали или оттеняли их поступки? Ведь историк может приукрасить победы, притенить поражения, глупость отправить в тень, какие-то удачи представить сияющей мудростью, ну, философ на троне. Ну, это, конечно, идеал для людей интеллектуального труда, они это обожают. Но сколько раз мы видели, когда человек с хорошим образованием оказывался плохим полководцем, слабым администратором. Он вроде говорит все правильно, образованный, вроде весь прекрасный такой замечательный философ, а никудышний правитель. А как Марк Аврелий, как у него получилось-то вот с наследием Антонина Пия и дальше установить себя как императора?
8: Ну, закончим с Антонином Пием. Как говорится, то, что цитировал этот стишок на смерть Екатерины, сочиненный «Не все хвалит царей и дела». Но есть одно деяние Антонина Пия, которое у историков как раз, и самых современных историков, вызывает все-таки осуждение. Какое? В это время, это политика, которая шла еще от Августа, да, и от Цезаря, по сути дела, расширяется все более и более римское гражданство. И понятие римский гражданин, и понятие подданной империи практически начинает сливаться в одно. Вот своеобразную реформу тут проводит как раз Антонин Пий. Римский граждан он делит на две категории. Ходестеорес, наиболее почетные, и хумилиарес, все прочие. Кто же попадает в первую категорию? Разумеется, сенатское сословие. Это в первую очередь. Ну, сословие, которое со времен Августа, мы помним, является опорой государственной власти, важнейшей, всадничества. Ну, разумеется, городские магистраты, выбранные все они, декурионы сословия, опять-таки городских управителей, военные, ветераны военных действий, ветераны военной службы. Это все, так сказать, лучшие люди государства. Все прочие, хумилиорес, это другие люди. Они тоже граждане, они граждане. Но. Ведь что было главным наследием Римской республики в плане римского гражданства? Перед законом все граждане равны. Не всегда это соблюдалось, но мы знаем. История так, к сожалению, бывает. Как писал классик 20 века, все самые прекрасные человеческие установления, все самые замечательно выписанные инструкции, обо что разбивается? О жалкое несовершенство человека. Это было, если будет, понятное дело. Но здесь не просто так это было сделано. Наказания за одинаковые преступления для ходестеорес и хумилиорес разные. Причем совершенно очевидно, что для ходестеорес они мягче, порой намного, а для тех похуже. То есть единства в римском гражданстве уже больше нет. Почему он так поступил, или кто-то ему там посоветовал, мы этого не знаем. Но, может быть, именно потому, чтобы лучше сплотить элиту государства, таким образом, лучше определить, число граждан, как мы видим, постоянно увеличивается. И здесь это своего рода способ оградить вновь получившее гражданство и, скажем так, элиту государства. Вот такое разделение. Был тот факт, что это состоялось. Но главное то, что правая система Рима развивается. и в каком духе, который заложил Адриан. Основа римского законодательства теперь не сенатус консульта, как известно, а императорской конституции, он из постановления. Когда при Диоклетиане будет создана специальная комиссия, будут создавать свод, то начнут с Адриана и, соответственно, с Антонина Пия. Свод римских конституционных основы правовой жизни империи. Что касается Марка Аврелия, он оставил замечательное философское сочинение, впрочем, то, что он философ, никто не знал. Сочинение было обнаружено после его смерти. Он писал и во время даже военных походов. Он сам засвидетельствовал, что написал он этот раздел не где-нибудь, на берегах одной речки, северный приток Дуная, то есть большой поход против германцев, скорее всего, от территории современной Богемии, в общем-то. Так что философ и император в нем уживались, и один другому не противоречил. Ну, что интересно. Собственно, как философ, философ-стоик, он стремился к тому, чтобы внутренний мир человека и внешний мир, которые очень различны, приблизить. Достоинство человека в том, чтобы внешний мир не был ему в тягость. Гармония, благополучие духовного присутствует человека во внешнем мире. У него это получалось, очевидно. Но что интересно здесь, он перечисляет все свои добрые качества. Он истинный римлянин. Многое может показаться, насколько это нескромно. Но понимаете, скромность придет во время христианской. У римлян то понятия не было. Это не значит, что были хвастуны. Нет, просто говорили то, что думали здесь. Как оно есть, так и надо оценивать. Поэтому открыто пишет о тех качествах, которые считал добродетелями. Таких очень много. И объясняет, от кого он это унаследовал. И от близких, и от родных. В общем, они этого все поспособствовали. Но что и самое интересное, среди этих замечательных качеств напрочь отсутствует одно. Понятие войны и отношение к войне. Вот что интересно. То есть по природе своей Марк Аврелий совершенно не был создан для войны. И, судя по всему, к таковым событиям, как войны, он вовсе не стремился. Но вот получилось так, что на его царствование почти 20 лет будет проходить в сплошенных войнах. И даже умрет он в далекой Виндобоне на берегу Дуная, это нынешняя Вена. Умрет, правда, от тяжелой болезни, от чумы. Но это во время военного похода, который, кстати, имел грандиозную задачу, об этом мы еще поговорим. То есть его правление можно назвать одним словом. Эпоха войн. Война. Причем ни одна из этих войн не была его инициативой. Ни одна.
7: Игорь Олегович, и опять, если позволите, я включу такого скептика. Вы учили в одной из передач о том, что пропаганда в Риме достигла просто полного расцвета, и Рим обставлял свои экспансионистские продвижения таким образом, что Рим никогда не начинал войны, он всегда лишь действовал в ответ. Это сейчас очень популярный ход современной дипломатии, то есть буквально это вошло в учебники всех демагогов, всех популистов. В наше время пользуется этим приемом направо и налево. Но на самом деле, насколько агрессивен был Рим во время правления или начала правления Марка Аврелия, вообще что это была за эпоха, что происходило тогда в той Айкумене, которая нам известна?
8: Так вот, в это время, уже 13 лет, парфянской державой правит Шах-ин-Шах, царь царей, Володёс III, со 148 года. Правит он будет долго, до 192 года, переживет Марк Аврелия. Да, парфяне помнили, что поход Трояна. Великий поход по пути Александра по завету Цезаря провалился полностью. Но в ходе этого похода поначалу парфянам, из-за того, что не было внутренней смуты, и было не до защиты границ даже своей же столицы, Троян добрался до Персидского залива, заняв обе столицы, и Селевкию, и Ктесифон. Это было им обидно вспоминать, и они очень хотели царь молодой, энергичный, воинственный, а каким-то еще может быть парфянский царь вообще-то, хочет реванша, настоящего, понимаете, настоящего реванша. И вот ему сообщают, умер император. Скончался, который справил 20 лишним лет, при которой империя была столько могу, что никто ее не трогал из нее всерьез. Да и сама она, так сказать, вроде как никуда не стремилась. Поэтому здесь пропаганде римской не надо было ничего думать. Рим при Адриане – это одно, Рим при… Хотя там тоже девчонка стремился. Но при Антонине Пие не надо никакие войны оправдывать. Не измышлять никакие, так сказать, мирные инициативы. Так было. А теперь все меняется. С чего все начинается? Только узнали о том, что нет императора. Тут же парфяне пересекают границу. Северное междуречье Тигра и Евфрата становится ареной военных действий. Идет натиск на Армению, где по старому соглашению сидел, скажем так, царь римской ориентации. А тут прямое вторжение. Римляне к этому не готовы. Кроме того, со времен Трояна уже сколько лет-то прошло. Ну, со 117 года по 161, знаете, 44 года. Это, кстати, большой срок. Большой срок. Легионы там стоящие. Нет на них Адриана, который, как помню, ездил по легиону. Напоминал, что такое богиня дисциплина. И хорошо напоминал. Отменно. Очевидно, про богиню они забыли. Легионы забыли богиню дисциплины. Она там никакая, при какой дисциплине, боеподготовка, сами понимаем, никакая. Легионы, назовешь временами, натурально разленились. Отсутствие боевой подготовки. В итоге парфяне, очевидно, следили за тем, что происходит по ту сторону границы. Ну и результат. Римский наместник, то что... движутся парфяне, узнал, и лихо со своим легионом, это 22-й легион, так называемый Дейотаров легион, двинулся навстречу. Что произошло? Судя по всему, славный легат то ли забыл провести должную разведку, а что, собственно, там за неприятель, которого надо отражать. Или разведчики оказались никудышные, тоже обленившиеся. Но в итоге 22-й легион Дейотаров оказался в той же самой ловушке, что в свое время армия Марка Краса, еще не знакома с новым врагом. Слежу, какой опыт. И римский легион оказывается на голой равнине против легкой парфянской конницы, которая к этому готовилась и только об этом и мечтала. Это не просто отряд, а войско, которое было счастливо, как оно поймало римлян. Они окружают легион. И тут никакая круговая оборона не поможет. Почему? Это же парфянские всадники, лучники на небольших, но замечательно ловких, быстрых лошадках. Умеют на скаку пускать стрелы, причем и метко пускать стрелы. Короче, легион разгромлен полностью. Практически, пишет Дион Кассий, парфяне своими стрелами легион истребили. Жалкие остатки укрываются в ближайшем городе вместе с легатом. Но парфяне не отступают и не окружают этот город. В итоге погибает все, что осталось от этого легиона. легат кончает жизнь самоубийством, не стерпев такого позора. Знаете? Вот тебе и начало войны. Парфяне даже переправляются на западный берег Евфрата, правда, не углубляются. Не углубляются. Ну и в Армении теперь влияние парфянское, снова а не римское. Вот так вот. Римлянам дали урок, что они забыли про парфянскую границу. Напрасно забыли. Теперь, конечно, на руках времени принял самые решительные меры. Он, надо сказать, что у него есть младший брат, который является его как бы соправителем, но, понятное дело, во всем подчиняется ему. Но приятно иметь человека, который больше, чем надежный, родной брат все-таки, Луций Вер. Он посылает его на восток, с ним лучших военачальников, но прибыв туда, в Сирию, они обнаруживают скверный оборот дел. Пока что дать отпор парфянам нечем, благо парфяне и не стремились далеко слишком идти. В общем-то, а легионы надо восстанавливать. Надо их жестко учить, чтобы они были в соответствии с легионами Запада, которыми часто на Дунае мы знаем, на Рейне, и даже про Британию вечно мятежную. Надо воевать серьезно. Погиб целый легион. Таких случаев в римской истории мы знаем немного. Ну, помним катастрофу Квинтилия Варр в германских лесах и болотах. Погиб легион в Британии, 9-й испанский легион. До сих пор не знаю, как он погиб. То ли заманили его в Каледонию хитрые британцы, то ли, так сказать, мятеж был к югу от вала Адриана. Ну, неважно. Легиона нет. И здесь Деятаров легион. Почему он так называется? Деятар – это был царь Малой Армении, верный человек Риму, союзник Гая Юлия Цезаря. И вот он сформировал два легиона из местного населения, которые получили римскую подготовку военную, и присоединился к Цезарю. Потом сражения понесли большие потери, поэтому из двух легионов был один. Но этот легион потом, как вошел в историю Деятарлио, отличился в знаменитой битве, которую знают все. В этом случае, какая фраза была по этому сказана. Именно была та победа Цезаря над понтийским царем Фарнаком, после которого он сказал три знаменитые слова «Вени, види, вице», «Пришел, увидел, победил». После этого легион служил очень доблестно, и вот так не стало легиона.
7: Игорь Олегович, я, возможно, сейчас немножко позанудствую, но все-таки римляне, какими бы они ни были великолепными организаторами римского упорядоченного строя, который удачно мог воевать против германцев, галлов, на Дунае, все-таки легкие стрелы, это легкой конницы парфян, это не просто так. Они, парфяне, использовали легкие композитные луки, но композитные луки азиатского типа, это вам не то, что мы потом будем знать, как большие длинные луки англичан, лонгбоу. Композитный лук бьет дальше, он более хлесткий, рука меньше устает, то есть это, в принципе, всегда азиаты превосходили, да и потом и русские лучники тоже показывали мастерство. Композитный лук, он был произведением искусства. И если тебя расстреливают легкими стрелами, то есть сила стрелы, плотность огня, надо было искать противоядие такому подходу, когда тебя просто расстреливают в чистом поле. Легион, каким бы он ни был вышкаленным, он будет всегда терпеть поражение. Или я ошибаюсь?
8: Совершенно верно. В этом и роковая ошибка и слабость как военачальника легата. Куда он пошел, не проведя должной разведки. Если бы он четко получил сведения. Идет большая сила парфянская, легкая конница, те самые лучники. Равнина, голая равнина, на ней укрыться негде. Бороться этой конницей можно один на пересеченной местности, используя разные, так сказать, обстоятельства здесь природные. Вспомним, как Ариан победил аланов на лучшую тяжелую конницу, используя природные особенности. А здесь на равнине какие природные особенности? Никаких. Полная беспомощность. Ведь, в конце концов, был римский полководец Винтидий Бас, который нашел способ бить парфян и побил их, причем крепко побил, и лучшего полководца уничтожил. И голову царевича Покора возили по всему Римскому Востоку. И он получил заслуженный триумф, победа над парфянами, потому что триумф Адриана, чтобы спасти престиж Трояна, мы понимаем, что даже не квази, это псевдотриумф. Праздновать было нечего. Ну, просто надо было спасти престиж лучшего принципса. Но, оказывается, забыли, как бы, с парфянами, забыли. И вот результат. А теперь надо готовиться очень серьезно, воевать гораздо серьезнее. Ну, надо сказать, что постепенно римляне подготовились. Легионы восточные стали вровень с западными. Там прекрасные военачальники. Ну, сам младший брат Марка Аврелия полководцем не был, кстати, сам Марк Аврелий, отдадим ему должное, зная отсутствие военных талантов, до себя команды практически не брал. Но он умел находить толковых легатов. И вот нашелся очень толковый полководец Гай Овидий Кассий, который и возглавит поход на восток. И здесь война пойдет иначе. Во-первых, в 163 году и Армению, вот что вернули римляне. И 164 год, победоноснейший год, легионы захватывают северную Месопотамию, обе области Азрену и Адиабену с городами Эдессы, это столица Азрены, Нисибис, Дюра, Европа, столица Озруэны, Адиабены, виноват, Адиабены, и движутся на юг. И здесь умелые действия, потому что пали обе столицы. И Селевкия, и Ктесифон. Причем римляне, желая, так сказать, как следует отомстить, в общем-то, парфянам, уничтожили царский дворец. Дотла, что называется. То есть победа одержана. И почему теперь Марк Аврелий празднует как император триумф. Второй справедливый триумф после Винтики. Победа налицо. Налицо победа. Дион Кассий оставил интересное описание того, как римляне переправились через большие реки. Это сейчас Евфрат довольно скромная река. Широта его в среднем в Сирии, например, 200 метров. Тогда, конечно, эти реки были гораздо побольше. Ну, конечно, не такие, как Дунай, допустим, или Рейн, но тем не менее, весьма приличные реки. Как они строили мосты, понтонные мосты? Сначала, говорится, запускался один кораблик, выбирал место, где можно строить мост удобно, плоскодонный корабль, и становился на якорь. В качестве якоря использовали корзину, заполненную тяжелыми булыжниками. Он стоял очень прочно. К нему подходил уже другой корабль, досками они соединялись, и так пока мост не достиг до другого берега. А последняя башня на том берегу, вражеском берегу, имела башню. Башни это были бойницы, бойницы они лучники, были катапульты. Дион Кассий описывает даже такой случай, как варвары пытались атаковать, но построенный мост. Но римляне умело применили катапульты, и варварам пришлось со стыдом отступить.
7: Игорь Олегович, а давайте мы здесь поставим такую драматическую запятую, и для наших радиослушателей нужно сделать небольшой перерыв. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш цикл «История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова через несколько секунд вернемся в Римскую империю эпохи Марка Аврелия и будем говорить о тех почти 20 годах его правления, которые сопровождались непрерывными войнами, войнами Рима. Рим против всех. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня на историческом факультете говорим об истории Рима эпохи Марка Аврелия, пятого хорошего императора, императора-философа, которому вместо философствования довелось воевать почти 20 лет своего правления. Мы в гостях у замечательного русского историка, биографа римских императоров Игоря Олеговича Князького. И, Игорь Олегович, вы сейчас рассказывали о том, как парфяне, которых обрадовала смерть Антонина Пия, они решили дать бой молодому, новому как императору, неизвестному, разгромили 22-й легион, и Рим очень сильно готовился к этой кампании. 163 года и 164 год стал вообще грандиозным годом, победой, триумфом Марка Аврелия. Но вот эта подготовка Рима, насколько она привела в чувство легионы, вообще всю военную машину, что это значило для Римской империи? Насколько парфяне, можно сказать, помогли Риму вспомнить былое величие?
2: Помогли. Они все-таки решили, что Рим уже не тот, в общем-то. Кротоне была все-таки обида. Адриан уже обещал вернуть золотой царский трон, который захватил Троян. А Антонин Пий не стал его возвращать. Это был повод, почему-то нам же трон не вернули, вот почему на нас напали. Но, понимаете, говорится, год начался, год дал блистательные победы, триумф, все замечательно, но он еще не кончился. Он еще не закончился. И вот римские легионеры грабят парфянские столицы, особенно Селевкина, более богатый город, ищут там всякие скрытые клады, богатства. Но это описывает Аммиан Марцеллин. Понятно, что реальность была другой. Но он описывает, как явилось нечто, все перевернувшее. Они нашли, солдат, какую-то узкую щель. И вот что-то они решили, что эти халдейские мудрецы, халдеи, что-то там сокрыли невероятно ценное. Они расширили эту щель, открыли то, что там было заперто. И оттуда буквально, как пишет Аммиан Марцеллин, он, правда, писал уже в IV веке, но неважно, выскочила кто? Чума. Выскочила чума. Началась эпидемия чумы, которая охватила в считанные месяцы гигантскую территорию. От Иранского Нагорья до равнин Галлии, от низовьев Тигра и Ефрата до Рейна, от Персидского залива до Ла-Манша, от Индийского до Атлантического. Чудовищная чума, абсолютно безжалостная. Она была настолько жестока, что память о ней осталась очень долго. Более того, что удивительно, как далек в те времена автотолк был Китай. Но и китайские источники тоже ее зафиксировали, что слух о такой чудовищной, невиданной чуме. Вот так вот. Только-только ликовали. Победа, торжество, вот на тебе. То, чего страшнее, нет ничего, чума.
1: Вот, получается, и раскапывай после этого чумные кладбища. Я же думаю, что мародеры залезли туда, где в условиях жаркого климата, безусловно, на чумных могильниках не надо было им этим заниматься. Но это не узкая щель, не надо грабить кладбище, как говорится.
2: Скорее всего, так оно и было. Узкая щель – это уже эффектный рассказ Аммиана Марцеллина. Но суть очевидна. Раскопали чуму натурально. А она умеет распространяться. Чудовищная болезнь. Тем более в те времена. В общем. Вот так вот. То есть триумф от Парфии не получилось. Не получилось. Правда, в общем-то, мир потом Рим заключил достаточно почетный мир. Достаточно почетный. В Северной в Армении снова под римским влиянием, как она и была до войны. А в Северной Месопотамии Адиабеда будет как бы под римским влиянием, а западная часть с Эдессой и даже вообще прямо под властью мира Озроэна. То есть определенный успех есть. Но, конечно, столицу пришлось составить. Грандиозной победы не получилось. Чума все унесла, в общем-то. А чума пошла по всей империи, говорю. Вплоть до Лабаш. Вот так вот. Как чума все равно умела распространяться. Европа еще не раз с этим столкнется. Как в 14 веке, по-моему, великая черная смерть середины 14 века охватила всю Европу от Лондона до Москвы.
1: Игорь Олегович, современные ученые считают, что римские легионеры в Селевке раскопали оспу. Насколько вот это соответствует действительности? Оспа, чума, что знают современные ученые про эту катастрофу?
2: Но все-таки традиционно принято, что это чума. Оспа не может так распространяться. Потом, кстати, древние люди знают, что такое чума. Амиан Марцеллин, высокообразованный историк, да и память там была зафиксирована. Чума, конечно, чума. Оспа не имеет таких последствий, таких распространений. А если бы там даже в Китае узнали, можете представить, какой был масштаб этой чумы. Она же пошла и на восток тоже. Иран, соответственно.
1: Да и признаки оспы, они очень характерные. Получается, что действительно страшная эпидемия. Но чума, она сама не затихает. Получается, что все правление Марка Аврелия должно было сопровождаться вот такими вспышками этой чумы.
2: Совершенно верно. Вспышки будут постоянными. От вспышки чумы в 169 году умрет его младший брат Луций Вер. А в 185 году в городе Виндобоне, как мы уже говорили, он и сам умрет от чумы. Так что вспышки были постоянно. Она просто так не ушла. То есть 164 года началась, в 180-м, пожалуйста, император не умирает. То есть вспышки были постоянно еще многие-многие годы.
1: И все-таки, 164-й победный год, вынужденное перемирие с парфянами. Какие уроки, какие последствия для Римской империи вот этого похода? Чума отбрасывает назад, либо она просто весь сотрясает всю тогдашнюю образованную или цивилизованную ойкумену. Что происходит в это время на этом гигантском пространстве с Римской империей?
2: Ну, надо сказать, что на Востоке чума между двумя великими державами войну свою по всему и прекратила. Поэтому обе стороны прошли такой мир, который не очень обиден ни одной, ни другой стороне. В общем-то, римляне что-то получили немаловажное. Парфяне не так много потеряли после утраты обеих столиц. Так что чума здесь свое дело сделала. Но понимаете, в чем дело? Не успела пройти, все это два годика прошло. И вот рубеж 166-167 года. Дунайская граница. За Дунаем тучи ходят хабура. Очень верно так сказать. Где скапливаются самые разные народы. Очень разнородные. И германцы, и иранцы, кочевники. И фракийцы, те, которые северные границы не покорились Риму. Родственники тех самых даков. Рим, понятно, как любящие, в общем-то. И вот рубеж 166-167 годов. Около 6 тысяч лангобардцев и уби, это германские племена, они Риму не очень-то знакомые, вторгаются в Панонию. Вот так вот. Более того, римляне очень ценили, мы помним, для чего вот эти войны многими велись, золотые рудники в Даки. Так эти западные даки в Карпатских горах. И тут на тебе. В это же время туда нападают вандалы-германцы. Впервые это имя появляется на страницах истории. Вандалы и сарматы. Римам хорошо знакомые. Неприятный тоже противник. Вот так вот. Ну, видите, здесь уже надо принимать самые серьезные меры. Но пока это были не самые большие вторжения, чтобы сказать так, это были набеги. Поэтому Рим решил сделать все, чтобы, в общем-то, как-то найти общий язык с варварами. И в 167 году наместник Верхней Панонии Марк Ялий Бас провел переговоры с представителями всех этих варварских племен. Более того, нашел он даже посредника, вождя еще одного варварского племени, доселе римлянам незнакомым, германское тоже племя, некто Баломар, вождь маркоманов. В последующие годы маркоманы будут играть такую роль в событиях на Дунае, что они и войдут эти годы в историю и входят по сей день под названием «Маркоманские войны». Хотя это упрощенное название. Там, знаете, очень много народов участвовало, и самых разных народов, понимаете? И вот Марк Аврелий должен, в общем-то, принимать очень серьезное внимание. Варвары пообещали очистить земли империи, которые они успели захватить, и поддерживать мир. А римляне обязуются варварам не мстить, и на их земли за Дунай тоже не вторгаться. И маркоманский, так сказать, вождь Баломар выступает в роли, знаете, гаранта. Гаранта, благородный последний гарант, что и варвары себя будут вести достойным образом, и римляне, само собой. Но здесь Марк Аврелий, который вернулся с Востока, на сей раз чума его, по счастью, не зацепила. И в 168 году он начал планировать наступление. События 166-167 года – это эпизод. А вот с появлением Марка Аврелия на севере Италии и начинается эта многолетняя полоса маркоманских войн, которая закончится лишь со смертью Марка Аврелия.
1: Но об этом, уважаемые радиослушатели, расскажем уже в следующей передаче. Я же вам напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВКТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, Рутуб, канал Дмитрия Кононыхин. А в следующей беседе мы продолжим с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором Московского экономического института, почетным работником Высшего профессионального образования России Игорем Олеговичем Князьким. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Игорь Олегович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели.

0: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
1: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плекова. Здравствуйте. Коротко о главном. В преддверии дня рождения Владимиру Путину уже направили многочисленные письменные поздравления главы государства. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Операторы дронов группировки «Восток» ликвидировали несколько вражеских самоходных артиллерийских установок и гаубицу в Запорожской области. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Ключевым инструментом станет создание биорегионов, промышленных и научных центров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе. Однако, по его словам, реальные возможности таких переговоров пока еще не обсуждались. Юрий Ушаков также отметил, что в преддверии дня рождения Владимиру Путину уже направили многочисленные письменные поздравления главы государств.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: С 8 по 9 октября Владимир Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом. Как отметил Юрий Ушаков, в ходе визита глава государства примет участие в саммите глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Ушаков не исключил, что президент России на заседании глав государств СНГ по просьбе участников проинформирует о текущей ситуации вокруг Украины. Операторы дронов группировки войск «Восток» ликвидировали несколько вражеских самоходных артиллерийских установок «Паладин» и гаубицу М777 Запорожской области. Также Минобороны сообщает, что сержант Ридаль Шихметов обеспечил безопасное продвижение штурмовых подразделений вглубь обороны противника, разминировав ключевой маршрут. Действуя в условиях постоянной угрозы атак FPV-дронов и артиллерийских обстрелов, он выявил и обезвредил множество взрывоопасных предметов – мины, противотанковые мины с магнитными датчиками, а также самодельные взрывные устройства, замаскированные под элементы местности. Благодаря мужеству и профессионализму сержанта российские бойцы смогли занять более выгодные рубежи без потерь от минных заграждений, отметили в военном ведомстве. Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Власти Сочи принимают необходимые меры для ликвидации горения нефти, которая возникла после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря. Как сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин, минтрансы отметили, что экипаж танкера под флагом Либерии, состоящий из 23 человек, спасен. Это граждане Индии. По предварительным данным, пострадавших на борту нет. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности возгорания. Росгидромет проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения. Автоматический пост контроля ведет постоянный мониторинг качества воздуха и воды. Визуальный контроль и подробный анализ начнут рано утром в среду, добавил глава города. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Ключевым инструментом станет создание биорегионов, промышленных и научных центров, специализация которых будет зависеть от местного возобновляемого сырья. Такие кластеры позволят интегрировать науку, образование и производство в единую цепочку добавленной стоимости. Например, на юге страны и в Поволжье планируют развивать агропромышленные биорегионы с упором на интеллектуальное сельское хозяйство. А в Приморье и Мурманской области появятся морские кластеры для развития аквакультуры и переработки водных ресурсов. Арктика сосредоточится на изучении уникального биоразнообразия и технологии жизнеобеспечения в экстремальных условиях. Отдельное внимание уделят лесным биорегионам, где перейдут от простой заготовки древесины к глубокой переработке биомассы.

0: Пятница обещает стать самым теплым днем с начала месяца. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по его словам, вероятность осадков в ближайшие будни будет минимальна.
1: В ночь на среду в зоне атмосферного фронта местами еще может моросить дождь, и не ниже 8-11. Днем же скажется влияние гребня антициклона запада, поэтому вероятность осадков сократится до нуля, облака поредеют, а воздух прогреется до плюс 13-16. Столько же и в четверг, ну а пятница и вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. Осень 2026 года, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением нормы климата на несколько градусов.
0: Как отметил синоптик, в субботу холодный фронт принесет в столичный регион интенсивные ливни, а температура понизится до плюс 10-13 градусов. Погода действительно станет больше напоминать октябрьскую. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. В продолжении футбольной темы. Кильян Мбаппе разочаровался в мадридском Реале, хочет покинуть команду в следующем году и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает инсайдер Франсуа Галле. По информации источника, Реал не собирается препятствовать решению Мбаппе. Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Мбаппе зол на Реал из-за отказа клуба активно поддерживать его кандидатуру в борьбе за золотой мяч. А Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщил журналист CNN Португал Руи Сантуш. Криштиану перестал верить в искренность слов тренера и доверять им, отметил инсайдер. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под своей эгидой на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов. Спортивный арбитражный суд так и не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев о подзыве нейтрального статуса. Срок, отведенный фигуристке для обращения в КАС, истек. 10 сентября ИСУ оставил в силе решение по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Степанова-Букин. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в КАС, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило. В завершении о хоккее. Российский нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выбыл из строя на срок от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне Демидов набрал 2 очка в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Там центр ФОБОС. Сегодня, 7 октября, в Магадане до плюс 5 градусов, облачно, временами дожди. В Тюмени днем до плюс 8 без осадков. В Сургуте 2-4 тепла, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Вологде до плюс 12 и небольшие осадки. В Оренбурге до 17 градусов прогреется воздух. Пройдут кратковременные дожди в Ярославле и Владимире. Также небольшие осадки до плюс 15. В Краснодаре плюс 22. В Севастополе до 20 тепла и без осадков. В Петербурге днем до плюс 15 без осадков, в Москве 14-16 тепла, ночью местами небольшой дождь.

0: эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе ветераны постпанка и новой волны, лондонское трио «The Wolfgang Press», постпанк-квартет из Детройта «Proto Martyr», икона прогрессивного рока Питер Хэмилл, создатель и бессменный лидер легендарных в «Underground Generator», и бывший участник нью-йоркского дрим-поп-дуэта «Exit Music» Девон Чёрч. Открывает наш

Родриго и Габриэла «Монстр» из альбома «Our Home», изданного лейблом ATO Records. Гитаристы-виртуозы Родриго Санчес и Габриэла Квинтера родом из Мехико-Сити. Свою профессиональную карьеру они начинали в местной трэш-металлической группе «Тьерра Эсида». В 2003 году дуэт переехал в Ирландию и обосновался в Дублине. Поначалу практически не говорившие по-английски, Родриго и Габриэлла играли на улицах в маленьких пабах. Но, к счастью, музыка и язык интернациональный, и вскоре талантливых артистов заметили и оценили. Вышедший в 2006 году первый европейский альбом дуэта оказался на вершине ирландского хит-парада и принес мировую известность. Новая работа мексиканских музыкантов создавалась в студиях Токио. В записи приняли участие японские музыканты, джазовые пианисты Хироми и гитаристы Кихиро Ацуми, а также бывший лидер-гитарист группы Мегадет Марти Фридман.

0: Это был мексиканский дуэт Родриго и Габриэлла. Прозвучала композиция с латинским названием «Astrum in Corpore» – «Звезда в теле» из нового альбома «Our Home».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди новый, уже второй альбом, вернувшийся в строй после 30-летнего перерыва, влиятельной лондонской группы «The Wolfgang Press». Предлагаю вашему вниманию песню «Говорящие не говорят». I'm

0: Wurden Press, Speakers Don't Speak, из альбома Asylum Variations, варианта убежища, выпущенного лейблом Downworks Records. Звезда The Wurden Press взошла на музыкальном небосклоне в 1983-м и закатилась в 1995-м. Этот коллектив, ядром которого были поющий басист Майкл Аллен, клавишник Марк Кокс и гитарист Эндрю Грей, стал одной из ярких и влиятельных групп в обойме культового лейбла 4AD. До распада Wurden Press успели записать 5 неординарных альбомов, на которых группа смело экспериментировала с постпанком, новой волной, сэмплерной электроникой и танцевальными ритмами. И вот после затянувшегося творческого отпуска Wurden Press вернулись в строй, правда уже без Марка Кокса. Его место занял новый клавишник Стивен Грей, младший брат гитариста Эндрю Грея.
1: Watch the words leap from the inside.

teaching nothing.

Это были легендарные ветераны постпанка и новой волны, лондонское трио The Wolfgang Press. Прозвучала песня The Art of Writing, искусство письма, из нового альбома Asylum Variations. Следующий герой нашей передачи – квартет из Детройта, Proto Martyr. Предлагаю вашему вниманию композицию The Knife Dream.

Father.

прото-мартер The Knife Dream из альбома Hotel Yusona, изданного лейблом Domino. Прото-мартер – достойный последователь таких детройтских знаменитостей, как MC5 и Stooges. Вот уже 15 лет группа радует поклонников смесью мрачного постпанка, гаражного рока и психоделии в лучших традициях Вая, The Fall, Перубу и Birthday Party. На новом альбоме сказалось и увлечение музыкантов прото-мартер джазом и ноу-вейв. В процессе записи были задействованы духовые и струнные инструменты, что сделало звучание группы более разнообразным, фактурным и насыщенным.

Это был постпанк-квартет из Детройта Proto Martyr. Прозвучала песня Third Country из нового альбома Hotel Yusona. А нашу программу продолжает создатель и бессменный лидер легендарных в Underground Generator Питер Хэмилл с композицией «Штормовая погода».

Питер Хэмилл, Heavy Weather, из альбома Tears in Time, выпущенного саблейблом Cherry Red и Esoteric Antenna Records. Культовая британская группа Underground Generator – одни из немногих динозавров прогрессивного рока, оставшихся на плаву. История этого легендарного ансамбля началась в 1967 и продолжается до сих пор, благодаря неиссякаемому таланту, энергии и энтузиазму его бессменного лидера Питера Хэмилла. Удивительно, что практически все это время Хэмилл параллельно записывал и выпускал свои сольные работы. Новый альбом «Слезы во времени» стал 44-м лонгплеем в дискографии маэстро. Здесь Питер Хэмилл, как впрочем и всегда, бросает вызов ожиданиям, но при этом в очередной раз демонстрирует способность создавать захватывающую музыку невероятной силы и эмоциональной глубины.

0: Это был заслуженный ветеран британского прогрессивного рока Питер Хэмилл. Прозвучала композиция «The Wheels» «Колеса» из нового альбома «Tears in Time».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок бывший участник нью-йоркского дримпоп-дуэта Exit Music Devon Church с песней «Back from the Grind».

Devon Church, Back from the Grind из альбома The Shame of Winnipeg, изданного лейблом Ruination. Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Devon Church. Она называется Ruby Bridges, Рубиновые мосты.

0: Настоящее меняет привычное. Синдром Дауна.
1: У меня не было ни паники, ни ужаса, ни какого-то кошмара. Но я поняла, что что-то, конечно, не так, потому что шепчутся медсестры, работники роддома, ходят, бегают врачи. Вид такой, знаете, как будто они провалили контрольную.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Пернатые хищники Кавказа.
6: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
0: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
7: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
8: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
7: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
9: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
7: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В преддверии дня рождения Владимиру Путину главы различных государств уже направили многочисленные письменные поздравления. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите азиатского Тихоокеанского сотрудничества. Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Россия в двадцатке крупнейших рынков электронной торговли занимает первое место по темпам роста, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Обо всех этих событиях далее в нашем выпуске. В преддверии дня рождения Владимиру Путину главы различных государств уже направили многочисленные письменные поздравления. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что сегодня президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами, которые также поздравят Путина лично.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Помощник президента России Юрий Ушаков также отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты. И добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе. Однако, по его словам, реальные возможности таких переговоров пока еще не обсуждались.
2: Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонних встречах. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин.
1: Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США сообщил журналистам, что беседа состоится очень скоро. Это заявление прозвучало на фоне недавних комментариев Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Накануне он выразил уверенность в скором завершении противостояния и подчеркнул, что продолжает прилагать все усилия для достижения мира. Трамп добавил, что уже имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. Операторы дронов группировки «Восток» ликвидировали несколько вражеских самоходных артиллерийских установок «Паладин» и гаубицу М777 в Запорожской области. Также Минобороны сообщает, что сержант Ридаль Шехметов обеспечил безопасное продвижение штурмовых подразделений вглубь обороны противника, разминировав ключевой маршрут. Действуя в условиях постоянной угрозы атак FPV-дронов и артиллерийских обстрелов, он выявил и обезвредил множество взрывоопасных предметов, не только мины, но и самодельные устройства, замаскированные под элементы местности. Благодаря мужеству и профессионализму сержанта российские бойцы смогли занять более выгодные рубежи без потерь от минных заграждений, отметили в военном ведомстве. Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Россия в двадцатке крупнейших рынков электронной торговли занимает первое место по темпам роста. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он добавил, что все онлайн-продажи в стране по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота.
3: Еще 10 лет назад такие новации были только в проектах, в фантастических фильмах. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Как и те самые цифровые платформы, прежде всего это маркетплейсы, это агрегаторы, которые существенно упрощают приобретение товаров и услуг. Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота. Сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно 70% приходится на платформы. Для понимания масштаба назову лишь одну цифру.

0: Новые правила, действующие с 1 октября, действительно позволяют площадкам возлагать расходы на обратную доставку качественных товаров на клиентов. Однако компании решили не менять удобные сценарии. Это связано с желанием сохранять лояльность пользователей и простоту сервиса. Покупатели по-прежнему смогут отказаться от предоплаченного товара прямо в пункте выдачи без дополнительных заявок, если вещь не подошла. Сотрудник проверит отсутствие дефектов, примет заказ обратно. При обнаружении недостатков можно обратиться к продавцу через чат, а в случае спора подключится поддержка маркетплейса. Если вина площадки будет доказана, стоимость товара компенсируют за ее счет, подчеркнули в Ассоциации цифровых платформ. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. А ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юношеская футбольная сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл Красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу автомобилиста над «Авангардом» 4-0. Амур в гостях обыграл «Трактор» 2-1. Для «Амура» это четвертая победа в последних 5 матчах. А «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, отметил директор «Металлурга» Алексей Жилоба. В завершении новости тенниса. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1-8 Екатерина Александрова со счетом 6-2, 6-2 прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно во вторник после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центров области, сегодня, 7 октября, в Южно-Сахалинске и Владивостоке до плюс 15 градусов и без осадков. В Екатеринбурге всего 8, тепла и кратковременные дожди. В Сургуте еще прохладнее, плюс 2-4, небольшой дождь с мокрым снегом. В Архангельске до 80 градусов выше 0, временами дожди. В Перми плюс 8-10 и тоже дождливо. В Уфе осадки плюс 12, в Владикавказе до 18 градусов, днем небольшой дождь. В Симферополе до плюс 22.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Вы слепые люди, бродите в потемках. Фанатизм у вас одолел или бог ведь что? Если бы она поступила ко мне, ваша, то есть, то что вам сказать? Через 3-4 года, вы понимаете, вот такую шапку, полную золота, ваша дочь принесла бы домой, если бы поступила ко мне в театр.
2: Мать создана, чтобы защищать и оберегать свое дитя, как зеницу ока своего. Мать, которая еле дождалась счастья видеть дочь уже почти взрослой. Мать, которая дрожит над ней, как над нежным, красивым, дорогим стеклянным сосудом. Не дождаться этого моим врагам. Вы что думаете, мы из портных или сапожников, что отпустим нашу плоть и кровь комедиантам, актерщикам, бродягам? Слыханное ли дело?
1: Какая наглость со стороны женщины говорить в таком тоне с директором еврейско-немецкого театра.

0: театра. Либо давать пощечины, либо получать их.
1: Не следует ни давать пощечин, ни получать их. Добром всегда вернее добьешься своего. Ваша благоверная совершенно права. Дай мне Бог столько здоровья. Какая замечательная канторша у вас. Но у них один недостаток. Они немножко слишком горячая женщина. Они не поняли, что директор здесь изволил сказать. Директор изволил говорить так себе, без всяких задних мыслей, что есть разные профессии на свете. Каждый хвалит свою профессию по пословице. Каждая собака – хозяин у своей двери. И каждая свинья думает, что ее лужа самая глубокая. А вообще говоря, ничего плохого, боже сохрани. Они, то есть директоры, не думали ни про вас, ни про вашего мужа, ни про дочку.
0: Нет.
1: Зашли мы сюда, уверяю вас, только ради кантора.
0: Да,
1: послушать его пение. Да пошлет Господь всем нам столько радости и удачи. Мы бы еще сидели, досидели,
0: да.
1: Но не хотим вам мешать. К тому же, я вижу, ваши лоботрясы уже начинают собираться в хедер. Вам уже пора приниматься за работу. Как говорит пословица, Тора – самая надежная опора. Будьте здоровы, и с катертью дорога.
0: Счастливо оставаться.
2: Головой об стенку, а ногами к двери. Ну, доченька, можешь попрощаться с еврейским театром. Пока я еще не лежу в сырой земле, твои глаза его не увидят.
3: Весело и оживленно на большом широком дворе Бени Рафаловича. Сарай, в котором выступает еврейский театр, никогда не закрывается ни днем, ни ночью. Жизнь начинается там с рассвета. То и дело мелькают люди. Одни входят, другие выходят. Столяры чинят скамьи, маляры пишут декорации, носильщики тащат сундуки, доски, дрова. Беспрестанно кто-то стучит молотками, забивает гвозди, навешивает веревки. Непрерывный шум, гам, брани, крики.
4: Боцмах!
0: Боцмах, черт бы тебя побрал!
1: Боцмах, глаза у тебя на затылке, что ли?
0: Боцмах, пошевеливайся!
4: Боцмах, погоди!
5: Боцмах, беги!
1: Боцмах, туда!
0: Боцмах, сюда!
3: Кто он такой, этот Боцмах? Вы Боцмах?
6: Моя фамилия, собственно, Гольцман. Но директор театра Щупак с первого же дня крестил меня именем Гоцмах. Гоцмах, Гоцмах. А ты кто? И что тут делаешь?
3: Ничего.
6: Кого тебе нужно?
3: Никого.
6: Кто ты такой?
3: Сын Бени Рафаловича.
6: И чего же ты стоишь, как нищий на богатой свадьбе? Ну-ка, поди сюда, паренек. Ты уже куришь? Или еще не куришь?
3: Еще нет.
6: Но твой папа курит? Или братец, черт бы их батьку взял, курит? А? Ну, так значит, ты можешь принести мне папиросы. И кто же это у вас курит такие дорогие папиросы?
3: Старший брат.
6: Старший брат, сточерпей его батьке. Он знает толк в папиросах. Ну-ка, скажи-ка, пташечка моя, а что, например, подают у вас утром к кофе?
3: Ну, как когда. Иной раз масло, сыр, другой раз яйца, сдобные булочки, печенье.
6: Вот об этом-то речь. Принеси, умница, пару сдобных булочек, да только свеженьких. Слышишь, что тебе говорят? Свеженьких. Это не булочки, это пилюли.
3: А можно мне в театр днем прийти? По ту сторону занавеса.
6: За кулисы? Да валяй. Папиросы хвати. Только не тех, что ваш кассир курит. Дрянь. А вот старший брат, сто чертей его батьки, вот он знает толк в папиросах.
3: Ах, если бы вы знали, что Лейбл там увидел. Особый мир, где люди переодеваются, преображаются, намазываются и накрашиваются, откуда выходят в обличье шутов, чертей, бесов и ангелов. Там живется, как в раю. Там всегда радостно, весело, оживленно.
7: Один поет ля-ля-ля.
0: Другой танцует. Раз, два, три, раз, два, три, поворотливее.
1: Этот уплетает за обе щеки.
5: Тот пьет прямо из бутылки.
7: А тот вот курит втихомолку, сидя на корточках в укромном уголке, чтобы не увидел директор и не взгрел бы хорошенько.
0: Директор строг, и все боятся его, как исчадие ада.
6: И в то же время насмехаются над ним.
0: Сущие черти, эти актеры.
6: Лучше всех подражает директору Годсмах. И откуда берется у этого человека столько веселья? Никто, кажется, так много не работает, как Годсмах. Никто столько не хлопочет, не бегает, не мучается, не голодает, не кашляет и не получает столько затрещин, оплюх и подзатыльников от всех и каждого, сколько Годсмах. И в то же время никто не смеется так жизнерадостно, так заразительно, как Годсмах.
3: Только что, кажись, директор схватил его за шиворот и выбросил из гардеробной.
0: Годсмах! Черт бы тебя побрал!
3: А Годсмах уже стоит за спиной директора, слегка согнувшись, склонив голову на бок, поджав губы, и если вы поглядите на него спереди, вы увидите нелепое лицо с маленькими глазками. Вылитый Альберт Щупак.
8: Годсмах! Черт бы тебя побрал!
3: Ну как не любить такого человека?
6: Эй ты, панский козел! Ты же учишься в Хидере, а стало быть, хорошо умеешь писать? Принеси-ка сюда перо, чернила и листок бумаги с конвертом. Да, заодно уж и 7-копеечную марку. А как ты принесешь, я как раз закончу чистить сапоги господам актерам. Пиши так, душа моя. Дорогой, моей любимой матери Соре Брохе всякого благополучия.
3: Благополучие.
6: И моему дорогому любимому дяде Залмину всякого благополучия.
3: Всякого благополучия.
6: И моей дорогой любимой сестре Златке всякого благополучия. И всем моим дорогим и любезным друзьям всякого благополучия.
3: Благополучия.
6: Готова, душечка?
3: Угу.
6: Ну, погоняй дальше. Во-первых, я спешу вас уведомить, что я, слава богу, вполне здоров, чего желаю и ныне, и вечно, и во всякое время от вас услышать. Аминь.
3: Аминь.
6: Спешу тебя уведомить, моя любезная дорогая мамаша, что мы находимся в Бессарабии. В стране Попишуй, это по-местному кукуруза, в стране мамалыги и толстых женщин. И мы каждую ночь играем в театре, и я спешу тебя уведомить, что я играю уже первые роли, и каждую неделю я должен получать то, что мне следует. Не так уж много, чтобы голова трещала, но, слава богу, хоть не даром. Я знаю, что по своей работе заслуживаю гораздо больше. Я и получал бы больше, но у нас есть плут, мошенник. Зовут его Шоломейр. Так это такой Шоломейр, что не приведи Господь. Это знаешь, это сущая собака на сене. Пиши, собака на сене. Сам не ест, а другим не дает. И посылаю тебе 3 рубля. И прошу тебя, дорогая мама, не обижайся, что не высылаю тебе 300. А больше новостей у меня покаместь нет. И будь здорова, дорогая мамаша. От меня, твоего сына, который желает тебе много добра и счастья. И ныне, и навеки, и во всякое время от тебя тоже услышать. Аминь.
3: Аминь.
6: А теперь, пузырь, дело за мной. Дай-ка мне перо, я приложу свою руку. Разве тут не написано Гершберг Гольцман?
3: Ни Герша, ни Бера, ни Гольцмана, ни вообще подобие какого-нибудь имени.
6: Моя дорогая зверюшка, что это ты так присматриваешься, а? Тебе, я вижу, как будто понравился мой почерк, да? Это я сам научился писать, глупенький. Собственным умом дошел. Все, что я знаю, всему я научился сам. Все говорят, что у меня был бы удивительно красивый почерк, если бы только меня учили. А где там? Когда я совсем еще ребенком остался сиротой, мать поступила прислугой в чужой дом, а меня дядя Залман принял к себе на работу. Он портной заплаточник, совершенно калека в своем деле, но учеников колотит, как заправский мастер. И вот однажды за столом он мне, так сказать, намекнул горячим утюгом прямо в грудь. С тех пор у меня и не прекращается кашель. Ну, мать я отобрала меня от дяди Душегуба. Вот и на мое счастье приехал к нам в город еврейский театр. О, еврейский театр, шутка ли? Как же так? Все бегут в театр, а я? Ага, дома буду сидеть? Ага. Ну, конечно, я кое-как пробрался туда. Ну, понятно, без билета. И должно же было случиться, на мое счастье, что директору, этому самому Щупаку, вздумалось пройтись по рядам проверить билеты. Ну, само собой. Он схватил меня за шиворот, выдрал хорошенько за уши. Я рассказал ему всю правду, что я всего-навсего сирота, и что у меня дядя разбойник там, и да. Выслушал он меня, этот Щупак, осмотрел с ног до головы своими маленькими глазками, чтобы они ему на лоб выскочили, и говорит:
9: ты сирота, и тебе негде быть. Ты бы поступил ко мне в театр. Я сделаю из тебя актера.
6: Первое время, можешь себе представить, мне не так уж сладко жилось в театре. Щупак начал обучать меня совсем на особый манер. И вот прежде всего он угостил меня несколькими раскатистыми оплеухами за то, что я не умел чистить сапоги.
9: Разве так чистят, а? Получи.
6: Затем стал гонять меня, точно гончую собаку. Давал такие поручения, что нужно было быть о семи головах, чтобы все запомнить и всюду поспеть. А чуть не угодишь —
9: получи!
6: Такой уж вредный характер у этого человека, что...
9: получи!
6: У него рученьки отсохли. Вот так вот проходит месяц, другой, третий...
9: получи!
6: Четвертый. А я сцены в глаза не вижу. Ждал год, ждал другой, но в конце концов дождался. Пришел мой черед. Случилось чудо и чудес. Был у нас актер, первый любовник. Ухватовкером его звали. Замечательный, редкостный первый любовник. Играл самые сильные роли. И что ж ты думаешь? Этот Ухватовкер взял да и слег в постель. Ну, как будто бы в шутку. И вдруг возьми да и умри. Уж всерьез, по-настоящему. Ну, что ж ты поделаешь-то? Умер так умер. Мир праху его. А как обойтись без любовника-то? А? Афиши уже расклеены. Касса торгует. И, как назло, билеты берут на расхват. У моего Щупака вид, краши в гроб кладут.
9: Гоцмах, ты сумел бы сыграть любовника?
6: О, еще бы, а почему не сыграть? И принялся штудировать роль. Играли очень серьезную пьесу.
9: Дора или Богатый попрошайка Шекспира. Исправлена и поставлена мной, Альбретом Щупаком.
6: Именно так и было напечатано в афишах. Перед началом спектакля меня очень хорошо загримировали под любовника Рудольфа и выпустили на сцену гладко причесанного, с накрашенными щечками и черненькими усиками. Одели меня в новый пиджак, новые брюки, пару штиблет дали, телехеньких, понимаешь? И черт поймет эту публику. И вот с первой же минуты, едва я только вышел на сцену, рта раскрыть еще не успел, публика как начала смеяться, так до сих пор еще заливается. Нечего и говорить, что когда я подошел к Примадонне, к Доре, то есть взял ее за руку и сказал на чистом немецком языке, точь-в-точь, как Ухватовкер, мир праху ему: «О, дорогое дитя, мы должны сочетаться браком, ибо после бракосочетания любовь гораздо сильнее, чем до бракосочетания». Публика покатилась со смеху и хохотала добрых полчаса. Я думал, театр разнесут. И чем сильнее я играл свою роль, тем больше смеялась публика, словно бес в нее вселился. Словом, едва дождавшись минуты, когда опустили занавес, я вдруг почувствовал, что я у Щупака в лапах. И оплеухи сыпались градом, градом, градом.
9: Мерзавец! Почему ты мне раньше не сказал, что ты комик? Получи!
6: Господь милосердный, мне бы так не знать Щупака, а ему своих 2,5 жен, как я тогда не знал, что означает слово «комик». Стоило мне только выйти и произнести поздравительные слова. Жених и невеста, поздравляю, в добрый час. А уж публика прямо хватается за животик и помирает со смеху. А уж когда я выступаю в рваном кафтане, танцую хасидскую пляску, напевая песенку. Я человечек, веселое творенье. Я человечек, мое почтенье. Я человечек, весельчак. И пою себе гоп-тик-чак, гоп-тик-чак, гоп-тик-чак. Гоп-тик-чак, гоп-тик-чак. Публика прямо со смеху помирает. Жаль только, что не каждый вечер меня выпускают на сцену. Щупак, вредный он человек, чтоб ему околеть. Не дает ролей, пошли ему, Господи, хворость на всю зиму. Лучшие роли он берет себе, потому что, если, сохрани Боже, аплодируют не ему, а другому, он готов прям хоть сквозь землю провалиться. Но чтобы ему так долго жить, как долго я еще буду ему сапоги чистить. Вот. Тяжело и горько, мой дорогой птенчик, зарабатывать хлеб насущный, когда приходится быть актером-комиком у таких людишек, как Щупак. Погуще бы их сели, да пореже бы они всходили. Но понимаешь ли, вот как только наступает вечер, и выходишь на сцену, и все горести, печали сейчас же исчезают, словно дым. На сцене я совсем другой человек. Что мне Щупак? Что мне Шолом Мэр? Плевал я на них с высокого потолка. Когда я на сцене, я не замечаю никого. Я вижу только лампочки, людские головы. Вижу лысины, шляпки, шапочки и больше ничего. Кто мне тогда ровный? Твой батька с его пузом? А ну-ка, пусть он попробует, допустим, вот примерно говоря, предложить мне.
10: Бери, Гоцумах, этот сарай со всем двором и со всем богатством, какое у меня, Бени Рафаловича, есть, и уступи мне сцену хоть на одну ночь.
6: Пшепрашем, пани. Я не согласен.
10: А я наполню весь этот сарай золотом до потолка и дам тебе, Гоцмах, еще в придачу царевну жены. А ты за это перестань быть актером-комиком. Иди служить приказчиком где-нибудь в лавке. Или занимайся каким-нибудь другим ремеслом.
6: Да я вам за это в харю наплюю, слышишь, малыш? Ты еще совсем щенок, мой дорогой птенчик. Ты еще не знаешь, какая страшная, притягательная сила таится в театре. Тянет и тянет, как магнит, ко всем чертям.
11: То же самое происходит и со мной. Меня тянет в театр, давно уже тянет, с тех пор, как я начал кое-что понимать. Я уже разыгрывал с товарищами продажу Иосифа, исход из Египта, на горе Синай и тому подобные сцены. Мы сами сочиняли в Хедере. Я вот вхожу, например, к фараону, царю египетскому, в его дворец, и обращаюсь к нему со следующими словами. Мое имя Моисей, сын Авраама. Меня послал к тебе царь-государь, еврейский бог, бог Авраама, Исаака и Иакова, имя которому Иегова, с приказом, чтобы ты выпустил его евреев из твоей страны, из Египта. Доколе страдать? За что ты ополчился на них? За что ты терзаешь? За что убиваешь детей их, купаешься в их крови? Убийца жестокий, изверг, кровопийца. Знаешь ли ты, с кем ты затеял спор? Вот я подниму десницу свою к небесам, и ты узришь воочию мою мощь.
6: Сильная роль. Ох, сильная роль. Вот провались я сквозь землю, если кто-нибудь посмеет сказать, что ты не актер. Подлинный актер, клянусь всеми святыми, актер!
12: рожденный для сцены. Так знаешь, что я тебе скажу, Пузырь, а? Да когда же кончится кошель-то? Погибли. Боже праведный, пусть бы он перебрался к Шолом Мэйру вместе с моей одышкой.
13: Знаешь, мальчонка, что я тебе скажу? Вот что я тебе скажу, мой дорогой птенчик. Я на твоем месте плюнул бы на все.
12: Папашу толстомордого я бы отослал в хедр. Пускай лучше он там сиденье протирает. Пузатому Талмуду я бы сказал прости-прощай. А учителю Кантору я бы приказал петь «За грехи наши». А сам бы я...
0: Гоцмах, Гоцмах! Черт бы тебя побрал!
14: Опять лясы точишь! Сапоги чисти!
0: Сапоги чисти!
14: Гоцмах!
15: Гоцмах!
0: Гоцмах, черт бы тебя побрал!
14: Черт бы тебя побрал!
15: Гоцмах, глаза у тебя на затылке, что ли?
0: Гоцмах, пошевеливайся! Гоцмах, пошевеливайся!
16: Гоцмах, погоди!
14: Гоцмах, стой!
16: Беги!
15: Гоцмах, куда?
0: Гоцмах, сюда!
14: Гоцмах, сюда!
17: Шалом алейхем! Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл – Мириам Сихон. Лейбл – Алексей Вертков. Беня Рафалович – Михаил Богдасаров. Лея – Валентина Талызина. Гольцман – Евгений Князев. Гриша Стельмах – Михаил Станкевич. Мейер – Глеб Подгородинский. В остальных ролях – артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Не сомневаюсь, что большинство из вас слышало слово «Сколтех». Но полагаю, что лишь немногие знают, что это такое и чем занимаются в Сколтехе, и есть ли от него польза для государства и общества. Давайте мы этот пробел устраним. Тем более, что и повод есть. Этой осенью университету Сколтех исполнилось 15 лет. В течение нескольких программ мы познакомимся с этим необычным для России явлением. И поможет нам гость студии, ректор Сколтеха, академик Юлия Германовна Горбунова. Здравствуйте, Юлия Германовна.
2: Здравствуйте, дорогая Любовь Николаевна.
1: И первый вопрос. Давайте мы разберемся. Сколтех – это университет, это институт, это какая-то площадка инноваций. Что за этим словом стоит Сколтех?
2: Сколтех – это особая организация, которая сочетает в себе и науку, и образование, и инновации. Вообще задумывался этот университет более 15 лет назад, когда перед страной стала задача, что нам нужно каким-то образом развивать инновационную технологию, инновационную экономику со своими новыми технологиями.
1: Больше того, технологический суверенитет. Скажу волшебную комбинацию слов.
2: Технологический суверенитет – это слово возникло чуть позже, а вот мысль о том, что мы перешли фактически после Советского Союза на то, что мы большинство технологий стали покупать и использовать уже готовые, а нам нужно научиться снова делать свое. И вот задача была создать некую организацию, которая станет площадкой, на которой такая вот очень востребованная передовая наука будет превращаться в технологии. Для этого, конечно же, нужно создать, воспитать и образовать соответствующие кадры. Поэтому Сколтех – это про высокую науку, это про образование, которое строится вокруг этих важных направлений науки, и это про то, как из этой науки эти кадры будут делать технологии и делают их сегодня.
1: Но вот 15 лет назад у нас в стране было 342 университета. Это только университеты, я не считаю академий, институтов, филиалов. Всего организации высшего образования у нас было больше 1000. 342 университета. И вот вы. А что, остальные университеты не занимаются образованием, исследованиями, разработками? Чем отличаетесь вы от классического университета? И вы университет или институт?
2: Ну, мы называемся Сколковский институт науки и технологий, потому что все-таки во главе угла у нас стоит наука. Чем мы отличаемся? При этом мы, конечно же, занимаемся кадрами, подготовкой кадров. Чем мы отличаемся от классического университета или института? В классическом университете есть факультеты с определенной направленностью. Первоочередная задача – это образование, это подготовка высококвалифицированных кадров по определенным направлениям науки или технологии, если это технический институт. Чем отличается Сколтех? Сколтех создавался как площадка очень гибкая и динамичная, которая может подстраиваться под сегодняшний день, а я бы даже сказала под завтрашний день, потому что у нас нету факультетов постоянных. Главная структурная единица Сколтеха – это научные центры, в которых собраны ученые, причем изначально это был поиск ученых по всему миру, которые занимаются, ну, есть такое не русское слово, фронтирной наукой, но по-русски, наверное, сказать передовой.
1: Да.
2: Той, которая через какое-то время должна создать новые отрасли или изменить лицо какой-то отрасли. И вот создается, между прочим, я тут очень интересный факт исторический фактически нашла, что при создании Сколтеха был проведен конкурс, на который было подано 179 заявок из 350 университетов мира учеными на создание научных центров. И в течение полугода экспертная комиссия 70 человек, среди которых было 7 нобелевских лауреатов, делали отбор. А какими же будут первые центры Сколтеха научными? Какая это будет наука, которая в будущем будет определять лицо? Например, одним из таких центров первым стал Центр информационных технологий, где начали заниматься тогда искусственным интеллектом. Тогда еще мало кто знал, а сегодня говорят все от мала до велика. И вот этой структурной единицей является такой научный центр.
3: А сколько их сегодня?
2: Сегодня у нас 11 таких центров. И наука как некое ядро, вокруг которой строится образование. И образование строится, вот есть профессор, есть профессорско-преподавательский состав в центре. А дальше как в мастерской Микеланджело, делай как я. Еще одна наша особенность – мы не подчиняемся федеральным государственным образовательным стандартам. Мы пишем образовательные программы, готовим образовательные программы самостоятельно, утверждаем их нашим попечительским советом. И в этом плане мы очень гибкие, мы можем быстро подстраиваться под то, что сегодня реально нужно науке, то, что сегодня реально нужно технологии. Если говорить об институте, мы тоже не классический институт. Именно поэтому, потому что мы можем гибко менять тематику.
3: И есть образование.
2: И есть образование.
3: Угу, понятно.
2: Ну и, конечно же, главный трек, третий трек. У нас в идеологию Сколтеха была заложена модель Triple Helix. Наука, образование и инновации, да, которые должны переходить в технологии. Поэтому у нас есть два трека. Наши студенты могут идти по треку научному, а могут идти по треку технологического предпринимательства с образованием стартапа сейчас вокруг Сколтеха.
3: То, что мы называли прежде прикладная наука.
2: Безусловно, прикладная наука, но сегодня технологическое предпринимательство включает, конечно, не только науку. Это навыки гораздо шире, чем просто быть ученым. Прикладная наука и технологическое предпринимательство отличаются друг от друга, потому
3: конечно,
2: что очень важно научиться разговаривать с квалифицированным заказчиком, очень важно делать правильное целеполагание, очень важное умение анализировать рынки, маркетинг, патентование. Это особая наука, которая, конечно, отличается от классической науки в том смысле, в котором мы это понимаем.
3: И вы это преподаете.
2: И мы это преподаем. У нас, например, учебный год начинается в первый месяц, 1 сентября, открытие учебного года, открывается так называемый Innovation Workshop, по-русски мастерская инноваций. И в течение месяца все студенты, которые поступили в Сколтех, независимо от их специализации, занимаются под руководством наших профессоров и менторов, которые приходят из промышленности, из высокотехнологичного бизнеса. Вот этой наукой, как создать инновацию, как создать что-то новое. И за месяц, удивительно, ребята создают целые стартапы, они объединяются в команды, сначала первую неделю их учат каким-то основам, а дальше они собирают команды. Причем в команды собираются ребята из разных специальностей. Кто-то занимается искусственным интеллектом, кто-то занимается life sciences, биологией, кто-то занимается материаловедением, кто-то инженер, кто-то пишет программы. Они собирают команды и в командах сами придумывают. Либо сами, либо менторы дают им какую-то задачку. И вот очень интересно, например, там в прошлом году один из проектов был, когда для слабовидящих людей сделали фактически такой шарф с датчиками, в который встроено такое компьютерное зрение, который помогает без палочки, дает сигналы влево-вправо, какие ограничения при передвижении.
3: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с историей, структурой и принципами работы университета Сколтех. Мы поняли, что это и университет, и институт одновременно. В следующем выпуске «Научного подхода» мы продолжим разговор с ректором Сколтеха, академиком Юлией Германовной Горбуновой. Спасибо.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Знаете, мы привыкли говорить о варикозе как о косметическом дефекте. Ну, подумаешь, вены вздулись. Некрасиво, да, но не смертельно же. Да, не смертельно, но и небезопасно. Ведь варикоз – это не просто про ноги, это про работу всей сердечно-сосудистой системы. Это про ваше сердце, это про вашу жизнь. У нас в гостях эксперт компании Международный центр здоровья Калугина Раиса Анатольевна. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Спасибо, что подняли эту тему. Потому что о варикозе говорят в основном поверхностно, но на деле проблема гораздо глубже.
8: Давайте начнем с главного. Почему вены расширяются и выбухают? Наверное, есть какая-то причина.
9: Конечно, есть. И она достаточно неожиданна. Варикоз – это наша расплата за прямохождение. Мы единственные млекопитающие, которые ходят вертикально. И это дает огромную нагрузку на сосуды ног.
8: Действительно неожиданно.
9: Кстати, первый задокументированный случай варикоза был зафиксирован еще в 86 году до нашей эры. Римский полководец Гай Марий жаловался на сильную боль в ногах из-за синих вздутых вен. Представляете, 2000 лет назад люди уже знали, что это такое.
8: 2000 лет. Я всегда думал, что это болезнь современности, сидячая работа, отсутствие движения.
9: Это лишь отчасти. Современный образ жизни, он действительно усугубляет ситуацию. Смотрите, у нас в теле есть и вены, и артерии. По артериям кровь течет от сердца ко всем органам и тканям. Это происходит под высоким давлением, от 70 до 120 миллиметров ртутного столба. Скорость большая. Стенки артерий толстые, эластичные, с мощным мышечным слоем. Они выдерживают этот напор.
8: А вены? В них какое давление?
9: А в венах давление низкое, максимум 20 миллиметров ртутного столба. Стенки вен тонкие, мягкие, мышечного слоя почти нет. И именно из-за отсутствия мышечного слоя варикозное расширение возможно только в венах. Артерии слишком крепкие, чтобы растянуться.
8: А почему в венах такое низкое давление?
9: Все просто. По венам кровь течет снизу вверх, к сердцу, против силы тяжести. Чтобы система работала, природа придумала несколько механизмов. Сердце, которое засасывает кровь, дыхание, которое помогает крови подниматься вверх, мышцы ног, которые работают как насос и выталкивают ее при ходьбе.
8: То есть движение – это жизнь для вен.
9: Именно. Но есть четвертый механизм, самый важный – венозные клапаны. Они работают как односторонние створки, пропускают кровь вверх и не дают ей стечь обратно. Со временем клапаны изнашиваются, створки истончаются, теряют эластичность, перестают плотно смыкаться. В них появляется зазор. Кровь начинает просачиваться обратно вниз. Давление растет, стенки вен растягиваются, а клапаны, которые находятся ниже, получают еще большую нагрузку и тоже перестают справляться. Это как снежный ком. Одна поломка тянет за собой другую, и процесс только ускоряется.
8: А что происходит с самой веной, когда она растягивается?
9: Представьте воздушный шарик. Если вы нальете в него немного воды, он будет обычным. Если нальете больше, он растянется. Если будете добавлять воду постоянно, давление внутри будет расти, а там, где резина тоньше, может появиться выпячивание, и в какой-то момент шарик лопнет. Если переносить это на вены, это те самые узлы, и сами по себе они никуда не уйдут.
8: Ну, это же заметно, вряд ли люди такое будут игнорировать.
9: Видят лишь внешний варикоз, те вены, которые находятся близко к поверхности кожи. Но есть еще внутренние вены, расположенные глубоко, внутри мышц. Мы их не видим, они никак не проявляются внешне. Никаких вздутий, никаких синих змей, ничего. Но там происходит то же самое. Клапаны ломаются, кровь застаивается, вены расширяются.
8: И человек даже не подозревает об этом?
9: Увы. В этом и заключается коварство варикоза. Он может годами развиваться внутри под мышцами без внешних проявлений. А вы будете думать, что у вас просто устают ноги.
8: Ну, послушайте, если вопрос только в усталости ног, то можно и потерпеть. Вечером подложить под ноги подушечку и отдыхать.
9: Не все так радужно и не все так просто. Кровь в расширенных венах движется медленно, она густеет, в ней легче образуются сгустки, тромбы. Вы только представьте, воспаление вены с тромбом внутри. Но самое страшное, когда тромб отрывается, он попадает в кровоток и может достигнуть легочной артерии. Ну а дальше, мне кажется, можно и не продолжать.
8: То есть варикоз – это не просто вены, это постоянный риск?
9: Еще какой. Проблемы с венами создают серьезную дополнительную нагрузку на сердце. Сердцу приходится качать кровь с двойной силой. Оно постепенно ослабевает. Нарушается его насосная функция. Кровообращение в целом ухудшается, и это сразу сказывается на давлении. Оно становится нестабильным. То повышается, то падает.
8: Никогда бы не подумал, что варикоз и давление как-то связаны.
9: А это так. И здесь один важный момент. Некоторые люди, когда чувствуют скачки давления самостоятельно, без назначения врача, начинают пить таблетки, чтобы его снизить. Но это может усугубить ситуацию, так как возможной причиной может быть и застой в венах, и перегруженное сердце. Поэтому давление остается нестабильным. В итоге это может привести к быстрой утомляемости, слабости, одышке, головокружению, потемнению в глазах. Может появиться сухой навязчивый кашель, который никак не проходит.
8: Как-то никогда не смотрел на давление с точки зрения варикоза. Но вот смотрите, когда мы чувствуем тяжесть в ногах, мы покупаем кремы, гели для снятия отеков, усталости, ну, все, что рекомендовано для вен.
9: Это все хорошо, но это дает временное облегчение. В этот момент также важно помочь организму изнутри поддержать его, обеспечить необходимым питанием клапаны и сами вены. И, на мой взгляд, лучший способ действовать сразу с двух сторон – и изнутри, и снаружи.
8: Вы о чем-то конкретном сейчас говорите?
9: Да. Я уже давно знакома с системой для поддержания здоровья вен флебазол. Хочу обратить внимание, что это именно система. Между собой разработчики назвали ее регенератор вен. Это и капсулы, и гель, созданные для поддержания здоровья наших ног и снаружи, и изнутри. Основой комплекса стали лактоны и сафаразиды, которые поддерживают ток крови, каркас вен, клапаны, текучесть крови и ее чистоту. Это помогает клапанам поддержать здоровье и ног, и сердца, и сосудов. И только сегодня для наших радиослушателей специальные условия на флебазол. Звоните 8 800 101 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер *22*03.
8: Лактоны и сафаразиды. Что это за вещества? Признаюсь, первый раз про них слышу.
9: Это уникальные биологические активные соединения. Их выделяют из морских организмов и растений. Лактоны участвуют в поддержании тонуса и плотности мышечного слоя венозной стенки. Они помогают ей оставаться упругой и эластичной, сохраняя красоту и здоровье ваших ног. Кроме того, лактоны влияют на реологию крови. Простыми словами, они делают ее чистой и текучей.
8: Ну, с лактонами понятно. понятно. А для чего нужны сафаразиды?
9: Сафаразиды – это активаторы естественного обновления венозных клапанов. Их ключевая задача – поддержка работы клапана, чтобы кровь могла беспрепятственно проходить по вене. Они укрепляют стенки кровеносных сосудов и повышают их эластичность. Все потому, что сафаразиды поддерживают работу капилляров. Они лучше противостоят нагрузкам. Кроме того, эти вещества улучшают кровь, что важно для питания тканей и давления.
8: Хороший кровоток – это комфортная работа сердца. Это легкость в ногах, это возможность носить любимую обувь, это свобода движения. И напомню, друзья, что сегодня действуют специальные условия на флибазол. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203. Почему производитель решил создать целую систему флибазол, а не просто капсулы или просто гель?
9: Все просто. Капсулы и гель идеально подходят, если мы хотим заняться венами комплексно. Капсулы флибазол – это источник важных для вен и венозных клапанов элементов. Они питают и поддерживают вены. После приема активные вещества поступают в кровь. Кровоток разносит их по всему организму. Лактоны и сафаразиды изнутри поддерживают мышечный каркас вен и сами клапаны. А гель наносится на кожу ног одновременно с приемом капсул. Те же лактоны и сафаразиды проникают к поверхностным венам. Они подтягивают и укрепляют внешнюю оболочку, создают своего рода поддерживающий корсет.
8: То есть флибазол – это умная система доставки важных компонентов в нужное место одновременно и снаружи, и изнутри?
9: Именно поэтому флибазол принципиально отличается от многих продуктов. Гели и кремы, как правило, оказывают поддержку только снаружи. Многие добавки – только изнутри. А здесь система, где 1 плюс 1 дает не 2, а гораздо больше. Она питает наши вены, поддерживая их эластичность, клапаны и их работу. Флибазол помогает улучшить работу вен и венозных клапанов, работу сердца. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Это поддержка красоты и здоровья ног.
8: Красота ваших ног, легкость движения и уверенность в завтрашнем дне зависят от вас и ваших решений. Напомню, сегодня действуют специальные условия на флибазол. Звоните прямо сейчас 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Остерегайтесь подделок. Флибазол зарегистрирован в системе «Честный знак». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
10: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость, заведующий музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
11: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
0: 20 мегабайт. Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России отмечает сегодня свой день рождения. Как обычно, этот день он проведет за занятиями государственными делами. Во вторник президент России по видеосвязи дал команду на запуск производства аккумуляторных батарей в Москве. Россия незамедлительно ответит, если Канада конфискует ее активы. Об этом заявил наш посол в Оттаве. Иранские власти должны существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы положить конец войне с Соединенными Штатами, заявил вице-президент Джей Ди Венс. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 74 года. Как обычно, в свой день рождения Путин будет заниматься государственными делами. У него запланирована серия международных телефонных разговоров. От некоторых зарубежных лидеров уже поступили письменные поздравления. Например, от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Есть в графике президента и публичные мероприятия, анонсировал пресс-секретарь главы государства, но подробностей он раньше времени раскрывать не стал.